0: сообщил, что мирная сделка с Тегераном все еще возможна. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили более 10 беспилотников над Миллеровским, Верхнедонским и Чертковским и Шолоховскими районами. В Миллеровском районе идет ликвидация после возгорания емкости с топливом. Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых, сказал Слюсарь. Один человек отравился продуктами горения при пожаре на магистральном газопроводе в Дагестане, сообщил Минздрав региона. В разговоре с ТАСС он попытался снять пожар на видео. По информации ведомства, других пострадавших нет. Взрыв на газовой магистрали в Дагестане привел к крупному пожару в промышленной зоне Кизилюрта, сообщило региональное управление МЧС. Причиной возгорания стала разгерметизация трубы между населенными пунктами Бафтугай и Гельбах. В Крыму с сегодняшнего дня введена новая схема организации железнодорожных пассажирских перевозок. Решение принято региональным оперативным штабом и связано с сокращением ночного движения поездов по территории полуострова. В результате изменений ряд поездов Таврия, следующих из различных регионов России в Симферополь, Севастополь и Евпаторию, временно будут завершать маршрут на станции Керчь-Южная. Аналогичным образом будет организовано и отправление составов в обратном направлении. Для доставки пассажиров конечным пунктом назначения власти Крыма организовали автобусное сообщение. После прибытия поездов в Керчь пассажиры смогут пересесть на автобусы, следующие по ключевым направлениям полуострова, включая Симферополь, Джанкой, Владиславовку и другие города. Посадка и высадка будут осуществляться на железнодорожных и автобусных станциях в соответствии с опубликованным расписанием. Количество мошенничеств с использованием Европротокола кратно увеличилось в ряде регионов, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Он сравнил таких мошенников с дроперами.
1: Например, очень большое сейчас в отдельных регионах мошенничество связано в том числе с организацией работы по Европротоколу. Мы видим, как в отдельных регионах величина Европротокола с фотофиксацией составляет 100%. При сложностях работы вот сейчас интернета, вдруг в каком-то регионе прям 100% убытков идет с фотофиксацией, с Европротоколом. Это говорит о том, что просто мошенники очень активно его используют и тем самым наносят вред остальным автовладельцам. Здесь ситуация как с дроперами и с другими вот системными мошенниками работает. То есть денежные средства, которые были списаны и получены от страховщиков, они растворяются, и потом получить эти денежные средства страховщикам даже после положительных решений в судах или действий правоохранительных органов не всегда удается. Это вот первое действие. И вторая часть, мы видим, как ситуация не всегда зависит там от организации работы, например, правоохранительных органов. Сейчас эта работа идет, я думаю, мы наведем порядок.
0: В Российском союзе автостраховщиков сообщали, что высокая доля заявлений по ДТП, оформленных с помощью Европротокола, выявлена в Приморье, Хабаровском крае и Новосибирской области. В Москве могут обновиться 4 погодных максимума, установленных 28 лет назад, сообщили синоптики в рамках проекта информационной службы «Вести» и Центр погоды ФОБОС. Согласно их прогнозу, в Центральной России жара будет бить все рекорды до конца недели. В Москве вплоть до субботы прогнозируется +30, +31. И только в воскресенье грозовые тучи прибавится и зной начнет спадать, отметили синоптики. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики обещают кратковременный дождь с грозой и днем в российской столице +29, +31 градус.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал

без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но теперь ему меньше осталось пройти. Уже три четверти пути. Ах, как жутко, как смело, как мило. Бой со смертью три минуты, раскрыв в ожидании рты.

смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала и над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал трейсер

0: Audio Stories.
1: Эксперты портала Visual Capitals провели исследование крупных городов с численностью населения более 1 000 000 жителей, которые расположены на высоте не ниже 1000 метров над уровнем моря. Выяснилось, что поднебесной столицей мира является город Ла-Пас в Боливии. Он находится на высоте 3869 метров над уровнем моря. Это на 100 метров выше японского вулкана Фудзи. Пригород Ла-Паса Эль-Альта еще выше. Там отметка достигает 4150 метров, что официально делает Ла-Пас самым высокогорным мегаполисом планеты. Второе место в рейтинге занял эквадорский Кито – 2784 метра. Третье – мексиканская Толука – 2648 метров. Четвертое – боливийская Кочабамба, пятое – колумбийская Богота. Специалисты подчеркивают, что большинство городов-победителей расположены в Андах, одной из самых крупных горных систем мира. Многие известные мировые столицы располагаются примерно на одинаковой высоте. Например, американский Денвер – 1673 метра. Африканский Йоханнесбург – 1624 метра. Столица Зимбабве – Хараре – 1479 метров и иранский Тебриз 1449 метров. Бразильская столица Бразилия 1184 метра и китайский Гуян 1185 метров. Исследователи отмечают, что каждый из перечисленных в инфографике 50 городов находится значительно выше известного дубайского небоскреба Бурдж-Халифа, чья высота 828 метров.
0: Audio Stories.

отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда.

0: Audio Stories.
1: Только две модели сверхзвуковых самолетов осуществляли регулярную перевозку пассажиров – советский Ту-144 и совместный англо-французский проект «Конкорд». Эти самолеты были выпущены ограниченными партиями. Низкая популярность объясняется законами аэродинамики. Во время полета самолет создает давление в воздушной среде, что вызывает образование звуковой волны. Передача энергии воздуху требует значительных ресурсов, особенно в сверхзвуковом режиме, когда скорость самолета опережает распространение звуковых колебаний. Вследствие этого резко увеличивается сила сопротивления воздуха, что вынуждает конструкторов искать оптимальные формы крыльев и корпуса, которые неэффективны при обычных скоростях. Именно поэтому у обоих знаменитых авиалайнеров имелись специфические конструкции, например, подвижный удлиненный нос, что облегчало пилотам обзор во время взлета и посадки. Но это увеличивает сложность и себестоимость эксплуатации. Тем не менее, интерес к созданию новых моделей сверхзвуковых гражданских воздушных судов вновь проявляют ведущие аэрокосмические фирмы. Среди лидеров разработок выделяется американская компания Boom Supersonia. Весной 2025 года фирма провела успешные летные испытания демонстратора технологии XB-1, который представляет собой миниатюрную версию будущего пассажирского сверхзвукового самолета Outventure. Audio Stories.

0: Маяк.
1: Буфер бьется пятаком зеленым, дрожью тянут дальние пути. Завывают в поле эшелоны, мимоходом сердце прихвати. Паровоз листает километры, соль в глазах несытую тоской. Вянет год, и в эпивохе ветры осень носят в парках за Москвой. Быть беде, да видно захотелось,

сижу, боюсь пошевелиться. День и ночь смешались пополам. Ночь уносит сказки, небылицы золотым московским куполам. Буфер бьется пятаком зеленым,

0: сердце прихвати.
1: Аудио сторис.
2: Оказывается, самая высокая точка Солнечной системы – вулкан Олимп на Марсе – некогда выступал над поверхностью огромного океана. Фактически вулкан – древний остров. Это открытие подкрепляет гипотезу о существовании огромных водоемов на поверхности Красной планеты в ее прошлом. Оно также приближает человечество к разгадке тайны превращения Марса из теплого влажного мира, похожего на Землю, в современную ледяную пустыню. Вулкан Олимп, который расположен вблизи экватора Марса, имеет высоту около 26 километров. Это более чем в два раза превышает самый высокий пик Земли – вулкан Мауна-Кеа. Исследование показало, что форма и структура Олимпа напоминает земные подводные вулканы и действующие вулканические острова. Возможно, схожесть обусловлена взаимодействием потоков магмы с водой, когда планета обладала обширным океаном миллиарды лет назад. Также исследователи обнаружили аналогичную структуру на другом марсианском вулкане – Патери-Альба, который находится в 1800 километрах от Олимпа. Это подтверждает предположение о наличии большого древнего океана в районе нынешних низких равнин Марса. Следующим этапом станет точное определение возраста вулканических пород, что позволит проверить гипотезу о временах существования океана и определить точные сроки жизни и развития древних экосистем на Марсе. Предполагаемая активная фаза формирования Олимпа охватывала временной промежуток от 5 миллиардов до 10 миллионов лет назад. Причем большая часть роста произошла приблизительно 2,5 миллиарда лет назад. Открытие поддерживает идею, что вулкан Олимп и его соседи сохранили свидетельство эпохи, когда Марс мог быть пригодным для обитания миром. Если теория подтвердится, она сможет объяснить, каким образом планета лишилась своей гидросферы и возможной жизни.
1: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем. Но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон собака радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: Археологические раскопки свидетельствуют о том, что впервые дикие петухи были одомашнены в качестве священных животных в Древней Индии в конце 3-го – начале 2-го тысячелетия до нашей эры. Первоначально их держали исключительно ради утреннего крика. Лишь позже, в эпоху античности, европейцы начали употреблять в пищу куриное мясо, а затем и яйца. Хотя традиционно принято считать, что петухи громко кричат преимущественно утром, на самом деле они делают это в любое время суток. Природная причина заключается в том, что группы кур формируют определенные участки, на которых находят себе пропитание и размножаются. Петухи охраняют эти территории от вторжения конкурентов. Несмотря на природную агрессивность, постоянные схватки и гибель соперников наносят ущерб популяции, поэтому эволюционно выработался механизм устрашения противника с помощью голосовых сигналов. Громкое кукареканье служит способом обозначить свое доминирование и предупредить других петухов, что территория занята и управляется хозяином гарема. Таким образом, характерный крик петуха представляет собой важный элемент коммуникации птиц, особенно выраженный у диких особей. Домашние петухи тоже сохраняют привычку заявлять права на собственный участок.

0: Аудиосторис.
1: Кажется очевидным, что вода кипит при достижении температуры в 100 градусов Цельсия и замерзает при охлаждении до нуля. Однако это утверждение верно лишь при условии нормального атмосферного давления, составляющего 760 миллиметров ртутного столба. В действительности, на большой высоте, где давление ниже обычного, вода закипает при меньшей температуре, не достигая 100 градусов Цельсия. Более того, даже при стандартном атмосферном давлении вполне реально нагреть чистую воду выше точки кипения без появления пузырьков пара, либо охладить ее ниже нуля, не вызвав кристаллизацию в лед. Единственное условие – абсолютная химическая чистота воды, которая исключает наличие любых примесей. Ведь процесс кипения начинается именно вокруг микроскопических частиц, которые неизбежно присутствуют в обычной воде. Впрочем, такая идеально очищенная вода встречается довольно редко в природных условиях.
0: Audio Stories.
2: На душистый хмель цапля серая в камыши,

вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо жить.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Жизнь прекрасна.
1: Каждое утро на дощатый стол в саду мы насыпали крошки и крупу. Десятки шустрых синиц слетались на стол и склевывали крошки. У синиц были белые пушистые щеки, и когда синицы все сразу клевали, то было похоже, будто по столу торопливо бьют десятки белых молоточков. Синицы ссорились, трещали, и этот треск, напоминавший быстрые удары ногтем по стакану, сливался в веселую мелодию. Казалось, что в саду играл на старом столе живой щебечущий музыкальный ящик. Среди жильцов старого дома, кроме Фунтика, кота Степана, петуха, ходиков, музыкального ящика мастера Гальвестона и скворца, были еще прирученная дикая утка, еж, страдавший бессонницей, колокольчик с надписью «Дарвалдая» и барометр, всегда показывавший великую сушь. О них придется рассказать в другой раз. Сейчас уже поздно.
0: Константин Паустовский. Жильцы старого дома. Маяк.

0: Audio Stories.
1: История названия и происхождение конфет «Птичье молоко» связана с Польшей и древними традициями. Впервые конфеты появились в 1936 году на фабрике в Варшаве. Основой рецепта был молочный зефир, приготовленный из сгущенного молока, желатина и сахара, без добавления яиц, что роднит его с современным зефиром. Название «птичье молоко» связано с народной поговоркой, которая означает «нечто редкое и труднодоступное», как сказано в пословице из сборника Владимира Даля: «У богатого все есть, а птичьего молока нет». Позже, в конце 1960-х годов, подобные конфеты стали изготавливать и в Советском Союзе, где они завоевали большую популярность. Впоследствии, в 1978 году, московский кондитер Владимир Гуральник создал по подобному рецепту целый торт, который все еще остается популярным десертом.
0: Аудио Stories.

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские войска нанесли поражение объектам транспортной и энергоинфраструктуры, используемой в ИСУ, сообщили в Минобороны. Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда и более 500 беспилотников ИСУ самолетного типа. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделение группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Иволжанская, Хотинь, Петрушевка и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Писаревка, Липцы, Рясная и Лосевка Харьковской области. Противник потерял более 240 военнослужащих и 17 автомобилей.
0: В ИСУ за сутки потеряли более 1300 военных на всех участках СВО. Телефонного разговора президентов России и США пока на повестке дня нет. Каждый их контакт должен быть хорошо подготовлен, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о необходимости прямых контактов Владимира Путина и Дональда Трампа. Как подчеркнул представитель Кремля, посреднический процесс США по Украине сейчас на паузе. Однако Вашингтон поддерживает контакты с Москвой и Киевом.
3: Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет, тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен. Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами. Точной даты приезда к нам пока нет, но вместе с тем, естественно, мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России.
0: Пресс-секретарь президента также заявил журналистам, что Европа больше концентрируется на продолжении войны, а не на мирных переговорах по украинскому вопросу. Аварийно-восстановительные работы на газопроводе Моздок-Казимагомед начнутся сегодня утром, сообщает правительство Дагестана. По предварительным оценкам, работы могут продлиться до 3 дней. Вчера вечером сообщалось о 3 взрывах на участке магистрального газопровода на территории города Кизилюрта. Газопровод после взрыва перекрыт. Факельное горение на газопроводе достигало 15 метров в высоту. Вскоре оно было ликвидировано. После взрыва из 2 поселков Нижние Черюрт и Гельбах были эвакуированы жители 310 частных домов. Сообщалось о приостановке газоснабжения в Махачкале, Кизилюрте, Кизилюртовском, Казбековском и Хасавюртовском районах. Дом пострелых и несколько частных домов были эвакуированы в Миллеровском районе Ростовской области из-за возгорания емкости с топливом в результате атаки БПЛА, рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. По уточненной информации, всего на территории области было сбито более 10 беспилотников. Воздушной атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы. Возгорание емкости с топливом произошло в Миллеровском районе в ночь на среду после падения обломков сбитого беспилотника. Сообщения о возможных пострадавших не поступали, другие подробности не приводятся. Сотни человек вышли на антимигрантские протесты в Белфасте после предъявления обвинений гражданину Судана по делу о нападении с ножом. Полиция Северной Ирландии объявила в городе чрезвычайное положение. На улице вышли группы людей в масках. Они вышибали двери и разбивали окна, сообщает BBC. В ответ полицейские развернули бронеавтомобили. В восточной части города демонстранты подожгли автобус. Жертвой нападения стал 40-летний мужчина. Он получил тяжелые ранения шеи, головы и спины, а также серьезные ранения глаз. На него напал 30-летний гражданин Судана с кухонным ножом. По данным полиции, до прибытия властей нападавшего пытались остановить прохожие. Хулигану предъявили обвинение в покушении на убийство, угрозах убийством и владении холодным оружием в общественном месте. В среду он предстанет перед судом. Аномальная жаркая погода продержится в Москве до конца недели. В выходные придут ливни с грозами, и температура понизится до плюс 20-25 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. На температуру воздуха может повлиять вторжение прохладного атмосферного фронта.
1: В состоянии такого аномального тепла, переходящего в жару, мы будем оставаться до пятницы включительно, когда столбики термометров будут пытаться штурмовать 30-градусную высоту. Ну и охлаждающие такие, освежающие ливни с грозами, в общем-то, придут в выходные предстоящие, и температурный фон понизится до плюс 20-25.
0: Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Петербурге обещают осадки от 20 до 22 градусов. В Москве местами кратковременный дождь и гроза. Днем в столице плюс 29, плюс 31.

0: Аудиосторис.
1: Сахар появился на Руси еще в 13 столетии, но широкое распространение получил лишь в 16 веке, когда развилась морская торговля. Первая документально подтвержденная встреча с сахаром состоялась в 510 году до нашей эры, когда армия персидского царя Дария увидела сахарный тростник вдоль берегов индийских рек и назвала его «мед без пчел». Название «сахар» заимствовано из арабского языка. Через Александрию сахар попал в Средиземноморье, откуда распространился дальше, в том числе и на восточные берега Африки. Практика выделения кристаллического сахара была известна уже в VI веке нашей эры. Около 6 веков спустя, в 13 веке, путешественник Марко Поло посетил Китай и обнаружил там развитые сахарные заводы. Производство сахара продолжало расширяться. К середине 15 столетия оно появилось на Канарских островах и острове.

0: Audio Stories.
1: Медленный туризм – один из ключевых трендов последних лет в туристической индустрии. Эта тенденция отражает стремление путешественников глубже погрузиться в атмосферу посещаемых мест, уделяя особое внимание неспешному знакомству с культурой и бытом города. Медленные путешествия предполагают свободу выбора и непредвзятость. Случайная поездка в неизвестное место, где само направление оказывается второстепенным фактором. Туристам рекомендуют отказаться от заранее сформированных ожиданий и суеты, наслаждаясь местной кухней в семейных ресторанчиках или прямо дома у хозяев, общаясь с местным населением и чувствуя ритм чужой культуры. Важнее всего становятся эмоции от пребывания в месте, осознанность самих туристов и забота об экологии. Идеология медленного туризма вдохновлена движением Slow Food, которое возникло в Италии в середине 1980-х годов как реакция на распространение фастфуда и снижение значимости региональной кухни.
0: Audio Stories.

0: Аудио сторис.
1: Наполеон Бонапарт очень любил одеколоны. В 1812-1813 годах Наполеону доставили 108 упаковок по 6 бутылочек. Получается, что ежемесячно Наполеону требовалось около 27 флакончиков объемом 120 мл. Император постоянно пользовался одеколоном, применяя его разнообразно, как духи, антисептическое средство, бальзам при травмах, добавляя капли на сахар и разбавляя водой при купании. Французский двор вскоре начал повторять привычки монарха, и именно благодаря Наполеону одеколон приобрел широкую известность. Император буквально обливался ароматической водой, делая это заметной чертой своего образа. В России в то время уже имели представление о духах и использовали различные травы для придания ароматов одежде. Настоящая популярность одеколона пришла после 1812 года. Французы открывали парфюмерные предприятия в России, такие как фабрика Альфонса Роле, впоследствии преобразованная в «Свободу», и Генриха Бракара, который основал известную ныне фабрику «Новая заря».
0: Audio Stories.
2: Сегодня праздник

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Плоды бетелевой пальмы, известные как бетельные орехи, включают алкалоидные соединения. В некоторых регионах Южной и Юго-Восточной Азии местные жители издавна используют плоды пальмы в составе традиционной жвачки. Она содержит растертые кусочки плодов, которые завернуты в лист растения бетель и смешаны с гашеной известью. Использование бетельной смеси стимулирует выделение слюны и дает ощущение бодрости. Во время жевания бетеля пигмент окрашивает рот, губы и десны в яркий красный оттенок. Часто в такую смесь добавляют табак, что повышает опасность негативных последствий для здоровья, включая почернение зубов и повышенный риск онкологических заболеваний рта. Недавно международная команда исследователей обнаружила первые прямые биохимические подтверждения потребления бетельного ореха жителями Юго-Восточной Азии периода Бронзового века. Около 4000 лет назад женщина, останки которой сохранились в Таиланде, вероятно, использовала бетельную смесь в повседневной жизни. Изучив 36 образцов зубного камня, ученые выявили присутствие следов ариколина в трех образцах, принадлежавших молодой женщине. Анализ показал, что никаких признаков особенного социального статуса женщины не выявлено, однако в ее гробнице находились необычные предметы – бусы из камня, керамические диски, сосуды и фрагменты глиняной посуды, что могло говорить о ее личной и культурной важности. Хотя признак употребления бетеля обнаружен только в одном захоронении, исследователи предполагают, что подобная практика могла быть распространена намного шире.
0: Аудиосторис.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

просто время торопилось, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство, я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: Audio Stories.
1: Сегодня насчитывается более сотни разновидностей подсолнечника, включая декоративные и дикорастущие сорта. В сельском хозяйстве используются преимущественно два вида. Известный всем подсолнечник масличный и топинамбур, корни которого съедобны. Основная масса посевов подсолнечника приходится на масличные сорта, которые возделываются в промышленных масштабах. Лидирующие позиции по производству семян подсолнечника занимают три страны – Украина, Россия и Аргентина, совокупно обеспечивающие более половины мирового объема урожая. Первые шаги в селекции сделали коренные народы Северной Америки. Европейцам растение было представлено испанскими экспедициями, которые привезли образцы из Новой Мексики в Мадрид в 1510 году. В Россию семена попали благодаря Петру Первому. Сначала подсолнечник воспринимался в основном как декоративное растение, которое сажали ради красивых соцветий. Попытки использовать его в кулинарии оставались единичными случаями и носили экзотический характер. В России ситуация изменилась в 1829 году, когда крепостной крестьянин Алексей Бокарев впервые выжил подсолнечное масло. Это стало настоящим прорывом. Оно оказалось экономически выгоднее традиционных масел – льняного и конопляного. Массовое внедрение культуры подсолнечника привело к увеличению его посевных площадей, включая регионы Восточной Сибири. Даже сегодня россияне отдают предпочтение подсолнечному маслу, предпочитая его всем прочим разновидностям. Эксперты полагают, что предпочтения россиян останутся неизменными как по экономическим причинам, так и из-за сложившихся вкусовых традиций.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Останкинский районный суд запретил распространять информацию о продаже жирафа через интернет.
0: Да. Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим, хорошо темперированный эфир.
3: А вышел тогда клавир оперы «Тристана и Изольда». Как только Вагнер сочинил, клавир был издан. И Ницше его проиграл сам дома на фортепиано. Представляете, какой-то уровень образования, что он мог такую сложную музыку сыграть. «Тристана и Изольда» где-то 3,5 часа или почти 4.
0: Композиторы, исполнители, поэты. Музыкальные критики в гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Аудиосторис.
1: Молоко отличается от простой воды наличием длинных полимерных молекул. При нагревании сначала испаряются поверхностные слои влаги, оставляя на границе жидкости слой пленки из этих молекул. Одновременно на дне начинают формироваться мелкие пузырьки газа, ранее растворенного в молоке. Эти пузырьки наполняются испаряющейся изнутри влагой и постепенно увеличиваются в размерах. Стенки пузырьков дополнительно укрепляются той самой полимерной пленкой, которая образовалась на поверхности. В отличие от простых водяных пузырьков, они достигают поверхности, но сталкиваются с преградой в виде плотной пленки и не могут свободно раскрыться, освободив пар наружу. При дальнейшем нагревании пузырьков становится больше. Они объединяются в устойчивую пену, которая поднимает верхнюю полимерную оболочку. Сами пузырьки обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать такое давление и не лопаться. Накопление пены приводит к быстрому подъему массы молока и последующему вылету содержимого из посуды. Простое помешивание предотвращает формирование сплошной пленки. Более хитрый метод – использование перевернутого блюдца, положенного на дно кастрюли. Такое приспособление способствует образованию более крупных пузырьков, которые легко преодолевают любую пленку и обеспечивают спокойное кипение молока.
0: Аудиосторис.

0: Москве 5 часов.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские войска в зоне проведения специальной военной операции нанесли поражение объектам энергетики и транспортной сети, используемым украинской армией, сообщили в Минобороны. Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда и более 500 беспилотников ВСУ самолетного типа. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушовка, Червоный Оскол Харьковской области, Сидорово, Щурово и Светогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня и 3 станции радиоэлектронной разведки.
0: Поражено склады боеприпасов и горючего вооруженных сил Украины и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь. Один из дронов повредил здание панорамы обороны Севастополя, в результате чего загорелась крыша, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Других подробностей он не привел. Ростовская область сегодня ночью подверглась воздушной атаке. Губернатор Юрий Слулюсарь сообщил, что в результате падения обломков беспилотника на гражданский объект в Миллеровском районе вспыхнула емкость с топливом. Американские вооруженные силы завершили проводившиеся в целях самообороны удары по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Там отметили, что атаки осуществлялись в ответ на вчерашний перехват вертолета армии США. Силы нанесли удары по иранским объектам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям вблизи Армузского пролива, используя высокоточные боеприпасы с истребителей ВВС и ВМС Соединенных Штатов, говорится в сообщении. Нужно максимально активно объяснять россиянам о том, что не следует разговаривать по телефону с теми, кто представляется сотрудниками правоохранительных органов, и обсуждать с ними вопросы спасения мира и близких людей, так как под видом правоохранителей могут скрываться мошенники. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы.
3: Здесь выход только один. Не разговаривать и исходить из того, что кому надо, пригласят, придете в официальное учреждение, там намного сложнее подвергнуть человека мошенническим действиям. Наша с вами задача поставить заслон тем, кто пытается искусственный интеллект и другие новые возможности использовать для обмана граждан. Мошенники их осваивают быстро. Стали мы заниматься этим более ответственно и эффективно? У нас снизилось количество мошеннических преступлений в части как раз использования этих технологий. И нам надо динамику эту поддерживать.
0: Госдума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Это около 20 новых инструментов защиты граждан от онлайн-преступников. Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 598. 115 случаев из них привели к смерти, сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет правительства страны. По данным властей, несколько недель Эбола в стране оставалась незамеченной. Ситуация осложнялась тем, что заболевание распространяется в регионах, где идет вооруженный конфликт, а также сопротивлением местного населения, медикам и гуманитарным миссиям. По данным исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вспышка Эболы в Центральной Африке может превысить уровень рекордной вспышки 2014 года. Жара спадет в Москве в воскресенье. На следующей неделе в столице ожидается комфортная погода, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в субботу температура воздуха в пределах плюс 26-31 градуса. В воскресенье 14 числа жара спадет. Преобладающая температура будет на 5 градусов ниже, чем в субботу, рассказала метеоролог. Синоптик добавила, что жары на следующей неделе в Москве не прогнозируется, погода будет вполне комфортной. пасмурной. А какой будет погода в Москве на этой неделе, ранее рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Завоченков.
1: Зона аномального перегрева охватит русскую равнину. В регион субтропическую жару принесет другой вихрь, раскручивающийся над Европой. В результате в центральной России столбики термометров станут подниматься до рекордных значений. Например, в Москве могут обновиться исторические максимумы 1998 года в мегаполисе вплоть до субботы плюс 30-31. И только в воскресенье грозовых туч над столицей станет больше и зной начнет спадать. Более интенсивные дожди придут в центр страны на следующей неделе. И вот тогда температурный режим уже вернется в рамки климата.
0: О погоде ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Завоченков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Петербурге кратковременный дождь +20, +22. В Москве также обещают осадки с грозами. Днем в столице +29, +31.

0: вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем. Среда на календаре, 10 июня, 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Полтора часа у нас с вами впереди. Заполним это время новостями, фрагментами программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, поговорим о тех передачах, которые готовятся к выходу в эфир. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну а начнем мы с вами сегодня с почти забытой рубрики из жизни зумеров. Перенесемся в Соединенные Штаты Америки. Там новая тенденция назревает, или, как принято нынче говорить, тренд. Ходят люди на тренировочные свидания. Что это за явление такое? Встречаются с людьми, с которыми, наверное, не стали бы встречаться для длительных романтических отношений, лайкают для начала их фотографии, ну и устраивают такие вот непринужденные встречи в кафе, неспешные прогулки по городу. А все для чего? Для того, чтобы преодолеть боязнь свиданий и научиться справляться с неловкими разговорами до того, как появится человек, который им действительно понравится. Тут, конечно, возникает целый ряд проблем, в том числе этического характера. Ну, хорошо, если у обоих людей это тренировочное свидание. А если у одного тренировочное, а у другого нет? И потом трагедия, а потом еще неизвестно, что произойдет. И ведь если предложить такому человеку с тренировочными свиданиями тренировочно поработать, ему сказать, ты пока освойся, ну, профессию как получи, а там, глядишь, и до зарплаты дело дойдет. Вряд ли они согласятся. Но, тем не менее, такая тенденция есть. И как такая возможность проломить вот это пространство виртуального, в котором люди все больше и больше обитают, и вырваться в реальный мир, кажется, вроде бы неплохо. Но здесь нужен комментарий специалиста. У нас есть для этого специальная программа. Она называется «Все сразу». Очень надеюсь, что специалисты выскажутся. Но вы знаете, в России тоже происходят иногда странные вещи. Вот тут внезапно ворвалась в реальность поговорка «без меня меня женили». Да, состоялась свадьба без жениха, причем в столице. Жених неназванный не смог приехать на, собственно, вот это брачное торжество по не называемым обстоятельствам, но они какие-то рабочего характера. То есть не просто человек скрылся, потому что звучало изначально странно, когда только начала расползаться эта новость по информационному пространству, что, дескать, жених не приехал на свадьбу, но все равно в итоге оказался женатым. Ну, все совсем не скрыться уже. Настолько семейные ценности галопируют по нашей жизни. Нет, вы знаете, все-таки сочетались браком супруги непосредственно на следующий день, когда жених до столицы наконец добрался. Сообщается, что его остановили некие рабочие обстоятельства. Ну, мы знаем, не отовсюду можно выбраться даже, всякое бывает. Ну, вот, тем не менее, в виде такой головы из видеозвонка уже практически муж присутствовал на торжестве, его носили от стола к столу. Уж не знаю, что там было с процедурой, которая следует после слов «горько». Но если вдруг это был хитрый план жениха, который, в общем, невесту-то свою любит, а вот все эти праздники с обязательными компонентами, как у нас принято в традиции, не очень, то придумано достаточно остроумно. Надеюсь, что и вам хватит оптимизма и

0: просто спали.
1: +7 967 103 55 33. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры, Telegram, WhatsApp и Макс, естественно. Ну, а мы сейчас перейдем в прошлое. И скажем спасибо британским археологам, которые обнаружили нечто довольно странное обувного происхождения. Да, при раскопках в таком древнем поселении под названием Виндоланда на Ариановом валу, в общем, это примерно где-то в Великобритании, да, были найдены довольно странные артефакты. С одной стороны, вроде бы обувь как обувь, ну такие примитивные башмаки, но самый скромный из них примерно соответствует 49-му размеру. Что это означает? Ну,

0: явно там не гиганты, жили, естественно. Все это имеет возраст несколько тысяч лет, и говорят о том, что это, вероятно, древнейшие в мире бахилы, которые, возможно, использовались в качестве обуви для бани. Ну, возможно, тогда было потеплее, и действительно, люди так ходили в довольно легкой обуви, а в термах было такое отопление через подогреваемый пол. Да-да, это не такая уж прям новая технология, гиппокауст это называлось, причем применялось не только древними римлянами и не только в банях, в целом такие вот жилища с теплыми полами, под которыми разводили огонь, это вполне такая была распространенная штука. Ну, похоже, люди в этой уличной обуви своей относительно легкой приходили для того, чтобы защититься от тепла полов, как раз и использовали нечто вроде таких вот галош, или, если хотите, можно назвать это бахилами. Интересно, были ли тогда вот эти обязательные процедуры, чтобы нужно было согнуться в три погибели, чтобы бахилы эти обязательно в итоге рвались от применения пальцев и прочие вот эти вещи. Или все-таки древним людям жилось несколько легче, чем нам в больницах и поликлиниках. Ответ на этот вопрос археологи пока еще ищут. Ну и пока поиск продолжается, давайте послушаем отрывок из вчерашнего шоу «Физики и лирики». Кандидат исторических наук Ольга Саприкина рассказывала еще про один весьма примечательный аксессуар. Речь шла об истории кошелька. И вот с чего эта история началась, об этом мы сейчас и услышим фрагмент.
1: Первый кошелек был найден в Восточных Альпах, в Центрально-Восточных Альпах, и ему 5,3 тысячи лет. Да, ну как кошелек? Понятия кошелек как такового не было, но людям надо... И денег еще не было, но людям было надо носить мелочи. И в современных кошельках, вот кто их еще носит, да, далеко не всегда хранятся только деньги, да, иногда это какие-то сувенирчики на счастье, иногда это, ну не знаю, билетики там, если они где-то еще остались. Различные там, я не знаю, шнурочки. Иногда дамы могут снять с себя какое-то украшение. Ну, почему там цепочка порвалась, положить ее в кошелечек, да? То есть сумочка для хранения мелочей. И вот в этом древнем кошельке, который обнаружили на мумии, и он, кстати, был пришит к поясу нитками, да, такими из сухожилий животных, вот он хранил те мелочи, которые были ценны ему. То есть скребок, сверло, там, приспособление для разжигания огня, скорее всего. То есть вот такие мелочи. А в кошельке, который был найден в Новгороде, даже вишневую косточку обнаружили. То есть, ну, по большому счету, ну, я не знаю, почему человек положил косточку в кошелек, был настолько культурен, то не стал ее просто бросать, а может быть, хотел вырастить вишенку у себя.
2: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Рубрика «Слава роботам». Ну что, робот-альпинист теперь появился. Это на самом деле все тот же G1 компании Unitree, который смог забраться на высоту более 6200 метров, то есть на вершину вулкана Чимборасо. Это в Эквадоре. Ну, собственно, я не стал бы тут высотой гордиться, потому что, что чем высота людям вредит? Да, кислород становится поменьше и в целом как тяжелее. Роботу все равно. Было бы интересно, если бы это все был один и тот же робот, и который играет в футбол, и который на экономическом форуме развлекал гостей, и вот который потом отправился на вершину вулкана. Но нет, это разные роботы, просто модель одна и та же. В общем, значит, не засчитывается. Ну и, конечно, роботы-пухососы захватили информационное пространство. Из многих городов уже доносятся стоны «Спасите, пожалуйста, нас от пуха». А кто виноват? Виноват человек, который взял и придумал вот этого милого персонажа, который похож то ли на робота-доставщика, то ли еще на какую-то такую технику, которую действительно можно на улицах Москвы встретить. Поэтому все поверили охотно, что вот такие шестиколесные такие механизмы с милыми мордашками, сразу хочется назвать их существами, ездят специально, чтобы всасывать тополиный пух. Ну, на самом деле уборщики есть, по-моему, они все-таки не роботизированы, и пух они тоже как могут собирают, но, конечно, специальных пухососов пока не существует. Но любопытно, что люди очень хотят в это верить. То есть, с одной стороны, мы опасаемся восстания машин, а с другой стороны, думаем, ну, машины, ну, пожалуйста, напрягите, может быть, хоть вы избавите нас от этого ужасного явления, которое доставляет столько страданий аллергикам. А что реального происходит в мире физики, вы узнаете сегодня в 12.30 в шоу «Физики и лирики». Придет в гости популяризатор науки Роман Алексеев. Но это несколько позже, а пока музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Пока люди мечтают о роботах-пухососах, вороны стали ездить на кабанах. Это не сказка Союзмультфильма, которому, кстати, сегодня исполняется 90 лет. Поздравляем весь этот прекрасный коллектив, который подарил нам столько всего замечательного. И я думаю, каждый может из детства вспомнить свой любимый мультипликационный фильм. Более того, я уже однажды рассказывал, что даже в Индии очень популярна вот эта наша анимационная продукция. Тогда еще так не называли, были просто мультипликационные фильмы такого очень советского периода. Ну, действительно, на индийских каналах можно это все встретить. И вот в Приморье заметили кабанов, которые перевозят на своих спинах ворон. Что это за такой симбиоз, не очень понятно. Вороны, как известно, умеют летать. Но, возможно, настолько жарко, что не хочется тратить дополнительную энергию. И действительно, через ручьи переправляются, просто по лесу перемещаются на спинах диких кабанов и регулярно попадают в таком положении в объективы видеоловушек. Нас, наверное, ждет еще объяснение этого феномена, но отдадим должное изобретательности ворон. Впрочем, нам часто рассказывают орнитологи, в том числе и в нашем эфире, что врановые — это, в общем, одни из самых умных птиц, если измерять нашими человеческими лекалами. Тут очень важно понять, что мы об уме пернатых судим по своим представлениям. Возможно, мы для них бесконечно тупые. Это очень даже может быть, раз мы даже летать не научились. Ну, а теперь к домашним животным, а именно к кошкам перейдем. В воскресенье в программе «Хочу все знать» в рубрике «Простые вопросы» биолог и преподаватель школы развития «Маяк» Дарья Гаркова рассказывала, а зачем же кошке нужен шершавый язык.
2: Собственно, когда начали изучать вот кошачьи языки, изначально, так как кошки у нас охотники, они в основном питаются мясом, было, в общем-то, очевидно, практически это понятно, исследовали, проверяли, но история, да, про то, что им вот эти ворсинки нужны для того, чтобы соскабливать мясо с костей. Да? Человек придумал ножи, придумал там острые камни, а за кошек спасибо эволюции, как говорится, чуть подольше, чем несколько миллионов лет, правда, но зато терочка появилась. И достаточно эффективно это все дело проходит. Опять-таки, кого лизала кошка, особенно если кошки, иногда бывает такое, что они прям попадают в очень увлекаются процессом облизывания хозяина, и тогда прям становится больно даже, особенно в местах, там, где локти, вот где кожа очень нежная, то прям может до ранок стесать.
3: Дотереться.
2: Да-да-да. Так что я думаю, что чисто теоретически с морковкой тоже справится. И в 1982 году примерно вышла статья, как устроены эти волоски. Они называются сосочки. Или вот дальше папилы.
3: Я должен это сказать. Это папилы и мамилы.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Обучающие ролики – это очень популярный жанр, но оказывается, не все обучающие видео одинаково полезны. Китайские товарищи провели эксперимент и в процессе исследования показывали ролики, но правда там речь шла об усвоении такой фактической информации. Это были сюжеты, посвященные туристическим направлениям. И были относительно длинные, что такое длинные для современных людей, 10 минут, представьте себе. Ну или от 30 секунд до 2,5 минут. Ну и оказалось, что действительно более продолжительные видео позволяют людям запомнить больше. Ну, знаете, смотря чему учиться, правильно? Научиться правильно складывать футболку можно и за 30 секунд. А если вы хотите проникнуть в историю Древней Греции, без чего сложно говорить о работе экскурсоводом, допустим, то там и 10 минут никак не хватит. Ну, в общем, давайте свой эксперимент проведем. Сейчас будет примерно 2,5 минуты, посвященных русскому языку. Я надеюсь, что вы хоть что-нибудь да запомните.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах прошедшего времени мужского рода. Эти глаголы могут показаться совсем простыми, но ударение в них не всегда очевидное. Хотя мы начнем с довольно сложного слова. Сложное оно прежде всего потому, что длинное. И вот как произнес очень длинный глагол Александр Романов, гость утреннего шоу.
3: В общем, только тогда выкристаллизовался окончательно вот этот образ этого героя. Получился он как раз, когда он увидел Кузнецова.
2: Было сказано «выкристаллизовался», но это неверно. Правильный вариант – «выкристаллизовался». Ударение падает на первый слог, на приставку «вы». Кстати, приставка «вы» – сильная морфема. И если она есть в слове, то, вероятнее всего, она будет ударной. Сравните. Включил, заключил, переключил, но выключил. Заехал, проехал, доехал, но выехал. В нашем примере то же самое. Кристаллизовался, закристаллизовался, откристаллизовался, но выкристаллизовался. Произносить это слово довольно сложно, так как ударяем первый слог, а потом идет много безударных слогов. Но это норма. Выкристаллизовался. И переходим к более простым примерам. Хотя, если судить по количеству ошибок, то не такие уж они и простые.
4: Ты можешь совершенно точно совладать автомобилем, даже если начался какой-то снос.
5: Он начался как раз 20 мая, и этот транзит продлится до 30-го.
6: И огромный наркотрафик, который начался уже потом и захлестнул нашу страну.
7: Пагодный бум начался, строили в Англии, Франции, Германии. Но все это, конечно, жалкие копии.
2: Много раз прозвучал глагол «начался», но это неверно. Правильный вариант – «начался», только так. Ударение в этом слове падает на возвратную часть «ся». «Начался». И у нас на очереди еще один популярный пример. Опять же, нас ждет несколько ошибок на единицу площади.
8: Не могу не спросить, как Чаплин воспринял появление звука в кино?
9: Ну, если вот мне по-простому, да, объяснить, вот я бы это так воспринял.
10: Да?
9: Что
10: да.
9: Это не приставка.
2: Было сказано «воспринял», но это неверно. Правильный вариант – «воспринял». Ударение в глаголе ставим на второй слог. «Воспринял». Ну, а наш выпуск пора завершать. Однако, поскольку ошибки не заканчиваются, мы прощаемся ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: пока вы спали.
1: Комплексный набор данных, по которому можно отличить состояние сосредоточенности от рассеянности, обещают создать ученые из Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук. А это, знаете, не какие-нибудь там случайные люди, которые выскочили в информационное пространство. То есть, если обещали, значит, создадут. И что же в эти данные входят? Концентрацию человека планируется оценивать по электроэнцефалограмме и кардиограмме. Ну, то есть, не обвесив человека датчиком, не поймешь, а на самом-то деле, о чем он думает, то есть, задачи, которому поставило руководство, или просто в мечтаниях пребывает. А если человек сосредоточится на мечте, и вообще на любой отвлеченной от работы мысли, но при этом будет пристально смотреть в монитор, сможет ли система понять, насколько человек сосредоточен? В общем, дорогие друзья, тенденция так или иначе понятна. К нам едет ревизор, только это будет уже ревизор совершенно электронный, но попытается вывести нас на чистую воду. Интересно, как это получится. Ну а пока, естественно, будем погружаться в мир классического ревизора, потому что именно это произведение Николая Васильевича Гоголя начал разбирать в прошлую среду в своем проекте «Сотворение кумира» Артем Новиченков. Сегодня вас ждет продолжение после 20:00, ну а прямо сейчас небольшой отрывок из эфира недельной давности.
2: Перед людьми встает фигура экзистенциального ужаса. То есть этот ревизор вскроет их многолетнюю ложь, вскроет их порочность. Да? То есть, выражаясь юнгианским языком, да, психоаналитическим, то есть то, что у них находится в тени. Как бы они, конечно, живут нечестно, но никто не обращает на это внимание, не артикулирует. И получается, что вот вся эта их теневая сторона, она спрятана. И в городничем чиновниках легко увидеть вот эту коллективную тень. То есть они не просто какие-то плохие люди, да, а они собой воплощают определенную систему вытесненных качеств. Чувство вины, да, чувство жадности, трусости, страха, да, самообмана какого-то. И внезапно это все обличается в одно слово – в ревизора. Да? То есть, и получается, что сам ревизор, он пока еще отсутствует как конкретный человек. То есть, это архетипический такой образ судьи, перед которым уже сейчас дрожит весь город, бессознательно, потому что в зону сознания его невозможно поместить, его как бы нет, нету этого человека, да? Мы еще не встретились с Хлестаковым. И важно тут то, что, ну, как о нем будут говорить Добчинский, да, важно то, как они с этим ужасом пытаются разобраться, а пытаются разобраться они, ну, инструментально. То есть, что говорит городничий из того, что я им читал? Смотрите, по своей части я кое-какие распоряжения сделал, советую и вам. Он говорит, чтобы все было прилично, то что в таком месте вот это неприлично. То есть, эти люди начали уповать на персону, не потерять лицо. Нужно сделать вид, как будто бы все в порядке. Знаете, когда вот у людей трудности, они часто скрывают эти трудности от окружающих. Ну, а вдруг что-то люди подумают, знаете, как у Чехова, как бы чего ни вышло, надо делать вид, что все хорошо, что мы справляемся, что все идеально.
0: Пока вы спали.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Большая энциклопедия лета. Июнь.
1: Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь.
0: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
0: По пятницам с 14.00. Маяк. Пока вы спали.
2: Пришло время поговорить о прекрасном. Начнем мы с музыки. Оказывается, привычка слушать музыку не приносит пользы психике. Представляете? Да, это довольно такое кликбейтное утверждение, конечно, но базирующееся на исследовании. Что же произошло? В Институте эмпирической эстетики имени Макса Планка решили провести исследование, ну, точнее, взяли данные 10 500 человек в 2012 году и еще 9500 в 2022. Откуда данные были? Из шведского реестра близнецов. Да, и изучали как раз вот этих однояйцовых близнецов, которые являются генетическими копиями друг друга. И изучая привычки, связанные с прослушиванием музыки, сколько времени уделяется этому занятию, включаются ли любимые треки или какие попало, и опубликовали данные в соответствующем журнале. Что же получилось? Исследование не выявило доказательств того, что более частое прослушивание музыки в повседневной жизни связано с улучшением или ухудшением психического здоровья. Конец цитаты. То есть музыка никак на психическое здоровье не влияет, но не ухудшает. И на том спасибо, тем более, что психическое здоровье и в целом самочувствие и стрессовые явления – это все-таки не совсем одно и то же. Но мы понимаем, что сбежать в любимое музыкальное пространство – это то, что помогает нам уж точно разгрузить голову от всяких лишних мыслей, а значит, в целом на здоровье влияет позитивно. Но вот интересно, что научно этот факт установить не удалось. Интересно, что про пользу исполнению музыки, вообще умение играть на музыкальных инструментах, это тоже преподносится как большое благо, и от исполнения музыки польза есть. Очень интересно, конечно, это все может развернуть музыкальную индустрию. Да, может быть, когда-нибудь артисты начнут платить, например, слушателям. Ведь артисту польза есть, а слушателям, видите, в лучшем случае эффект нейтральный. Ну, не хотелось бы думать, что все эти океаны нот ни для чего не нужны. Что касается океанов физических, то он нам в очередной распугает, говорит, что вдвое ускорился рост уровня Мирового океана за 10 лет. И, вы знаете, вот эта стихия, перед которой наши предки испытывали ужас иногда, это тоже ведь не совсем такое природно-биологическое явление, да, но и культурное тоже. И в понедельник об этом шла речь в программе «Как знать». Старший преподаватель Гуманитарного института Новосибирского государственного университета Людмила Буднева рассказывала о том, как образ океана, морских божеств и чудовищ эволюционировал в мировой мифологии и литературе.
3: После великих географических открытий 15-16 века, когда Ну, уже понятно было, что Земля огромная, это не только Европа, и там Индия с Китаем. И вот как раз большее пространство – это океан. Океан становится не только испытанием, но и путем к богатству, например, к карьере и так далее. И вот про Робинзона Круза что интересно, что он-то впускался, с одной стороны, для того, чтобы приключения испытать, потом для того, чтобы побогаче стать, он там вот за рабами отправляется, например. А с другой стороны, когда его выбрасывает на остров, он попадает в своего рода чистилище. Вот он выбрасывается из человеческой истории и получает возможность прожить жизнь заново. Там вот возвращается к Богу и так далее. Вот, поэтому вот океан становится, вот у Дефо, возможно, впервые океан, это вот такое место, где ты можешь остаться один на один с самим собой и с Богом. Да, у него обязательно еще. И вот пересмотреть свою жизнь. Поэтому это не только приключения, это и философия. Потом Виктор Гюго, например, у него есть прекрасный роман, ну, не так известен, как «Отверженные», например, или «Собор Парижской Богоматери», «Труженики моря». Вот это уже как раз и романтизм.
0: Пока вы спали.

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Операторы беспилотников группировки войск «Центр» перехватили и уничтожили в небе 8 тяжелых коптеров ВСУ на Добропольском направлении, сообщили в Минобороны России. В ведомстве добавили, что также на Добропольском направлении расчеты ударных беспилотников нанесли удар по скоплению живой силы противника, закрепившейся в строениях одного из населенных пунктов. Кроме того, средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы группировки войск «Запад» за сутки сбили в воздухе 59 беспилотников самолетного типа и 59 тяжелых гексокоптеров ВСУ. Вооруженные силы США завершили удары по Ирану, наносимые в целях самообороны, заявило Центральное командование вооруженных сил страны. Там добавили, что американская армия остается в состоянии боевой готовности. Как утверждает командование, операция стала соразмерным ответом на недавние нападения на американские войска и международные торговые суда. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп говорил, что атака стала ответом на сбитый в районе Ормузского пролива военный вертолет. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что армия США провела 3 волны ударов по Ирану. Местные СМИ передавали, что взрывы прозвучали в городах Бендер-Аббас, Джаск, Сирик, Минак и на острове Кешем. По информации Axios, США нанесли удары по иранским батареям ПВО и радарам в районе Ормузского пролива. Власти Ирана заявили, что в ответ на атаку запущены ракеты и беспилотники по американским военным базам на Ближнем Востоке. До 3 суток могут продлиться аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Дагестане, где вчера произошел пожар. Об этом информирует правительство региона. Ликвидировать повреждения на газопроводе начнут сегодня с утра. При этом в приоритете будет скорейшее восстановление газоснабжения в Кизилюрте и двух районах. Вчера вечером произошли взрывы и пожар на магистральном газопроводе в Кизилюрте. Сильнейший пожар вспыхнул внезапно и сразу же охватил огромную территорию промышленной зоны города. Факел огня поднимался до 15 метров. Предварительно установлено, что пожар мог произойти из-за разгерметизации трубопровода. Госдума приняла закон о праве регионов России вводить запрет на продажу вейпов. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что этот закон был разработан с учетом мнения общественности, врачей, учителей и экспертов.
2: В целом, на позицию, которую мы изначально взяли и озвучили в части защиты здоровья детей, стали в социальных сетях противодействовать принимаемому решению. Вдумайтесь, на одной чаше весов здоровье детей наших граждан, на другой – доходы, сверхдоходы тех, кто торгует этим зельем. И не надо здесь рассказывать, что кто-то поддерживает бизнес. Это не бизнес. Это зарабатывание на здоровье детей, на болезнях. Это тоже надо понимать. И ничего не имеет общего с запретами.
1: Кроме того, закон вводит лицензирование для всей цепочки оборота табачной продукции. Поезда дальнего следования, курсирующие между Симферополем и материковой частью России, будут проходить по территории полуострова только в светлое время суток. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава республики Сергей Аксенов. Новая схема движения начинает действовать с сегодняшнего дня. По словам Аксенова, в летнем графике движения предусмотрено курсирование 14 пассажирских составов по 20 маршрутам. Из них 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Крыму с 5 утра до 23 часов. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые следуют в Республику Крым в ночное время. Они будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная. Жара спадет в Москве в воскресенье. На следующей неделе в столице ожидается комфортная погода, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в субботу температура воздуха будет в пределах плюс 26-31 градуса. В воскресенье 14 числа жара спадет. Преобладающая температура будет на 5 градусов ниже, чем в субботу, рассказала Позднякова. Синоптик добавила, что жары на следующей неделе в Москве не прогнозируется. Какой будет погода в Москве на этой неделе, ранее подробно рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
0: Зона аномального перегрева охватит русскую равнину. В регион субтропическую жару принесет другой вихрь, раскручивающийся над Европой. В результате в центральной России столбики термометров станут подниматься до рекордных значений. Например, в Москве могут обновиться исторические максимумы 1998 года, в мегаполисе вплоть до субботы плюс 30-31. И только в воскресенье грозовых туч над столицей станет больше, и зной начнет спадать. Более интенсивные дожди придут в центр страны на следующей неделе, и вот тогда температурный режим уже вернется в рамки климата.
1: О погоде ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Сегодня в Петербурге кратковременный дождь, +20, +22 градуса. В Москве местами кратковременный дождь с грозой, днем в столице +29, +31.

будущем. Ваше сообщение, как и прежде, можно отправлять через мессенджеры от Макс WhatsApp Telegram на номер плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Ну что ж, новости постмодерна. Россиянин, точнее житель Ставропольского края по имени Иван, взял и доехал до мировой столицы роскоши, до города Дубая, на автомобиле стоимостью 57 тысяч рублей. В Дубае, конечно, ламборгини всякими и Порше никого не удивишь, а вот Жигули в непосредственной близости от Бурдж-Халифы, от высочайшего здания в мире, вот это оказалось самым что ни на есть таким вот декларативным жестом. Что, собственно, декларировал сам Иван, сказал, что ну просто ему показалось забавным в один из самых дорогих городов мира приехать на максимально дешевом автомобиле. Что означает вообще путешествие из Ставрополя в Дубай? Это 4500 километров, причем через не самые спокойные регионы, практически через Ирак, допустим, надо проехать. Яндекс рассказывает, что прямо сейчас под Багдадом нет пробок, уже хорошая новость. Но вы знаете, сам Иван говорит, что ну, Ирак Ираком, а вот почему-то на грузинской границе попросили стикеры отклеить, которые друзья к автомобилю прилепили, просто чтобы пожелать своему товарищу счастливого пути. Каждый звук заставлял вздрагивать Ивана, потому что думал, не доедет, но доехало. Что же касается в целом происходящего в автомобильном мире, это вы сможете сегодня обсудить с нашими коллегами из Ассамблеи автомобилистов. Это произойдет уже совсем скоро. Ну а пока давайте дружно встретим эту среду под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Цифровой редактор на основе искусственного интеллекта будет заполнять данные о фильмах и членах съемочной группы на одной из онлайн-платформ. Ну что ж, хочется, конечно, поиронизировать, сказать, товарищи кинематографисты, готовьтесь. У вас появятся несуществующие города рождения, шесть пальцев и прочие всякие интересные артефакты, как смыслового, так и вполне такого изображенческого характера. Ну, понятно, очень много продукции, надо заполнять эти вот карточки разнообразные, что-то вроде энциклопедии своей хочет каждый такой ресурс создать, чтобы выше быть в поисках. Ну, а что касается искусственного интеллекта, то уже, видите, признают кинематографисты, что никуда от него не денешься. И, кстати говоря, юбиляры сегодняшние, студия «Союзмультфильм», тоже не так давно проводили свой конкурс нейроанимации, что получилось достаточно любопытно. Можете ознакомиться на сайте студии, есть примеры работ. Ну, а мы саму студию поздравляем с 90-летием. Я не знаю, чему будет посвящен сегодняшний эфир из цикла «Вова Пикчерс», в котором, как вы знаете, участвует продюсер Владимир Верещагин, но почему бы и не анимация. Так или иначе, в 10 утра все это состоится в программе «Сергей Стиллавин и его друзья», а мы вспомним, о чем шла речь в понедельник, тогда в честь Всемирного дня заботы, который 7 июня случился, с клиническим психологом Натальей Антиповой-Каплоухой и Александром Федоровичем, психиатром и психотерапевтом, обсудили наши коллеги, что, собственно, такое забота в отношениях, и почему мужчины и женщины часто понимают ее по-своему.
2: Для каждого человека забота – это эмоциональное состояние и состояние физическое, в физическом мире. То есть, если представить ситуацию, вот мама и папа с ребенком, ребенок играет в песочнице, не знаю, предположим, обидели ребенка, ребенок бежит к маме. Он бежит к маме за заботой и утешением. А папа идет решать вопрос. И дальше вот это вот гендерное, это абсолютно социальное разделение, оно, мы с ним не рождаемся, оно приходит, потому что так традиционно был устроен мир. Это переносится на взрослые отношения, то есть женщина дает заботу, тепло, любовь, она больше эмоционально связана с тем, что происходит с ребенком, а папа решает вопрос с обидчиком, придумывает, что делать дальше и так далее, дает советы, устанавливает границы. И вот это гендерное распределение, женщины в конечном итоге ждут, что мужчина будет точно так же сможет, как она, чувствовать, что с ней происходит, а мужчина при этом пытается решить задачу. Огромное количество, собственно, копий в отношениях сломано вот об эту разницу, тогда как на самом деле взрослому человеку нужны эти две роли одновременно. То есть мужчине точно так же, как и женщине, нужна эмоциональная связь, а женщине нужна забота физическая.
0: Пока вы спали.
1: Клинический психолог Наталья Антипова-Каплоуха выступала в понедельник в программе «Сергей Стиллавин и его друзья». Свежий выпуск этой передачи совсем скоро, после 7 утра, как-то у нас и заведено. Ну и, конечно, полную версию разговора, который состоялся в понедельник, вы можете найти на медиаплатформе «Смотрим». Не забудьте о том, что сегодня в эфире у нас и проект «Трудности перехода». Никита Карпов будет отвечать на ваши вопросы. А мы вспомним, что прозвучало в среду, а тогда прозвучал ответ на вопрос слушателя, у которого есть необходимость выстраивать отношения с мальчиком 12 лет. Это сын жены от первого брака, который бывает у отца и по возвращении может маме нахамить. А вот как быть с пасынком, как правильно выстроить коммуникацию и аккуратно пресечь грубые выражения? Сейчас вы узнаете, что посоветовал Никита Карпов, а я пожелаю вам отличной среды. До скорой встречи. Пока.
3: В том, что касается поведения в вашем доме, даже без воспитания вы имеете право озвучивать и отстаивать правила и нормы поведения. Да? И эти правила касаются только поведения. Не того, что ты такой, раз такой, и что ты все время приезжаешь оттуда такой. А мы не кричим друг на друга. Мы не повышаем голос. Или мы не используем такие слова в обращении. Вот. Это правило, которое одно на всех. Оно активно транслируется и спокойно отстаивается и вами, и мамой. Да, здесь хорошо бы между собой договориться. И это норма поведения в том, что касается младшего ребенка, это норма поведения могут касаться мамы, собственно, чтобы на нее, да, не происходило тоже выплескивание агрессии. При этом хорошо бы учитывать, вот вы уже знаете, от папы он приезжает вот такой. Соответственно, может быть, можно как-то построить процесс, ну, например, он приезжает от папы, и они с мамой идут гулять, да, там какое-то время прогуливаются, разговаривают, чтобы он выветривался. Или он приезжает от папы, и вы, не знаю, всей семьей едете куда-нибудь там, где можно побегать, побеситься, чтобы, ну, вот это напряжение сбросить, и чтобы не оставаться, ну, в квартире, да, грубо говоря, и вот с, там, с напряженным подростком. Он еще младший подросток, он мало что там может отрефлексировать у себя в голове. И здесь ваша задача может процесс построить, чтобы у него за счет того, что вокруг происходит, это напряжение само там уходило или становилось меньше. Ну и часть вещей вы спокойно можете принимать, ну если это не что-то там очень жесткое и обидное, часть вещей вы можете спускать на тормозах, понимая, что он в раздрае сейчас, просто откровенно.
0: Пока вы спали.

0: Профессионализм и мастерство против гениальности. Это очень современная тема. Диана Кернарская, музыковед, психолог.
1: Так говорит «Маяк».

0: Маяк.
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, добрый день, доброе утро. Ассамблея автомобилистов начинает свою работу как главная автомобильная программа страны, как обычно, по средам под предводительством Федора Буцко. Ну, а я Игорь Ужеников. Федор, привет.
2: Всем доброе утро.
1: Поехали, только не забудем напомнить нашим радиослушателям, если вдруг есть у вас какие-то вопросы или соображения по поводу услышанного, милости просим с помощью любого мессенджера, пишите на наш номер 8-967-103-5533.
2: И, пожалуйста, ответьте на вопрос, считаете ли вы, что на российском рынке не хватает компактных автомобилей, или даже субкомпактных, то есть еще меньше. Ну, например, таких дешевых, как «Матисс», или таких модных, как Smart, а может быть, таких сбалансированных и практичных, как Kia Picanto или Honda Fit. Вы еще помните эти названия? Вот нужны ли нам такие машины, совсем маленькие? Ну, может быть, вы Аку еще вспомните. Да? Или нам достаточно Лады Гранта как наиболее непритязательного и доступного компактного автомобиля на рынке? Или все-таки хочется вот этих вот маленьких, иногда очень даже практичных и удивительно вместительных внутри субкомпактных автомобилей, машин А-класса. Нужны они нам на российском рынке? Или не очень-то и нужны?
1: Даже не то, что нам, а вот именно вам, дорогие радиослушатели, вот лично вам, для какой-то цели.
2: Ага. Ну да, действительно, потому что вот у меня есть соблазн сказать, что да, нужны, а нужны нам, хотя, например, не нужны мне. Ну, знаешь, пусть расцветают все цветы, как говорил Мао Цзэду. Да? Я за то, чтобы было побольше разного. И я понимаю, что вот эти маленькие машинки, они бывают очень симпатичные. Они бывают очень даже удивительными внутри. Но создавать их довольно сложно. Это в частности доказывает создание Renault Twingo. Ну, у нас это не популярный автомобиль, никогда их не было много. Хотя такой лупоглазый малыш, родом из Франции, у нас тоже по дорогам ездил.
1: Ну да, время от времени я его видел, да, редко, но видел.
2: Да, последнее время не вижу. Где-то они, конечно, есть, но... Твинго – удивительная машина, которая... Ее пытались создать еще в конце 60-х годов. Французы, Рено уже тогда понимали, что одна из там популярных машин, Рено 5, как-то уходит немножко, уже с популярностью такой не пользуется, и нужно что-то поменьше, еще полегче, еще подешевле, чтобы это было такое вот обязательно маневренное транспортное средство. Ну, мы знаем, что во Франции узкие улочки, мы помним из кинофильмов, как они парковались бампер в бампер, били друг друга, дальше расталкивали машину для того, чтобы влезть. И вот что-то такое им хотелось, тем более, что у итальянцев соседей тут рядом, прям вот совсем близко в соседней стране уже был свой Fiat 500, совсем маленький, недорогой автомобиль, очень популярный. И вот что-то такое хотелось создать французам. Простое, доступный и в то же время умный автомобиль. Да? Хотелось, чтобы был и дизайн, и чтобы это все не портило общий вид. Но старались, а все не получалось. Да? Иногда даже там пытались узнать мнение общественности, так сказать. Это как делает производитель, когда он не уверен, хочет ли он выпустить машину или еще не решил выпускать ли машину. Верный способ – это утечка данных. Вдруг в каком-нибудь журнале, раньше с этим было сложнее, все-таки, знаете, сейчас интернет, а раньше в каком-нибудь журнале вдруг в автомобильном появлялись, например, какие-нибудь секретные фотографии, сделанные тайком, на которых, правда, очень хорошо видно автомобиль. Ну, да. И это обычно подавалось как, вот посмотрите, мы тут узнали, что там автопроизводитель втихаря делает, вот гляньте как. В надежде услышать общественное мнение. Да. Vox populi, очень важное дело. Но это было раньше. И не очень получалось, да, у французов, потому что машина-то получалась, но получалась дорогой. И даже не только в 60-х, в 70-х годах Рено просто не могла себе позволить инвестировать большие деньги в такой очень нишевый сегмент. Вернее, инвестировать можно, но очень хочется гарантий. Очень хочется, чтобы инвестиции не ушли в песок.
1: Ну, конечно.
2: И поэтому раз за разом французы создавали такие передовые прототипы вот этих совсем маленьких автомобилей. Но каждый раз проект откладывался. и приходилось, в общем, ждать. Но идея не пропадала. То есть раз за разом эти идеи уходили куда-то там на фабрику, вернее, на склад идей, но тем не менее вот концепция привлекала. То есть небольшие размеры, максимальное использование пространства и, конечно, простота общая, конструктивная. В итоге только в 1984 году, значит, французам сделали очередной проект, делал итальянский дизайнер, обратились к итальянцам. У итальянцев-то получилось сделать и успешно продавать совсем маленькие машинки. Обратились к знаменитому итальянскому дизайнеру Марчелло Гандини. Тот в целом отличался радикальным подходом к дизайну, и инженерные решения, и простота. Вот это был его фирменный стиль. И он разработал вообще удивительный автомобиль. Автомобиль предлагался как комплект для сборки. Он имел пластиковый кузов, компактный двухцилиндровый дизельный двигатель. И, собственно говоря, все это можно было скрутить и свертеть в любой автомастерской за 30 минут. Шефы в Рено были впечатлены демонстрацией, когда им за полчаса собрали автомобиль. Но решили, что опять слишком рискованно, но с промышленной точки зрения. И снова отклонили.
1: Да, в итоге только в 93-м году... Что это такое за полчаса...
2: Ну, детали основные были собраны, но тем не менее, вот воткните здесь, прикрутите 4 винта там. По крайней мере, так говорилось в описании этого проекта. Да. До рекламы дело не дошло, потому что от него они опять отказались. И в итоге выпустили субкомпактную машину Твинго только в 93-м году. Ну, такая интересная как конструкция с улыбающимся лицом, немножко лупоглазый. Из интересного... Это раздвижные задние сиденья. То есть задние кресла, во-первых, они были раздельными, во-вторых, их можно было в длину вперед-назад двигать почти на 20 сантиметров. То есть можно было очень сильно варьировать длину салона или размер багажника. То есть для компактного автомобиля это очень важно. Может быть, обычно он вам нужен четырехместным, но иногда вам нужен побольше багажник, тогда, конечно, четверых не посадишь. Зато ты легким движением руки подвигал, переместил, и вот у тебя уже достаточно большой багажник, много чего влезет. И пошло Рено первого поколения, второго поколения, третьего поколения. Там менялся дизайн, иногда становился таким, анонимным, что ли, когда ты, в общем, машину с трудом узнаешь на парковке, например, с трудом отличишь ее от других. Потом было третье поколение Твинго, сравнительно недавно. Оно вышло, 2014 год, я помню, как его показывали на автосалоне в Париже, и все тогда ходили и цокали языком. Как же так? Заднемоторная компоновка. Это было удивительно, тем более, что они взяли общую платформу с Smart, с другим компактным автомобилем, и продавали машину, выпустили на рынок уже в нашем 21 веке с заднемоторной компоновкой. Все было интересно, это была такая машина с хорошим настроением и очень сильно отличавшаяся от всех остальных машин автосалона, потому что все так потихонечку эволюционировали, а тут настоящая революция. Ее хватило на 10 лет, в 24-м году уже дальше его производить французы посчитали бессмысленным, и сейчас выпустили еще одно поколение Твинго, четвертое уже. Это в плане дизайна это такое нео-ретро, то есть французы уже не первый раз топчутся на, так сказать, своих архивных наработках. Делают машины, которые напоминают свои же модели из 90-х, 80-х, 70-х, 60-х. Ну, кто докуда из дизайнеров дотянется руки, то и делается. Но интересно, что машину разрабатывали уже не совсем сами. То есть и рады бы, но хотелось побыстрее, хотелось подешевле. И вот сейчас они гордятся тем, что за 100 недель, то есть меньше, чем за 2 года, сделали полностью новый автомобиль. Тут есть такой нюанс, что Рено, как и, например, российский производитель Атом, они открыли исследовательский центр в Шанхае, в Китае. И очень активно использовали...
1: Федор, удивительно. Вот если бы они открыли где-нибудь в Гренландии, я бы действительно удивлялся. То, что они открыли в Китае, это естественно.
2: Естественно, да. Конечно. Еще недавно это казалось неестественным.
1: А теперь все уже.
2: А теперь это уже естественно, потому что если ты хочешь иметь классных специалистов в разработке электрических систем автомобиля, то тебе просто легче нанимать сотрудников, если у тебя будет офис где-то в Китае. Причем не где-то в Китае, а там еще надо подумать, где, потому что есть, ну, более развитый юг, есть там, значит, центр Китая, там, север и так далее. То есть есть разные регионы, в которых специализация может отличаться между собой, так что надо еще подумать, где. Ну, Шанхай – это одна из столиц китайских, поэтому это дело верно. И в итоге они, значит, естественно, одной из компаний китайских Катл поручили батарею, значит, другой китайской компании, значит, вместе разрабатывали электромотор, с третьей вместе работали над общей проработкой электрического автомобиля. Ну и судя по тому, что сроки были очень сжатые, судя по тому, что китайских специалистов удалось привлечь к этой работе, то получилось сделать машину не такой дорогой в разработке.
1: Так и ты, якобы говорят, Федор, снизить цену, да. Так это электричка полностью.
2: Да, теперь электричка, да, да, да. Теперь это так. Теперь это электричка с небольшой литий-железофосфатной батареей, то есть, ну, батареей серии подешевше, ну, современной батареей. Ну, всего 27,5 кВт-час, не так-то много, хотя для малыша уже что-то. Как-то разгоняется, ну, в смысле, для таких маленьких машин не нужно смотреть время разгона до сотни, потому что оно будет бесконечно долгим казаться, ну, 12, ну,
1: потому
2: 13.
1: Что я вот помню предыдущий, у него там что-то 70 с чем-то лошадей был, ну, крошечный моторчик, и так разгонялся он очень медленно, но любили не за это третий Твинго.
2: Ага. Вот, и, собственно говоря, там лучше посмотреть, как он разгоняется до, ну, городских скоростей. Ну, сколько, ну, да, мы в городе едем? 50, 60? Я не имею в виду, когда вы выехали на какой-нибудь...
1: Конечно, кольцевую... сотня нам в городе нужна крайне редко.
2: Не нужна она вовсе, да, да. Запрещена. Ну, если ты не на каком-то автомагистрале городском, ну, да, не находишься. А до 50 км в час такие машины разгоняются довольно шустро. Ну, 3,5-4 секунды. Ну, то есть от потока городского вы на нем не отстанете, если нажмете на газ. Ну, в общем, захотите быть в уровне со всеми, вровень идти нос в нос с другими соседями по потоку, эта машина вам позволит. Но единственное, что вот как французы не колдовали, а дешевым, такой автомобиль не, ну, не получается. Это, наверное, одна из таких проблем современных субкомпактных автомобилей, что они не получается сделать их дешевле. Французы свой за 20 тысяч евро продают. Ну, много, это 1 800 000 для такой маленькой. А что пишут наши слушатели? 8-967-103-5533. Мы хотим вместе с вами обсудить, нужны ли нам вот такие субкомпактные автомобили.
1: Юлия пишет: я считаю, что маленькие машины нужны. Вот, например, я езжу на работу одна, и с работы одна. Прекрасный автомобиль был бы для того, чтобы добраться до работы. С парковкой нет проблем, и цена, я думаю, должна быть привлекательной. На лето прекрасный автомобиль, если ездишь один. Юлия, мы не говорили маленький дешевый автомобиль. Дешевых автомобилей больше не будет никогда. Все.
2: Ну, все. Знаешь, это тоже слово дешевый, оно вообще имеет, ну, разные коннотации. Вообще дешевый иногда значит плохой, да, какой-то недоделанный. Потом, что такое дешево для кого-то? Одна цифра кажется дешевой.
1: Не, ну, слушай, давай скажем так. Автомобилей за 1 000 000 рублей не будет. Все. Точка. Баста. Не будет.
2: Ну, вот замечательное наблюдение рассказывает нам наш слушатель из Новосибирской области, у которого жена ездит на Honda Fit. Это еще один автомобиль А-класса. Причем, говорит, более 15 лет неоднократно пытался перегрузить все, что я перевожу в своем автомобиле, вот в этого малыша. А у него, я так понимаю, из кроссовера в Honda Fit. И ни разу не получилось. Ну, то есть, он, несмотря на то, что маленький, он очень даже вместительный, а еще хвалит его надежность, экономичность и просто красивый, веселый автомобильчик, пишет наш слушатель. К тому же, за 500 тысяч километров один раз замена вариатора и больше никаких практически ремонтов. Ну, то есть, 500 000 километров. Не надо думать, что если маленький, то он вот-вот сломается, что в нем ресурсов мало. Да?
1: Все-таки, ты знаешь, у Honda Fit есть один недостаток. Знаешь, какой?
2: Какой?
1: Руль с другой стороны. Honda Jazz.
2: Ну, не обязательно.
1: Это Honda Jazz называется. Конечно, это Honda Jazz. Honda Fit, там руль с другой стороны.
2: Да, но ты имей в виду, что это сообщение пришло из Новосибирской области, а это край, в котором, как я помню, ты даже когда въезжаешь там, ну, скажем, на парковку аэропорта или супермаркета, то ты, например, нажать кнопочку, чтобы тебе открылся шлагбаум, можешь как слева, так и справа, то есть они дублируют сразу. Вот, допустим, на въезде в аэропорт вам нужно нажать кнопочку, чтобы вытянуть билетик для оплаты последующей. Да, и у вас открывается шлагбаум перед вами. Так вот, в Новосибирской области можно хоть машинам с левым рулем, хоть машинам с правым рулем, проблем не испытываешь.
1: Скажи, пожалуйста, а там много автомобилей с правым рулем, у которых фары заклеены? Знаешь, я в Хабаровске ни одной не видел. Вот в Москве видел. В Москве за это штрафуют, за незаклеенные фары. А в Хабаровске ни одной не видел.
2: Ну, Игорь,
1: слушай,
2: ты говоришь...
1: мы прекрасно понимаем, что это в нашей стране не от хорошей жизни. Вообще в стране, я всегда это говорил и не устаю говорить, в стране с правосторонним движением, когда ездит машина там, где руль справа, это неправильно. К сожалению, экономические реалии у нас такие, что запретить это нельзя. Вот. Ну да, и не надо этого делать, конечно.
2: К тому же, ну, действительно, это же зачастую очень хорошие автомобили, надежные, людям вот служат подолгу. Ну, 15 лет, человек говорит, ездит на Honda Fit, есть в семье автомобиль 15 лет. Ну, это же здорово. А кому-то не хватает Mercedes A160. Это такой веселенький маленький автомобильчик тоже. Жене мечтаю купить. Ну, что ж, это молодец, Азат. Я думаю, что жена оценит.
1: Это с кем они делали? С Рено, по-моему, да?
2: С Рено.
1: Если не ошибаюсь. Рено, да. Азат, это не совсем Мерседес, но машина хорошая.
2: Александр из Омска приводит нам целый список автомобилей, которые считают, что не хватает на российском рынке. Там есть даже такой очень компактный минивэн под названием Nissan NV200. А есть машины, названия которых я не всегда даже уверенно опознаю. Типа Toyota Sienta или Suzuki Solio. Рено хочет продавать свою малютку по цене электромобиля Xiaomi, спрашивает нас. Ну вот 20 тысяч евро Рено хочет продавать машину. Понятно, что в России мы их не увидим, потому что ну кому же она нужна? Все-таки мы обычно за такие деньги хотим что-то такое посерьезней. То есть многие понимают, что если есть дефицит парковки, то это один из самых сильных аргументов. Вот наша слушательница о нем уже сразу сказала. И даже бывали всякие инициативы, когда депутаты разных муниципальных образований предлагали в целом малоэтажки, допустим, парковать бесплатно или разрешать им там перпендикулярную парковку и так далее. Ну, то есть относиться более лояльно к тем, кто говорит, ладно, хорошо, мне не нужно так много места внутри автомобиля, я понимаю, что мы должны тот асфальт, который у нас для парковки выделен, ну, поэкономнее использовать.
1: Не, ну, в общем, такая вполне себе японская история кейкаров. Ну, к сожалению,
2: кейкары, кстати, о которых ты говоришь, они, ну, в общем, некоторой популярностью даже в Москве пользуются, даже потому что, ну, все-таки они обычно с правым рулем, их сюда еще поди довези, и тем не менее я их вижу на дорогах, ну, достаточно регулярно. Ты вообще приятно, ведь, когда машина, ну, такое рациональное и экономичное решение собой предлагает, да, ну, более экономичный, более рациональный, чем большой автомобиль. Ну, вот, к сожалению, есть и минусы, да, потому что такие машины, они достаточно сложны и достаточно дороги и в разработке, и в производстве, и получается, что, ну, никак ты не можешь купить такую машину, там, по тем же деньгам, что стоит, например, Lada Granta, который все-таки и попросторнее, и побольше, а если просторнее, то и попрактичнее, и так далее. У нас опыт небольшой в таких субкомпактных автомобилях. Ну, что у нас было? АКУ за 20 лет выпустили тиражом 700 тысяч экземпляров. Это не очень много. Ну, то есть, это не оглушительный успех. Кроме того, люди помнят, что она вроде как бы маленькая, и двигатель у нее маленький, расход топлива, ну, больше 6 литров на 100 километров, ну, иначе не получалось. Поэтому у нас микролитражки – это то ли автомобиль для небогатых, да, то ли вот на больше не хватило, и часто у нас люди хотят посолиднее. Ну, вот интересно, что по тому, что пишут наши слушатели, мы видим, что эти стереотипы, они отчасти в прошлом, если будут хорошие, не очень дорогие субкомпактные автомобили на рынке, то многие к ним присмотрятся.
1: Давай прервемся с тобой ненадолго и вернемся через полторы минуты.
0: Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11:00 вечера. Воспитательный знак.
3: Дети любят решать задачи, которые им не по плечу. Для них это единственная возможность расти. А что больше всего на свете им хочется поскорее вырасти, тут не может быть двух мнений. Однако право расти мы признаем за ними только на словах. Всякий раз, когда они хотят им воспользоваться, мы пускаем в ход всю свою власть, чтобы этому воспрепятствовать.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Федор, едем дальше.
2: Давай, едем дальше. Тут давай поговорим вот о чем. В современных автомобилях часто бывает система с радиоключом. Радиоключ – это когда вам не нужно брелок доставать из кармана или из сумки, ну или где вы его носите. Не нужно вставлять в скважину, чтобы завести автомобиль. Удобная система, ну, как обычно, есть «но». В данном случае их как минимум два. Это вот когда что-то идет не так. А первый случай – это когда разрядилась батарейка, и вы не можете завести двигатель, ну, или открыть машину. Или сначала открыть машину, а потом завести двигатель. Или машину открыли, а вот кнопка старта двигателя у вас не срабатывает. Говорит, ключа не вижу. А вторая ситуация – это когда ключ остался в машине, а двери заперлись.
1: Ой, это самое неприятное. И ты его видишь.
2: Да-да-да. Кстати, если вы знаете, что делать в этом случае, то напишите нам, пожалуйста. Вот когда ключ, вот этот радиоключ оказался в машине, а центральный замок заблокировал двери. Что делать? Вы знаете? Если знаете, поделитесь, пожалуйста. 8-9-6-7-103-5-5-3-3.
1: Знаешь, а мы начнем вот, с простого. Я вот теряюсь. На самом деле, что делать?
2: Давай начнем с батарейки. С ней попроще немножко. Разберемся, а потом, может быть, слушатели нам помогут.
1: Давай.
2: То есть, если у вас села батарейка, и, допустим, вы не можете открыть дверь, просто отпереть дверь, то, ну, вы знаете, в любом ключе есть металлическое жало, которое там спрятано, и нужно какую-то небольшую кнопочку нажать или сдвинуть, и тогда достать, и найти ту самую скважину, которая в машине, ну, хотя бы одна, но точно есть, отпереть просто механически дверь. Окей. Дальше вопрос, что вот вы уже внутри машины, а компьютер, система не видит вашего ключа, батарейка села, и он не понимает, что ключ находится внутри автомобиля. Для этих случаев в каждой машине с радиоключом есть специальная метка, куда надо этот брелок приложить. Метка эта в разных местах находится, и люди ее зачастую не находят. По крайней мере, так говорят нам специалисты из службы эвакуации или там, помощи на дорогах. Потому что рассказывали, что достаточно частый вариант вызова вот обращение к технической службе, это вот в машине не могу завести ключ, есть, завести не могу. А для этого нужно найти такой символ, на котором нарисован ключик. Лучше, конечно, делать заранее, чтобы в случае чего быстро потом сориентироваться, что делать. Но неважно, даже если вы этого не делали заранее, оказались в таком автомобиле, просто ну, посмотрите вокруг. Может быть, это будет, ну, например, в моей машине это находится на рулевой колонке, там, куда вы обычно бы вставляли нормальный ключ. Сейчас там заглушка, на этой заглушке нарисован ключик. Если у меня села батарейка в брелке, мне нужно ее туда приложить, ну, секунды 3-4 она там находится, и все уже как-то срабатывает, они, система понимает, что ключ внутри. Иногда вот этот вот значок ключа, и, соответственно, то место, к которому надо приложить севшую батарейку, ну, севшей батарейкой ключ, может находиться, например, где-то в районе подстаканников, или на такое вот, бывает, место для телефона, где-то там. Иногда это в подлокотнике может находиться это место. Но в любом случае оно есть. Если есть система с радиоключом, то обязательно есть то место, куда нужно приложить этот ключ в случае, если села батарейка.
1: Ты знаешь, очень, очень противная вещь, когда у тебя батарейка нормально работает, ну, то есть она еще не села, но что-то внезапно сбилось, и у тебя система пишет: поместите ключ в зону доступа радиосигнала. У меня тут, я постоянно с такой машиной общаюсь, у нее время от времени это происходит. Для этого, причем батарейка нормальная, для этого надо рукой закрыть автомобиль и рукой, ну, в смысле, нажать на кнопку замка, а потом разблокировать двери. И тогда он благословенно говорит: а, все нормально, все, можно заводиться.
2: А, ну, видишь, то есть тут какие-то особенности у автомобиля.
1: Да не то слово.
2: А вообще, если вы так садитесь в машину, допустим, с радиоключом, нажимаете кнопку запуска двигателя, он вам пишет, допустим, ключ не найден.
1: Через секундочку еще раз
2: нажали, он опять там, ключ не найден, а на третий раз завелась. То обычно это значит, что ну, просто у вас садится батарейка. И это значит, что ее пора поменять. А если ну, не хотите менять, мало ли, может быть, не в ней дело, то просто есть смысл купить запасную батарейку, и ее возить с собой, потому что в машину-то вы все-таки худо-бедно попадете. Если вот такое происходит, то нужно иметь ее наготове и, собственно, поменять. Обычно это не летом происходит, обычно зимой, да, когда ну, уже батарейка не новая, и, собственно, на холоде так получается, что она не всегда срабатывает, поэтому имеет смысл... Ну, где-то знать, где у вас запасная батарейка. Дальше, конечно, еще вопрос, нужно ключ будет разобрать. Да?
1: Ну, для этого вот, вам... не просто это.
2: Да, для этого нужна либо какая-то банковская пластиковая карточка, или, может быть, ногти. Ну, тут кому что менее жалко. Да? Да, мне чаще не жалко ногти, но, в общем, люди обычно справляются карточкой. Ну, или какой-то еще ковырялкой, которой надо этот ключ разобрать, при этом его не сломать и желательно сильно не повредить, вставить батарейку, и обычно все это, собственно, помогает. Дальше все работает. Это не, небольшая проблема, главное не волноваться и
1: не паниковать. Не паниковать.
2: Да, вот, может быть, это... глянуть в инструкцию по эксплуатации. А у нас осталась еще минутка, и тут мне попалось на глаза интересное сообщение из Америки, где поймали водителя, успею коротко рассказать, который взял машину из гонок NASCAR, то есть, ну, такие кольцевые гонки быстрые, в которых ездили машины, чем-то напоминающие настоящие, ну, у них вместо фар, например, наклейки, ну, и так далее, там ряд систем выброшен. И вот человек взял такую машину, купил за недорого, ей цена меньше 1 000 000 рублей, а выглядит ого-го. Поставил туда настоящие фары, поставил туда гудок, ну, сигнал, который тоже выкидывали из этих машин, и так далее. И, собственно говоря, каким-то образом еще прилепил табличку с ВИН-номером для того, чтобы на такой машине ездить по дорогам общего пользования. Но ездил недолго, был пойман, и сейчас, значит, за подлог будут его сурово наказывать, чтобы такие настоящие спортивные автомобили все-таки на дорогах не оказывались.
1: Сразу вспоминается, вспоминается фраза из «Дней грома» по поводу NASCAR. Ну, вы же гоняетесь на обычных серийных автомобилях. Парень, в этих серийных автомобилях нет ничего серийного.
2: Да, ну кому-то хотелось. Ну что ж, будьте внимательны к вашим автомобилям. На гоночных по улицам не ездите. Удачи на дорогах.
1: Удачи на дорогах. Федор, спасибо, пока.

0: В Москве 7 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы группировки войск «Запад» за прошедшие сутки сбили в воздухе 59 беспилотников самолетного типа, еще столько же тяжелых гексакоптеров ВСУ, сообщил начальник пресс-центра «Запада» Леонид Шаров. По его словам, за прошедшие сутки подразделениями группировки были вскрыты и уничтожены 59 пунктов управления беспилотниками, две станции спутниковой связи «Starlink», 20 наземных роботехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов. Беспилотники полка «Буревестник» группировки войск «Южная» уничтожили воздушным тараном 6 украинских дронов «Марсианин-2», сообщили в Минобороны. Чебоксары сегодня подверглись ракетной атаке. Утром власти уточняют число пострадавших и поврежденных объектов инфраструктуры, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Иран выпустил по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании по меньшей мере 4 баллистические ракеты и несколько беспилотников. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на представителя американской администрации. Американские вооруженные силы перехватили почти все ракеты-беспилотники, выпущенные Ираном, заявил представитель администрации. По его словам, США в ходе атак нанесли удары почти по 20 целям в Иране, сообщает агентство Reuters. Корпус стражи Исламской революции заявил об уничтожении американского беспилотника МК-9 «Риппер» на территории Ирана в провинции Бушер и нанесение ракетного удара по авиабазе США в Иордании, передает агентство ТАСНИМ. Система противовоздушной обороны Кувейта сегодня утром перехватывали воздушные цели противника, сообщил Генштаб Вооруженных сил Эмирата. Ранее об отражении воздушных атак со стороны Ирана сообщили власти Бахрейна. Россия пока не видит усилий ООН по скорейшему разрешению ближневосточного конфликта. Политизация работы Совбеза организации по ядерной программе лишь подстегнет спираль эскалации и навредит перспективам переговорного решения. Такое мнение высказал постпред России при ООН Василий Небензи. Российский дипломат подчеркнул, что подобный подход будет мешать формированию условий для возобновления проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране, которая была подорвана из-за действий США в Израиле. Госдума приняла закон о праве регионов России вводить запрет на продажу вейпов. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что этот закон был разработан с учетом мнения общественности, врачей, учителей и экспертов.
1: Этот законопроект принимаем на основе обращений граждан, родительских сообществ, представителей учебных заведений. По мнению всех, вейпы несут в себе вред здоровью. Они отличаются от других курительных смесей тем, что вкусовые качества вейпов подсаживают подростков и очень быстро формируется зависимость. Многие регионы просили такие полномочия передать им. Надеемся, что порядок в этой сфере будет наведен, и мы защитим детей в первую очередь от вейпов, от пагубных привычек, а это значит защитим здоровье подрастающего поколения.
0: Кроме того, закон вводит лицензирование для всей цепочки оборота табачной продукции. Российские авиакомпании готовы к полномасштабному возобновлению полетов в страны Ближнего Востока, но в этом вопросе они руководствуются в том числе рекомендациями МИД и Минэкономразвития. Об этом сообщил ТАСС глава Минтранс Андрей Никитин. По его словам, с 1 июня Аэрофлот возобновил рейсы в Дубай, однако пока действует официальная рекомендация МИД и Минэкономразвития по поездкам на Ближний Восток, поэтому авиакомпании исходят в том числе из этого фактора, сказал Никитин. Глава Минтранса также отметил, что направление открывается постепенно и аккуратно, чтобы не создавать рисков для безопасности пассажиров. Россельхознадзор ежемесячно проводит мониторинг продукции из Армении, поступающей на российский рынок, сообщил ТАСС руководитель ведомства Сергей Данкверт. По его словам, если в течение месяца по какой-то продукции наблюдается рост выявленных нарушений, наши коллеги выходят на переговоры. Россельхознадзор на прошлой неделе по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только 2 армянских предприятия. Ранее Россия также запретила ввоз ряда сельхозпродукции, минеральной воды, цветов и некоторых видов алкогольной продукции. Жара продержится в столичном регионе до конца рабочей недели. О том, когда в Москве установится комфортная погода, расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В состоянии такого аномального тепла, переходящего в жару, мы будем оставаться до пятницы включительно, когда столбики термометров будут пытаться штурмовать 30-градусную высоту. Ну и охлаждающие такие, освежающие ливни с грозами, в общем-то, придут в выходные предстоящие, и температурный фон понизится до плюс 20-25.
0: Вода в реках Московского региона продолжает постепенно прогреваться. В настоящее время температура в водоемах составляет 17-22 градуса, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, за прошедшие сутки на реках Москвы и Московской области наблюдалось преимущественно повышение температуры воды, и в ближайшие жаркие дни это будет способствовать дальнейшему прогреву, сказала Макарова. Она также добавила, что на большинстве рек Московской области наблюдается развитие водной растительности, примыкающих к берегам на участках речных русел. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня ожидается облачная погода, днем с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха составит 20-22 градуса. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременные осадки, гроза. Максимальная температура в столице 29-31 градус. Сейчас в городе плюс 22.

Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем. Владислав Александрович, здравствуйте,
2: здравствуйте,
1: дорогой мой.
2: Здравствуйте и вам.
1: Да. Слушайте, я хочу начать сенсации.
2: Вас пропустили на СВ Кросс кто-то? Пропустил вас?
1: Слушайте, во-первых, вы замечательно запоминаете иностранные словечки. Да.
2: К сожалению.
1: Это хорошо, да. Но нет, нет, никто не пропустил.
2: Жаль.
1: Пришлось самому пропустить, чтобы снять напряжение, да.
2: Переписали, так вот, что есть уже. Была песня старая, советская песня, песня «Хмуриться не надо, Лада». Как раз про эту ситуацию.
1: Да-да-да. Слушайте, друзья мои, тут вышла история о том, что, ну, статистика вчера вышла о том, что наши женщины тратят 50 миллионов рублей. Ну, это, конечно, крохи в сравнении с остальными какими-то тратами в месяц, но на различные интернет-предсказания. Они идут в чат-боты, потому что им нужен результат здесь и сейчас. Они не хотят ждать, пока гадалки разложат карты, пока эта гадалка придумает, что значит вот эти карты, вот эта комбинация, понимаете, да, это надо хотя бы даже по видеосвязи надо вот ждать, пока она там подсуетиться. И поэтому вот наши девушки встают утром, вот сейчас прям встают, открывают свои чат-боты и зашлывают денежку. Там средний чек несколько сотен рублей. Ну, как я так понимаю, как чашка кофе. Стакан кофе, да, вот где-нибудь в кафе. То есть они, ну, поверьте, они не жертвуют стаканом. Просто как дополнительный стакан. И получают предсказания на день, там, на ближайшие дни.
2: На час.
1: Ну, да-да-да, и причем люди даже мне писали вот у меня там в соцсетях, что знают женщин, которые, например, каждое утро 5000 рублей на персональный прогноз на день поминутный засылают.
2: Это класс.
1: Поминутный.
2: Класс.
1: То есть вот в 13.8... Чуть не сказал, в 13.85. Нет, это другое, да. Ну, то есть вот представляете, да, до какой степени дело дошло. Тяжелое. Так вот, история в следующем, что... Это ладно с этими чат-ботами. Так, статистика вышла. Вы представляете, товарищи, у нас в стране 300 тысяч работают, то есть зарабатывают на вас. Да, и на нас, получается. Психотерапевтов или психологов, у которых нет вообще профильного образования. Вообще.
2: Ну, а что далеко ходить за примерами?
1: Да, далеко
2: слава
1: не
2: Богу,
1: надо.
2: В пятницу не будет этого дарования.
1: Да. День России отнял у нас эту провокацию. Слушайте, так, а знаете, а вторая чудовищная цифра? Вот смотрите, 300 тысяч без профильного образования. А знаете, сколько настоящих? Ну, то есть те, которые есть.
2: Которые имеют право.
1: 100 тысяч. 100.
2: То есть мы никогда не...

0: советов. А вот этот фактор, он анализируется, в принципе. Ну, то, что вот люди обращаются за советом не к маме, ну, хотя бы к маме, понимаете, потому что мама все-таки люди с опытом, да, с каким-то. И иногда даже любят своих дочерей. Я иронизирую сейчас, потому что они всегда любят своих дочерей. Да. Хотя мы много говорим о проблемах, в том числе во взаимоотношениях вот таких близкородственных, ну, неважно, это из-за ревности, но неважно. И, понимаете, даже не к подругам, которые, да, а вот к каким-то электронным цифровым носителям или к людям без диплома, понимаете, люди обращаются за советом, им дают этот совет за их же деньги, они приходят домой и разрушают отношения, вы представляете?
1: Ужас, понимаете? Ужас.
0: Понимаешь, вот так вот, друг мой, вот так вот.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Ну и давайте маленькая зарисовка. Сейчас в Москве очень жарко, опять очень жарко, и опять наш тишковец, он как-то объясняет, почему опять очень жарко. Не знаю, да,
1: он сказал, лето будет вариативным. Запоминайте, как надо говорить, когда ты не знаешь, что будет. Вот, вариативно.
0: Нет, когда ты не знаешь, что говорить.
1: Абсолютно.
0: Да. Вариативно. Да, ведь Евгений один из лучших выдумщиков на этом поле.
1: Да, я понимаю, что лучший.
0: Да, да, и он не знает, что как бы сам рамши любит. Ну ладно. Так вот, гулять теперь на природе, на так называемой в кавычках, можно только по вечерам, когда солнце уже заходит, не так жалит своими лучами. И вот, слушайте, наблюдение, опять же, о молодом поколении, личное наблюдение. Раньше-то я все время пользовался статистическими данными, всякие там выкладки, какие они не такие. Мне все говорили, да, Серега, да нет, на самом деле они другие, хорошие, и все замечательно. Конечно, мы наблюдаем за единичными какими-то примерами, но пример очень замечательный. Я как-то вышел, значит, погулять, и наблюдаю в парке, ну, слава богу, в Москве, Москва – это законодатель мод на парки, да, у нас они красивые, удобные, ну, в общем, и для спорта, и для прогулок, ну, все сделано по уму, на самом деле. И, значит, в закутке, там, где не всем видно, но таким, как мне, видно, Владислав Александрович.
1: Потому что вы наблюдательный, правильно.
0: А потому что я не беру с собой наушники и музыку, растворяясь в каких-то чужих ритмах, а я люблю слушать шум города, смотреть за людьми, наблюдать за ними.
1: Такого подгребника косите, значит.
0: Я, знаете, мне просто далековато идти до зоопарка, поэтому мне интереснее наблюдать за общественностью.
1: Вы свой как бы создаете. Хорошо.
0: Ну, все-таки мы биомасса.
1: Конечно, конечно.
0: Так вот, и вдруг, значит, Владислав Александрович, давайте чуть-чуть немножко романтической музыки, романтической. Представьте себе закуток парка, который не всем как бы виден, но виден наблюдателем таким, как я, и на скамейке сидит парочка. А девица достаточно с яркой физиономией, ну, яркой, в смысле, накрашенной.
1: Окрашенная.
0: И молодой человек, она выглядит постарше и своих лет, и своего кавалера. И молодой человек, знаешь, вот максимально соответствующий нашим представлениям о нынешнем молодняке, то есть вот такой худенький, тоненький, высокий, да, сейчас очень много высоких сейчас подростков. Их хорошо кормят, поэтому вот в рост идет. В рост, да. А нет, я серьезно говорю, потому что была статистика медицинская о том, что если человека вот взять двух близнецов одинаковых, да, одного кормить умеренно, а другого хорошенько, хорошенько, там, икрой и всеми делами, то разница в возрасте к совершеннолетию достигнет 10 сантиметров. То есть, это существенно.
1: Да.
0: Это существенно, да. Так вот, он такой высокий, худенький, с сумочкой на боку, аккуратненькая футболочка, брючки. Ну, не к чему придраться, такой сидит и очень такое, знаешь, безэмоциональное лицо, а у девушки наоборот, как бы глаза горят, что-то руки
1: зовущие,
0: двигаются.
1: Да, глаза.
0: Я время от времени мимо них как бы проходя, да, наблюдаю развитие ситуации. То есть я так понял, я не слышал, о чем они говорят, но вот по всей ситуации я понял, что это свидание некое такое, да, и вот он сидит такой, руки по швам, а она уже жестикулирует, все, активная такая девица. Значит, значит, в один из моих визитов очередных в закуток, они встали. И встали они друг напротив друга. А он, бедолага, такой стоит, и руки все равно по швам. И я смотрю по всей фигуре. Знаете, есть такой вот отдел психологии, когда вот даже про того же Трампа или про других политиков, да, делают выводы о его состоянии из языка тела. Да, как руки расположены, зажатость там. Вот, ну, даже не на лицо, а вот по фигуре. И вижу, что человеку некомфортно, мальчику этому.
1: Тушуется, да?
0: И вдруг смотрю, а она берет его руки

0: Так.
1: Угу. Который по швам. Угу. И кладет себе на бока.
0: Да класс.
1: И начинает пальцы расправлять ему, чтобы он так пожестче
0: его как бы
1: прихватил. Его, да. Прихватил, не расслабляет. Наоборот, он хочет, чтобы... Она хочет, чтобы он ее взял.
0: Ну, не взял.
1: В буквальном смысле.
0: Сначала
1: я
0: ощупал.
1: Взял, да, да. Но он не ощупывает. То есть у него пальцы, они как вот у робота.
0: А
1: да,
0: он как истукан, как
1: бы... да? Да, да, да, да. Он истукан. И она его учит свиданию. Понимаете, какая история?
0: Ой, какая прелесть. А слушайте, а по возрасту они примерно одного возраста? Так, ну...
1: Видно, что возраста одного, но а девчонки в этом возрасте, они более развитые, понимаете, да?
0: Да-да-да.
1: И гормонально, и социально. И она накрашена еще. То есть она выглядит лет на 5-10 постарше. Но
0: опытнее,
1: видно, что они одинаковые. Да-да-да-да. А он просто вот мальчишка такой, которому это нафиг не надо, как он вообще вписался туда. Он вообще не понимает. Он стоит, и она его учит вот этому языку любви, а ему не хочется, ему не интересно. Она ему кладет его собственные руки себе на бока, да, и я дальше не знаю, дошло ли на этой неделе до поцелуев.
0: До рукоприкладства. Вот так.
1: Да-да-да. И понимаете, какая история? И она очень поучительная. Во-первых, у нас, конечно, дети замечательные, стеснительные мальчики, да, им все это не нужно.
0: Приличный
1: ерунда,
0: мальчик, да, кстати,
1: да,
0: оказался.
1: А во-вторых, вот смотрите, это иллюстрация, как девушки лепят себе любимого человека. Лепят из ничего. То есть они придумывают, что этот вот станет. Они, ну, во взрослом состоянии, они уже фантазийно наделяют этих мужчин какими-то качествами, да, что он будет зарабатывать много, что он будет выполнять ее хотелки и так далее. А начинается с того, что она учит класть себе руки егоные, егогонные,
0: егогонные, да,
1: бедра.
0: Так лучше.
1: На бедра, понимаете? Вы лепите из неподходящего материала. У него еще не проснулось внутри ничего, понимаете? Не проснулось. Он хочет, не знаю, покататься на самокате, вот, не знаю.
0: Съесть мороженое.
1: Ну, что-то съесть хотя бы, худой, маленький, ну что, съесть хочет что-то. А она его там часа полтора мурыжит, да, на бедра руки себе кладет. И я на это все смотрю, и вот как раз вот у меня экстраполяция на взрослых, да, девушек, которые иногда, вот так же, повторяя ошибку, лепят себе любимого человека из неподходящего материала, потом сами разочаровываются, девочки. Ну, зачем вы это делаете, а? Ну, дорогие мои, ну снимите чужие руки со своих бедер.
0: Сама не слепишь, пусть... не
1: да.
0: возьмешь.
1: Нет, давайте, пусть пойдет покушает. Отпустите мужчину. Да.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Так, и немножко поэзии сегодня, товарищи, да, немножко поэзии, потому что родился в этот день герой, самый настоящий, герой португальской поэзии, романтической, да, оттуда португальская музыка, помните, вот вся эта Цезарь и Вора,
0: оттуда
1: не
0: и
1: смущайтесь,
0: Патрин,
1: она,
0: португальский.
1: Да-да, она бразильянка, но язык тот же, то да, есть да. ментально это люди, так сказать, одного порядка, у них есть глубокая тоска по своему периоду, когда они царствовали на морях,
0: Да,
1: вместе с Испанией они завоевывали мир, а потом их списали, и они стали маленькой, бедной рыбной страной. А, слушайте, кстати, рыба там вкусная. Я вот как человек, который рыбу не очень жалует, скажу, что вкусно. То есть рыбоедам совсем придется по душе. И был там у них такой, сегодня, кстати, день Португалии отмечается, и день поэзии Камоэнса. Ну, это в европейском понимании Камоэнс. А на самом деле его зовут, и мне очень нравится португальский язык, там много букв «ша» все время. И он, на самом деле, не Камоэнс, а Луиш де Камоэнс.
0: Ничего себе.
1: Он, значит, несколько слов об этом человеке. Влюблялся в знатных дам, а также в девушек из низших сословий. То есть он женщин не делил.
0: Молодец.
1: Да. Вел богемную бурную жизнь.
0: А вот это не очень хорошо.
1: Да-да-да. Несколько лет, значит, провел в путешествии на восток. И несколько раз его арестовывали. И он написал самое главное сочинение португальской литературы. Поэма «Лузиада». Это у них, ну, наверное, типа нашего «Войны и мира». Да? Ну, вот такой вот он, корневой местный, да, это национальный эпос португальцев. И, вернувшись на родину, опубликовал поэму и от короля получил даже пенсию. Вот давайте некоторые стихи такие, вот представьте себе, грустные стихи человека, который тоскует по завоеваниям, да. Вот, ну, хотя он является их современником, да, но он чувствовал, что дело идет вниз.
0: И не делил женщин, очень хорошо.
1: Да. Чего еще желать? Я с юных лет раздаривал любовь, но не всегда ли мне злобой и презреньем отвечали? А вот и смерить, что требовать у ней? Жизнь хочет жить, нет правила верней. Страдания никого не убивали, а там, превыше всей земной печали, прибежище нам есть от всех скорбей. Но смерть не спросит о моем желании, ни слез, ни горя нет в ее стране. Все потерял я в горьком ожидании, зато враждой присытился вполне. До смерти мне осталось лишь страдание, для этого ль пришлось родиться мне? Смотрите, какая грусть.
0: Очень
1: грусть.
0: Хорошо, да.
1: Да. Или, например, мучительно за годом год идет.
0: Что-то у меня какая-то грустинка такая, перманентная.
1: Очень. Ну, не вся вот поэзия португальская.
0: Смерть, да, смерть, понимаешь ли.
1: То ли дело наши песни. Снег, да, снег, да.
0: Товарищ, в ногу, и так далее.
1: Да-да-да, у нас гораздо бодрее. Так вот. Ну так, для передышки.
0: Давайте,
1: просто,
0: конечно,
1: чтобы не...
0: конечно.
1: Мучительно за годом год идет, а дней уже осталось так немного. Но чем их меньше, тем длинней дорога, тем больше в сердце горестных забот. Мой дар слабеет, и который год не знает радость моего порога. И только опыт, все измерив строго, порой обман грозящий узнает. Гонюсь за счастьем, вот оно, попалось! Увы, рванулась и опять умчалась. Я падаю, встаю, пропал и след. Бегу опять, зову, оно далеко. Вперяю вдаль отчаянное око.
0: Это сильно.
1: Оно вперяю. Исчезло, и надежды... Нет, вперяй. Значит, тут... Вперяй! Надо говорить людям, да? Если кто-то не видит, например, вывеску, да, или номер автобуса. Вперяй!
0: Сейчас популярнее не отдупляешь ты, а там...
1: Это то, кто вперять не умеет.
0: Да.
1: Да. Ну и давайте про животных.
0: Давайте, с удовольствием.
1: Щегол влюбленный, нежный и беспечный. Вот обычно щегол, да, это какое-то слово такое. А вы посмотрите, кстати, на фотографии, это красивая птица, реально. Щегол влюбленный, нежный и беспечный, едва пригладим клювом пух, без нот на ветке зеленеющей поет все тот же стих, бессвязный, бесконечный. Тем временем стрелок в тростник заречный уходит, крадучись, таясь, как крот. Он целится, и в тьме стигийских вод певцу любви покой готовит вечный. Так жизнь, жизнью наслаждавшийся дотоле, задет я в сердце был твоей стрелой, когда ловца отнюдь не опасался, чтоб невзначай застичь меня на воле, подстерегая лучник роковой в твоих зеницах пламенных скрывался. Понимаете, как крот скрывался в глазах у женщин.
0: Щегол скрывался, как крот.
1: Да.
2: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+. Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Москва. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Москва. С 12 по 14 июня. ТВК Тишинка. Тишинская площадь, дом 1, строение 1. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. На Добропольском направлении спецоперации зенитно-ракетный комплекс группировки «Центр» сбил сразу несколько беспилотников ВСУ. Боевую задачу выполнил ракетный комплекс «Тор-М2». Как рассказал начальник расчета Денис Шарденков, среди целей были ударные и разведывательные беспилотники противника.
2: Харнет сбивали, рубака БПЛА, тоже он малоразмерный, но на себе тоже несет заряд ударный. Потому что они наводят достаточно точно, это первый момент. И второй, что если данный беспилотник находится в воздухе, это дает преимущество ударному БПЛА, так как у него прибавляется дальность полета. Если машина его вовремя схватит, тут уже просто дело техники.
0: Артиллерийский расчет группировки «Восток» в зоне спецоперации уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки российский дрон обнаружил оборудованные позиции и укрепления для длительного удержания рубежей. В результате боевой работы блиндажи разрушены, находившаяся внутри живая сила ВСУ ликвидирована, уточнили в военном ведомстве. Иран нанес удары по 5-му флоту ВМС США в Бахрейне, а также по базам Али-Аль-Салем в Кувейте в ответ на удары со стороны Вашингтона. Об этом заявил корпус стражи Исламской революции, передает агентство Фарс. Ранее центральное командование вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по Ирану после того, как над Армузским проливом был сбит американский вертолет «Апач». После этого обстрела Ирана со стороны США корпус стражи Исламской революции совершил несколько атак на вооруженные силы США в ближневосточном регионе. Северный морской путь могут использовать любые страны, при этом Россия является хозяином Севморпути, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью «Известиям». Он отметил, что европейские товары уже перевозят по Северному морскому пути китайские суда, а американская блокада Армузского пролива стимулирует использование Севморпути. По словам Чекункова, Китай заявил цель провести 20 миллионов тонн к 2030 году, Индия 5 миллионов тонн, Южная Корея заявила о том, что планирует быть готовой к круглогодичной навигации по Севморпути к середине 30-х годов. Российские ГОСТы в области космической и атомной техники в последние несколько лет стабильно становятся международными. Об этом ТАСС рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев. По его словам, с 2022 года по текущий год Росстандарт заключил двусторонние соглашения и меморандумы в области стандартизации в объеме, превышающем совокупный показатель за несколько предыдущих десятилетий. Запускать прямые рейсы из России в Бразилию пока не планируется. Об этом ТАСС рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, сегодня у нас довольно удобные стыковочные рейсы, в том числе через Турцию и страны Ближнего Востока. Гарантировать коммерческую загрузку, чтобы выйти на окупаемость рейсов из Москвы в Бразилию или еще куда-то, а пока об этом говорить рано, сказал представитель Минэкономразвития. С начала текущего года количество дипфейков, которые все активнее используют мошенники, увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля видео, созданных по текстовому запросу, выросла с 17 до 51%, следует из отчета экспертов. Они также фиксируют и смену поведенческих стратегий мошенников. Злоумышленники все чаще отказываются от прямых угроз и давления в пользу вхождения в доверие. Для этого они генерируют голоса и видео, имитирующие знакомые жертве людей. Помощь в создании соответствующих скриптов оказывают специализированные чат-боты из темного сегмента ИИ. В отчете экспертов также подчеркивается сезонность мошеннической активности, которая связана с различными праздниками. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБО Санкт-Петербурга, сегодня ожидается облачная погода. Днем с прояснениями, возможен небольшой дождь и до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременные осадки, гроза. Днем 29-31 градус.
1: Новости спорта. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу одержала крупную победу над Тринидадом и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3-0. Авторами голов стали Мингиян Бивеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков. В составе россиян дебютировал вратарь «Зенита» Денис Адамов, вышедший на замену в перерыве. «Локомотив Кубань» сравнял счет в серии с «Зенитом» за бронзу баскетбольной единой лиги ВТБ. На четвертом матче в этом противостоянии расскажет Даниил Моногаров.
3: Краснодарская команда дома обыграла петербургский «Зенит» 91-85. Гости начали четвертую встречу довольно несобранно. Совершили несколько потерь, не забивали даже с линии штрафных. И к середине первой четверти счет был 8-19. При этом у «Зенита» здорово смотрелся Ксавьер Мун. К большому перерыву защитник набрал 15 баллов. Однако все решили индивидуальные ошибки петербуржцев. В последние 10 минутки они уступали оппонентам 17 очков. Отыграть такое отставание было почти нереально. Особенно результативно в составе железнодорожников были Всеволод Тыщенко и Патрик Миллер. Они набрали по 16 баллов, а американский разыгрывающий Джеремайя Мартин, помимо того, что регулярно отличался сам, сделал 3 подбора и отдал 5 передач. После этой встречи главный тренер южан Томислав Томович похвалил своих игроков за самоотдачу и остался доволен тем, с каким желанием они вышли на площадку. Пятый поединок, который определит обладателя бронзовых медалей, пройдет в северной столице в пятницу 12 июня.
1: Егор Корнев обновил свой же рекорд России в плавании на 50 метров вольным стилем. Он стал чемпионом страны, преодолев дистанцию за 21,06 секунды. Предыдущее достижение на 6 сотых медленнее он установил в понедельник в полуфинале. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: любишь нашу страну и новые открытия, тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. 10 июня. Включай приемник. Мы позовем в студию интересных гостей и будем разыгрывать особенные призы из северной столицы. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Будет увлекательно!
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: Официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
3: Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Дорогие товарищи, ну что же, у нас 10 июня, действительно, сегодня день рождения киностудии «Союз Мультфильм», Владислав Александрович. 90 спасибо. Лет. Да, 90. Вот кто ваш главный любимый герой?
5: Слушайте, ну в детстве топчик, это, конечно, ну погоди, здесь, мне кажется, вариантов просто не было. Попозже, да, появлялись другие мультики, там и «Тайна третьей планеты», но самое раннее детство, ну погоди, безусловно.
4: Котеночки. Вы кому симпатизировали, судя по вашей
5: конечно,
4: бойкости?
5: Конечно, волку. Конечно.
4: Вот в этом и проблема.
5: Ему постоянно не везло.
4: Вот смотрите, вот потому страну и развалили, что симпатизировали волкам.
5: А вам да. Что зашло из союзного фильма?
4: Мне нравился, конечно, Матроскин. Ну а кто?
5: Понятно. Про еду
4: и кот. Кот. Странно, кстати, что вы кота не забыли, вы кошатник. Да, да. Так вот, сегодня день пресс-службы МВД России. Причем она не одна у нас, эта пресс-служба. В каждом регионе она есть. И вы знаете, вот... Одна другой докладчиц симпатичней, можно сказать, прелестней. Да. Такой особый, как бы такая вот выправка.
5: Взгляд
4: да,
5: не да, оторвать.
4: Взгляд и не отрывается, потому что он испепеляется, да. Всемирный день мотоциклиста, ну, двухколесных братьев с праздником, да. Всемирный день памяти домашних животных памяти. Они хорошо. Нам скрашивали жизнь,
5: конечно,
4: да? Да. День сообщества анонимных алкоголиков. Я читал материалы не раз, там главное признать, что алкоголь сильнее тебя. Это главная задача.
5: Всемирный день.
4: Всемирный день модерна. Ну вот сейчас мы живем в период постмодерна.
5: Причем глубокого, поэтому, да.
4: Да, модерн у нас в прошлом. По-французски это арт-нуво называется. Uh-huh. Новое искусство, да, арт-нуво. Само по себе арт-нуво, в среднем роде используется слово, оно красивое. Вот этот период предреволюционной архитектуры, когда такие витиеватые, знаете, такие вот витражи в стеклах.
5: Да,
4: красиво было. Но потом превратилось в постмодерн и стало некрасиво. Международный день диалога между цивилизациями. Читал научную литературу, есть русская цивилизация, но они с нами не хотят в диалоге быть. А диалог — это когда равные разговаривают.
5: Конечно.
4: Равные. Всемирный день ремесленников, хороший день, это когда люди умеют своими руками сделать что-то полезное. Да. А день рождения шариковой ручки сегодня, ну, перестали писать. День трав и специй сегодня, да. День часов в Японии. Там, вы представляете, с 671 года нашей эры стали уже считать время.
5: Молодцы.
4: И знаете, Владислав Александрович, да, до сих пор меня мучает загадка, потому что я вижу вот эти антикварные часы, которые стояли в домах у дворян, у графьев, да,
5: так?
4: Огромные, такие красивые, да, или на полу стояли, или на полке. И никак не могу понять, а как они точное время-то выставляли? Радио-то не было с сигналами? Вот не пойму.
5: Непонятно,
4: никак, да. Ну и, наконец, сегодня Всемирный день мороженого отмечается, да. День поперхальщиков.
5: Будьте здоровы.
4: И русский народный праздник Полудница или Никита Гусятник. Дело в том, что полудницами величали особых духов. Они внешне похожи на женщин. Владислав Александрович, можно перепутать. Статные, красивые, высокие, так сказать, с выправкой, почти как вот в пресс-службе МВД. Да, они в жаркие дни летали кругами над полями, завлекали работающих там крестьян и хотели... Представляешь, измучить, а измучить это я беру в кавычках, это другое тут слово должно быть, мужиков и лишить их, Владислав Александрович, мужской силы. Вот
5: отвратительно.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
4: В 1584 году в этот день произошла коронация Федора Иоанновича, нашего замечательного руководителя. Да? И, кстати, впервые на царство произошло такой церемониал византийского стандарта.
5: Хорошо.
4: Византийского. Он, значит, соответственно, в качестве коронационной регалии использовал державу. Это вот такое яблоко, да, вот у поляков оно называется, только шар земной,
5: увесистый,
4: с крестом сверху. Да, да, да. А в 1610 году первые голландские поселенцы приехали на остров Манхэттен и назвали все это дело Новым Амстердамом, а потом англичане прочухали, они же всегда первыми не лезут никуда, они смотрят,
5: они
4: куда
5: проверяют.
4: Лохи, да, залезут, найдут там золотишко или еще что-нибудь, и туда уже экспедиционный корпус посылают и выкуривают, и теперь это Нью-Йорк, да, теперь это Нью-Йорк. В 1720 году англичанка Клеменс продала первую горчицу в виде готовой пасты, ну, это вот летопись фактического превращения домашней еды в коммерческую. В коммерческую, да. И сегодня мы дошли уже до того, что, в принципе, люди покупают квартиры без кухонь.
5: Да, да. К сожалению.
4: Понимаете? Они почему-то думают, что всегда будут готовую еду готовить. Удивительная уверенность в завтрашнем дне, да. В этот день давайте посмотрим, в 1746-м родился Антуан Фукье-Тинвиль. Это прокурор революционного трибунала в годы якобинского террора. На тот свет отправил 2400 с лишним контрреволюционеров, включая красавицу Марию Антуанетту, которую в прошлом году на открытии позорной французской олимпиады, помните, без головы показывали многократно.
5: Несколько раз, да.
4: Отправил туда бывшего дружка Демулена, представляете?
5: Работал,
4: а когда
5: на совесть,
4: взяли...
5: Да.
4: Ну, смотрите, какой труд, смотрите. Когда взяли за жабры Робеспьера самого и потащили, и там же его прострелили ему челюсть, и ему и лицо испортили до безобразия. А он его опознал, он говорит, да-да, это Робеспьер, берите его, говорит. Это точно он, я его узнаю. И когда его уже самого потащили на гильотину...
5: Туда же? Вот, так.
4: Не-не, смотрите, там народ выл, говорит, дайте покажите нам голову, и показали чуть позже, да? Но он с эшафота закричал голодающему народу, а там же как бы вот революция, она всегда сопровождается голодом. Вот если в магазинах есть тушенка, значит нет революции.
5: Это,
4: ребята,
5: стабильность, да.
4: Если пропадает, значит, вот как в 91-м году, как в 17-м году, значит, хана. Так вот, кричал народу, который вокруг стоял и требовал зрелищ, а хлеба не было. Он кричал, пошли за хлебом, каналье. Представляешь, лютый, последние слова лютый, человека, да, которому голову отрежут, он еще и ругался. Представляешь, какой смелый человек. Да. Да, да. В 1793-м в Париже для широкой публики открыли первый зоопарк. Ну, вот посмотрите на животных.
5: Замалчивают,
4: что
5: людей,
4: там,
5: да,
4: там и негров, да, выставляли, да, да, из колоний, да, естественно. Посмотрите, вот какие бывают ребята, да. Французский живописец Жан Дезире Гюстав Курбе в 1819 году. Это французский реалист-художник. Понимаете? Он хотел передать голую действительность и жизненную прозу, понимаете?
5: Всех
4: и пренебрегал
5: голышом, да,
4: при этом...
5: писал?
4: Да, нет, пренебрегал изяществом. Пренебрегал, да. И, значит, Николаус Отто родился в 1832-м. Это немецкий конструктор, который придумал четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, ну, то есть вершина человеческой мысли, преобразование нефтяры в движение. Да-да-да, и до сих пор мы этим пользуемся. В этот день, в 1844-м, в Российской империи министром внутренних дел утверждены правила публичным женщинам. Да, вот тут интересно.
5: Гигиена, там, наверное, да?
4: Говорят, что как можно менее надо употреблять белил, румян, душистой помады, мазей, притираний, чтобы быть чистенькой.
5: Не путать покупателей, да.
4: Да-да-да. Соответственно, были опубликованы правила вот содержательницам борделей.
5: Хорошо.
4: И выдавали желтые билеты, так называемые. Uh-huh. Вот, да, желтые билеты. Причем, что интересно, этот дом, вернее, этот цвет вот желтый, он в дореволюционную эпоху со странными вещами одновременно ассоциировался. Вот желтый билет — это билет вот этой женщины, да, падшей, uh-huh. да, условно говоря. А желтый дом — это сумасшедшие.
5: Ну, где-то близко, да, все.
4: Ну, близко, но далеко. Понимаете?
5: Близко, но далеко. Да,
4: да, да. Да, тут одно, там другое. В 1886 году, вот страшная история, консилиум врачей, причем непонятно, кому они подчинялись-то, если они призвали на тесты короля Баварии Людовика II, Людвига II, и признали его безумным. Угу. Понимаете? То есть он главный, а они его проверяют.
5: А, ну, чё, а что за тесты? IQ-тесты?
4: Дело в том, что там местные товарищи были озадачены тем, что он очень много денег тратил на роскошь. Он построил замечательные замки, помните? Ну, вот именно он построил этот замок, который... Ну, который на логотипе Диснея.
5: Да, да, очень красиво.
4: В горах. То есть он спускал, будь здоров, там, эти казенные чё деньги. Да-да-да. А через три дня он вдруг раз и утонул. Представляете?
5: Да, ай-яй-яй.
4: Причем на четвертый день вроде должна была быть подана апелляция на решение врачей. Угу. А он не дожил. А? Во как бывает. Да, такая вот история. В этот день, в 1899 году, Рауль Салан родился. Это французский офицер, который в 1961 создал секретную военную организацию ОАС в Алжире. Я напомню, что Алжир был, ну, заморской территорией Франции, а не колонией, да, вот uh-huh. в отличие от других территорий. Так вот, они, эти офицеры, боевые офицеры, они против были предоставления Алжиру независимости. Они организовывали теракты, в том числе в континентальной Франции, в Париже, взрывали людей, да. Uh-huh. Его схватили в 62-м году, но через 6 лет амнистировали, говорят, да ладно, он же патриот французский, ну что, за нас боролся, да. И, наконец, в 1902 году Америкус Каллахан придумал почтовый конверт с окошечком для адреса, чтобы адрес писать на самом письме. Вот,
5: ну,
4: глупость,
5: удобно,

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Губернатор сообщил о запуске чат-бота для желающих вернуться в Вологодскую область. В мессенджере «Макс» начал работу сервис «Приезжай на Вологодчину». Он поможет тем, кто хочет вернуться в регион, быстро найти доступные льготы и пособия. Как отметил глава региона, продолжаем поддерживать всех, кто уехал, но хотел бы вернуться в Вологодскую область. С помощью удобного меню можно узнать о мерах поддержки различных категорий граждан, приезжающих жить в Вологодскую область. Это более 70 выплат и услуг, в том числе для студентов, семей с детьми, молодых специалистов разных профессий, врачей, учителей, аграриев, предпринимателей. До 12 июня вологжане могут выбрать объекты благоустройства. На это осталось всего 2 дня. В рамках регионального онлайн-голосования участвуют 30 объектов из 9 муниципалитетов региона. Присоединиться могут все жители старше 14 лет. Проекты победители реализуют в следующем году по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, нацпроект «Инфраструктура для жизни». Среди лидеров – парк вдоль реки Содимы в Вологде, второй этап – благоустройство набережной в Череповце, пешеходная зона в Великом Устюге, детский парк в Белозерске и другие. Судьба облика городов и округов Вологодчины – в руках местных жителей. В Череповце завершили капитальный ремонт котла на Северной котельной. К отопительному сезону котельная готова на 100%. Об этом сообщил глава города Андрей Накрашаев. В августе в Северном районе начнутся гидравлические испытания. В этот период в котельной проведут ремонт на технологических трубопроводах. В прошлом году котлы заменили в котельных в Индустриальном и Северном районах, привели в порядок теплосети на 29 участках в Индустриальном районе и Заречье. Деньги на ремонт выделены по инициативе губернатора. Издательство «Древности Севера» представило Вологодскую область на книжном фестивале «Красная площадь». В Москве с 4 по 7 июня около 400 издательств со всей России представили читателям более 150 тысяч книг. Вологодские участники привезли научно-популярную литературу, краеведческую и художественную. Среди представленных изданий – «Белозерские сказки», уникальный альбом фотографий Василия Кичагова «Фотохроника Белозерия» 1920-30-х годов, книга Елены Цедовой «По зову сердца. Записки волонтера», переиздание первого тома альбома «Осколки времени. Точма на фотографиях рубежа 19-20 веков». Десятого июня в Вологде откроется первый в России музей традиционной культуры Китая. Губернатор Георгий Филимонов встретился с автором концепции музея традиционной культуры Китая, членом Союза художников декоративно-прикладного искусства России Глебом Музруковым. Музей расположится в здании в областной картинной галерее на улице Мира. В открытии примет участие делегация КНР во главе с послом Джаном Ханьхуэем. Посетители смогут познакомиться с историей провинции Шэньси, исинской керамикой, китайской живописью, каллиграфией и боевыми искусствами.
0: Новости спорта.
2: Фестиваль боевых искусств в Вологде покажут в онлайн-трансляции. В Вологде 10-11 июня пройдет международный фестиваль боевых искусств на призы губернатора Вологодской области. Масштабное спортивное событие состоится во Дворце спорта Вологда в рамках проекта главы региона «Лето Русского Севера». На фестиваль можно попасть по бесплатным билетам, однако организаторы предусмотрели возможность увидеть шоу и без них. Мероприятие покажут в прямом эфире. Главные события развернутся 10 июня в 18 часов во Дворце спорта Вологда. Зрителей ждут выступления мастеров из России и Китая, включая шоу с шаолиньских монахов, а также поединки по ушу Саньда. 11 июня состоятся соревнования по ушу Таолу. Увидеть фестиваль можно будет в сообществах ВКонтакте, правительства Вологодской области, а также паблике «Во спорт» и других цифровых площадках.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачная погода, местами ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-6 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 26. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: «Маяк». В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России акватории Черного моря 326 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, БПЛА самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Московской области, Краснодарского края и еще над 10 регионами, а также Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сообщении Минобороны. Иранские военные после новых ударов США атаковали американские военные базы в регионе. В случае повторения агрессии ответ будет еще более масштабным, заверили в Центральном штабе вооруженных сил Ирана. В командовании подчеркнули, что несколько американских баз в регионе подверглись мощному нападению армии Исламской Республики Иксир в ответ на удары американских военных по югу Ирана в ночь на среду под ложным предлогом крушения их вертолета. Ранее Центком США сообщила, что американские вооруженные силы завершили проводившиеся в целях самообороны удары с использованием истребителей по иранским объектам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям вблизи Ормузского пролива. Этому предшествовал инцидент со сбитым американским вертолетом «Апач». Госпреды стран Евросоюза сегодня сверстают 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку заседания. В планах европолитиков обсудить ограничения в связи с Украиной, а также санкции в отношении Белоруссии. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложение по 21-му пакету санкций, включающему новые меры против российского энергетического, финансового и технологического секторов, а также дополнительные ограничения в отношении так называемого теневого флота, новые экспортные и импортные ограничения. Венесуэла в три раза увеличила добычу нефти с декабря прошлого года. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт на форуме в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что часть латиноамериканской нефти идеально подходит для американских НПЗ, и штаты наращивают закупки.
3: Oil exports. Экспорт нефти по грубым прикидкам утроился за период с декабря и по настоящее время. Так что крупнейшая отрасль Венесуэлы растет. Поступают инвестиции из разных стран по всему миру. Объемы добычи растут.
1: Функции главы государства Венесуэлы сейчас исполняет Делси Родригес, и она развивает отношения не только с США. Недавно Родригес побывала в Индии, где договорилась с премьер-министром Нарендрой Моди о наращивании экспорта сырой нефти. Мошенник обещает ученикам решение задания единого государственного экзамена в режиме реального времени, сообщил РИА Новостям член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Галиндяев. По его словам, в период подготовки к экзаменам и их сдачи самой распространенной схемой является продажа якобы реальных вариантов экзаменационных работ. Юрист добавил, что на разных сайтах слитые задания ЕГЭ предлагают за 3-15 тысяч рублей. Как подчеркнул эксперт, на деле это либо подделка, либо старые варианты прошлых лет. Вторая распространенная схема – обещание онлайн-решения ЕГЭ в режиме реального времени. Мошенники уверяют, что будут присылать ответы через мессенджер прямо во время экзамена. После предоплаты они либо исчезают, либо присылают неверные ответы. Россия за последние годы перешла к единой системе поддержки детей с инвалидностью, основанной на проактивном предоставлении услуг, равных возможностях и партнерстве с общественными организациями. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе сессии конференции государств-участников Конвенции о правах инвалидов. По его словам, ключевыми направлениями реформ стали модернизация, медико-социальная экспертиза, создание единой системы комплексной реабилитации, а также развитие сопровождаемого проживания и долговременного ухода. Как отметил Котяков, с 2020 года более 6 миллионов выплат людям с инвалидностью назначались автоматически, без подачи заявлений, а услуги долговременного ухода стали доступны во всех регионах страны. Столичная жара сегодня может побить рекорд почти 30-летней давности. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: сегодня лето будет наступать в центральной России по всем фронтам. Метеоусловия в столичном регионе будут определяться областью повышенного атмосферного давления, такое малоградиентное барическое поле. Поэтому в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков. Ветер в западной четверти 1,6 метров в секунду. Ну и температура воздуха плюс 28, плюс 31 градус. Это при норме плюс 21. Соответственно, все это очень будет близко к рекорду дня, который держится с 1998 года, когда московские термометры, ну это на опорной метеостанции ВДНХ, показывали ровно плюс 30 градусов. Ну и атмосферное давление чуть подрастет, составит 748 миллиметров ртутного столба. Завтра характер погодных условий существенно не изменится. В основном это солнечная сухая погода и днем 29-32.
1: По прогнозам синоптиков, жара продержится в столичном регионе до пятницы, а уже в выходные вместе с осадками установится комфортная и нежаркая погода. Вода в реках московского региона продолжает постепенно прогреваться. В настоящее время температура в водоемах составляет 17-22 градуса, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем с прояснениями, кратковременный дождь, до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами небольшие осадки, гроза, максимальная температура в столице 29-31 градус.

спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, ну что же, наш друг Тишковец безмолвствует, не пытается даже уже объяснить внятно, почему плюс 29 в тени сегодня.
2: Вариативно, вот и все.
1: Да-да, а по ощущениям 40, правильно, по ощущениям 40. А вот в Волгодонске, как сегодня?
2: Там тоже жаришка, Сергей Валерьевич, до плюс 29 градусов сегодня.

0: волгодончане. Ну что, волгодонские грызуны полностью перекопали городской парк «Молодежный». Причем, что интересно, очевидцы засняли зверька, а специалисты предполагают, суслики это или сурки. Представляешь, что за специалисты? Им видео показывают, они говорят, да вроде... Так, что еще интересного? В Волгодонском районе задержали похитителя баранов. Вез в багажнике москвиче трех животных. Животных. На 69 тысяч рублей.
1: Это серьезно, да.
0: Девица отдала мошенникам 6 600 000 рублей. 19-летняя поехала в Москву передавать сумму наличкой. Кстати, при передаче назвала курьеру кодовое слово «пингвин».
2: Прекрасно.
0: Слушайте, а вот скажите, просто, Владислав Александрович, тут я вот слушал действительно интересное замечание. Вот наши банки очень любят контролировать переводы граждан между, друг между другом, да, там, и блокируют часто. А как вот они так легко позволяют обналить 6,5 миллионов
1: загадка,
0: рублей?
1: Сергей Валерьевич, просто загадка.
0: Это интересно, да, тема? Достаточно странная. Ну и, наконец, ночные дрифтеры не дают спать жителям Волгодонска. Понимаете? Люди хотят спать, а эти шуршат, понимаешь? И, наконец, Владислав Александрович, да-да-да, еще одна буквально. В Волгодонске, вот хорошее слово, в Волгодонске обнаружили яркого паучка Эресуса.

0: друзья, на маяке. Так, ну что у нас, значит, в целом происходит? Еще раз напомню, что более 300 тысяч психологов, так называемых, в России оказались самозванцами, никакого образования профильного.
1: Оказались
0: никакого.
1: Трихологами, да, извините.
0: Да, при этом настоящий, да ладно, если бухгалтерши, да, а причем настоящих 100 тысяч всего, представляете, 100 тысяч, да. Житель Ставрополья Иван Кочетков добрался на стареньких «Жигулях» до Дубая, представляете?
1: Ничего себе, молодец.
0: Купил машину за 57 тысяч рублей и отправился в Дубай, чтобы контрастировать с ламборгинями, бентлями и прочими паршами.
1: Ну, смотри, он неплохой слесарь, видимо.
0: Да, специалисты СПБГУВМ развеяли миф о том, что при кормлении собак вредно смешивать сухой и влажный корм. Все нормально, товарищи, кормите, да? Ученый Мясищева посоветовала выбирать идеальный арбуз по следующему признаку. Он всегда тяжелее в руках, чем кажется по размеру снаружи.
1: Понимаешь, это слишком сложно. Сухой
0: надо
1: хвостик. Меня так мама учила. Сухой хвостик.
0: У вас хвостик. Да. А более 60% торговых центров в России нуждаются в обновлении. Но вот какая петрушка вырисовывается? Ведь уже более 50% шматья продается в онлайн, то есть в этих маркетплейсах. Так что на какие шиши реновировать вот эти вот дворцы, построенные для торговли, непонятно. У граждан перестали работать банковские приложения после установки 27-й версии iOS.
1: Вот так. Видите, вот,
0: да. Не торопить, товарищи, если еще не сделали.
1: Лучше
0: этого.
1: Не портить то, что работает, да.
0: 67% наших граждан признали, что испытывали в школе проблемы с русским языком. Слышишь, свой собственный язык не хотят учить как следует, да? Горько, горько. А врач Банадыкова предупреждает, что тряска и быстрый разгон на самокате могут запустить приступ тахикардии, ребят.
1: Вот так вот.
0: Вот так. Дачники, говорит тренер Бахтурина, вскапывая огород, сжигают 600 калорий в час. Ну, главное, чтобы сердце не крякнуло.
1: Ну, и спину не ломануло, да?
0: Да, да, да, да, да. А юрист Черемных говорит, что супруги современные могут поделить в суде ценные игровые скины. И цифровые мечи, купленные в браке. Знаешь, что делят люди уже? Раньше ложки делили серебряные, а теперь волка.
1: Меч, да.
0: А наш специалист, замсекретаря общественной палаты, товарищ Гриб, предложил отказаться от дипломных и курсовых работ в вузах. Потому что все равно искусственный интеллект их пишет вместо ребят. Да? Вместо этого надо переходить на онлайн-тесты, чтобы

0: Бычков заявляет, что шаровая молния, которая во время грозы может возникать, она ей закрыто окно, не помеха, может и через стекло к вам влететь. Так что, ребята, ничего прячьтесь. Угу. Да. Так, еще что интересно. Актер Михаил Пореченков, Миша, доброе утро, сыграл в фильме «Враг» о вторжении ВСУшников в Курскую область. Да. Но что интересно, Владислав Александрович, я вам сейчас прочту фамилии актеров, которые снялись в этом фильме, а вы честно скажете, вот есть среди
1: знакомые,
0: них?
1: Знакомые, да? Давайте.
0: Знакомые, да. Михаил Пореченков, ну, Миш, мы знаем. Конечно, дальше. Конечно. Олег Васильков, Максим Щеголев, Гарик Айвазов, Борис Зверев, Павел Чинарев, Андрей Баков, Игорь Огурцов, Дмитрий Гаврилов, Артем Руднев и Сергей Богданов. Вот посмотрите, кто снимается в кино про СВО, да?
1: Да, мы их не знаем.
0: А где фамилии-то вот этих вот остальных известных? Ага. Где они? Так, граждане с ума сходят, начали массово гулять со своими собачками в детских колясках. Ну что вы делаете?
1: Отвратительно.
0: Смотрите, посмотрите, хотят ребеночка, но не берут ответственность за человека. А
1: гуляют,
0: понимаете,
1: с собакой. Вот так,
0: ага,
1: у нас.
0: Да. Так, в Госдуме предложили привлекать мигрантов к шефству над пожилыми людьми. То есть, если у тебя нет внуков, да, ну, достойных внуков, типа, которые хотят тебя слушать.
1: Да?
0: Нет, теперь мигрантам будут передавать опыт свой жизненный, да. Шеф-повар Астафьев вдруг заявил, Глеб, что мороженое помогает снять головную боль, оказывается.
1: Да вы что?
0: О как?
1: И набрать вес, да.
0: Да, ученые Сеченовского университета предупреждают, что лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний повышают риск кариеса и кровоточивости десен.
1: Ничего себе.
0: Представляете? Ну и, наконец, лафа на рынке труда реальных профессий. Эксперты заявляют, что за сварщика в России конкурируют 12 работодателей. За одного.
1: Ага.
0: А за швею мотористку 8, товарищи. Вот рабочему классу настала воля. Да.
1: Без мотористок.
0: Без мотористов. Да, без мотористов. Ну что у нас, после трех лет отношений, Ариана Гранде, талантливая пародистка американская, видите, маленькая. Да?
1: Ариана Гранде.
0: Гранде, да. Рассталась с мужчиной, который ради нее от жены ушел. Представляете?
1: Какая любовь.
0: Все равно бросила. Да. А вот наша красавица Эвелина Блёданс прокомментировала поездки за рубеж. Говорит, не хочу везти в другую страну ни одной моей копеечки.
1: Умница.
0: Молодец, молодец. А стилист Лисовец объяснил, какие майки носить летом. Влад посоветовал носить по две майки сразу. Да. Катю Лель завалили предложениями пойти в Госдуму. Сразу несколько партий. Ага, так.
1: Хорошо.
0: Француженка вышла замуж за персонажа японской манги. Потратила несколько тысяч долларов на это. А знаете, что привлекает женщину в мультяшке? Ну, в рисованном человечке. Персонаж поразил ее своей уверенностью. Друзья мои, но нам, мужчинам из мяса и костей, конечно, с уверенностью рисованных персонажей, ну, просто никак не сконкурируют. Никак, да. Рогов призвал носить прозрачные юбки вкупе с обычными. Сначала обычную, сверху прозрачную, понимаете, да? Ну, очень хорошо. Дагестанская школьница рассказала, что ей пришлось сдавать ЕГЭ без нижнего белья. Труськи зазвенели на контрольной рамке. Представляете?
1: Металлические,
0: да. Железные. Железные, да. Ну и, наконец, еще один у нас есть. Стилист Прокопенко назвала ошибкой носить белое нижнее белье под белой одеждой. Ужас. Ужас.
1: На вас ошибка.
0: Ага. Белишко-то белое.
2: Новости капитализма.
0: 55-летняя Аманда Кац совратила учительницу 16-летнего школьника и попыталась сбежать с ним в Мексику для утех. Там продолжается эпидемия учительской и женской педофилии, да? Так, дальше. Что еще любопытного у нас происходит в мире капитализма? Товарищи, во-первых, ночью Иран ударил по американцам, а американцы по Ирану. То есть опять обострение, и мы сегодня как раз об этой истории поговорим совсем скоро.
1: Ага.
0: Как будто
1: любопытно, да.
0: Важная тема, да. Дальше. Нарушение биоритмов из-за плохого сна портит настроение кишечным бактериям, а они в отместку портят нам настроение и создают нам депрессию.
1: Сон – это очень важно, да.
0: Да. Автоматический туалет для кота разоблачил изменщицу. Паренек начал подозревать неладное, что его девушка стала регулярно запираться в ванной комнате и разговаривала там страстным голосом с каким-то другим мужчиной. Он что-нибудь мучился, думал, он на нее потратил 50 тысяч долларов за год и думал, что она ему верна. И думает, как бы узнать, кому она

0: там постанывает в ванной. И вдруг вспоминает, а у нее там лоток с видеокамерой стоит. Кошачий. И через лоток он посмотрел, а она там всяко-всяко, ну и все, выгнал из дома, выгнал. В Гонконге открывается первый круглосуточный магазин, где робот работает без людей. Главный прикол, он на многих языках может общаться с покупателем.
1: Класс, да.
0: Вот это здорово, да. Пойди, найди этого лингвиста среди продавцов.
1: Конечно.
0: Обычных. Да? В Южной Корее мерзавец-мужчина арестован, который мазал туалетную бумагу в торговом центре острым перцем в женском туалете. И слушал у дверей, как бабоньки визжат.
1: Омерзительно.
0: Вот нечего делать, да, вот люди.
1: Хорошо,
0: вообще нечего
1: делать. Не собой мазал, да.
0: Да, специалисты иностранные советуют, если вы хотите сократить потребление соли, так, уберите со стола солонку. О, какой совет классный, правда? Угу. Классный. Стивен Сигал объяснил, почему продает свой дом на Рублевке площадью 500 метров.
1: Почему?
0: А дело в том,
1: нашел,
0: что он
1: новый,
0: он,
1: дороже.
0: Нет, ему не хватает для жизни, для нормальной этих метров. Не хватает.
1: Хорошо.
0: Дальше, товарищи. В Китае впервые пересадили печень и почки от свиньи человеку.
1: Хорошо.
0: Видите как?
1: Да.
0: От свиньи. А в Африке нашли светящихся пауков, кругопрядов и бронированных кузнечиков, которые ранее были неизвестны науке. Представляете?
1: Удивительно.
0: Да?
1: Угу.
0: Да. И причем эти животные, бронированные кузнечики, спасаются от опасностей, которые их подстерегают, автогеморрагией. Они разбрызгивают собственную кровь, чтобы другим было страшнее.
1: Да.
0: Представляете?
1: Угу.
0: Так, еще пару сообщений. В Китае робот в клоунском парике пнул маленького ребенка ногой в живот и не устыдился, мерзавец.
1: Вот
0: представляете?
1: Да.
0: Ну и, наконец, молодежь в Америке, я так понимаю, тренд этот доберется до нас, начала ходить на тренировочные свидания с некрасивыми людьми. То есть, чтобы набить руку, они начали встречаться с теми, с кем в обычной жизни бы,
1: ну,
0: никогда бы не заговорили, понимаете, да? Они с ними гуляют и снижают планку ожиданий, понимаете, да? Ликвидируют ненужные фантазии таким образом. А человек-то и не знает, что на нем тренируется. Вот в чем проблема.
1: Отвратительно, да?
0: Ну и, наконец, выяснили печальную историю. Оказывается, 80% мужчин врут о своем росте на сайте знакомств, завышают его, потому что, оказывается, согласно научным исследованиям американским, рост напрямую влияет на успех и в личной жизни, и, кстати, в карьере, представляете?
1: То есть они уверены, что не встретятся живьем, да, поэтому и врут.
0: Да, и, наконец, товарищи, некоторые ищут самые опасные овощи. Так вот, крестоцветные овощи, если вы биологию учили в школе, ботанику, то вы знаете, что это такое, вызывают метеоризм самым отчаянным последствием, да? Так вот, что
1: называется, отчаянный метеоризм.
0: Отчаянный, да-да-да. Так вот, бескомпромиссный.
1: Наши!
0: Да-да-да. А что такое крестоцветный, сами узнаете, правильно?
1: Если захотите, да.
0: Ну, что у нас происходит-то? Вот смотрите, мы часто говорим о том, что надо найти на балбесов в школе управу. И говорим о том, что рубль – лучший гарант стабильности в школе.
1: Ну, отчасти. Есть зажиточные
0: знаете,
1: люди,
0: кто?
1: Которым плевать. Вообще просто полиция. Скул полиции.
0: Нет, посмотрите. Смотрите, а кто саботирует наведение порядка в школе?
1: Ну-ка.
0: Рублем.
1: Ну-ка.
0: Суд? Суд? В Петербурге учителя подали иск к матери проблемного ученика. Ну, чтобы вы поняли, насколько проблемный человек, он страдает от неконтролируемой агрессии и однажды, например, сломал лампу над школьной доской.
1: Бузатер.
0: Угу. Ну, то есть, его корежат всего.
1: Да, да.
0: И учителя потребовали, он все время матерится, дерется, то есть с ним никто ничего не может сделать. Тогда решили мамочку нагнуть, чтобы она что-то сделала с ним. И учитель потребовал 1 000 000 рублей у матери школьника, матершинника и драчуна. Причем, знаете, это мальчик, третьеклассник, ничего не могут сделать со шкитом 10 лет
1: Потому
0: возраста.
1: Потому что он только начинает, да, свой творческий путь.
0: Он только набивает руку.
1: Отвратительно.
0: Так вот, и педагог с 40-летним стажем, этот человек мог учить нас с вами еще, представляете? Да, старый уже человек, пожилой, уважаемый, потребовал миллион, другие учителя требовали и по 300 тысяч, и по 100.
1: Так, ну, в зависимости от того. Это,
0: так вот, суд, это что за суд такой? В Петербурге суд.
1: Самый гуманный в мире.
0: Да, отказал, отметив, что школьник, оказывается, принимает необходимые препараты, сквозь которые его гнев все равно прорывается наружу. А мама не замечена в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, поэтому не может быть привлечена к ответственности. То есть все это, кошмар этот продолжается.
1: Просто фантастика какая-то, да.
0: Да. Дальше, что любопытного. Женщина устроила скандал на пляже в Подмосковье из-за откровенных нарядов у девушек на пляже. Слушайте, а может ли быть, Владислав Александрович, с вашей точки зрения, вот бикини каким-то особенно откровенным?
1: Она в Крыму не видела нудистов никогда. А что может быть еще откровеннее?
0: Ну ладно, в Крыму нудистов. Нет, просто может быть сами формы настолько вопиющие, что никакие...
1: Обезоруживающие.
0: Да, нет, а вооружающим пенсионерку. Ей не понравились откровенные наряды девушек. Она заявила, что не может выгулить внуков на пляже рядом с такими гадинами. Смотри, нет, послушай, гадинами. Женщинами с низкой социальной ответственностью, это я перевожу. И прочее. Суд, и, наконец, суд петербургский, красногвардейский, нашел деструктивную идеологию в фильме с Тимоти Шаламе. Ты понимаешь?
1: Это хорошо, три что фильма. Нашел. Долго искал.
0: Смотрите, три фильма нашли. Смотрите, во-первых, фильм Джона Крокидаса с Даниэлом Рэдклиффом. Это который Гарри Поттером был.
1: Крокидас.
0: Ну, там не важно что. Потом, и, наконец, фильм Луки Гуаданьино. Господи. С Тимоти Шаламе. Да, короче, садомиты там кругом.
1: Отвратительно.
0: И, наконец, Владислав Александрович, слушается в Челябинске уголовное дело о том, как озлобившийся на жену мужчина постирал в стиральной машине ее мейн-куна и выставил на мороз.
1: Ну, это слишком жестко,
0: на балкон.
1: Это ужасно, да.
0: Грозит до 3 лет лишения свободы.
1: Было,
0: будем следить за этим процессом.
1: Надо было мужа стирать, да.
2: В информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы группировки войск «Запад» за прошедшие сутки сбили в воздухе 59 беспилотников самолетного типа и еще столько же тяжелых гексокоптеров ИСУ, сообщил начальник пресс-центра «Запада» Леонид Шаров. По его словам, за прошедшие сутки подразделениями группировки были вскрыты и уничтожены 59 пунктов управления беспилотниками, две станции спутниковой связи «Старлинк», 20 наземных роботехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России и акватории Черного моря. 326 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны. Парламентские выборы в Армении прошли при беспрецедентном давлении на оппозицию со стороны властей и небывалом вмешательстве Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как ранее заявили в партии «Сильная Армения», возглавляемая предпринимателем Самвелом Карапетяном, эти выборы прошли с тотальными нарушениями. Они фиксировались не только в день голосования, но и в течение всего предвыборного периода. Были полностью задействованы административный аппарат и уголовный инструментарий. Катилась волна массовых преследований. Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов, не прошедших в парламент сил. Перебоев с поставками овощей, фруктов из стран Ближнего Востока в Россию не наблюдается. Они остаются на стабильном уровне, сообщил ТАСС руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, на фоне конфликта экспорт мясной продукции сократился в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 45 тысяч тонн до 22 тысяч. Однако снижение было прогнозируемым. При этом мы переориентировали поставки на другие направления, например, в страны ЕАЭС, Азии и Африки, рассказал Данкверт. Российские банки обяжут защищать клиентов от вредоносного программного обеспечения. Такое нововведение содержится в законе «Антифрод 2.0». Документ во вторник был принят Госдумой. Теперь с 1 марта следующего года оператор по переводу денежных средств, то есть банк, будет обязан предоставлять клиентам, физическим лицам, возможность использовать средства защиты информации от воздействия программного обеспечения на пользовательском оборудовании клиента. Это возможно при наличии соответствующего согласия, уточняется в документе. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев призвал журналистов и блогеров не создавать дополнительный стресс для выпускников, распространяя недостоверную информацию об экзаменах. По его словам, в погоне за заголовками журналисты и блогеры не задумываются о том, что в наше время очень много мнительных людей, которые читают эти новости и остро на них реагируют, испытывая сильный стресс, сказал Музаев в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что информацию о любых случаях на ЕГЭ необходимо проверять по официальным источникам. Эксперты рассказали, чем опасен тополиный пух для автомобилей. Загрязнение радиатора тополиным пухом и дорожной грязью в жаркую погоду является одной из основных причин перегрева двигателя и может привести к его выходу из строя, сообщили ТАСС Федерации автовладельцев России. Как отметили эксперты, игнорирование чистоты системы охлаждения, особенно в условиях городских пробок, грозит автовладельцу серьезными финансовыми затратами. В ряде регионов России сегодня установилась аномальная жаркая погода с температурой воздуха от плюс 30 градусов и выше. В городах начался пик цветения тополей, из-за чего на дорогах и обочинах наблюдается массовое скопление пуха. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня облачно, днем с прояснениями, кратковременная дождь и до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь, гроза, температура 29-31 градус, сейчас в городе около плюс 25.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков пока не знает, продолжит ли он играть за московский клуб в следующем сезоне. На вопрос о своем будущем футболист ответил просто: «Понятия не имею». Ранее сообщалось, что Батраковым активно интересуется французский «Пари Сен-Жермен». Футбольная сборная России в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго одержала крупную победу со счетом 3-0, а встреча, которая прошла в Калининграде, рассказывает Александр Ниценко.
3: За последние 13 дней сборная России проводила уже третий контрольный спарринг. Сперва команда Валерия Карпина на выезде уступила 0-1 Египту, после чего в Волгограде разобралась с Буркина-Фасо 3-0. Теперь наша команда отправилась в Калининград, где соперничала с неосновным составом Тринидада и Тобаго, чья сборная 102-я в рейтинге FIFA. На счастье, в воротах североамериканцев остался один из важнейших игроков сборной Дензел Смит, выступающий, к слову, в третьей по статусу американской лиги. Если бы не он, то россияне разнесли бы соперника с неприличным счетом. А так тринидадцы отделались приемлемым поражением. Уже за стартовую четверть часа Сергеев не реализовал две прекрасные возможности, после чего россияне повели 2-0. На 7-й минуте после углового мяч отскочил на линию штрафной Бивееву, и универсал из местной Балтики красиво уложил его в правый нижний угол. А вскоре навес Алексея Мирончука привел к скидке Сергеева в штрафной чуть назад под удар Сильянову примехонько в левый нижний угол. Россияне снизили темп и дали сопернику немного надежды, но после перерыва Валерий Карпин заметно взбодрил команду, которая на 60-й минуте забила снова. Садулаев от лицевой слева выкатил мяч Батракову в штрафную, и лидер «Локомотива» в день 21-летия не промахнулся. Наша команда до финального свистка упустила еще кучу шансов, но все же выиграла крупно – 3-0.
2: «Локомотив Кубань» взял верх над «Зенитом» 91-85 в четвертом матче за третье место в баскетбольной единой лиге ВТБ. В составе краснодарцев 16 очков на счету Патрика Миллера, у клуба из Санкт-Петербурга 17 очков набрал Ксавье Мун. Счет в серии до трех побед стал равным 2-2. Решающая встреча пройдет в городе на Неве 12 июня. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Александровская колонна держится только за счет собственной тяжести. У нее нет никаких специальных опор. И это настоящее чудо инженерной мысли. Теперь и вы это знаете.
5: Главная комедия страны.
6: Разводитесь? А как же мы?
7: Мы исправим папу и маму.
5: Исправительный лагерь для родителей.
8: Мы перевоспитываем мажоров.
7: Папа у нас точно мажор.
9: А мама?
7: А мама у нас форс-мажор.
5: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
10: Вас сейчас казнят! Опускай!
11: Мы не готовы!
5: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
12: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
5: Сергей Стиллавин.
13: Дорогие товарищи, мы внимательно следим за самыми важными мировыми событиями. И сегодня мы решили, ну, заранее запланировали обсудить новость о том, что в Африке строится газопровод, который должен обеспечить независимость энергетическую Евросоюза, ну, я так понимаю, и от Штатов, и от поставок «Газпрома». И вот эту тему мы задумали обсудить с Русланом Сафаровым, политологом, экспертом финансового университета, автором, ведущим телеграм-канала «Геополитбюро». Руслан, доброе утро, очень рад нашей новой встречи. Да.
14: Доброе утро, уважаемый Сергей, и, конечно же, доброе утро всем слушателям.
13: Да. Руслан, но вот я вот начинаю чувствовать, что искусство приглашения гостей заключается в том, чтобы каким-то удивительным способом предвидеть, что гость, нужный гость, окажется в нужное время геополитическое, то есть вовремя в эфире, потому что мы с вами готовились к газопроводу, что, и я вас заранее не предупреждал, да, и я думаю, что вы прекрасно в курсе о том, что этой ночью очередное буйство противостояния американцев и иранцев произошло. Руслан, я не могу себе отказать в удовольствии нашим слушателям вот позволить услышать ваше экспертное мнение, прежде всего, на эту тему, потому что газопровод в Африке это очень действительно интересно, если бы все было спокойно, но когда мы слышим, что, значит, был сбит американский вертолет, американцы пообещали отомстить, ударили по Ирану, иранцы ударили минимум 4 ракетами, причем и по флоту, и по базам, да, американским. Вот, что происходит, Руслан, давайте об этом, вот это самая горячая ведь история ночная, да?
14: Сергей, да, мы тоже об этом писали уже ночью. Почему? Потому что, ну, на это нельзя не обратить внимание. Дело все в том, что вчера действительно иранцы сбили американский вертолет «Апачи» в Ормузском проливе. И Иран сделал заявление, что это случайность. То есть здесь как-то так, они сразу себе отступное такое оставили, что вот, ну, мы как бы не, мы готовы к переговорам дальше. То, что касается американцев, было заявление, обращу ваше внимание на то тональность, которую сделали американцы, прежде всего Дональд Трамп, что в данном случае мы обязаны ответить. Я подозреваю, что да, инцидент произошел. Я думаю, что ситуация будет разворачиваться в ближайшие 24 часа. Если мы не увидим повторных ударов, здесь сейчас очень важна будет позиция Израиля, потому что израильтяне могут включиться, они очень ждут этого момента, будем так откровенно. Если вот они здесь не включатся и не произойдет каких-то повторных ударов по Ирану, я думаю, что переговоры будут продолжаться дальше. Скорее всего, переговоры идут очень тяжело, переговоры идут очень напряженно. Уровень доверия между сторонами, мягко говоря, близок к нулевому. Поэтому, естественно, что любая случайность, которая происходит вот в этом напряженном регионе, она приводит к тому, что мы видим то, что происходило прошлой ночью. То есть мы видим обострение, новые какие-то вот, что называется, такие удары друг по другу и прочее. Но в целом я подозреваю, что будет вестись дальше переговорный трек, потому что на сегодняшний день есть некоторые подвижки, которые, скажем так, идут в пользу иранских наших друзей. Они связаны с тем, что прежде всего американцы начали говорить о финансовой, скажем так, помощи, как они это называют, Ирану, а фактически о выплате контрибуции. Там запускался разговор о фонде в $300 миллиардов. Иранцы эту цифру иногда, так сказать, экстраполируют аж до триллиона. Поэтому здесь, скорее всего, все-таки переговорный трек должен победить, если в ближайшие сутки не произойдет какой-то серьезной эскалации, если стороны все-таки не свалятся в конфликт. Но я бы здесь все-таки видел вариант того, что американцы будут всеми силами стараться эту историю замять и стремиться все-таки подписать какие-то, продолжить, по крайней мере, переговорные процессоры. Уже война для Соединенных Штатов на сегодняшний день, но, ну, не то чтобы смерти подобно, но нам для них чрезвычайно будет тяжело. Поэтому посмотрим, но ближайшие сутки это критическое время.
13: Руслан, мы понимаем, что процессы во всему миру, ну, в самых горячих точках взаимосвязаны. Вы видите параллель между обострением, ну, явным, атака на Питер, да, потом на Крым, на коммуникации, и вот теперь обострение в Иране. Это, с вашей точки зрения, какие-то взаимосвязанные звенья общей, так вот, напряженной ситуации, обострение напряженной ситуации?
14: Сергей, мы находимся в состоянии, скажем так, вялотекущей, мне очень не хочется это все говорить, но такой вялотекущей прокси Третьей мировой. Поэтому здесь любые действия в разных концах света, они всегда взаимосвязаны. А другое дело, что здесь это, конечно, очень такая тенденция антитрампистская, я бы так ее назвал. Почему? Потому что задачей Дональда Трампа было как раз-таки вытаскивать Соединенные Штаты из вот этой череды конфликтов, в которые их затягивает. А ослабление позиции Трампа после атаки на Иран и фактического, ну, скажем так, давайте это назовем очень дипломатично, не победы, Соединенных Штатов, да, скорее всего, поражение в этой ситуации, она приводит к тому, что на сегодняшний день укрепляется позиция его европейских оппонентов, которые как раз-таки вот всю зиму, всю весну, пока американцы пытались, так сказать, очень активно делать, так сказать, какие-то шаги в направлении примирения на Украине, вот они делали ровно обратные шаги. Сейчас их такт в этой ситуации, их время, они очень активно действуют в направлении эскалации в театре военных действий в Восточной Европе. И как раз-таки их задача сейчас удержать конфликт до осени, когда будут выборы в Соединенных Штатах. Демократы там по логике должны одерживать верх. Ну, скажем так, это европейская логика. Вот наши союзники-демократы придут к власти, если размышляют европейские политики. И вот тут-то мы, конечно, уже на белом коне, что называется, бежаем, мы начинаем управлять миром, как мы это любим. Поэтому на сегодняшний день обострение в Берсидском заливе и обострение вокруг украинского конфликта, конечно, это играет в первую очередь на руку европейцам, это играет против администрации Трампа. Трамп при этом делает все, что может. Многие обратили внимание, что как раз-таки в параллели с твитами касательно ситуации вокруг Ирана и так далее, Трамп вчера сделал очень важное заявление, что обратите внимание, дорогие мои американцы, у меня вот тут начал наконец-то сокращаться дисбаланс торговли. У нас начался рост экспорта. Моя концепция работает и так далее, и так далее. Скорее всего, это будет та логика, в которой будут работать республиканцы на ближайших выборах, на которые будет опираться администрация Трампа, и вся показывать, что у нас начались экономические успехи. Логика Трампа во внешней торговле была правильной. Давайте, что называется, голосовать за Дональда Трампа, республиканскую партию. Поэтому там напряжение очень серьезное, выборы будут такие, что называются, очень жесткие, очень тяжелые, поэтому, конечно, вокруг этого ведется очень-очень серьезная борьба.
13: Руслан, можно тогда сразу вопрос, который всех очень волнует, потому что многие ваши товарищи или не товарищи, они указывают на то, что вот это обострение очередное, в том числе, это следствие попытки скрыть проблемы очень серьезные в финансовой сфере, что вот идет странная история, указывают, да, на то, что там котировки на бирже растут, а биткоин при этом падает, и говорят, что вот-вот должен случиться какой-то облом, и что, может быть, это все дотянет до конца лета, а может быть, до выборов. Как вы считаете, обеим силам, условно говоря, трампистам и его оппонентам выгодно до выборов дотянуть какие-то, ну, действительно, глобальные потрясения экономические? Или они в этом смысле тоже разделились?
14: Вы знаете, я думаю, что здесь заинтересованности в огромном каком-то обвале. Давайте так, обвал ждут уже давно. Обвал ждут, что называется, с часу на час. Но вопрос заключается в том, при чьей администрации этот обвал произойдет. И здесь это, знаете, как передача таких вот горячих каких-то камушков, такая игра в передачу кипяточных камней, кто в этот момент вот обожжется. Поэтому, соответственно, я подозреваю, что, конечно, демократам было бы удобнее, если бы этот обвал произошел сейчас, еще до выборов, потому что это очень серьезно укрепило бы их позиции. Вот, республиканцам, конечно, необходимо эту ситуацию оттягивать всеми силами. Здесь вопрос заключается в том, на что мы здесь опираемся, когда проводим этот анализ. Если говорить о логике Трампа, еще раз скажу, у него сейчас есть определенная идея, она заключается в том, что вот это обострение, которое произошло в Персидском заливе, повышение цен на нефть приводит к росту инфляции. Этот рост инфляции происходит прежде всего в странах, которые являются экспортерами, поставщиками товаров в Соединенные Штаты. И здесь как раз-таки его логика пошлин должна сработать на пользу Соединенным Штатам. То есть чем больше и чем дороже эти товары будут поступать в США, тем, соответственно, больше пошлины будет поступать в американский бюджет, и тем выгоднее это для американского производителя. Это логика Дональда Трампа. Поэтому, естественно, ему сейчас необходимо максимально, что называется, с одной стороны, разгонять эти инфляционные все события, с другой стороны, сделать все возможное, чтобы система не рухнула до ноября. Чтобы в данном случае он мог показать и сказать, вот то, о чем написал как раз вчера, дорогие друзья, у нас начинаются определенные вот успехи, а давайте вот видите, наша логика работает, а давайте за нас голосовать. Ну, это если это совсем упрощать эту ситуацию. Поэтому посмотрим. Здесь вопрос скорее, ну, я все-таки, Сергей, являюсь политологом, понимаете, поэтому здесь это будет, надо уже запрашивать макроэкономистов, насколько они вот...
13: Понимаю, хорошо, хорошо, будет, хорошо. Давайте мы тогда к нашей главной теме перейдем. Я о ней чуть-чуть сейчас расскажу, и после короткой рекламы мы как раз поговорим о том, о чем собирались, если бы не ночные события опять в Персидском заливе, да? Так вот, в Африке начали строить газопровод, участвует в этом строительстве Нигерия, Нигер, Алжир. Придется, конечно, достать карту Африки для того, чтобы немножко понять, откуда, куда все это идет. Но Алжир, сразу понятно, это побережье Средиземного моря, а там дальше Франция. Так вот, хотят поставлять африканский газ в Европу, и якобы это поможет Евросоюзу, поскольку это нас тоже касается, не только морально, но и материально. Мы об этом давайте с Русланом Сафаровым сразу после рекламы поговорим.
9: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
4: «Маяк». Хроники городов.
11: Здравствуйте, с вами в студии Евгений Масейко, в эфире «Хроники городов». Сегодня мы прогуляемся из исторического центра в северную часть Вологды. По древнему городу нас проведет профессиональный экскурсовод, аттестованный гид-историк областного центра Александр Мироносец. Сопроводят нашу прогулку и заглянут в старинные дома по пути следования мои коллеги Яна Ильина и Иван Жариков.
15: Прогулка с экспертом.
16: Сегодня мы отправимся в путешествие по проспекту Победы, настоящей артерии Вологды, бьющему пульсу в самом сердце города. Эта улица раскинулась на 1,5 километра от площади Свободы до самого горизонта, куда стремится железная дорога на Архангельск. На месте современного проспекта Победы до 1918 года располагались три улицы: Гостинодворская, Громовская и Царя-Константиновская. А знаете, Гостинодворская старожилка. Глядя на план Вологды 17 века, где каменные стены Кремля Ивана Грозного возвышались над городом, видишь зарождение Гостинодворской. Начиналась она от самой Спасской башни, главных ворот города, чьи размеры тогда затмевали даже московскую. Через них в Вологду въезжали купцы, цари, и даже сам Петр I удостаивал ее своим присутствием. Это не просто улица. Это летопись города высечена в камне. От былого великолепия Вологодского гостиного двора остались лишь две величественные трехэтажные башни, напоминающие о том, что Гостинодворская площадь и Кремль были центром жизни города, местом, где кипела торговля. Вологодская ярмарка – ежегодный праздник торговли и изобилия, куда съезжались купцы со всей Руси. Ярославцы баловали сладостями, ароматной халвой, засахаренными орехами, цукатами, колоколами и церковной утварью. Тула славилась пряниками с самоварами, костромичи яркими тканями. Гости из дальней Бухары привозили роскошные ковры, а заморские купцы, которых тогда величали гостями, привозили диковинные товары, именуемые гостинцами. Не случайно Вологду до основания Санкт-Петербурга величали форточкой в Европу, пока Петр не прорубил свое легендарное окно и нашу форточку не захлопнул. Говорят, в Вологду возили товаров на 500 000 золотых рублей, и распродавалось все это за 2 недели. История проспекта Победы тесно связана с историей площади Свободы, Гостинодворская площадь. Поэтому невольно приходится объединять их вместе. До грандиозной перепланировки Вологды в 1781 году улицы были тесными, где хозяйки через окна передавали друг другу горшки на ухватах. А после появились проспекты шириной в 20-40 метров. Площадь замостили камнем, освещаемым керосиновыми фонарями. До революции Гостинодворская улица, особенно в центре, была привилегированным местом. Здесь сосредоточились богатые купцы, казенные учреждения, а гостиницы «Москва», «Европа», «Сидоровская», «Берлин», «Славянская», «Светлорядская» принимали именитых гостей. И представьте, на такой сравнительно небольшой площади целых 5 гостиниц. По торговым дням крестьяне со своими товарами стекались сюда, а после торговли в гостинице пропивать и прогуливать свои барыши, и нередко возвращались домой чуть ли не с пустыми карманами. В ярмарочные дни гостиницы буквально ломились от приезжих, но довольно о прошлом. Отправляемся в путешествие по бывшей Гостинодворской улице. В 1918 году улица Свободы, в 1938 Папанинцев в честь отважных полярников. И, наконец, 5 мая 1965 года, в ознаменование 20-летия Победы, она стала проспектом Победы. Начнем с памятника Ленину, где, кстати, когда-то меня тут принимали в пионеры в день рождения Ильича. Пройдем по бульвару, который был устроен к приезду императора Александра II в 1858 году. И теперь известен нам под неблагозвучным народным названием. По обе стороны современные магазинчики и кафе, но взгляните внимательно. Это же бывшие купеческие лавки, доходные дома и гостиницы, хранящие отголоски прошлого.
17: Историческая справка.
18: Дом номер 2 – бывший торговый дом Берсенева и компании, 19 век. Реконструированный до неузнаваемости в 1930-х, он стал швейной фабрикой имени Клары Цеткин, а ныне – Вологодским государственным университетом. Вот дом номер 6 – бывшая гостиница «Славянская», принадлежавшая купцу Гусеву. При ней в 1908 году зажегся экран первого вологодского кинотеатра «Модерн». В 1927-м здесь открылся ресторан «Север».
19: Дом номер 12 – отдельная история. Изначально скромный одноэтажник, он был надстроен, кажется, весьма достойно, современным вологодским купцом Тимуром Медновым, вызвав судебный спор с Департаментом культуры. Сейчас это место притяжения студентов благодаря недорогой кухне в народном ресторане. На противоположной стороне бывшие лавки светлого ряда, которые мы могли утратить в советский период. По генеральному плану развития города на традиционной площадке торговых рядов было предусмотрено строительство торгового центра, в котором разместились бы универмаг на 400 рабочих мест, ресторан и несколько специализированных магазинов. А нынешний универмаг, ЦУМ, хотели превратить в детский мир, но история внесла свои корректировки и оставила все как есть. Дом номер 25 – настоящее произведение искусства в стиле модерн, принадлежавший некогда купцу Зайцеву.
16: А мы остановились у скульптурной композиции «Девочка с мороженым», прозвана Жадиной за свое нежелание делиться лакомством с котиком.
19: Слева, на углу с улицей Батюшкова, возвышается величественный дом удельного ведомства. Здесь с 1832 года в семье родственников жил поэт Батюшков, друг Пушкина и Жуковского, чье имя навсегда вписано в золотые страницы русской литературы. Поэтому на доме мемориальная доска. До 1918 года здесь располагалась первая женская гимназия, затем курсы для командиров Красной Армии, далее педагогический техникум и музыкальное училище, а сейчас открывается филиал Ярославского государственного медицинского университета. Напротив идет высокая каменная стена, составляющая часть четырехугольника стен вокруг архиерейского двора, с башнями, которые возведены в 1670-х годах при архиерее Симоне, с назначением как оборонительного сооружения Малого Кремля.
18: Проспект украшают и новое фундаментальное здание. Дом номер 33, построенный изначально для управления СЖД, затем совнархоз, а теперь офисно-торговый центр. Дома 35-37, учебные корпуса пединститута, а перед ними памятник Владимиру Маяковскому. Дом номер 39 – бывший дом женской одежды, а теперь банк. А на противоположной стороне – бывший парк культуры и отдыха вагоноремонтного завода. Когда-то здесь был архиерейский сад, закрытый для простых горожан. В 1922 году он стал достоянием рабочих. Здесь появились летний театр, эстрада, читальня, спортплощадки. Это был очаг культуры и любимое место отдыха. Сегодня это Кремлевский сад.
16: В прошлом столетии проспект украсился многооконными фасадами музыкально-педагогического училища и школы номер 20, словно протягивая руку приветствия юности. По соседству с ними стройные ряды жилых домов тянулись к небу, рождая ощущение прогресса. Здесь, как и в старину, не утихает торговая суета. В витринах одних магазинчиков, что приютились в старинных, до неузнаваемости преображенных зданиях, отражается прошлое. Другие же бойко раскинулись на первых этажах современных многоэтажек. И среди них юбилейный, знакомый каждому старожилу, чье теплое название сегодня изменилось с холодной поступью сети «Магнит». Бывшая Гостинодворская улица, повидавшая времена, словно птица, меняла свое оперение. В вихре революционных перемен она стала улицей Свободы, затем слилась с улицами Засодимского и Хлюстова, обрела имя героев Папанинцев, но лишь в 1959 году, словно весна после долгой зимы, она расцвела под звучным именем проспекта Победы. А прогулка по проспекту Победы – это не просто поход по магазинам. Это настоящее путешествие во времени через архитектурные шедевры. Здесь вам и русское узорочье, с его тонкой резьбой и сказочной красотой, воплощенной в храме Константина и Елены, словно выхваченный из сказки. И пышный поздний классицизм, что гордо демонстрирует жилой дом 19 века по адресу проспекта Победы, 26. И, конечно, модерн с его плавными линиями и загадочными узорами, которые оживают в декоративных деталях дома номер 32. И вот в 2024 году проспект Победы пережил настоящее преображение. Словно художник, вдохнувший жизнь в свое творение, фасады домов заиграли новыми красками, обновили дорожное полотно, а вечерняя иллюминация, мягко подсвечивая каждый уголок, добавила ему волшебства, которое превращает проспект в сверкающую реку огней.
11: На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю прогулку. Гуляйте с нами, и вы будете знать историю любимого города. До новых встреч!
17: Хроники городов.
15: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
11: Слушайте в следующей программе «Бульвар Пирогова».
9: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: В Москве 9 часов.
5: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России и акватории Черного моря 326 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России. В зоне проведения спецоперации, расположенной в здании вражеский пункт управления беспилотниками, был уничтожен точным попаданием танка Т-80 группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны. Также были уничтожены операторы дронов и оборудование связи, которые противник использовал для управления FPV-дронами. В ведомстве отметили, что экипажи танков 74-й бригады группировки войск «Центр» продолжают эффективно поддерживать наступление штурмовых подразделений на Донецком направлении спецоперации. Южная транспортная прокуратура организовала горячую линию по вопросам соблюдения прав пассажиров в связи с изменением графика движения пассажирских поездов в Крыму. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 10 июня в Крыму вводится новая схема движения пассажирских поездов, часть из которых будет курсировать только в светлое время суток. Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» скорректировала расписание, изменения не коснутся пригородного сообщения. Пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах приносит реальное благо, а не пустые обещания. Поэтому среди армянского народа очевиден запрос на развитие отношений с Россией и этими структурами, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что поддержка в двусторонних связях со стороны армянского народа, как и со стороны российского, основана на реальном понимании того, что эти связи дают. Парламентские выборы в Армении прошли при беспрецедентном давлении на оппозицию со стороны властей и небывалом вмешательстве Запада, также отметила Захарова. Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, набрала почти 50% голосов. Армия США этой ночью провела серию массированных атак на города Ирана. Взрывы прогремели в разных частях страны, в том числе в порту провинции Бендер-Аббас и на базе ВМС в городе Минаб. Кроме того, целями стали радары и системы ПВО. Приходят сообщения о том, что помимо военных объектов нападению подверглись и два водохранилища. В американском командовании сообщили, что удары стали ответом на вчерашнее уничтожение вертолета «Апач» армии США, и они нанесены по прямому указанию Дональда Трампа. Сам глава Белого дома заявил, что жесткая реакция была необходима, но он все еще верит в возможность заключить сделку, даже несмотря на новый виток вооруженного противостояния.
20: Мы ведем переговоры в Иране. Это не прекращается. И, по крайней мере, через 1-2 дня у нас может появиться идея. Но я думаю, что все идет хорошо.
0: В Тегеране пока договариваться не намерены. Корпус стражи Исламской революции после американской атаки запустил баллистические ракеты и несколько беспилотников по базам США в Бахрейне, Кувейте и Иордании. В иранском командовании заявили, что все цели, в том числе ангары с истребителями F-35 и центр управления и контроля, успешно поражены. Мидорана заявил, что страны Персидского залива несут ответственность за предоставление использования их территории США для атак против Ирана. По мнению ведомства, ночные удары США по Ирану являются грубым нарушением устава ООН. Кроме того, МИД указал на ответственность ООН, ее Совета Безопасности и Генерального секретаря за защиту международного мира и безопасности, а также привлечение нарушителей к ответственности. Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские военные завершили нанесение ударов по Ирану в ответ на атаку на вертолет «Апач». Орбита Международной космической станции была скорректирована и увеличена более чем на 1,5 километра, составив 419 километров над поверхностью Земли, сообщили в Роскосмосе. Подъем станции проведен при помощи двигателей «Прогресса» МС-34. В госкорпорации отметили, что целью коррекции была создание баллистических условий для пребывания корабля «Союз МС-29» и посадки «Союза МС-28». Сейчас на МКС несут вахту космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, а также несколько астронавтов НАСА. Столичная жара сегодня может побить рекорд почти 30-летней давности. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Сегодня лето будет наступать в Центральной России по всем фронтам. Метеоусловия в столичном регионе будут определяться областью повышенного атмосферного давления, такое малоградиентное барическое поле. Поэтому в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков. Ветер в западной четверти 1,6 метров в секунду. Ну и температура воздуха плюс 28, плюс 31 градус. Это при норме плюс 21. Соответственно, все это очень будет близко к рекорду дня, который держится с 1998 года, когда московские термометры, ну это на опорной метеостанции ВДНХ, показывали ровно плюс 30 градусов. Ну и атмосферное давление чуть подрастет, составит 748 миллиметров ртутного столба. Завтра характер погодных условий существенно не изменится. В основном это солнечная сухая погода и днем 29-32.
0: По прогнозам синоптиков, жара продержится в столичном регионе до пятницы, уже в выходные вместе с осадками установится комфортная и нежаркая погода. Вода в реках московского региона продолжает постепенно прогреваться. В настоящее время температура в водоемах составляет 17-22 градуса, рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
21: Народный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки «Балкукол Москва». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Балкукол Москва» с 12 по 14 июня. ТВК «Тишинка». Тишинская площадь, дом 1, строение 1. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
22: Рекламные службы 495-105-5244.
23: Сергей Стиллавин и его

0: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, в нашей истории нам есть чем гордиться, и эти героические страницы нас должны вдохновлять на нынешние свершения. И, вы знаете, операция «Анадырь», это, конечно, одна из блистательных операций, которая была проделана в советское время, это 1962 год, Куба, ракеты, пальмы, подводные лодки. Ну, в общем, вы примерно понимаете, о чем идет речь. Я очень рад, что с нами сегодня Сергей Алексеевич Засорин, заместитель директора Центра регионального сотрудничества Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук. Сергей Алексеевич, очень рад нашей каждой встрече. Доброе утро.
2: Да. Да, я приветствую вас, Сергей. Я тоже рад снова оказаться, тем более в такой блестящей студии, которую теперь вы располагаете.
1: Конечно,
2: и я приветствую всех наших радиослушателей. Доброе утро.
1: Сергей Алексеевич, да, у меня есть несколько личных, вернее, одно личное воспоминание, потому что мой дядя был ракетчиком, вот, и он базировался, когда уже я родился, в Эстонии, там находились наши военные части ракетные, в частности, город Выру есть такой в Эстонии, я там провел детство свое, лето бывал часто очень, и я помню, как на семейных, ну, празднествах, когда много-много людей собирались, и я с огромной теплотой вспоминаю те времена, когда вот огромный стол и много-много людей, и взрослые о чем-то говорили. Я помню, как вот маленьким еще мальчиком, я помню, как они смеялись, что дядя Дима, Дима его звали, вот как-то однажды в 60-е годы вернулся из армейской командировки невероятно загорелым, черным, как смоль. А он был красивым, видным таким офицером, ну, еще молодым тогда. И тогда уже он так намекал и шутил, говорил, что вот это кубинский загар. То есть, я так понимаю, что он принимал участие в этой секретной операции Генштаба. Сергей Алексеевич, мы, в принципе, вот эту историю с противостоянием, да, когда мы разместили на Кубе ракеты, американцы со своего самолета-разведчика увидели, что что-то какие-то странные пальмы торчат, да, потому что наши ракеты были, ну, как бы они могли сойти за сосну нашу, а пальма, она пониже, поэтому они выпячивались немножко, да, из общего такого лесного тропического массива, да, и потом было жесткое противостояние между Советским Союзом, Кеннеди и Хрущев, мы по какой-то причине согласились сделать вид, что мы в единоличном порядке выводим эти ракеты с Кубы. Хотя это было встречное движение, потому что американцы же нас спровоцировали на это, разместив свои ракеты в Турции. Но про Турцию мы узнали только совсем недавно, и нам несколько десятков лет казалось, что мы позорно сбежали с Кубы. Вот, Сергей Алексеевич, вообще вот эта вот драма вся геополитическая, с вашей точки зрения, когда она начала разворачиваться? Потому что вот эта операция «Анадырь», ну, это уже практические действия, да? А мы же были спровоцированы. А почему и чем именно вот в те годы вот так вот обострилась международная обстановка? Из-за чего?
2: Ну, Сергей, вы знаете, здесь довольно история такая сложная и неоднозначная и не быстрая, но я только основные вещи напомню нашим слушателям. Собственно говоря, «Анадырь», вокруг него все происходящее, это уже пик. Это еще шах и Третья мировая война. А вот как все начиналось? Ну, начиналось, если совсем кратенько, с совершенно себя дискредитировавшего диктатора Фульхенсио Батисты, который продал практически американцам не только сахарные плантации, но и всю территорию под публичные дома и сигары, и на этом заработал фантастические деньги. Восстание под руководством Фиделя, неудачный старт, потом долгая партизанская борьба, потом, в конце концов, маленький корабль «Гранма», который на Кубе рисовали как нашу «Аврору» огромную, который привез к победе кубинских революционеров 1 января уже 59 года на Кубе была провозглашена новая власть, левая власть, свержение диктатора Батисты. И вот здесь есть момент очень существенный, который наши иногда люди просто, ну, не знают, теряют. Не сразу все заладилось с кубинским социализмом, потому что Фидель пытался договориться с американцами. Но он, с одной стороны, договаривался, а с другой стороны, за короткое время национализировал все сахарные плантации, закрыл все эти публичные дома. И тогдашний президент Эйзенхауэр уже в марте, обратите внимание, в марте 59 года дал секретное, которое тут же стало известно всем, распоряжение ЦРУ любыми возможными способами убрать этот самый режим.

плюс к этому пшеница, плюс к этому сельхозтехника, ну и стали завозить в приличном количестве сахарный тростник. Конечно, американцы на это не могли смотреть спокойно, потому что доктрина Монро, что Южная Америка – это задний двор американского великого государства, как-то прямо, скажем так, трещала. И вот тогда американцы начинают попытку вмешательства внешнего. Символическое название – залив свиней, там высаживаются кубинские контрреволюционеры. Учитывайте, друзья, что там и до сих пор остается американская база Гуантанамо. И вот с помощью американских советников оружия они пытаются свергнуть Фиделя. Объявляется, вот что спровоцировало острую ситуацию? Объявляется операция «Мангуст». Это свержение Кастро, это диверсионная деятельность, это подрыв кубинской экономики. Кубинцы отбиваются, но дальше им одним выстоять невозможно. И тогда Рауль Кастро, брат Фиделя, приезжает в Москву, министр обороны, подписывает соглашение пока о поставке обычного вооружения. Мы отправляем танки, мы отправляем артиллерию, мы отправляем стрелковое оружие. Речи о ядерном потенциале, ядерном арсенале пока нет. Но когда американцы не успокаиваются и начинают активно проводить учения провокационные у берегов Кубы, еще чуть-чуть и вторжение, вот тогда на заседании Политбюро принимается решение, все-таки непростое решение. Там были споры, там были сомнения о размещении ядерного оружия на территории Кубы. Причем еще одна деталь, малоизвестная, Фидель не хотел такого развития событий. Он хотел экономической поддержки, не более того. Он боялся, что все придет в конечном счете к гражданской войне. Но его убедили, ему объяснили. Вот эта операция замечательно была подготовлена. Анадырь, вот вы рассказали про своего родственника Загорелого. Ну, видимо, он должен был где-то на Чукотке загорать, потому что, во-первых, операция была названа Анадырь. И, во-вторых, это огромная акция под прикрытием, потому что на глазах у американских агентов перемещались большие транспорты, еще пока на территории России, с валенками, с лыжами, а с какими-то там, не знаю, там дубленками, тулупами, вроде как новые учения где-нибудь ближе к Северному полярному кругу. А потом была сформирована целая группа, кстати говоря, курировал один из блестящих маршалов Второй мировой Великой Отечественной войны Бабаджанян, возглавлял группировку, вообще легендарная личность, единственный в нашей истории дважды герой Советского Союза, кавалерист, обратите внимание, кавалерист Осетин Исаплиев. И он был назначен, он до этого был командующим Северокавказским военным округом, был назначен специальной военной группировкой на Кубе, предполагалось создать огромную военную базу, где должны были быть размещены не только ракеты, но еще перемещение туда подводных лодок. Была специальная военная операция по направлению ядерных боеголовок на подводных лодках, авиационная база. Ракетные базы несколько. Вплоть до того, что там должна была быть такая серьезная военная структура, что предполагалось вывести 3 госпиталя и 1 хлебозавод. Дальше, вот, наверное, ваш дядя мог об этом, ну, вряд ли бы он рассказывал, потому что это было совершенно секретно, когда было, вот почему мы сегодня об этом говорим. Первый наш корабль в рамках операции «Анадырь» отправился 10 июля 1962 года. Выплывали, вы говорите об Эстонии, ну да, потому что использовали Балтийское море, использовали Черное море, использовали Баренцево море, но что самое интересное, все это было перемещено на кораблях гражданского флота. Все пряталось, все скрывалось. Даже катера ракетные были на гражданских кораблях спрятаны. И вот они перемещались, они не знали, куда они плывут. Если бы ваш дядя рассказывал, какое он получил задание... 3 раза навигация менялась. Сначала первая навигация была, ну и по крайней мере, из Черного моря

0: справляться. Это Босфор, Дарданеллы, проливы. Второе – Гибралтар. А уж третье, конечно, не Анадырь, а Куба. И вот за две недели они туда доплыли. Американцы, да, действительно, тот самый злосчастный У-2, который в свое время охотился за секретами Королева, увидел что-то, это еще пока на кораблях, что-то неудачно, неумело прятали. Смог подлететь, причем они летали нагло, как вороны над палубой. Один даже умудрился упасть в море и утонуть. Американцы стали о чем-то догадываться. И вот тогда они вводят военную блокаду. Они заставляют часть наших кораблей вернуться. Потому что, ну, например, военно-морской флот мы не рискнули туда отправить. Такой, кроме миниатюрных крейсеров. Но до сих пор, не до сих пор, а долгое время американцы вообще не понимали, что происходит. Потому что, ну, они считали, что там, ну, что русские там какие-то учения решили провести. 15-20 тысяч контингент оказалось. Вообще планировали 50, успели доставить 43 тысячи. Ракеты средней дальности Р-12, крылатые ракеты, зенитные установки, бомбардировщики, способные авиабомбы с ядерным зарядом доставлять и прочее, и прочее, и прочее. Теперь по поводу загара. Дело в том, что когда все-таки вот тем, кому удалось прорваться через блокаду, наши там высадились, вообще они не понимали, чем наши там занимаются. Кто сыграл роль очень для нас опасную? Был тогда перебежчик Олег Пеньковский, который, так, будучи сотрудником ГРУ, сбежал тогда в Британию, потом в Штаты. Он опознал вот то, что вы сейчас вспоминали, опознал в одном из объектов наши. Это же были секретные тогда совершенно разработки, что это вот новая русская ракета крылатая. И что на самом деле, вот если они там все это разместят, они могут покрыть всю территорию Соединенных Штатов, вплоть до побережья Тихого океана. И вот тогда, недели две примерно, в октябре месяце, ну, надо было как-то все-таки попытаться еще спрятаться. Тем более, еще один момент. Это сыграло тогда опасную для нас, имело реакцию, потому что операция была военная, политически поддержанная. Но наш МИД был абсолютно не посвящен. Им даже не давалось поручения, как надо американцев подготовить дипломатически и какую пропаганду по этому поводу вести. Вот две недели наши ребята, находясь на Кубе, играли в футбол. И вот американцы летали, не могли понять, это откуда же такие кубинцы оказались. Почему-то все белокожие, в сапогах, но очень и очень хорошо физически накачанные. Уж потом, но уже скрывать было поздно, было понятно, и потом в конечном счете, ну, до сих пор мы говорим, вы правильно сказали, легендарное, яркое, сложное, но легендарное событие, операция «Анадырь». Принесла результат, конечно, принесла. Если бы мы тогда не смогли прорваться хотя бы в таком объеме, да никогда бы американцы не дрогнули в этих переговорах. Большой вопрос, кто там не нажал кнопку, кто сказал главное слово здравомыслящего человека, в чем роль Кеннеди, а в чем роль его брата Роберта, а в чем роль нашего Хрущева, я думаю, минимальная, а в чем роль все-таки приличного дипломата Микояна, который активно участвовал в этом процессе. Но так или иначе, в последний момент, слава богу, кнопку не нажали. Теперь ваш вопрос, чем все закончилось? А очень, оно до сих пор не закончилось. Потому что о чем договорились? В чем был позитив вот этого прорыва нашего «Анадырь-плюс»? Мы смогли американцев заставить вывести вот те «Юпитер», ракеты, которые они разместили на наших границах. В первую очередь опасная ситуация с Турцией. 10 минут подлетного времени до Москвы, Италия. Но вот спорят наши до сих пор, кто сдался и кто использовал ситуацию для себя. Мы вывели наши ракеты с Кубы. Вывели. Оставили символическую бригаду, вооруженную обычным оружием. Но американцы вернули ракеты на Кубу. Другое дело, что вот сегодня темные, на Кубу, я прошу прощения, оговорился, в Турцию до сих пор темная история. Остаются там американские ракеты в арсеналах. Или как там Эрдоган сегодня доказывает, да не нужны нам ваши ракеты, мы свои собственные сделаем. А то еще разговоры о том, что американцы перебросили свои военные объекты из Турции в Румынию. Румыния отказывается, турки делают непонимающий вид. Это острая история, как и острая история сегодня вокруг современного состояния Кубы и современного давления, современной блокады. Кстати сказать, мы вернули со временем, вернули наш контингент, ядерное оружие нет. Уже нет. Хотя наши подводные лодки с ядерным арсеналом, ну что, они до сих пор иногда демонстративно проплывают в Карибском море, показывая, что если заставите, мы будем реагировать по-другому. Так что это, конечно, очень яркий эпизод, очень экзотический эпизод нашей, ну, скорее даже военно-политической истории. Кстати, да. Кстати говоря, потом Фидель согласился, что надо было так делать, и очень просил нас не забирать ядерное оружие.
1: Да. Сергей Алексеевич, но в любом случае это живая история. Это не просто было сколько-то лет назад, конечно. Но и до сих пор все это живо, да. И да здравствует наши герои, которые блестяще провели эту операцию. Сергей Алексеевич Засорин, кандидат исторических наук, блестящий докладчик. Спасибо большое.
2: Реклама. Как выглядит идеальный семейный отпуск?
3: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
2: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
5: Категория 12+.
6: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: шкуру сниму на суточно-ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: в Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Расчет ударных беспилотников 80-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Войск Север» в зоне проведения спецоперации за неделю уничтожил 10 укрепленных позиций вооруженных сил Украины в Сумской области. Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы группировки «Войск Запад» за прошедшие сутки сбили в воздухе 59 беспилотников самолетного типа и еще столько же тяжелых гексокоптеров ВСУ, сообщил начальник пресс-центра Запада Леонид Шаров. По его словам, за прошедшие сутки подразделениями группировки были вскрыты и уничтожены 59 пунктов управления беспилотниками, две станции спутниковой связи «Старлинк», 20 наземных роботехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов. Европейские страны устали от украинских переселенцев и избавляются от них, в том числе рассматривая возможность отправки их прямо на фронт, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Западная Европа сначала приняла у себя украинцев, а теперь, устав от гостей, избавляется от них. Дипломат также отметила, что, сравнивая людей с игральными картами, Зеленский демонстрирует кровожадную и беспринципиальную сущность своего режима. Ранее глава киевского режима заявил, что живые люди, смелые и умные граждане являются главными картами Украины. Дипломат призналась, что впервые, увидев это заявление Зеленского, даже сразу не поняла, о чем речь. Действия киевского режима, сопровождающиеся бесконечным потоком ложных нарративов, Захарова назвала шулерством и международным мошенничеством. Петер Мадьяр выступил против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что не приемлет двойные стандарты в отношении Украины. По его словам, Киев должен проходить путь к членству в Евросоюзе по тем же правилам, что и остальные кандидаты.
2: Megállapodási szándék az ukrán fél részéről, úgyhogy szerintem ez jó. Ukrán csatlakozásról annyit, hogy én világosan elmondtam korábban, és most is meg tudom ismételni, hogy nem fogadunk el semmilyen kettős mércét, nem látjuk szükségességét a gyorsított csatlakozásnak, főleg mivel egy sajnos még mindig háborúban álló országról van szó.
0: Ранее Польша выступила против каких-либо льгот для Киева. Тем не менее, польский премьер Дональд Туск заявил, что не будет блокировать вступление Украины в ЕС. На станции Кряж в Самарской области пропало напряжение в контактной сети, из-за чего задержали несколько пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Задержаны поезда, следующие из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, в Самару, Орск и Читу, а также пригородные составы, курсирующие между Самарой, Новокуйбышевском, Тольятти, Сызранью, Мирным и Чапаевском. Отклонение от графика достигает 1,5 часов. Решение о создании постоянной базы США в Польше будет принято в ближайшее время, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Отвечая на вопрос журналиста о том, сколько времени займет этот процесс, год или меньше, министр сказал, что решение будет принято гораздо раньше. Этот процесс планирования завершится в течение нескольких, возможно, 10 недель, отметил он. В настоящее время на территории Польши расквартировано около 10 тысяч американских солдат, и их присутствие осуществляется по принципу по ротации. Распространение требований закона о русской полке на продовольственные товары сейчас не обсуждается. Об этом ТАСС заявил статс-секретарь замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушев. По его словам, доля отечественной продукции во многих базовых категориях в торговых сетях страны достигает около 85%. В этом сегменте отечественные производители не просто конкурентоспособны, они являются лидерами рынка, подчеркнул Чекушев. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте vesti.ru.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем с прояснениями, кратковременный дождь и до 22 градусов. В Москве переменная облачность, во второй половине дня возможны небольшие осадки, гроза, максимальная температура в столице 29-31 градус, атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
1: Спорта.
3: Доброе утро, новости.
1: новости спорта Егор Новиков. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин доволен игрой команды в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго. В Калининграде россияне разгромили соперника 3-0. Мячи забили Мингиян Бивиев, Александр Сильянов и Алексей Батраков. По словам Карпина, он доволен почти всем. А если придираться, то можно к реализации. Счет 6-0 или 7-0 никого бы не удивил, добавил рулевой сборной России. Московская футбольная «Динамо» окончательно сформировала тренерский штаб под рулевого команды Сандра Шварца. Тему продолжит Александр Ниценко.
3: Столичная «Динамо» с Валерием Карпиным, а затем и Роланом Гусевым осталась в сезоне без победы в Кубке России, а также заняла 7-е место в РПЛ. Руководство «Бело-голубых» в целях улучшения результатов обратилось к бывшему наставнику «Динамовцев» Сандру Шварцу, который после ухода из клуба MLS «Нью-Йорк Ред Булл» находился без работы. Немец принял приглашение и начал набирать новый тренерский штаб. В течение последней недели его усилили многолетний ассистент Шварца Волкан Булут, тренеры по физподготовке Пепе и Иван Карандашов, а также директор по видеоаналитике Гильермо. Во вторник стало известно о том, что немецкому тренеру в «Динамо» будут помогать еще 4 специалиста. Среди них оказался уже помогавший Шварцу Павел Алпатов, в последнее время трудившийся во второй команде «Динамо». За 2 последних сезона она совершила 2 повышения в классе, закрепившись в дивизионе А второй лиги. Компанию Шварцу также составит Сергей Паршевлюк, который еще будучи игроком, стал вместе с немецким тренером бронзовым призером РПЛ. Также в команде остаются тренер по вратарям Дмитрий Изотов и видеоаналитик Андрей Панов. Штаб «Динамо» полностью сформирован и на следующей неделе приступит к работе с командой на предсезонном сборе, было сказано в сообщении московского клуба.
1: Конгресс Международной федерации санного спорта не принял никакого решения по вопросу допуска российских спортсменов до соревнований следующего сезона. Об этом рассказал советник президента Федерации санного спорта России Станислав Тюрин. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. В Санкт-Петербурге больше мостов, чем в Венеции. В городе и окрестностях их более 400. От маленьких пешеходных до огромных разводных. Недаром Санкт-Петербург неофициально называют «Северной Венецией». Теперь и вы это знаете.
5: В новом выпуске журнала Discovery.
6: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
5: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с Романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
9: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Сергей Стиллавин и его друзья на «Маяке».
10: Дорогие товарищи, сегодня большой праздник. Сегодня Союз мультфильму исполняется 90 лет этой замечательной киностудии. И мы, конечно, наше поколение, не только наше, благодарно людям, которые многие десятилетия назад создавали те шедевры, которые нас воспитали. Мой друг Владислав Александрович вырос таким, таким, как вырос, благодаря Волку. Я благодаря коту.
11: Не Волку, вот, а котеночкину.
10: Хорошо, хорошо, котеночкину, да. И каждый из нас найдет ту опору в прошлом, да, рисованную, которая помогла нам стать людьми. И второй подарок для нас, для всех. Сегодня с нами вновь Александр Шпагин, кинокритик, историк кино, актер, мыслитель. Александр, я очень рад нашей новой встрече. Поверьте, я приближал ее как мог. Доброе утро.
12: Да, да, здравствуйте, да.
10: Да. Александр, ну, я знаю вас как человека глубокого и умеющего хлестко называть вещи своими именами. А вот как вам видится, вот в чем был такой потрясающий успех, такая сила воздействия на всех нас, что мы до сих пор с теплотой, с любовью и с чувством такого, с чувством обязанности за все то, что хорошее в нас есть, вспоминаем мультипликацию Союза мультфильмов советской эпохи?
12: Ну, в первую очередь, конечно, мы ведем речь о кинематографе, к которому мы вообще максимально прикипаем душой. Это кинематограф 70-х и 80-х годов, потому что там было сделано максимальное количество хитов, в том числе и мультипликационных хитов. Более того, вот сегодня стало просто модным выходить с, и это очень хорошо, выходить с семьями в, на уикенды и обязательно смотреть семейное кино. Отсюда такой успех всех этих фэнтези, которые далеко не все хороши, но тем не менее сегодня. Но, тем не менее, значит, их все смотрят. Просто вот «Миллиардники», и «Простоквашино», и «Буратино», и «Чебурашка-2», и так далее, и так далее. Так вот, тогда это семейное кино заменили мультфильмы. И заменили они их, в первую очередь, по телевизору. Вся семья сбегала смотреть мультфильмы. Это была такая теплая и ироническая отдушина, которая, конечно, очень помогало скрасить, не особо острую жизнь, а скорее такую веловатую, спокойную, сероватую, безусловно. Вот. А здесь открывался мир красок, цвета, сюра, в конце концов, какого-то. Ну, в общем, иная какая-то реальность, какой-то такой маленький элизиум, такой, да, маленький рай, населенный забавными, занятными и симпатичными персонажами. Более того, кинематограф 70-х годов, и, как я понимаю, это, с одной стороны, интуитивно произошло, с другой стороны, он вообще немножечко сам от себя устал, Союз мультфильм, от своего авангарда, которому, конечно, замучил население в 60-е годы, и мы как-то подзабыли эти картины, потому что они были не очень зрительские, то есть все они были жутко угловатые, лисы там были горизонтальные, с дикими носами, медведь, допустим, огромный, с крошечной головкой, как диплодок. То есть обязательно надо было выпендриваться как только можно под эту странную шестидесятническую такую диксилендовую полуджазовую музыку. Там, конечно, были шедевры, но практически ничего, за исключением, да, может, истории одного преступления, мы особо-то и не вспомним в 60-е годы. И я думаю, что здесь была и установка властей, что, ребят, ну хватит там уже, вольницу развели какую-то дикую абсолютно, всех зрителей, всех детишек распугали. Давайте нормальное кино снимать. И где-то 69-го года начинается вот эта вся, так сказать, чебурашкизация. Это же первая чебурашкизация отечественного кинематографа. Вторая произойдет, да, лет пять назад. Вот. Но новая чебурашкообразная революция. Значит, вот и, собственно говоря, с чебурашки все и началось. Да, действительно, 69-го года были запущены именно сериалы, франшизы, сиквелы, и действительно история «Чебурашки и крокодила Гена» изначально предполагалась тоже небольшим сериалом. А как пойдет? Сняли 3 или 4 фильма. Ну, вполне хватило. А ну, погоди, разрослось, да. вот, который, кстати, изначально не предполагалось как сериал, но они все были уже в какой-то степени заточены под сериал, все мультфильмы, которые снимались, потому что нужен был зрительский успех, и зрительский успех этот собирали просто, скребли по сусекам.
10: Да-да-да,
12: ну
10: Александр,
12: в итоге это все и превращалось вот в этот праздник, да. Карнавал такой, да.
10: Да, Александр, а как вот, ну, скажем так, строгие советские худсоветы, с которыми, как мы с вами из встреч выяснили, покончили во время перестройки, да, как они решали вот эту дилемму, которая сегодня людям, кто расставляет штампы 16+, 18+, вот эти вот плюсы плюсует направо и налево штампы ставит, да, как-то было само собой разумеется, ну, смотрите, вот вы говорите, этот Чебурашка, да, там крокодил, он хороший, у него хвост, и он хороший, он не курит и не пьет, но есть шипокляк, но она такая, в большей степени, какая-то старорежимная тварь, да, то есть оставшаяся от каких-то дореволюционных времен.
12: Да, старорежимная, которая, конечно, да, да.
10: Да, которая по сословному принципу гадит пионерам, потому что они у нее отжали дворец какой-нибудь на мойке, наверное, да. А вот, например, ну, погоди, да, вот там же волк курит. Вот у нас сейчас, вот представьте себе, чтобы какой-нибудь этот смешарик там, Хоттабыч, нет, не Хоттабыч, как его там, Копатыч, во, такое же слово почему-то, Копатыч закурил, чтобы, да, это же ужас, да как можно детям это показывать? А тогда как-то вот, когда заботились о здоровье людей по-настоящему, да, они как бы ненормально все это воспринимали, что дети увидят, но не станут курить. Вот каким образом вот тогда плохие, они были вот действительно, ну, как бы действительно плохими. И многие симпатизировали. Вот, опять же, наш общий друг Владислав Александрович, он вырос как раз на курильщике волке, хотя сам не курит, что любопытного, да.
12: При том, что, нет, сейчас бы, наверное, я не знаю, блюрит ли волка из того, из «Ну, погоди», когда он курит, потому что в старых советских фильмах, да, если человек курит, во многих фильмах, значит, сигареты заблюрены. Но сегодня вообще такая цензура, которая и не снилась советскому времени, у нас на полке на минуточку 74 картины лежат за последние 3 года. Это как бы советская власть такое представить себе не могла, потому что это уже вдвое больше, чем за всю историю советской власти. Вот, поэтому у нас это вообще полный ужас, у нас все вырезают, все запрещают. Конечно, господи, конечно, ну, конечно, отрицательные герои позволяли себе все делать отрицательно в 70-е годы, и брать с них пример особо не хотелось. Кстати, вряд ли кто-то брал пример с волка. Потому что он лох, и он лузер, он все время попадает в нелепые ситуации, поэтому это смешно. Вот, он нигде маломальски не выходит победителем. Так же, как, кстати, естественно, любой отрицательный герой в советских мультфильмах, потому что пират и кот, скажем, в «Голубом щенке», пардон за это название, да, сегодня, тут тоже опасно такое говорить, у нас ЛГБТ запрещено. Вот, но они тоже пили и курили, и пели песни. Ты и я такие разные. В общем, какого мы не возьмем отрицательного героя, чаще всего он пил и курил, потому что с этим очень боролись. Отрицательный герой, естественно, да тем более карнавальный, сниженный и забавный, он должен был максимально проявлять себя отрицательно. Кстати, да, думаю, что сегодня, наверное, да, единственное, что невозможно отрицательных героев, да, это курить. Так они, конечно, стараются, но они живут, стараются, значит, совершать какие-то гадости, да, но они живут в совершенно условных мирах по сравнению с героями советских мультфильмов. Те жили в узнаваемых мирах. И обратите внимание, сколь узнаваем мир, ну погоди, достаточно узнаваем мир и крокодила Гены, и узнаваем западный мир, но только он очень добрый, и в Карлсоне, и так далее. Поэтому вот эта узнаваемость, она была сродни узнаваемости забавных ситуаций в советских комедиях, почему это и работало. А сегодня мы так или иначе все далее и далее отдаляемся от реальности, начиная с гламура и переходя в компьютерные какие-то совершенно, да, условные миры, которых никогда на свете не было.
10: Да-да-да, Александр, Александр, я тут...
12: никогда на свете не было. Спокойной ночи, господа.
10: Да-да, я тут удивился, как-то решил изменить традиции ложиться рано спать. Думаю, посмотрю, что там из хитов на вот этих онлайн-платформах. И вдруг с ужасом, я не запомнил название, но какой-то фильм, который там все время негр в шлеме, в кадре, и он в какой-то компьютерной игре. Я все ждал, как, когда это закончится, эта муть. И минут 20 протерпел. Я понял, что это какой-то фильм по игре или, или как бы фильм-компьютерная игра. Это вообще какой-то, какой-то нонсенс. Башку просто разрывает от невозможности вообще, что там показывают.
12: Ну, это новый жанр у нас, вообще это новый жанр, этот фильм как компьютерная игра, ну, «Первые в аду», по-моему, да, вот этот вот, очень успешный был фильм, он как бы про СВО, на самом деле там чисто компьютерная игра.
10: Не-не-не, я имею в виду иностранный, иностранный, вот сейчас свежак, там какие-то, какие-то,
12: нет,
10: какие-то
12: так космические нет, дела. Правильно, так я и говорю. Это новый тип фильмов, да, связан как бы полуфильм, полукомпьютерная игра. Вот у нас «Первые в аду», потом и еще было несколько сделано подобных. Но это новый тренд, да. Кстати, да, да. Интересный разговор.
10: Ну вы давайте, Александр, это... после сразу короткой рекламы, да, вернемся все-таки к юбилею. 90 лет «Союз мультфильма». И «Союз мультфильма», естественно, поздравляем с этим праздником.
4: Маяк.
13: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
14: Доброе утро. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Губернатор сообщил о запуске чат-бота для желающих вернуться в Вологодскую область. В мессенджере «Макс» начал работу сервис «Приезжай на Вологодчину». Он поможет тем, кто хочет вернуться в регион, быстро найти доступные льготы и пособия. Как отметил глава региона, продолжаем поддерживать всех, кто уехал, но хотел бы вернуться в Вологодскую область. С помощью удобного меню можно узнать о мерах поддержки различных категорий граждан, приезжающих жить в Вологодскую область. Это более 70 выплат и услуг, в том числе для студентов, семей с детьми, молодых специалистов разных профессий, врачей, учителей, аграриев, предпринимателей. До 12 июня в Вологжане могут выбрать объекты благоустройства. На это осталось всего 2 дня. В рамках регионального онлайн-голосования участвуют 30 объектов из 9 муниципалитетов региона. Присоединиться могут все жители старше 14 лет. Проекты победителей реализуют в следующем году по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, нацпроект «Инфраструктура для жизни». Среди лидеров – парк вдоль реки Содимы в Вологде, второй этап – благоустройство набережной в Череповце, пешеходная зона в Великом Устюге, детский парк в Белозерске и другие. Судьба облика городов и округов Вологодчины – в руках местных жителей. В Череповце завершили капитальный ремонт котла на Северной котельной. К отопительному сезону котельная готова на 100%. Об этом сообщил глава города Андрей Накрашаев. В августе в Северном районе начнутся гидравлические испытания. В этот период в котельной проведут ремонт на технологических трубопроводах. В прошлом году котлы заменили в котельных в Индустриальном и Северном районах, привели в порядок теплосети на 29 участках в Индустриальном районе и Заречье. Деньги на ремонт выделены по инициативе губернатора. Издательство «Древности Севера» представило Вологодскую область на книжном фестивале «Красная площадь». В Москве с 4 по 7 июня около 400 издательств со всей России представили читателям более 150 тысяч книг. Вологодские участники привезли научно-популярную литературу, краеведческую и художественную. Среди представленных изданий – «Белозерские сказки», уникальный альбом фотографий Василия Кичагова «Фотохроника Белозерья» 1920-30-х годов, книга Елены Цедовой «По зову сердца. Записки волонтера». Переиздание первого тома альбома «Осколки времени». Точма на фотографиях рубежа 19-20 веков. Десятого июня в Вологде откроется первый в России музей традиционной культуры Китая. Губернатор Георгий Филимонов встретился с автором концепции музея традиционной культуры Китая, членом Союза художников декоративно-прикладного искусства России Глебом Музруковым. Музей расположится в здании в областной картинной галерее на улице Мира. В открытии примет участие делегация КНР во главе с послом Джаном Ханьхуэем. Посетители смогут познакомиться с историей провинции Шэньси, исинской керамикой, китайской живописью, каллиграфией и боевыми искусствами.
4: Новости спорта.
14: Фестиваль боевых искусств в Вологде покажут в онлайн-трансляции. В Вологде 10-11 июня пройдет международный фестиваль боевых искусств на призы губернатора Вологодской области. Масштабное спортивное событие состоится во Дворце спорта Вологда в рамках проекта главы региона «Лето Русского Севера». На фестиваль можно попасть по бесплатным билетам, однако организаторы предусмотрели возможность увидеть шоу и без них. Мероприятие покажут в прямом эфире. Главные события развернутся 10 июня в 18 часов во Дворце спорта Вологда. Зрителей ждут выступления мастеров из России и Китая, включая шоу с шаолиньских монахов, а также поединки по ушу Саньда. 11 июня состоятся соревнования по ушу Таолу. Увидеть фестиваль можно будет в сообществах ВКонтакте, правительства Вологодской области, а также паблике ВОСПОРТ и других цифровых площадках.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде Череповце малооблачная погода, местами ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-6 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 26. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: «Маяк». В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Бригада морской пехоты ВСУ понесла значительные потери после поражения места их дислокации в Чугуеве Харьковской области, сообщили РИА Новостям в российских силовых структурах. На Добропольском направлении спецоперация «Зенитный расчет» группировки «Центр» сбил сразу несколько беспилотников ВСУ. Боевую задачу выполнил ракетный комплекс «Тор-М2». Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России и акватории Черного моря 326 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Хельсинки недовольны инцидентами с украинскими дронами в своем воздушном пространстве и не подтверждают версию о российском происхождении беспилотников. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петер Орпо по итогам саммита так называемой «Северо-Балтийской восьмерки». Поняв, что неудобных вопросов не избежать, Зеленский пытался оправдаться, но говорил, что случай единичный, а вину и вовсе переложил на системы радиоэлектронной борьбы. Показательна и позиция польских политиков, которые всегда несколько дней назад собирались признать киевский режим, призвать киевский режим к ответу за прославление бандеровцев. И тем не менее, ради противостояния с Москвой, польский премьер Дональд Туск смягчил тон.
3: В интересах Польши снизить накал страстей и эффективно поддержать Украину в войне с Россией. Украина не должна проиграть. Если Украина проиграет, то Польша окажется в сложном положении. Я понимаю, что люди хотели бы черно-белых сценариев, и я тоже расстраиваюсь, когда слышу глупые заявления с той стороны границы. Я объяснил это Зеленскому. Помните, у вас есть свои чувства, у нас свои.
1: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии RT не стал отвечать на вопрос, будет ли российский лидер Владимир Путин поздравлять своего американского коллегу Дональда Трампа с предстоящим днем рождения. По его словам, пока много дел по российской повестке дня, отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос, собирается ли Путин лично позвонить Трампу или отправить ему поздравительную телеграмму. 14 июня Дональду Трампу исполнится 80 лет. Прошлый день рождения американского лидера Владимир Путин поздравил по телефону. Президенты обсудили вопросы двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы. Грузовое судно было обстреляно у берегов Йемена. Об этом говорится в уведомлении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. По его данным, инцидент произошел в 88 морских милях к северо-западу от Балхафы. Лодка с 6 вооруженными людьми приблизилась к грузовому судну. Между неизвестными и охраной судна произошла перестрелка, после чего лодка повернула обратно. Инцидент квалифицирован как нападение, сообщает ТАСС. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребует от министров уйти в отставку, если они планируют поддержать его соперника в борьбе за пост премьер-министра, сообщает издание Financial Times. Это касается Энди Берхэма или другого соперника в борьбе за лидерство в лейбористской партии, говорится в статье. Как отмечает издание со ссылкой на источники, Берхэм уже собрал необходимое количество голосов, 81 среди членов парламента, чтобы бросить вызов Стармеру. По мнению одного высокопоставленного партийного чиновника, нынешний премьер не будет вступать в борьбу и покинет свой пост. Однако, если Стармер решит побороться за кресло премьер-министра, это вызовет масштабные политические потрясения, пишет газета. Крупный канал незаконной миграции пресекли полицейские в Серпухове. Проверка прошла в швейном цеху. Как оказалось, более половины его сотрудников находились в стране нелегально. Административные протоколы составили в отношении 60 нарушителей. По словам начальника пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяны Петровой, все они направлены в Центр временного содержания иностранных граждан.
4: В отношении 47 иностранцев составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации, а в отношении 10 мигрантов – за незаконное осуществление трудовой деятельности. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5000 рублей.
1: К ответственности привлекут и владельцев швейного цеха, который принимал на работу иностранцев без необходимых документов. В России с 2019 года по текущий год утверждено 176 стандартов в области искусственного интеллекта. Об этом ТАСС рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев. По его словам, Россия вошла в число стран-лидеров по наличию стандартов в области верификации технологий, применяемых в сфере искусственного интеллекта. В области беспилотного транспорта уже действует 8 первых ГОСТов на высокоавтоматизированные транспортные средства. Работа в этом направлении продолжается, добавил глава Росстандарта. Жара спадет в Москве в воскресенье. На следующей неделе в столице ожидается комфортная погода, сообщила РИА Новостям главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в субботу температура воздуха будет в пределах 26-31 градуса, а в воскресенье, 14 числа, жара спадет. Водителям в Москве стоит быть предельно внимательными в жару, пить побольше воды и не оставлять в машине детей и животных, напоминает столичный департамент транспорта. По прогнозам синоптиков, до конца недели в Москве сохранится жаркая погода, воздух раскалится до плюс 31 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем с прояснениями, возможен дождь и до 22 градусов. В Москве переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура в столице сегодня 29-31 градус, атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба. Сейчас в столице около плюс 26.

0: спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
1: Дорогие товарищи, друзья мои, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сделали Советский Союз известным во всем мире. Их произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя и даже рабочие заводов. И каждый раз эти речи служили главному. Они вдохновляли людей на новые открытия, свершения и подвиги, доказывая, что Советский Союз своими достижениями способен менять ход истории. В нашей стране было немало людей, чьи открытия и идеи стали мировыми достижениями и определили развитие целых отраслей. В этом подкасте мы вспоминаем тех, кто словом открывал новые горизонты, зажигал любопытство и стремление к знаниям, делая Советский Союз образцом страны, способной на великие открытия. Этот подкаст мы делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором телеграм-канала «Чувство аудитории». И вы знаете, что наш подкаст можно услышать в эфире «Радио Маяк» каждый вторник в 10 часов утра по Москве. Александр, вы выбираете очень достойных героев. В них я не сомневаюсь, но кто же сегодня?
2: К счастью, достойных героев для нашего формата достаточно в истории нашей страны. И сегодня будем вспоминать Сергея Павловича Королева. Вот уж первооткрыватель так первооткрыватель. Первый искусственный спутник. Первая фотография на обратной стороне Луны. Первый человек в космосе, первые собаки и животные организмы. В общем, чего только не сделал.
1: Ну и давайте
2: Сергей
1: самое
2: Павлович
1: главное.
2: Король.
1: Самое главное, что бережет нас и до сих пор. Возможность отправлять супостату гостинцы неожиданные. Это тоже Сергей Павлович Королев.
2: Да, все ракетостроение нашей страны – это его вклад, и сегодня о нем, как о первооткрывателе, и о том, как его первооткрывательская судьба складывалась.
1: Да. Александр, да, можно начнем мы, наверное, давайте с художественной истории. У меня есть любимый фильм.
2: Да.
1: Причем фильм этот некоторое время назад прошел процедуру ремастеринга, ну, то есть его освежили, есть замечательная копия в 4К с хорошим звуком, называется «Укрощение огня». Замечательный двухсерийный телевизионный фильм, как бы про конструктора, под которым все понимают, что там играл Кирилл Лавров, великий актер советский, да, русский. Судьба вот Королева от планеров, которыми увлекался мальчишка, и до его такой уже гибели, да, по причине проблем со здоровьем, да, в самом, можно сказать, на взлете, но, тем не менее, пронзительная картина о том, как этот человек занимался ракетостроением в нашей стране, и, конечно, там показаны и Гагарин, да, и собачки, и все дела. Вот, насколько, как вам видится, вот, ну, в нашем представлении, да, в искусстве, реальная жизнь Королева отличается все-таки от вот этих всех...
2: Я думаю, что здесь важно другое. Здесь важно посмотреть на жизнь и путь Королева в продолженном времени. То есть очень важно не упускать из виду и тот период, который ему достался в 20-е, 30-е и 40-е годы, потому что, ну, если просто мы сейчас таким небольшим авансом и анонсом к нашему сегодняшнему эфиру скажем, 6 раз в жизни Королева были моменты, когда он должен был умереть. 6. И каждый раз этого не случалось по какой-то причине. Но, то есть мы можем задуматься о том, какой была его жизнь и насколько тяжелая она была. И я думаю, что мы можем говорить о великих подвигах Сергея Павловича, но мы не можем забывать о великих страданиях и великих сложностях на пути его успеха. И вот о них мы сегодня поговорим. Но прежде чем мы начнем, во-первых, я скажу, что за речь мы сегодня будем слушать. Мы будем слушать выступление Королева на пресс-конференции, которая предшествовала полету Леонова в 65-м году, и он уже не был секретным, он уже не был закрытым, он уже был понятным, настоящим, живым человеком. А еще я хотел бы, прежде чем мы это послушаем, в самом начале эфира поделиться одним воспоминанием и одним таким мнением о нем. Это мнение близкого человека для Королева, Бориса Рушенбаха. Он говорил о нем, что Королев никогда ничего в своей жизни не совершал без опоры на свою собственную интуицию. Вот что он говорил. Королев говорил, что всегда ждал подтверждающего голоса интуиции, как третьего звонка, как часто он, полагаясь на интуицию, решал спорные вопросы и никогда не ошибался. Он обладал и еще одним удивительным свойством – при недостатке информации все-таки принимать верное решение. Опять потрясающее чутье, которое его никогда не подводило, и, может быть, задуматься о том, а откуда это чутье у Королева, мы можем перед началом нашего сегодняшнего эфира. Давайте дадим слово Сергею Павловичу и отправимся в его детство.
3: У главного конструктора есть свои прямые обязанности, за которые он и морально, и по закону несет прямую личную и единоличную ответственность. Скажем, исходные данные. Спорят по ним сотни людей в течение 3 месяца. Наступает момент, когда эти данные должны быть утверждены. Вот за утвержденные данные по закону и по совести ответственность несет персонально и единолично главный конструктор.
2: 1907 год, год рождения Сергея Павловича Королева. Он родился в Житомире. Его родители довольно быстро разругались и отправили его к бабке. Бабке в город Нежин, город на Украине. Что это вообще за город такой и каким мы можем видеть Нежин того периода? Это торговый город, который находится на железнодорожных путях. Он ярмарочный, там очень много ярмарок. И вот одна из этих ярмарок стала буквально определяющей в жизни Сергея Павловича. Почему? Потому что вместе с дедом как-то в 1911 году он пошел на ярмарку, где было, ну, просто чудо-представление. А что это было за чудо-представление? Туда прибыл легендарный летчик Уточкин. Ну, как бы...
4: Герой.
2: На ярмарках.
4: Впоследствии герой.
2: Да. Сначала-то просто ярмарочный демонстратор такой, шоумен.
4: Небесный скоморох.
2: Небесный скоморох, да. И вот Королев говорит, что это вы представляете, я сижу у деда на плечах, и вдруг сказка о ковре-самолете оживает. На какой-то корявой, не пойми какой, машине человек отрывается от земли, начинает парить в небе, и я понимаю, потом вспоминал, как все в моей жизни меняется. Потом, когда мать к нему приехала, он вообще ни о чем говорить не мог. Он говорил только об этом. Он, захлебываясь, рассказывал о том, как ковер-самолет, как чудо из его детской сказки ожило, и он видел его своими глазами. Ну, вот в этот самый момент все было предопределено. В этот самый момент Сергей Павлович Королев состоялся как человек, отдавший свою жизнь небу и возможностью отрываться от земли и двигаться туда наверх.
4: Уважаемые слушатели, полную видеоверсию подкаста «Первооткрыватели» можно посмотреть на ресурсах Российского общества знания. Ну а мы продолжаем.
2: В 14 лет Королев уже свой человек в компании летчиков Одесского гидроотряда. В 16 он общественный лектор по ликвидации авиабезграмотности. Вот здесь давайте сделаем небольшую паузу. Что это такое вообще? Что это за ликвидация авиабезграмотности и что это за лекторы такие? Это мы сейчас в целом... Ну, нужно ли нам кому-то здесь вот за камерами объяснить, как летает самолет? Ну, или вообще лишить людей страха от того, что самолеты в принципе летают? Не от страха там полета на самолете, а вообще от того, что они летают. Да не нужно. Никому не нужно объяснять. Самолеты — наша обычная жизнь. Люди взлетают, прыгают с парашютом, отправляются космические корабли. Все это понятно. А тогда это было по-настоящему явление, которое просто пугало людей. Люди думали, что это приход сатаны, что это черти что. Ну, что летать невозможно. И вот нужна была эта авиабезграмотность. Почему? Потому что было понятно, что людей нужно заразить, и особенно молодежь, нужно заразить авиаделом. И вот в результате этих лекций по авиабезграмотности рассказывались о том, какие типы самолетов существуют, какие принципы работают, как они поднимают их в небо, какие великие летчики есть, чего удается достичь, чего будет удаваться достичь в ближайшее время. Вот все это была авиабезграмотность. И мы с вами, как люди, которые думают о слове как движущей силе любого научного открытия, в том числе, не можем не сказать, что вот лекторские, ораторские качества Сергея Королева в этот момент очень активно проявились. Ну а в 17 лет Королев конструирует свой первый самолет, так называемый К-5. К – букву фамилии конструктора, 5 – порядковый номер. Ну и, в общем, он уже состоявшийся конструктор в этот момент. Есть отдельная история взаимоотношений к

0: и на встрече рассказывал ему о своих идеях о космических полетах, что можно знать достоверно и что было точно. Абсолютно точно. Циолковский читал книгу Королева и читал, слушал его доклад и говорил, что книга хорошая, полезная, написана грамотно. Абсолютно точно, что труды Циолковского были прочитаны Королевым и произвели на него очень большое впечатление. Но по воспоминаниям жены Королева, между ею и Королевым однажды состоялся диалог. Она говорит, что однажды Сергей Павлович как-то сказал: «Должен тебе признаться, что я как-то плохо помню старика Циолковского». И супруга его говорит, что вот эти слова я его запомнила просто дословно, и у меня тогда на языке просто вертелось, чтобы сказать: «А чё ж ты врал-то про Циолковского?» Он везде рассказывал, что с Циолковским общался. Ну и тогда она говорит, я спросил его: «Серёжа, а что ж ты тогда вот неправды наговорил?» А он так ей сказал якобы: «Да я фантазировал». Мне кажется, это настолько незначительная история. Ну, встреча... Ну, то есть Циолковский о Королёве знал. Королёв о Циолковском знал. Но музей, посвященный Циолковскому и вообще ракетостроению и космонавтике, которые существуют сейчас в Калуге, построен во многом благодаря Королеву и во многом благодаря Гагарину. Почему? Потому что тот вклад, который Циолковский сделал в идеи вообще космических полетов и отрыва от Земли, и на Королева, и на Гагарина производили огромное впечатление. Первые ракеты инженерами группы изучения реактивного движения были построены в 1933 году. И вот руководителем этой группы был Королев. Запустили первую баллистическую советскую ракету на жидком топливе. Она еще была небольшая, поднялась на 400 метров. Продолжительность полета составила от 13 до 18 секунд, ну, как бы не очень долго. И интересно, что все это происходило значительно раньше, чем то, что стало происходить в Германии, где всерьез занялись такими полетами, но только спустя несколько лет. У нас это было раньше. Ну, вот это все доказательство того, что ракетостроение, идея ракетостроения в Советском Союзе имели особое место. Мы должны, конечно, очертить отдельно период пребывания Королева на Колыме. Сначала скажем коротко, как все началось и что произошло. В 1938 году Королев работал в реактивном научно-исследовательском институте. Однажды жена вечером пришла домой и сказала мужу, что рядом с домом стоят какие-то люди
1: с автомобилем,
0: типичной одежде. Он тогда сказал: наверное, за мной пришли, потому что многих из руководителей этого НИИ уже взяли. Ну и, в общем, действительно, ночью пришли. Начался обыск, шел до 6 утра, и в итоге Королева арестовали. Какова причина была? Ну, все это было связано с именем маршала Тухачевского. Почему? Потому что НИИ этот был организован с его подачи, и благодаря ему все ниточки тянулись оттуда и как бы были с ним связаны. До Королева к этому моменту уже арестовали Глушко, арестовали многих других очень хороших ракетчиков. Ну и, в общем, вот на основе всего этого арестовали и Королева. Отправили его на Колыму, отправили на Золотой прииск, Мальдьяк, 700 километров от Магадана. Что делал Королев на Колыме? Ну, в общем, что делал? Как все, мыл золото. Но надо сказать, что отправляли врагов народа, а Королев был врагом народа, на особо тяжелые работы. По воспоминаниям тех, кто был там с ним рядом, Королев долгое время сопротивлялся и держался, по утрам делал зарядку, упирался, говорил, что очень надеется еще принести пользу своей стране, а по воспоминаниям родных потом, уже потом, спустя годы, больше всего в своей жизни ненавидел два металла. Это золото и алюминий. Золото, потому что приходилось его там мыть, а алюминий, потому что вся посуда была алюминиевой. И это так, мне кажется, показательно, да, что и золото, и алюминия в ракетостроении, мама, не горюй, а вот есть какая-то оборотная сторона этого металла в жизни нашего великого конструктора. 60-е годы – эпоха хороших аудиозаписей уже, поэтому у нас есть возможность слушать и слушать Сергея Павловича Королева. Послушаем еще.
2: За методику, за безопасность. Ведь можно методически построить работу так, что не все предусмотреть, чего-то не сделать. Но жизнь не обманешь, и это что-то обязательно вылезет. Разве может один главный конструктор это предусмотреть? Не может. Это плод коллективного труда.
0: Королева буквально спасли от смерти на Колыме. Как это произошло? Он заболел цингой и буквально умирал. Ему оставалось совсем недолго. И вот как-то там в лагере появился

0: Михаил Александрович Усачев, директор завода, где был построен как раз самолет, на котором разбился Чкалов. И он проходил мимо, и кто-то там вот из надзирателей сказал: «Ма, это Королев, он долго не проживет, он уже, считай, мертвый». И он тогда попросил, попросил двойную пайку, попросил перевести его в медчасть. И в медчасти все, что делали медсестры, они просто там смолой и картошкой сырой натирали десны, ну и как-то пытались цингой помочь справиться организму. Но Королев справился. Он справился и выздоровел, и фактически ушел от смерти. На той стороне, в Москве, в этот момент за Королева постоянно хлопотала жена, она постоянно просила за него. Но не только она, еще и Михаил Громов, легендарный летчик, и Валентина Гризодубова, легендарная летчица. Они все просили за Королева. И в итоге, в какой-то момент было принято решение об этапировании Королева в Москву для того, чтобы пересмотреть его дело. И тогда с Королевым случилась история, когда он еще один раз фактически ушел от смерти. Дело в том, что на пароход «Индигирка» сажали тюремных и сажали еще вольно-наемных рабочих. И там было там 1500 человек. И на этот пароход очень стремился попасть Королев, чтобы быстрее оказаться на большой земле. А он шел из Магадана во Владивосток. Но ему не хватило там места. По чистой случайности не хватило места. А корабль этот в Японском море нашел на скалы. И те, кто были в трюме, а Королеву место было в трюме, их не выпустили, их не открыли. Они все там замерзли и все умерли. Ну, несколько сотен человек. Королев фактически каким-то случайным образом в очередной раз уберег себя от смерти. Вообще,
1: а когда у него открылась вот эта вот интуиция?
0: Вот я сейчас вам расскажу. Мне кажется, когда человек постоянно оказывается на грани жизни и смерти, это автоматически как-то вырабатывается. Вот биографы, историки, которые занимаются биографией Королева, подсчитали и насчитали 5 или 6 случаев, когда он должен был умереть. Первый, в 17 лет, когда он в политехническом Киевском институте вот в планерном кружке было, о котором вы вспоминали, он создавал планер КПИР-3. И там был такой принцип: кто построил, тот и летит. Ну и, в общем, в итоге при посадке Королев не заметил торчащую из кучи мусора водопроводную трубу и наехал прямо ровно на нее. Удар был настолько сильным, что Королеву долго не могли привести чувство. Но в какой-то момент привели, и он ожил. Второй случай был в 30-м году, когда он заболел тифом. У него была операция, ему нужно было продемонстрировать полет своего планера СК-3 «Красная звезда» на союзном слете в Феодосии, но у него тяжелейший тиф случился, температура была выше 40, он буквально был в бреду, не узнавал близких. После выздоровления возникли сильные головные боли, настолько сильные, что он не мог даже работать. Ему была назначена операция, которая должна была снизить эти головные боли, но успеха не гарантировал, потому что он был очень слаб. Но он сказал: «Давайте». И они пошли на эту операцию, и головные боли прекратились. Дальше момент, когда его, голодного, везли по этапу в Колыме. Есть история, когда он голодный вышел остановиться к ручью попить воды и нашел там, наткнулся на буханку хлеба. И фактически она спасла ему жизнь от голодной смерти. Почему? Потому что, видимо, кто-то оставил эту буханку вот на пересылке, на переходе, и кто-то незримо, не думая о Королеве, подумал о том, что она ему может понадобиться. Ну и вот случай с Индигиркой, а еще этот случай с цингой, а еще потом будет еще один случай. Конец его жизни, забегая вперед, мы скажем, не сулил никакой опасности. Это была маленькая операция по удалению полипа в желудке. Обернулась невероятным кровотечением, после которого вообще ввели новую должность. Анестезиолог-реаниматолог. Человек, который может не только анестезировать, но и реанимировать. Именно тогда Королев умер. Но до этого еще много времени. Мы пока находимся в этапе шарашек.
1: Друзья мои, короткий выпуск новостей середины часа, новости спорта, и мы вновь в эфире. Будьте с нами.
2: Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».

0: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: в Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России и акватории Черного моря 326 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Московской области, Краснодарского края, еще над 10 регионами, а также Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сообщении Минобороны. Панорама обороны Севастополя 1854-55 годов могла получить критические повреждения при ударе ВСУ и последующем пожаре. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, профильные специалисты проведут экспертизу, чтобы оценить реальную степень ущерба.
2: К сожалению, возгорание пока не удается прекратить. Работают все службы МЧС, все соответственные службы безопасности города. Для нас, конечно же, сейчас понятно, что это очень большая потеря. Пострадал наш главный музейный предмет. Ну а степень поражения нашей панорамы и предметного плана мы сможем оценить только после того, как нас сотрудники МЧС допустят в здание, мы составим соответствующие документы. На сегодня несколько часов возгорания дает нам право предполагать, что она, скорее всего, уничтожена, если не полностью, то в большом объеме. Мы уверены, что все будет восстановлено, люди не пострадали, и когда придет соответствующее время, мы все наши потери и музейного предмета, и здания, которое хранит этот музейный предмет, непременно восстановим силами Министерства культуры, силами наших партнеров из правительства Севастополя.
0: Ликвидация пожара в музее панораме обороны Севастополя, атакованного ВСУ, продолжается, отметил директор музея Смородкин. Прокуратура города взяла на контроль выяснение обстоятельств удара беспилотника по зданию музея панорамы в Севастополе. Напомню, ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. И как только что стало известно, по последним данным, фрагменты панорамы Франца Рубо «Штурм» 6 июня 1855 года, посвященной героической обороне Севастополя в годы Крымской войны, во второй раз чудом уцелели после ночной атаки ВСУ на Севастополь. Отреставрированные после пожара 1942 года части полотна находились не в здании панорамы, куда попал беспилотник, а готовились к экспонированию в другом филиале музея. Об этом ТАСС только что сообщили в Музее обороны Севастополя. Китай выступает против незаконных односторонних санкций, заявил официальный представитель МИД КНР Лин Дзянь, отвечая на просьбу РИА Новостей прокомментировать планы ЕС включить китайские компании в новый пакет антироссийских санкций. Ранее глава евродипломатии Кай Калас заявила, что Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций намерен внести ограничения в отношении компаний в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, Арабских Эмиратах и Индии. Иран отразил 70% намеченных целей во время атаки на базы США на Ближнем Востоке, утверждает иранское агентство ФАРС со ссылкой на военный источник. По его данным, иранские баллистические ракеты и беспилотники смогли преодолеть системы ПВО на американской базе Аль-Азрак в Иордании, Али-Ас-Салем в Кувейте и базе 5-го флота США в Бахрейне. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные завершили нанесение ударов по Ирану в ответ на атаку на вертолет «Апач». По данным Сенком, в ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и радиолокационные станции наблюдения вблизи Армузского пролива. В ответ Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке. Социальные объекты в столице будут работать по особому графику. В День России об изменениях в работе учреждений рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, 12-14 июня взрослые поликлиники будут открыты с 9 до 16 часов, 13 июня до 18 часов. Детские поликлиники в пятницу и воскресенье будут оказывать помощь на дому с 9 до 15 часов, а в воскресенье 13 июня врачи будут принимать в кабинетах. Центр «Мои документы» 12 июня будут закрыты. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем с прояснениями, возможен дождь и до 22 градусов. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременные осадки, гроза, 29-31 градус сегодня в Москве.
3: Новости спорта.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин доволен игрой команды в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго. В Калининграде россияне разгромили соперника 3-0. Мячи забили Мингиян Бивеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков. По словам Карпина, он доволен почти всем, а если придираться, то можно к реализации. Счет 6-0 или 7-0 никого бы не удивил, добавил рулевой сборной России. Ведущий полузащитник футбольного «Спартака» Жедсон Фернандеш готов вернуться в чемпионат Турции, а ключевого игрока «Локомотива» Алексея Батракова переезд в эту страну не интересует. Тему продолжит Александр Ниценко.
5: Действующий чемпион Турции Галатасарай 3 дня назад был назван потенциальным будущим клубом полузащитника «Спартака» Жедсона Фернандеша, который с приходом испанского специалиста Хуана Карседо перестал стабильно выходить на родной позиции центрального хавбека. Впрочем, 27-летний португалец завоевал с красно-белыми Кубок России, проведя во всех турнирах 37 матчей за сезон, забив в них 6 мячей, раздав 3 передачи. Отметим, что у Жедсона действует с москвичами соглашение до лета 29 года. В связи с этим в случае предложения Галатасарай должен будет заплатить «Спартаку» 25-30 миллионов евро, о чем сообщают турецкие медиа. Сейчас оклад португальца в столичном клубе за сезон составляет 3,5 миллиона евро плюс бонусы. Как пишут СМИ в Турции, португалец готов к переезду, но на зарплату не менее 5 миллионов евро в год. К слову, существует вероятность, что в Галатасарае может оказаться и бывший нападающий «Зенита» Джон Дуран. Кроме того, стамбульцы заинтересовались кандидатурой Алексея Батракова из «Локомотива», чей переход в Paris Saint-Germain не состоится. По информации турецкого журналиста Якупа Чинара, москвичи готовы рассмотреть продажу за солидный выкуп, но самого Батракова не устраивает перспектива переезда в Галатасарай.
4: Все российские спортсмены, заявленные для участия в чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, получили шенгенские визы от властей Португалии. Первенство континента стартует 11 июня, а россияне выступят на этом турнире в нейтральном статусе. В Португалию отправится 25 наших гребцов. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. 10 июня. Включай приемник. Мы позовем в студию интересных гостей и будем разыгрывать особенные призы из северной столицы. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление Санкт-Петербург. Будет увлекательно. Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас самые необычные и интересные факты о северной столице. Самый знаменитый полуденный выстрел в России звучит именно в Петербурге. Каждый день ровно в 12:00 пушка стреляет с территории Петропавловской крепости. Если услышите его, не пугайтесь, так как теперь вы это знаете.
6: В новом выпуске журнала Discovery.
7: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
6: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
9: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
10: Приключения All Inclusive.
9: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
10: Мы не готовы!
11: А это не считается издевательством над родителями?
12: Главная комедия страны. «Холоп 3».
13: Что за цирк-то?
12: В кино. С 11 июня. Категория 16+.
14: Спонсор программы. Официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
15: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
16: Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций. Сергей Павлович Королев. Человек, который несколько раз был на волоске от гибели, но оставил нам космос. О нем сегодня мы говорим.
17: Королев попадает в шарашку к Туполеву.
16: Надо пояснить нашим юным слушателям, что шарашка – это когда люди проживают в закрытом городке, да, который рядом с самим местом работы. И все это за колючей проволокой под охраной.
17: Да, это большие комнаты, ну такие большие тюремные камеры, которые находятся не в тюрьме, но с абсолютно решетками, с конвоем, с абсолютным полным контролем. Шарашка, в которой был Королев, была на улице Радио в Москве. Но он через какое-то время узнал, что в Казани есть еще одна шарашка, где работает конструктор Глушко, который занимался ракетостроением в прошлом. И Королеву, конечно, хотелось туда. Он добивается перевода туда, и 19 ноября 1942 года его и еще нескольких инженеров отправляют туда, в Казань. Снова он оказывается в комнате, где 23 человека, которая фактически становится большой такой камерой. Главный конструктор Валентин Петрович Глушко. По воспоминаниям, у них паёк был увеличенный, ну, то есть, как бы давали хлеб, но они все время выменивали этот хлеб на кофе, потому что у них были такие кружки, кружки вот этих вот инженеров, вот в этой вот шарашке, в этой тюремной камере, не камере, в такой большой комнате. Они все время любили посидеть, попить кофе в ночи, и, конечно, разговоры все время скатывались в конструкторские разговоры, в обсуждение каких-то идей, о каких-то новых открытиях. А тем временем про Глушко узнал Сталин. И вызвал его к себе. И Глушко сажают в купе. Он оказался в купе вместе с двумя дамами, которые были надзирателями, которые были конвоирами, которые его сопровождали. Да. Почему? Потому что Глушко придумал и разработал, ну, как бы сконструировал новый двигатель, который давал прирост скорости в 200 км в час. Его тут же вызвал Сталин. И по легенде, ну, наверное, похоже на правду, с Казанского вокзала до Кремля вели пешком, потому что денег не было ни у конвойных, ни у него. И вот их вели пешком и привели в итоге в Кремль. И Сталин послушал его разработки и приказал тут же его освободить, протянул ему лист бумаги и сказал: пишите всех, кого нужно освободить вместе с вами. И он начал писать, и вторым в этом списке был Королев, еще 35 человек, кого он вспомнил. Всех освободили тут же, все получили квартиры, все получили работу. А в 44-м году получает досрочное освобождение Королев в том числе. Королеву дают квартиру, но рядом сажают охранника тоже. Ну, то есть, как бы тоже все равно наблюдать. Здесь вот интересно, а охранника зачем сажают? Для того, чтобы не сбежал, или для того, чтобы, не дай бог, не пострадал? Кадр-то ценный, где еще таких конструкторов взять? Но интересно, что предсказание самого Королева о том, что ему хотелось бы оказаться полезным для страны и сослужить еще пользу стране, как бы срабатывает. Ну а 12 мая, через 3 дня после победы, срабатывает еще одна ситуация, в которой Королев чуть не погибает. Он участвует в опытном полете самолета П-2, и они испытывают ракетный ускоритель РУ-1. В самолете летят двое, он и инженер-экспериментатор, летчик-испытатель Александр Васильченко. В общем, взлет проходит нормально, но на высоте 7000 метров при включении вот этого ракетного ускорителя происходит взрыв. У самолета отрывает хвост, и кажется, что все, ну просто, ну, 7000 метров.
16: Неуправляемый.
17: Ну, куда, да. Но чудом Васильченко сажает машину.
16: Без хвоста.
17: Без хвоста. Они получают ожоги и ранения. Ну, я думаю, все самолеты того времени имели возможность планирования и возможность...
16: Да, но без хвоста, Саша.
17: Он Очкалов как летал. В общем, как это удалось? Ну, вот так заканчивается самолетная эпоха Королева. О его космической эпохе мы поговорим сразу после того, как послушаем еще один отрывок из его выступления.
18: А вот когда эта методика выработана, надо отсеять все лишнее. Надо взять главное, основное. Надо установить порядок и надо утвердить. Вот за это главный конструктор несет персональную и единоличную ответственность.
17: Прежде чем мы поговорим о том, как Королев прорубил окно в космос, скажем о том, что один раз в своей жизни он был за границей. И было это в период 45 по 47 год, когда его отправили в Германию изучать опыт немецких ученых в разработке, видимо, ракетного двигателя для, ну, как раз ракетного.
16: Собирать оборудование, может быть, специалистов.
17: Ну, и знакомиться с опытом, с изучением немецкой там трофейной техники, да, все это подробно изучалось. Всю свою жизнь он был невыездным, даже фамилия его была засекречена, и, как мы знаем, называли его просто главный. Он был просто главным. А каким он был, никто не знает. И даже в январе 1961 года в газете «Правда» была опубликована статья о космических полетах, как бы о фантазиях, о мечтах, что человек окажется в космосе, которая была подписана псевдонимом, академиком каким-то, но ни в коем случае не Королёвым, хотя статью это писал сам Королёв. Вот это появление секретного объекта Д, идея о котором приходит в 1955 году, это как раз искусственный спутник Земли, который придумал Королёв, Келдыш и Тихонравов запустить в космос, получает одобрение, подписывается постановление правительства о создании спутника, вот тогда появляется этот объект Д. Но, конечно, всегда в этот период ученые, конструкторы, самолетостроители, ракетостроители получали лучшее финансирование, как только в этом же направлении начинала работать конкурирующая страна. То есть, как только доводилось узнать, что Америка делает что-то похожее, сразу тут же получались дополнительные средства.
16: Ну, давайте скажем честно, да. Александр. Дело в том, что мы своей космической программе обязаны, в принципе, военной программе американцев. Угу. Потому что они еще во второй половине 40-х годов разработали ведь дьявольский план дропшот, да, когда дальние бомбардировщики американские должны были сбросить на города Советского Союза около 300 бомб. И не так давно эти планы были официально рассекречены, да, потому что считалось, что это выдумки советского КГБ, там, какие-то, в общем, фантазии пропагандистские, ничего подобного. И, а поскольку у нас-то вокруг Америки баз не было, ни в Мексике, ни в Канаде, и нам ответный удар нанести было чрезвычайно сложно. То есть мы могли ударить по Западной Европе, но что толку, если бомбы американские? И вот задачу перескочить через Северный Ледовитый океан, условно говоря, при помощи ракеты, да, трансконтинентальной, вот эта задача была поставлена. И хорошо, что Королёв как бы сумел, да, самое главное, чтобы ракета долетела до Камчатки, до полигона. А если долетит, так можем и, так сказать, забраться выше.
17: Все верно, но вот этот вот главный импульс, космическая программа получает момент, когда в программе Диснея приглашается фон Браун, который рассказывает о возможности космических полетов, а в этот момент Королёв подкидывает идею создания искусственного спутника Земли, который наделяется еще и разведывательными функциями. И тогда все, начинается подготовка, принимается решение на высшем уровне опередить американцев. Но вот если такое решение принимается, то там уже, конечно, никаких преград не было. Очень интересно, выбиралась форма первого спутника. Какой она будет? Королёв говорил так: «Шар, шар и только шар. Что может быть выразительнее шара? Он близок к форме естественных небесных тел Солнечной системы. Люди воспримут спутник как символ космической эры». Это любопытно, потому что интересно, какой еще формой мог бы обладать спутник? Ну, наверное, какой-то форме какого-то ракеты или какого-то, может быть,
16: он мог быть и кубический.
17: И кубический, наверное, да, в космосе.
16: Там воздуха-то нет, какая разница?
17: Хотели запустить 17 сентября. Как вы думаете, почему 17-го? А потому что у Циолковского день рождения 17-го. Вообще с Циолковским очень много было связано. Но запустили 4 октября, чуть-чуть потянули. Ну, а дальше это знаменитая история про то, как шар этот напугал американцев. И вот здесь интересная история. Когда русские рассказывали про то, что летает шар диаметром 58 сантиметров, спутник, никто из американцев не мог поверить. Почему? Потому что на 58 сантиметров невозможно было бы видеть Земли. А все отчетливо видели спутник, который мигает и который летит по космосу. Но никто же не знал о том, что на орбиту вместе со спутником еще вышла вторая ступень ракеты-носитель, которая длиной 30 метров была. И вот она, собственно, там и мигала. А спутник сам, он как был 58 сантиметров, так и был. И он сигнал передал.
16: Но в Пентагоне-то, Александр, конечно, поднапряглись очень сильно. Потому что, думаешь, для народа это было, ну, что-то там пикает с высоты в несколько десятков, несколько сотен километров, да? А американцы сразу получили сигнал, что в ответ на их поползновение советы отправят ядерный гостиниц.
17: Да, но там дальше, знаете, как Хрущев вошел у вас во вкус, вызвал Королёва и попросил отправить к юбилею Великой Октябрьской революции, а 57-й год, как раз тут 40 лет, еще что-нибудь. Ну, побольше, может, какой-нибудь спутник соорудим. Ну, Королёв подумал, они взяли диаметр, просто увеличили, посадили туда собаку, Лайку, отправили.
16: Короткая реклама, и мы вновь у микрофонов, дорогие друзья, оставайтесь с нами.
15: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
10: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
13: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. 16 июня в полдень глава Вологды Сергей Жестянников проведет прямой эфир на своей официальной странице ВКонтакте. В ходе эфира будут обсуждаться вопросы подготовки к предстоящему Дню города и 880-летнему юбилею города в 2027 году, а также благоустройство, развитие инфраструктуры, ЖКХ, координация ремонтов и строек. Подробно глава города остановится на изменениях в дорожном движении из-за работ на ключевых магистралях и мостах, расскажет о старте благоустройства Камилевского сада и завершении инфраструктурных объектов. Вопросы для прямого эфира можно оставить на платформе обратной связи. Сбор открыт до 10 июня включительно. Необходима авторизация на госуслугах. В Вологодской области на 43% увеличили авиапатрулирование лесов из-за высокого 4 класса пожарной опасности. Спецрежим объявлен в Вологодском, Грязовецком, Сокольском, Междуреченском и Усть-Кубинском районах. Возгораний пока нет. В сезоне задействованы 3 воздушных судна в Череповце, Великомустюге и Белозерске. Запланировано 617 летных часов. Действует особый противопожарный режим. Штрафы для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц до 90 тысяч, для юридических лиц до 1 миллиона. Контроль ведут через космос, авиацию, наземные патрули и 237 камер. Запрещено жечь траву, мусор и разводить костры. При пожаре необходимо обратиться по номеру 8 800 194 00 или написать в лесопожарный чат «Бот Вологодской области» в мессенджере «Макс». В мемориальном доме музея Верещагиных в Череповце откроется выставка Натальи Поликарповой. Художницу Наталью Поликарпову называют «изумрудной феей пастели». Во Франции для нее специально разработали индивидуальную палитру красок, а ее талант отмечен 2 золотыми медалями в Париже и десятками публикаций в российских и зарубежных журналах. Сегодня, 10 июня в 17 часов, в мемориальном доме музея Верещагиных откроется выставка работ «Чарующий мир пастели». Наталья Поликарпова входит в Союз пастелистов России, Международную ассоциацию пастельных сообщества и Евразийский художественный союз. Ценителей ждут сегодня на Социалистической 22. Вологодская область ждет сезон ярких фестивалей, концертов и культурных событий. Проект губернатора «Лето русского севера» готовит насыщенную программу для жителей и гостей Вологодчины. От концертов и фестивалей до спортивных и детских мероприятий. Так, сезон открыл спектакль Сергея Безрукова «Хулиган» и «Исповедь впереди» проект по есенинским местам с тематическими экскурсиями. А сегодня, 10 июня, в Вологде откроется первый музей традиционной культуры Китая. Сегодня же и открывается международный фестиваль боевых искусств на Кубе. Губернатора. 12 июня на Кремлевской площади выступит ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной и хоровая капелла «Илли». А 27 июня Вологда отметит День города и День молодежи. В июле пройдут дни Санкт-Петербурга в Вологодской области, затем фестивали «Кружево истории», «Небо славян» и «Вологда фолк». Завершит сезон спектакль «12» мастерской Никиты Михалкова 31 августа и 1 сентября. Михаил и София – самые популярные имена среди новорожденных Вологодчины в 26-м году. По данным ЗАГС, за 5 месяцев у мальчиков также в топе Артем и Александр, у девочек – Варвара и Мария. Родители проявили фантазию. Среди редких имен есть Забавы, Моники, Эры, Ерофей, Енисей и Евсей. Так Забаву назвали долгожданной дочкой в семье с 3 сыновьями.
15: Спорта.
13: Череповчанин, призер чемпионата России по гиревому спорту. Накануне в Новосибирске завершился чемпионат России по гиревому спорту. В турнире приняли участие 276 спортсменов из 42 регионов. Воспитанник Череповецкой спортивной школы Олимпийского резерва номер 3 Дмитрий Лебедев завоевал бронзу в дисциплине «Толчок длинным циклом». Весовая категория свыше 95 килограмм. Спортсмен поднял 32-килограммовую гирю 92 раза. По итогам чемпионата сформируют сборную России для выступления на мировом первенстве в Индии. Ранее в этом году Лебедев стал двукратным чемпионом мира в Бишкеке.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачная погода, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, западный 5-6 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 26, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Атака ВСУ на здание «Панорама обороны Севастополя» 1854-55 годов – это варварский акт против гражданского объекта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что атаковавшие «Панораму» в Севастополе понесут ответственность за свои преступления.
3: Вот еще одно свидетельство того, почему западники используют киевский режим в своих интересах. Им нужно в том числе уничтожать свидетельства своих преступлений, своих поражений. Они уже навострились и уже набили руку на уничтожение памятников, исторических памятников на своей территории. Теперь им нужно еще уничтожить памятники, в частности, на территории постсоветского пространства. Они пытались уничтожить памятники нашими руками, вот так распространяя лженаучные материалы или псевдоисторические учебники, пытаясь повлиять на нашу внутреннюю политику, не вышло. Тогда уже руками киевского режима, используя дроны, взрывчатку, артиллерию, они пытаются уничтожить физически эти памятники, ну, буквально уже не скрывая своей вовлеченности. Помимо всего прочего, это еще один варварский акт, совершенный режимом, киевским режимом против гражданского объекта. Как сказал глава Севастополя, варвары и нелюди специально били, потому что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные, сказал глава Севастополя, отморозки могли пойти на такое, целенаправленно бить по музею.
1: Степень повреждения панорамы и предметного плана в Музее обороны Севастополя, который пострадал от удара ВСУ, оценят после допуска в здание, сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, из-за продолжительности пожара в Музее обороны есть основания полагать, что панорама могла быть уничтожена или получить серьезные повреждения. Прошлой ночью ВСУ нанесли удар по музею, пожару присвоен 4-й ранг сложности. Ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. По последним данным, фрагменты панорамы Франца Рубо «Шторм 6 июня 1855 года», посвященный героической обороне Севастополя в годы Крымской войны, во второй раз чудом уцелели после ночной атаки ВСУ на Севастополь. Отреставрированные после пожара 1942 года части полотна находились не в здании панорамы, куда попал беспилотник, а готовились к экспонированию в другом филиале музея. Об этом ТАСС сообщили в Музее обороны Севастополя. Евроинституты могли бы сформировать рабочую группу по украинским переговорам, считает глава дипломатии ЕС Кая Калас. По ее словам, в этой группе должны быть люди, хорошо знающие Россию и отстаивали бы наши интересы, добавила она. Однако до начала переговоров Европе необходимо сформировать собственную позицию по вопросам безопасности, заявила Калас. Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави на переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него предпочтительнее был бы экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадости в адрес России. Ранее послы ЕС также приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России, но практических решений в ближайшее время принято не будет, сообщил ТАСС, дипломатический источник в Брюсселе. Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России, если республика хочет сохранить безвизовый режим с ЕС. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, они просят нас разрушить собственную страну, введя санкции против России и приблизиться к визовой политике Евросоюза. Ранее МИД Грузии сообщил, что 11 июня в Брюсселе состоятся переговоры с грузинской стороной по вопросам безвизового режима ЕС и связанным с ним проблемам. Это будет первая подобная встреча за несколько лет после ухудшения отношений между Тбилиси и Брюсселем. 19 декабря прошлого года Еврокомиссия опубликовала 8-й доклад о механизме приостановки безвизового режима с Грузией. Компания-монополист в области обращения с отходами «Экологистика» недоплатила налоги на сумму свыше 500 миллионов рублей. Следователи установили, что компания под руководством гендиректора Рустама Кочесокова при исполнении госконтрактов искажала налоговую отчетность, занижая обязательные платежи. Для этого использовались фирмы-однодневки, через которые оформлялись фиктивные операции и создавалась видимость хозяйственной деятельности. О проведении обысков рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк.
2: В Москве, Московской области, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках по местам проживания и работы подозреваемых проведены обыски. Изъята компьютерная техника, электронные носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Следователи продолжают изучать хозяйственно-финансовую документацию. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе налоговых и бухгалтерских. Обвиняемые проверяются еще и на причастность к совершению иных экономических преступлений. Союзмультфильму сегодня исполнилось 90 лет. За это время знаменитая советская мультипликационная студия выпустила около 3000 мультфильмов. Как рассказала РИА Новостям председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева, Союзмультфильм пережил множество исторических периодов, практически никогда не останавливая производство даже в годы Второй мировой войны. За свою долгую историю ленты студии получили свыше 800 национальных и международных наград. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем с прояснениями, кратковременные дожди и плюс 22 градуса. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременные осадки, гроза, днем 29-31 градус.

0: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: критики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова. Программу представляет СПб ГБУ Конгрессно-выставочное бюро. Путешествуй! Приезжай в Санкт-Петербург! Приходи на стенд «Санкт-Петербург» на ВДНХ с 10 по 14 июня.
1: Ну что ж, приветствуем вас, и действительно подробности о выставке, которая проходит и будет проходить в эти выходные дни на ВДНХ, мы сегодня будем говорить и даже встречать гостей в студии. Но сначала я приветствую своего коллегу Александра Борисовича Пушнова. Здравствуй, дорогой. Я Лирика Митрофанова.
2: Да, дорогие друзья, здрасте, Рита, тебе, здрасте, радиослушатели. Я напоминаю, что у нас сегодня непростая неделя, она короткая, впереди будут выходные длинные, поэтому люди задумываются, куда пойти. Если вы живете в Москве, дорогие друзья, вам непременно нужно на ВДНХ. Почему? Потому что, как Рита уже сказала, с 10 по 14 там проходит международный туристический форум «Путешествуй». Что за форум? Как так получилось? И главное, что ведь не все же могут приехать в Москву, да, и посетить ВДНХ. Вот как раз для наших слушателей мы сейчас это все и раскроем. И обязательно, кстати говоря, у нас сегодня будет розыгрыш в конце нашего получаса, поэтому, если что, обязательно звоните нам, ну, когда мы зададим вам вопрос, 495-728-7171. А сейчас давай представим
1: наших гостей. Сергей Сергеевич Азаренков, генеральный директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения Конгрессно-выставочное бюро, и Марина Александровна Морозова, генеральный директор Центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства. Такие официальные названия, государственные, но, уверена, большие профессионалы и любители своего дела сегодня с нами. Приветствую вас, дорогие гости.
3: Здравствуйте. Добрый день.
2: Так, я понимаю, что вы сейчас на ВДНХ, дорогие гости, да, и Марина, и Сергей.
1: Как там обстановка?
2: Обстановка как там в эпицентре событий? Поделитесь с нами впечатлениями.
4: Да. Жарко. Обстановка очень классная. Погода благоволит. Москва нас встречает ярким солнцем и хорошим настроением.
3: Угу. Я бы тоже хотела добавить, что обстановка солнечная и гостеприимная.
1: Да. А люди есть? То есть как работает ваша выставка? И как вот мы сейчас пригласим всех людей со всей страны, потому что длинные выходные, да? Ну а как вот посещаемость вообще, вот так вы оцениваете?
4: Людей очень много. Я, если позволите, даже поправлю Александра. Мы ждем не только москвичей, мы ждем еще и гостей столицы, потому что в эти выходные вся страна на ВДНХ и все находятся на форуме путешествий.
1: Угу. Санкт-Петербург, вы представители этого прекрасного города, когда-то тоже столица, или как ее называют, второй столицы. Как вы представляете город на этом событии, что вы показываете и чем хотите завлечь гостей Санкт-Петербурга уже будущих?
4: Ну, в этом году у Санкт-Петербурга очень насыщенная деловая программа. Мы построили замечательный стенд 80 квадратных метров, на который ждем всех наших и москвичей, и гостей столицы, и участников выставки. Всех-всех-всех. И сегодня на ВДНХ состоится целый комплекс мероприятий деловой программы северной столицы под единым брендом «Петербургский стиль в туризме», где мы особый акцент делаем на международном въездном туризме. Мы организуем две большие отраслевые сессии, посвященные въездному туризму. Будем говорить о том, как привлекать в наш город и удерживать туристов.
1: Ух ты! Иностранных и наших, так я поняла? Ну, все, кто соберется.
4: И иностранных, и наших, конечно, конечно. Мы всех ждем. Северная столица, она исторически является очень гостеприимной. Более того, на полях форума у Санкт-Петербурга запланировано заключение более 10 соглашений о сотрудничестве с регионами России.
1: Но это событие, сейчас я вот один еще такой вопрос, это не только профессионалам индустрии интересно, но и просто посетителям, и ВДНХ,
4: конечно,
1: и будущим туристам. Вот. И, как люди будут участвовать в ваших там дискуссиях или вот этих, это как выставка, да, вот в вашем павильоне?
4: Да, у нас есть уличный стенд, это место, где можно не только узнать о нашем городе, но и почувствовать его атмосферу. Главной точкой притяжения нашего стенда, это, конечно же, яркая фотозона. И она называется соответствующая «От пляжа до Эрмитажа».
2: Ух ты!
4: Наглядно показывает одну из главных особенностей нашего города – удивительное сочетание величественной архитектуры, курортной атмосферы, побережья Финского залива. Летнее настроение посетителям нашего стенда просто обеспечено. Их встретит Петр Первый. Действительно, мы привезли с собой
1: императора Первого. Вчера был день рождения, мы отмечали все радиостанции.
4: Да, да, да.
2: Как он так оставил Питер-то?
4: Ну, он ладно. Находится на нашем стенде.
1: Так.
4: Да, да, да. И даже с ним можно сфотографироваться.
2: Угу.
4: Фотографии, смотри. Кстати говоря, да, мы можем, мы выложим потом на нашей странице ВК, и каждый посетитель может их потом скачать. Очень замечательный, колоритный у нас персонаж.
2: Давайте нам напомним нашим слушателям, что все-таки настоящий Петр Первый, он именно на ВДНХ будет, потому что по Москве там много Петров Первых ходит, но это все
1: да,
2: поддельное, а вот настоящий там именно. Смотрите, у меня вопрос, вот Рита говорит, да, что на выставку могут прийти и посетители, которые в будущем будут туристами, да, то есть как бы люди, которые с одной стороны этого бизнеса, и с другой стороны те, кто и должен, да, обеспечивать там соответствующие отели, гиды, рестораны, чтобы, ну, качественно принимать в том числе и международных наших гостей, а мы знаем, и у нас были по этому поводу даже эфиры отдельные, что нужно понимать культуру конкретного, да, государства и конкретной страны, чтобы, ну, собственно, гостеприимство было правильным. Ну, если говорить конкретно, то вот китайская тургруппа или там семья из Арабских Эмиратов, это же все-таки по-разному надо их встречать. Какие конкретные навыки вы здесь применяете?
3: Ну, это, наверное, ко мне вопрос.
2: Да, Марина, пожалуйста.
3: Так как мы учим как раз въездному туризму, и я хочу сказать, что, конечно, персонал не может интуитивно понять вот эти культурные различия. Этому нужно систематически и очень углубленно учить, потому что культура – это не то, что само собой разумеется, это целый набор правил, норм

0: определенному страновому сегменту, это эмпатия, это именно вот стиль гостеприимства и умение обслужить гостя для того, чтобы этот гость был повторным твоим клиентом. Угу. Потому что Россия, Санкт-Петербург и Москва, и все наши регионы могут предоставить такие уникальные особенности, наложить их на матрицу истинного русского гостеприимства, российского, и у вас все получится. Вот этим компетенциям мы и учим.
1: И когда был чемпионат тогда мира, да, по футболу в 18-м, это как раз было вот, ну, на высочайшем уровне. И поэтому, я думаю, те навыки и волонтерство, и профессионализм, я думаю, это все равно осталось и в памяти. Единственное, конечно, языковой барьер, то есть вы ищете реальных гидов, которые говорят на китайском языке или на других, или все-таки английский и переводчики в телефонах.
0: Ну, безусловно, можно использовать сейчас современные технологии, но, тем не менее, достаточно много людей, которые изучают китайский язык, и все-таки человеку приятнее, чтобы его обслуживал человек без посредничества каких-то гаджетов, поэтому, да, языковой компетенции большое внимание уделяется. Но еще про одну компетенцию я не сказала, это умение работать в условиях форс-мажора, что всегда наблюдается в туризме.
1: Угу.
0: В этом,
1: а это что?
0: Это дождь, очень снег. Быстро реагировать на любые неожиданности, приятные и неприятные.
1: Понял.
0: Да, и для того, чтобы для туриста была абсолютно бесшовная, прекрасная, комфортная среда, и он не замечал, ну, вот этих каких-то маленьких сюрпризов.
2: Ну, кстати, по поводу Питера, Санкт-Петербург же может подарить сюрприз в виде снега, например, ну, не в июне, но хотя бы в мае.
0: Да, Санкт-Петербург может это сделать, но, вы знаете, из любого недостатка можно вычленить достоинство. Если у вас чуть-чуть хромает инфраструктура, вы можете сказать, что это неповторимая аутентичность. Угу. Если какие-то погодные условия, ну, скажите, что это репетиция русской зимы или какой-то русской стихии. Потому что туристы хотят впечатлений.
1: Готовься они летом.
0: Нужна... Угу. Да-да-да, им не нужна идеальная картинка. И это как раз привлекает в России.
1: А вот смотрите, вопрос прямо профессиональный. Где петербургская индустрия туризма и въездного туризма, да, может получить компетенции как раз по профессионализму, да, и этому туристическому бизнесу? И что делает центр, который вы представляете? И кто может прийти учиться?
0: Угу. Вопрос очень хороший. Как раз у нас они все эти компетенции могут получить. Дело в том, что мы один из трех федеральных ресурсных центров, который, как я уже говорила, посвящен именно вопросам подготовки кадров для въездного туризма. У нас есть целый пул программ повышения квалификации, есть огромная программа переподготовки. Вы можете получить новую квалификацию, если у вас нет профессионального образования в сфере туризма, специалист в сфере международного туризма и гостеприимства. Эти программы абсолютно бесплатные, потому что мы действуем в рамках национального проекта «Туризм
1: и
0: гостеприимство».
1: А возраст?
0: Возраст
1: как раз тех, кто хочет к вам прийти
0: тут учиться? Нет требований по возрасту, есть требования по предыдущему уровню образования. То есть это могут быть люди, у которых уже диплом есть о высшем образовании, либо среднем специальном образовании. Ну, сами понимаете, люди, которые закончили среднеспециальное образование, могут быть очень молодыми людьми. Пожалуйста, мы всех приглашаем на нашу программу.
2: Прекрасно. А мы через некоторое время как раз наш обещанный розыгрыш объявим. А у меня вопрос такой. ВДНХ все-таки огромная, да, выставка. Вот как найти именно санкт-петербургский ваш замечательный стенд?
3: Наш стенд находится прямо недалеко от входа. Это, если из центрального входа зайти, то чуть-чуть левее пройти. И буквально 50 метров от центрального входа находится наш стенд.
2: Центральный вход чуть-чуть левее, да. Но если кто-то зашел в другие входы на выставку, то там будут наверняка указатели какие-то.
3: Конечно.
2: Да, я так понимаю.
3: Найти наш город абсолютно несложно. Стенд выделяется из остальных, поэтому мы очень ждем наших гостей.
1: А у меня еще один вопрос к Марине профессиональный. Вот если кто-то заинтересовался после нашего эфира, да, и захочет как-то прям, ну, к этому приблизиться, да, к центру в прямом смысле, да, подготовки профессиональной по туризму. И вот тут вопрос, какие профессии вы предлагаете? То есть это гиды, это хостесы, я просто прикидываю, да, кто в гостиницах работает. Это, я не знаю, ну... Такой разброс профессий, когда мы туристической занимаемся сферой. То есть это вот хотя бы кого-то узнать.
0: Мы охватываем всю сферу.

0: гостеприимства, мы готовим и специалистов по общественному питанию, то есть это ресторанный бизнес, специалистов по гостиничному бизнесу, опять-таки же в аспекте именно подготовки кадров для въездного туризма. Это специалисты, которые обслуживают туристов на земле, то есть это туристско-информационные центры, гиды, это те люди, которые работают в транспортных компаниях, которые занимаются обслуживанием туристов и так далее. У нас огромная сфера деятельности, 53 вида экономической деятельности формируют сложный турпродукт. Если говорить про Санкт-Петербург, то практически 7 из 10 рабочих мест формирует наша сфера туризма и гостеприимства.
1: Ну, огромное спасибо. Посетим мы ваш форум, международный туристический форум с 10 по 14 июня на ВДНХ. И наш обещанный розыгрыш. Саша, напомнишь?
2: Да. 495-728-7171. Звоните, вопросы будут, как мне кажется, очень несложные, но тот, кто правильно ответит, получит от нас призы. А вопрос первый звучит так. Какой император основал Санкт-Петербург?
1: Даже можно я отвечу?
2: Не-не-не, ты знаешь, ты готовилась.
1: Я приз свой отдам.
2: Плюс 7-495-728-7171. Набирайте нам прямо сейчас. Отвечайте на этот вопрос. Я думаю, что он не должен вызвать никаких затруднений.
1: Да, мы его вспоминали. Ну что, есть звонки?
2: Да, смотрим пока за звонками. У нас вопросов немного здесь. Вот есть звонок. Давайте послушаем.
1: Так.
2: Алло, здрасте, как вас зовут? Алло.
3: Алло, Наталья.
2: Наталья вас зовут. Здрасте, Наталья. Вы из Москвы к нам, да, позвонили?
3: Алло,
2: Наталья, здравствуйте, говорю. Как вас...
1: Вы откуда звоните?
3: Это Ставропольский край.
2: Ух ты!
1: Ого!
2: Класс! Ну, тогда так, отвечать.
1: Отвечать. Первый вопрос, да.
2: Да, отвечать на вопрос. Я думаю, что вы приз заберете.
1: Давайте. Какой император основал Санкт-Петербург?
3: Ну, конечно же, Петр Первый.
1: Хорошо.
2: Правильно, город появился в 1703 году.
1: Второй дополнительный зададим, Наталья, вопрос.
2: Ну, давайте попробуем. Наталья, вы с нами еще?
3: Да.
2: А какой главный музей Петербурга расположен в Зимнем дворце?
3: Эрмитаж.
2: Да что ж такое?
1: Да.
2: Ну что, тогда мы поздравляем вас с призом, или мы дальше идем?
1: Ну, надо, давай, Наташа, подарим
2: вопрос. Да, мы сейчас вам пригласительный, конечно же, дадим, просто погоняя вас еще по теме, если вы не против. А почему, кстати, Петербург называют Северной Венецией?
3: Ну, потому что там много каналов.
2: И воды, да, соответственно?
1: Так, похоже.
2: Правильно.
1: На то.
2: Ну, давайте так, каждый день ровно в полдень что происходит в Петропавловской крепости?
3: Выстрел, пушки.
2: Холостой выстрел пушки, который как раз и показывает, что у нас ровно 12:00.
1: Ну и последний, давай, самый задавай. Такой вопрос каверзный, но я не знаю, как на петербургском этническом диалекте называют бордюр?
3: Поребрик.
1: А подъезд? Это мое дополнительное.
2: Давай, давай.
3: Парадная.
2: Парадная, конечно.
1: Абсолютно правильно.
2: А шаурма? Ну, тут мы можем долго, да, найти.
1: Да, спасибо вам, Наташа, из Ставропольского края. Мы отдаем и пригласите билет на выставку, которая проходит с 10 по 14 июня, да, на ВДНХ. Выставка такая профессиональная в туристическом бизнесе. Ну, я думаю, что и просто посетителям будет интересно погулять по ВДНХ и узнать, как все это устроено. Ну что ж, мы говорим спасибо, и где-то в следующем часе, по-моему, у нас еще будут двое ребят из выставки, да,
2: да.
1: С выставки.
2: Ну, у нас там уже будет научно-популярный туризм, чем он отличается от просто туризма, как раз и узнаем. Огромное спасибо Сергею и Марине, что были с нами. И, дорогие друзья, оставайтесь с нами тоже, потому что физики и лирики продолжаются. Оставайтесь.
4: Физики и лирики. Профессия звукорежиссера — это и про музыку, и про театр, и про кино, и про игры, и про арт. Поэтому, на мой взгляд, это сложная, многогранная профессия. И каждый может найти в ней свое направление. Андрей Харитонов, звукорежиссер.
5: Так говорит «Маяк».

0: сниму на суточно.ру. 6+.
1: Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев, эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Атака вооруженных сил Украины на здание «Панорама обороны Севастополя» 1854-55 годов является ничем иным, как очередным варварским актом киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ночь на 10 июня БПЛА самолетного типа атаковали здание «Панорама» – объект культурного наследия. Здание получило серьезные повреждения. На месте происшествия сейчас работает более двух десятков пожарных машин и подразделений МЧС. Пожару присвоен высокий ранг сложности. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире телеканала «Россия-24» осудил удар ВСУ по зданию музея «Панорамы обороны Севастополя».
2: Они работают не только, кстати говоря, против нашей культуры сегодня. Они сегодня уничтожают и мировую культуру, потому что это шедевр. Это шедевр, это культурное достояние России, севастопольская панорама, но и культурное достояние всего мира. Недаром ее писал, между прочим, да, русский, но французского происхождения, Франс Рубо. А как? Да, кстати говоря, она создавалась в Мюнхене, вот на этой школе. А сегодня что? Германия, она пытается уничтожить опять и нас, и наше культурное наследие, помогая укронацистам, доставляя вот эти дроны. И вся Европа доставляет эти дроны, которые уничтожают наше культурное наследие. Вот что сегодня происходит.
0: Фрагменты панорамы «Штурм» 6 июня 1855 года Франца Рубо, посвященный героической обороне Севастополя в годы Крымской войны, во второй раз чудом уцелели после ночной атаки ВСУ на Севастополь. Отреставрированные после пожара 1942 года фрагменты полотна находились не в здании панорамы, куда попал беспилотник, а готовились к экспонированию в другом филиале музея. Об этом ТАСС рассказали в Музее обороны Севастополя. По данным музея, всего в учреждении хранится 39 фрагментов. На момент пожара они также находились в других помещениях и не пострадали. Россия оставляет за собой право адекватно отреагировать на решение Канады производить украинские военные беспилотники на своей территории и будет учитывать это обстоятельство при военном планировании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также пообещала, что Россия обязательно разместит соответствующие адреса всех этих производств на территории Канады. Люди должны знать, отметил дипломат. В конце мая Министерство обороны Канады объявило, что Канада и Украина подписали соглашение о производстве украинских беспилотников в этой североамериканской стране. Правительство уделяет особое внимание поддержке туризма в России, для чего реализуется профильный национальный проект, в рамках которого предоставляются льготные кредиты на строительство отелей, санаториев, парков, развлечений. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам 6-го международного туристического форума «Путешествуй». Он отметил, что льготное кредитование распространяется на сотни объектов с общим объемом инвестиций более 1,5 триллиона рублей. Единая субсидия позволяет развивать инфраструктуру на местах, а также обновлять облик исторических центров, создавать комфортную туристическую среду и навигацию, организовывать фестивали, выставки и другие мероприятия. Главное командование вооруженных сил Иордании заявило, что системы противовоздушной обороны королевства минувшей ночью уничтожили 5 иранских ракет в небе над провинцией Эс-Зарка. В районе падения обломков сейчас работают специальные службы. Сведения о жертвах и материальном ущербе не поступало. Ранее представитель Корпуса стражи Исламской революции Ирана сообщил, что воздушно-космические силы применили твердотопливные баллистические ракеты средней дальности для поражения ангаров с истребителями F-35. На авиабазе в Иордании, которую использует ВВС США. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем с прояснениями, кратковременная дождь и до 22 градусов. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами возможны небольшие осадки, гроза. Максимальная температура в столице 29-31 градус, сейчас в городе уже плюс 29.
1: Новости спорта. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу одержала крупную победу над Тринидадом и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3-0. Авторами голов стали Мингиян Бивиев, Александр Сильянов и Алексей Батраков. В составе россиян за национальную команду дебютировал вратарь «Зенита» Денис Адамов, вышедший на замену в перерыве. Хоккейная «Сибирь» сформировала тренерский штаб на следующий сезон. Главным тренером команды останется Ярослав Люзенков, с которым новосибирцы еще в апреле подписали новый контракт на 3 года. Его ассистентами будут Алексей Кривченков, Альберт Лещев и Дмитрий Субботин, а тренером вратарей Егор Подомацкий. Московский хоккейный «Спартак» заключил новое соглашение с главным тренером молодежной команды Александром Барковым. В прошлом году «Спартак» под его руководством стал чемпионом молодежной хоккейной лиги, а в этом уступил в финале Кубка Харламова ярославскому «Локо». Все российские спортсмены, заявленные для участия в чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, получили шенгенские визы от властей Португалии. Первенство континента стартует 11 июня. Россияне выступят на этом турнире в нейтральном статусе, а всего в Португалию отправится 25 наших гребцов. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Петербургское метро считается одним из самых глубоких в мире. А станция Адмиралтейская – самая глубокая станция метро в Петербурге и в России. Ее глубина заложения составляет 86 метров. Теперь и вы это знаете.
3: В новом выпуске журнала Discovery.
4: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
3: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с Романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+. Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Программу представляет СПБ ГБУ, Конгрессно-выставочное бюро. Путешествуй, приезжай в Санкт-Петербург. Приходи на стенд «Санкт-Петербург» на ВДНХ с 10 по 14 июня. Физики и лирики.
1: Физики и лирики. Продолжаем эфир. Александр Борисович, очень провокативно поставлен вопрос нашей следующей дискуссии. Откуда берутся мысли?
2: Да, прям хочется вставить слово «такие», ну, перед мысли. Но все-таки мы возьмем, наверное, и поговорим об этом в общем. У нас Гасимов Антон с нами, заместитель декана по научной работе, доцент кафедры социальной психологии МГУ. Привет, Антон.
3: Да, добрый день всем, здравствуйте.
2: Мы вот как-то уже с искусственным интеллектом пытались разобраться, и нам говорят: да нет, слушай, ну там же никакой мысли-то нет, он просто берет и как бы пытается подобрать то, что чаще всего встречается, и вот в этом подборе и заключается, собственно, как бы его мыслительный процесс, а вот у нас, у натуральных интеллектов все по-другому, а у нас, собственно, как?
3: Ну, давайте начнем немножко издалека, да, что такое вообще вот эти самые мысли, о которых мы все вот говорим, которые в нашей голове роятся, которые не дают нам спать. По большому счету на это можно взглянуть, да, с двух сторон. С одной стороны, мысли — это просто физиология, это некоторые связи между нейронами, вот передача информации от одной нейронной сети к другой, формирование больших нейронных сетей внутри мозга, да, с одной стороны. А с другой стороны, мысли — это всего лишь процесс, да, принятие нами какого-то решения на основе нашего опыта, на основе каких-то наших внешних стимулов, что мы увидели, услышали, что мы по ассоциации вспомнили, да, в каком мы находимся состоянии. То есть вот этот такой гремучий коктейль, да, он порождает какое-то наше решение, которое мы оцениваем как нашу мысль, да, как некоторую идею, о которой мы вот думаем, что-то, что пришло нам в голову, что-то, что мы решили.
2: Ну, смотри,
3: тоже такой вопрос вообще, что это такое?
2: То, что ты сейчас описываешь, на самом деле немножко меня пугает. Потому что ты описываешь сейчас, по сути, работу искусственного интеллекта. Ну вот на примере лингвистической модели. Что такое лингвистическая модель? Как она работает? Значит, у тебя есть слова, да, и есть некий порядок слов, которые существуют, собственно, в мировом пространстве, я имею в виду интернета и неких данных, да. И, например, искусственный интеллект знает, что если есть слово «я», то после него, как правило, идет какой-то глагол. Там «я был», «я буду», «была» и так далее. Да?
1: «Я хочу».
2: «Я хочу». То есть он берет и подбирает, что называется, нужные слова, подбирает из какого-то опыта, который он знает и видит в окружающем мире своем, да, лингвистическом. Вот таким образом слова, чтобы получился некое осмысленное выражение. И вот таким образом мы получаем ответ из всех этих так называемых чатов GPT. А ты сейчас говоришь, что человеческий мозг работает примерно так же. То есть, если я, как бы, будучи ребенком, куда-то пополз, получил какой-то опыт, да, там, ползание, хватание руками, это вот я хватаю, оно мягкое, это хватаю, оно твердое, а это хватаю, оно, например, горячее, да, то я руку убираю, и я накапливаю этот опыт, и мои следующие мысли, что вот это трогать нельзя, вот эта мысль, да, она на самом деле не является мыслью, она является просто результатом накопленного опыта.
3: Ну, это фактически результат нашего опыта, который мы просто облекли в знакомые нам слова, в тот язык, которым мы пользуемся, и который мы как-то сами для себя определили. Мне больно, потому что горячее, да? Все горячее трогать не буду, от этого мне будет больно. Вот наши знания о окружающей нас действительности. Мы просто это для себя как-то, ну так, как будто бы записали и понятными нам языком себе же и объяснили.
2: Да, но если мы попытаемся говорить о мыслях, которые называются в народе эврикой, да, то есть осенило что-то, новое пришло в голову. Я никогда как бы это вот не делал, а вдруг я понял, что, ну, как эврика, собственно, и родилась у одного из парней. Помните, был такой Пифагор Мнистрахович, давно жил парень, вот, и он понял, что как раз сила, выталкивающая тебя из воды, равняется массе вытесненной воды. Вот он как это, вот эта мысль как приходит в голову?
1: Ну, он же в ванной лежал, и она вылилась вода.
2: Сколько людей в ванне лежали?
3: Секрет в том, что мы до конца не знаем, как устроен мозг, да, и как точно там происходят все процессы, пока нам, в принципе, науке не до конца понятно. Есть предположение, но это только предположение. Очевидно, что мозг работает в тот момент, когда мы, ну, как бы не обращаем на него внимания, да? Мы же о чем-то фоново все равно размышляем, какие-то все равно идеи в нашей голове существуют, даже когда нам кажется, что в ней звенящая тишина. Да, даже вот эта мысль о том, что тишина звенящая и отсутствие мысли, есть уже мысль об ее отсутствии. И естественно, что в этом такой области бессознательного или неосознанных процессов тоже образуются какие-то нейронные связи, мозг что-то друг с другом соединяет, и вот это соединение может привести нас к какой-то некой новой идее. Фактически любая эврика – это же не идея, которая вот вообще пришла на неподготовленное сознание, мы вообще никогда об этом не думали, и тут неожиданно мы вот что-то вот гениальное решили. Нет, это все равно процесс передумывание, переосмысление, перескладывание каких-то ранее передуманных идей, просто формируется некая новая конфигурация, которая в сравнении с ранее имеющимися, да, уже воспринимается нами как прорывная, там, гениальная, как та же самая эврика. То есть мозг просто в фоновом режиме, когда мы его не заставляли что-либо делать, сложил новые связи, получил какую-то новую идею, предложил ее нам, а мы уже дальше нашим сознанием оценили степень гениальности или бесполезности, потому что мозг же нам не одну идею гениальную предложил, он нам предложил десятки идей, просто 9 из 10 идей мы отбросили как чушь полнейшую, а вот оставили только ту, которая оказалась прорывной.
1: А вот у меня есть одно микро такое замечание. Мне вот я вычитала, что Наталья Бехтерева в конце жизни озвучила свою гипотезу, что мысли не мозг рождает, а мозг как приемник их принимает. А вот спускаются эти мысли откуда-то, они нам откуда-то. Такое может быть?
2: С чердака, очевидно.
1: Ну, а.
2: Так, Антон. Ответьте,
3: мозг,
2: пожалуйста.
3: Очевидно, есть центр обработки информации, да, естественно, да. Информация поступает в мозг из разных источников. Мы что-то увидели глазами, мы что-то услышали ушами, мы что-то до чего-то дотронулись руками, да, и вот эта вся информация, она поступает в мозг, который обрабатывает эту информацию, как-то ее интерпретирует, да, вот мы что-то потрогали, ой, горячее, а почему горячее, надо это дальше трогать, не надо, то есть действительно источники стимуляции, да, которые потом превратятся в какие-то мысли, они могут лежать далеко и во внешнем плане, да, во внешнем мире. Но какого-то вот чего-то отдельного, там, коробочки с мыслями, из которой дозированно эти мысли поступают в сознание, такой коробочки, ну, на данный момент, да, скажем аккуратно.
1: И не нашли, не нашли, даже, да, в Таламосе.
2: И даже у всех этих коробочка, если есть, то у многих она пустая. Дорогие друзья, давайте сделаем небольшой перерыв рекламы, послушаем, сейчас вернемся к разговору.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. 16 июня в полдень глава Вологды Сергей Жестяников проведет прямой эфир на своей официальной странице ВКонтакте. В ходе эфира будут обсуждаться вопросы подготовки к предстоящему Дню города и 880-летнему юбилею города в 2027 году, а также благоустройство, развитие инфраструктуры, ЖКХ, координация ремонтов и строек. Подробно глава города остановится на изменениях в дорожном движении из-за работ на ключевых магистралях и мостах, расскажет о старте благоустройства Камилевского сада и завершении инфраструктурных объектов. Вопросы для прямого эфира можно оставить на платформе обратной связи. Сбор открыт до 10 июня включительно. Необходима авторизация на госуслугах. В Вологодской области на 43% увеличили авиапатрулирование лесов из-за высокого 4 класса пожарной опасности. Спецрежим объявлен в Вологодском, Грязовецком, Сокольском, Междуреченском и Усть-Кубинском районах. Возгораний пока нет. В сезоне задействованы 3 воздушных судна в Череповце, Великом Устюге и Белозерске. Запланировано 617 летных часов. Действует особый противопожарный режим. Штрафы для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц до 90 тысяч, для юридических лиц до 1 миллиона. региона. Контроль ведут через космос, авиацию, наземные патрули и 237 камер. Запрещено жечь траву, мусор и разводить костры. При пожаре необходимо обратиться по номеру 8 800 194 00 или написать в лесопожарный чат «Бот Вологодской области» в мессенджере «Макс». В мемориальном доме музея Верещагиных в Череповце откроется выставка Натальи Поликарповой. Художницу Наталью Поликарпову называют «изумрудной феей пастели». Во Франции для нее специально разработали индивидуальную палитру красок, а ее талант отмечен 2 золотыми медалями в Париже и десятками публикаций в российских и зарубежных журналах. Сегодня, 10 июня в 17 часов, в мемориальном доме музея Верещагиных откроется выставка работ «Чарующий мир пастели». Наталья Поликарпова входит в Союз пастелистов России, Международную ассоциацию пастельных сообществ и Евразийский художественный союз. Ценителей ждут сегодня на Социалистической 22. Вологодская область ждет сезон ярких фестивалей, концертов и культурных событий. Проект губернатора «Лето русского севера» готовит насыщенную программу для жителей и гостей Вологодчины. От концертов и фестивалей до спортивных и детских мероприятий. Так, сезон открыл спектакль Сергея Безрукова «Хулиган» и «Исповедь впереди» проект по есенинским местам с тематическими экскурсиями. А сегодня, 10 июня, в Вологде откроется первый музей традиционной культуры Китая. Сегодня же и открывается международный фестиваль боевых искусств на Кубе. Губернатора. 12 июня на Кремлевской площади выступит ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной и хоровая капелла «Илли». А 27 июня Вологда отметит День города и День молодежи. В июле пройдут дни Санкт-Петербурга Вологодской области, затем фестивали «Кружево истории», «Небо славян» и «Вологда фолк». Завершит сезон спектакль «12» мастерской Никиты Михалкова 31 августа и 1 сентября. Михаил и София – самые популярные имена среди новорожденных Вологодчины в 26-м году. По данным ЗАГС, за 5 месяцев у мальчиков также в топе Артем и Александр, у девочек – Варвара и Мария. Родители проявили фантазию. Среди редких имен есть Забавы, Моники, Эры, Ерофей, Енисей и Евсей. Так Забаву назвали долгожданной дочкой в семье с 3 сыновьями. Череповчанин – призер чемпионата России по гиревому спорту. Накануне в Новосибирске завершился чемпионат России по гиревому спорту. В турнире приняли участие 276 спортсменов из 42 регионов. Воспитанник Череповецкой спортивной школы Олимпийского резерва номер 3 Дмитрий Лебедев завоевал бронзу в дисциплине «Толчок длинным циклом». Весовая категория свыше 95 килограмм. Спортсмен поднял 32-килограммовую гирю 92 раза. По итогам чемпионата сформируют сборную России для выступления на мировом первенстве в Индии. Ранее в этом году Лебедев стал двукратным чемпионом мира в Бишкеке.
5: Погода на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачная погода, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный, западный 5-6 метров в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 26, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
6: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции? Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

всем знать, что мне тебя не жалко. Будет так, как захочу. В моих снах ты тонешь на рыбалке. Качается жизнь, качается лодка. Глуши карасей, слышишь, глуши водку. Резкий выдох и закусывай лучше, иначе тебя...

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк».
1: В Москве полдень.
0: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины предположительно применили зажигательные боеприпасы для обстрела здания «Панорама обороны Севастополя» 1854-55 годов, которое загорелось после удара, сообщили ТАСС в оперативных службах региона. Ситуация с полотном «Панорама обороны Севастополя» кардинально отличается от событий 1942 года. Тогда взорвались бомбы, сброшенные на здание. Сейчас это была атака беспилотника с зажигательным снарядом, сказал собеседник агентства. Угроза атак украинских беспилотников на Запорожскую область затрудняет восстановление нарушенного энергоснабжения региона. Об этом сообщили в Минэнерго области. Работы ведутся в усиленном режиме, однако точные сроки восстановления нормального энергоснабжения пока назвать невозможно из-за сохраняющейся угрозы повторных атак, говорится в сообщении телеграм-канала ведомства. Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщал об отключении от электричества 16 муниципалитетов региона. Россия предпримет действенные жесткие шаги в ответ на очередной пакет санкций Евросоюза. Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Она также отметила, что Брюссель, расширяя санкции против России, не сможет повлиять на суверенную политику России. Евробюрократы уже не в силах остановить санкционный маховик, добавил дипломат. Китай ранее потребовал от Евросоюза исправить ошибочные действия и отменить незаконные односторонние санкции. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лин Цзянь, комментируя сообщение о том, что новый пакет антироссийских санкций ЕС может включать меры против компаний из Китая, Турции, Индии и других стран. О том, что Еврокомиссия в рамках 21-го пакета санкций против России внесла предложение ввести ограничения на поставки России СПГ-танкеров, заявил во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Предложенные меры в рамках нового пакета антироссийских санкций ЕС могут оказаться провальными, сообщает портал Евроактив. Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей и детей с инвалидностью, будут назначаться без заявления, сообщили в пресс-службе Минтруда России. Проект федерального закона размещен на сайте нормативных правовых актов. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее заявил, что не ожидает серьезных изменений уровня безработицы в России в среднесрочной перспективе. По данным Росстата, в апреле уровень безработицы в России остался на исторически низком уровне, чуть выше 2%. Число путешествий в России в прошлом году превысило 92 миллиона. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в своем видеоприветствии в адрес участников 6-го международного туристического форума путешествий. Глава правительства отметил также и увеличение числа иностранных гостей.
2: В наших регионах открылись новые объекты. Это и современные отели, и аквапарки, и горнолыжные комплексы. Но в результате появилось еще больше вариантов для планирования отдыха, ну а также для подбора гостиниц. Количество номеров в самых различных категориях уже превышает 1 миллион. Люди стали чаще выбирать путешествия по России. В прошлом году число поездок составило свыше 92 миллионов. Больше стало и иностранных гостей, в том числе благодаря введению безвизового режима для граждан Китая, Омана, Саудовской Аравии и других государств. Будем и дальше создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций. Много еще предстоит сделать. Важно продолжать повышать качество услуг, сервисов. Здесь именно от вас, тех, кто трудится в этом секторе, зависит, насколько интересно и комфортно люди смогут путешествовать. Это касается особенно семей с детьми.
1: Михаил Мишустин также выразил уверенность в том, что регионы продемонстрируют все многообразие уникальной страны. Участники рассмотрят лучшие практики и предложения для развития отрасли, чтобы еще больше туристов могли ознакомиться с многовековой историей, самобытной культурой и традициями разных народов России. Стоимость перелетов на главные российские курорты в пик сезона оказалась ниже, чем летом прошлого года. Медианная цена на авиабилеты без багажа снизилась почти на 15%, а с багажом на 13%, сообщили РИА Новостям в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Авиатор пояснили, что авиакомпания продолжает корректировать цены в соответствии с новыми оценками спроса. Некоторые направления подешевели особенно сильно и стали причиной общего снижения цен. Например, минеральные воды. Фактически, билеты билеты в Сочи в июле текущего года примерно стоят столько же, сколько год назад, хотя по сравнению с июнем они подорожали в соответствии с сезонностью, отметили в АТОР. В московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемых в ближайшие трое суток дождей и гроз, которые могут прийти на фоне сильной жары. Об этом ТАСС рассказали в гидрометцентре. Из-за жары в московском транспорте пассажирам раздают бесплатную питьевую воду, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Ранее ведущий сотрудник гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что температура, превышающая климатическую норму, сохранится в Москве до конца недели. Столбики термометров будут подниматься до плюс 32 градусов. В воскресенье в связи с прохождением атмосферного фронта возможно ослабление жары и понижение температуры. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра Фобос в Санкт-Петербурге, сегодня ожидается днем облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, 20-22 градуса тепла. В Москве переменная облачность, во второй половине дня сегодня местами кратковременный дождь, гроза, максимальная температура в столице 29-31 градус. Атмосферное давление будет расти, составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

0: Программу представляет СПБ ГБУ, Конгрессно-выставочное бюро. Путешествуй! Приезжай в Санкт-Петербург! Приходи на стенд «Санкт-Петербург» на ВДНХ с 10 по 14 июня.
1: Мы продолжаем наш эфир. Это «Физики и лирики». И принимаем у себя в эфире в гостях представителей городского туристского информационного бюро. Анна Александровна Макшина сегодня с нами. И генеральный директор музея «Атом», который на ВДНХ, Елена Николаевна Мироненко. Приветствую вас, девчата. Давайте так, неофициально. У вас прекрасные...
2: Всем привет.
3: Добрый день. Да.
4: Здрасте, здрасте.
1: Прекрасные стенды, прекрасные 4 дня. Расскажите, это форум, который называется «Путешествие». Правильно, туристический?
2: Да, все верно. Прямо сейчас идет в прямом эфире пленарная сессия во главе с Дмитрием Николаевичем Чернышенко, Максимом Геннадьевичем Решетниковым и рядом губернаторов из самых разных регионов России.
1: Что говорят-то?
4: Ну вот они же туризм, ну давайте не будем, а мало ли что, вдруг они там что-то говорят такое, что не надо передавать. Научно-популярный туризм – это тема у нас, и нам нужно, конечно же, как людям с научно-популярным складом ума, дать определение, что это такое, что можно отнести к научно-популярному туризму.
2: Дело в том, что тут не просто определение, а вот буквально год назад, в 2025 году, в апреле, появился целый ГОСТ, посвященный научно-популярному туризму, потому что мы долго с коллегами, проводя различные форумы, пытались определить, какие границы задавать, и всегда возникают вопросы, что отнести к науке. Иногда возникали даже каверзные ситуации, когда, например, музыкальные коллеги из музеев, например, говорили, ну мы же тоже наукой занимаемся, исследованиями. Ну подождите, у нас ближе дело к фундаментальной науке, то есть к открытиям, к изобретениям и к тому, что все связано, например, с природой человека. И вот это можно называть научно-популярным туризмом, когда есть вот эти три составляющие.
3: Угу. Конечно. Хотя в Петербурге, мне кажется, все музеи подходят. Даже если это картина, ты смотришь, это реставрация, и в любом случае это тоже ближе к науке. Поэтому так в Петербурге было сложно понять, а что же такое научно-популярный туризм для города, где музеи...
1: Все
3: это...
1: об искусстве, да, и
3: да,
1: о лирике.
3: Все самое важное.
2: Это ровно та история, в которой мы вчера уткнулись у нас на территории музея «Атом». Вчера прошла рабочая группа при поддержке Российского научного фонда и администрации президента, посвященная развитию научных музеев России. И все обычно упирается в то, что а давайте все музеи, ну, понимаете, суть музеев как раз в том, что они изначально занимаются наукой, это одна из их базовых функций, да, исследование, изучение, представление, популяризация музейных фондов. Но Санкт-Петербург, он же сам как объект, вот у нас, когда Мария Захарова в прошлом году на форуме Discover там была, и тему Петербурга затрагивали, и понятно, что какие-то новые маршруты, типа трилобиты, да, и прочее,
3: да,
2: я слышала,
3: это у нас
2: тропа
3: самый топ в центре Петербурга, вы знаете, что можно найти трилобиты?
4: Трилобитов, я вам секрету скажу, можно везде найти. Они в какое-то время заселяли всю планету, но, правда, тогда были совершенно другие у нас континенты, точнее, континенты были такие же, но по-другому они между собой складывались. Но смотрите, какая история. Я действительно согласен с тем, что если мы говорим про науку, то можно сказать, смотрите, у нас вот Айвазовский, да, Айвазовский рисовал море, а море — это вода, а вода подчиняется законам физики, а значит,
3: да?
4: Это тоже у нас получается научный музей.
1: Ну да, метеорология.
4: Ну да, да. Ну,
1: вот, волны.
2: Нет, вообще супер здорово, если все привяжут к науке, и таким образом у нас наука в стране будет развиваться и так далее. Просто будет сложнее тем участникам рынка, которые в чистом виде занимаются научно-популярным туризмом.
3: Поэтому
2: и научными музеями.
3: Да. Пошел другим путем.
4: Каким? Рассказывайте.
3: Про музеи все знают, в музеи все ходят, музеи все любят. Но мы с коллегами нашли тот путь показать нашим гостям те музеи, которые не видел еще никто, а это музеи, которые находятся в центре жизни науки, это в университетах.
4: Угу.
3: Это те закрытые музеи и лаборатории, которые не мог увидеть никто. И как раз наш проект научно-популярного туризма именно в Петербурге рассказывает и показывает вот эти музеи, которые были скрыты. У нас,
1: а какие тематические? Это как геологические музеи, это коллекция камней, например, как
3: вот
1: в МГУ,
3: у нас
1: в главном здании. Или вот, например, или биологические.
3: Например, мой любимейший ИТМО, где как раз говорят про физику, оптику и все, что с этим связано. Политех, замечательный наш университет, который открыл не только музейный, но и создал специально для детей, для того, чтобы соприкоснуться с наукой и понять и почувствовать, что это, чтобы выбрать свой дальнейший путь или просто узнать о ней, свои музейные пространства, свои лаборатории, куда теперь можно записаться. И всегда много говорят про эти направления, но никто не говорит точку старта, а как же это сделать. И много и коллег в регионах развивает это направление, безумно интересно, но как у любого родителя всегда, а как же это сделать? Куда мне пойти, чтобы пойти по этому маршруту? Все очень просто. Есть сайт «Визит Петербург», где мы с коллегами собрали все лучшее. Он прям называется там раздел «Научно-популярный туризм», где любой гость нашего города или санкт-петербуржец может найти как музей, так и университет, посмотреть, как записаться, или туроператора, который может ему помочь составить вот эту замечательную программу, которая совместит не только музей, но и проведет, например, по маршруту Менделеева, жизни Менделеева в Петербурге, совмещая все самое интересное и музейное, и историческую, и научную составляющую.
4: Дмитрий Иванович, кстати, летал на шаре воздушном. Может быть, можно тоже включить туда? Это так, на всякий случай, как бы в качестве...
3: Это следующий шаг. Это классная идея, мы ее возьмем в разработку.
2: И, кстати, в прошлом году первый межрегиональный появился научно-популярный маршрут при поддержке Минобрнауки России, который объединяет уже несколько регионов. Это Нижний Новгород, Уфа и Новосибирск. И на самом деле... мы видим, что рост есть, и понимание, наконец, у коллег появляется, да, вот этого понятийного общего аппарата, как можно объединять маршруты, скажем так, традиционные, связанные с гастрономическим туризмом, связанные с культурно-познавательным туризмом, и внедрять в него науку. Кстати, здесь Новосибирск тоже интересно сделал кейс. Они интегрировали гастрономический туризм и назвали «Наука на вкус». Свой маршрут, который, кстати, сделали сейчас одним из национальных маршрутов, вот подтвердили такой первый подтвержденный национальный маршрут. И мне кажется, что это очень хороший тренд, потому что незаслуженно и несправедливо есть разрыв между разными видами туризма, и научно-популярный не находился точно в трендах последние несколько лет. Но вот то движение, которое в рамках десятилетия науки и технологий в России происходит, мне вот лично очень нравится, потому что мы видим, что в музее «Атом» он на прошлой неделе попал в рейтинг «The Artness Paper Russia». Хотя до этого коллеги не очень хотели нас в этот рейтинг интегрировать, рассказывая нам, что ну, вот есть обычные музеи, вот художественные, исторические, с ними понятно, а что вам-то делать в рейтинге музейном? Я говорю, ну как что делать? Мы же музей, мы принимаем гостей, у нас 4 миллиона посетителей пришло за 2 года. Наверное, есть со стороны общества запрос, значит, надо на него реагировать.
4: А во-вторых, Елена, я хочу сказать, что «Атом» сам по себе... Да, это древнейшее, вообще говоря, да, то, что было

0: но которым все еще интересно испытать гордость за страну, потому что мы рассказываем про советский атомный проект, и узнать про то, как сейчас атомные технологии применяются, про будущее. Вот у нас недавно экспозиция, посвященная дальнему космосу, появилась. И деткам, конечно, и взрослым интересно. Я иногда вижу, как родители оттесняют детей для того, чтобы испробовать космические профессии.
1: А то есть, я так понимаю, это у вас интерактивные, да, технологии такие существуют?
0: Конечно, у нас вообще весь музей — это 25 тысяч квадратных метров, и помимо исторической части, которую мы кропотливо собирали и с Курчатовским институтом, и с коллегами из радиоинститута имени Хлопина, и вот Яна очень верно заметила, что самая большая сложность в доступе в научно-популярном туризме вот в вузы, в различные лаборатории заключается, как это ни странно звучит, да, в самих ученых, потому что их надо заинтересовать, рассказав им про то, что вообще-то, если не пускать сюда посетителей, то в дальнейшем путь в науку может быть...
2: Поэтому мы как раз про возраст говорим. Конечно, мы очень хотим, чтобы это были группы семейные. Угу. Когда семья дает вот этот старт маленькому человеку вообще соприкоснуться и понять, что ему нравится, узнать этот мир и пойти тем путем. Вы же знаете, что можно выбрать путь, а можно не пойти каким-то путем, и это тоже будет результат, да, чтобы не тратить время и дальше двигаться и что-либо узнавать. Поэтому, конечно, сейчас в нашем проекте это больше семейный, потому что тренд этого сезона в Петербурге, отдых в Петербурге — лучшая семейная традиция. Угу. Мы его поддерживаем, и как не лучше, чем совместить и научно-популярный, и культурно-познавательный, потому что у нас все музеи и все здания университетов находятся в исторических зданиях, и вот такое совмещение — наш большой бонус такой, да, и плюс, в отличие от многих других регионов.
0: Кстати, вот здесь совпадает у нас, потому что у нас музей «Атом», на наружной рекламе мы заявляем, что музей «Атом» для всей семьи.
2: Вот.
0: И, конечно, это ядро, да, ядро нашей аудитории, потому что это действительно первая точка входа в будущую профессию, назовем так.
3: Ну, нашим слушателям мы напомним про то, что вот ваш музей «Атом» — это на ВДНХ, и сейчас там же на ВДНХ проходит как раз выставка, да, о которой мы говорим.
0: Форум путешествий. Форум. На территории музея «Атома» тоже проходит,
3: тоже,
0: кстати.
3: Там проходит.
0: У нас огромное количество деловых сессий, и сессия, посвященная петербургскому стилю в туризме, пройдет тоже на территории музея «Атом».
3: То есть у вас в Москве дни Санкт-Петербурга, огромный стенд. Мы попросили у ваших коллег рассказать, там 80-метровый стенд. А что это? Он в виде чего-то? Есть ли там мороженое? Как заманивать всех?
2: Мы заманиваем
3: сначала
2: всех
3: ВДНХ,
2: Петром Первым. Лучший
1: завод
2: Петербурга. Конечно, Петр Первый, который рассказывает о Петербурге.
3: Всякими он с акцентом каким-то? Рассказывает он на древнем своем языке, или вот как раньше изъяснялись?
2: Он пытается. И так тоже, да. То есть викторины, у нас есть зона отдыха от Эрмитажа до пляжа. Все направления,
3: да,
2: можно не только отдохнуть, познакомиться с
0: Петром.
2: В Москве
0: Петром. Такая погода, что пляж бы не помешал.
2: В целом, да. И, конечно, городское туристское информационное бюро рассказывает о всех возможностях Петербурга, как раз о тех маршрутах и направлениях, который может выбрать каждый наш гость. У нас 13 информационных центров в городе. В любой район, в который бы вы ни приехали, в центре вы точно попадете к нам, и мы с удовольствием вам расскажем. Дадим карту, направление, как не заблудиться.
0: И догоним.
2: Если вы что-то не узнали, потому что служба Ask Me, спроси меня, туристическая помощь, работает на улицах города.
1: Хорошо.
2: На семи маршрутах.
0: Я еду в Петербург.
3: Популярный туризм. Вот я на сайт Visit Санкт-Петербург зашла и сразу нашла палеоостров, палеонтологический маршрут по Васильевскому острову. Это как раз ярчайший, да, пример вот именно научпоп-туризма.
2: Да, это с коллегами как раз хорошая коллаборация с музеями, mm-hmm. когда мы совмещаем и создаем проекты, которые, казалось бы, не очень ассоциируются с Петербургом. Да, но Петербург — музей под открытым небом, и пройтись по Невскому проспекту и найти своего трилобита, вопрос, а Васильевский остров, он прям проложен маршрут, где вы его заканчиваете, в музее, где уже можно еще потрогать, и пощупать, и увидеть.
0: То есть это новое название Васильевского острова.

0: правильно?
1: Да, вообще Васильевский остров.
2: Остров Трилобитов теперь называется.
1: Да, да, это мекка науки, когда вы вот приехали на стрелку, встали и пошли окунаться во все направления научные.
2: От Эрмитажа до пляжа через Атом, друзья, вот такой у нас маршрут. И давайте мы все-таки выполним свою задачу. 495-728-7171. Звоните нам прямо сейчас, если вы знаете ответы на вопросы, которые мы вам зададим. Мы, естественно, их заранее говорить не будем, но говорим вам то, что у нас будет замечательный приз победителю. Поэтому ждем ваши звонки. Mm-hmm.
0: Специально от Санкт-Петербурга, от центра туристского. Центр, сейчас я официально.
1: Это сложно. Городской туристский информационный
0: бюро. Да, бюро.
2: Ну,
0: так, девчат, спасибо за подмогу.
2: Ну что, 728-7171-495, набирайте нас. И вопросы будут сложные, потому что все-таки научно-популярная у нас история. Это не то, что типа кто открыл Санкт-Петербург, ну, господи-то, Петр Первый, он не то что открыл, но сейчас вот и приехал как раз еще на ВДНХ про это рассказывать. Но здесь будут вопросы сложнее, ну и приз, конечно, тоже прекрасный, поэтому 728-7171, звонок есть у нас. Алло, здрасте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, добрый день, меня зовут Анна.
2: Анна, добрый день. Ну что, поехали тогда, и всего будет
0: Петербург.
2: 5 вопросов.
0: Поехали.
2: 5 вопросов. Значит, первый вопрос звучит так. Сколько примерно мостов в Петербурге и окрестностях? Варианты 100, 400 и 800. Ну, около 100, около 400 или около 800.
3: Ну, возьму средний вариант, пусть будет 400.
2: Ну что ж, вы молодцы, правильно сделали. По данным на 2006 год в городе 465 мостов. Вот это точное у нас число, соответственно, около 400 это правильный ответ. Двигаемся
0: следующий
2: дальше,
0: вопрос.
2: Давай.
0: Какой собор Петербурга знаменит массивным золотым куполом и колоннадой?
3: Я думаю, что так-то-так. Может, Казанский или Исаакий?
2: Массивным, массивным. Ну, выберите.
3: Исаакий.
2: Абсолютно точно, Исаакиевский собор. Третий вопрос. Какое природное явление особенно любят туристы летом именно в Санкт-Петербурге?
3: Белые ночи, я полагаю.
2: Белая ночь опустилась, как облако. Да, правильный ответ абсолютно. Маргарита Михайловна, давай следующий вопрос.
0: Ой, ты знаешь, а я как раз готовилась еще дополнительный вопрос. Как по-английски будет маятник и в каком соборе висел этот самый маятник? Но этого вопроса у нас не было, поэтому это совсем вдруг кто-то вспомнит, и это будет тоже на очков путешествие. Так, какое природное явление, все, вы сказали, как, ну, куда нужно ехать, если тебе предлагают поехать на Ваську или в Шарик?
3: Васильевский остров, Васька, это тоже
2: Шарик. А если в Шарик в Москве?
3: Шереметьево, да.
2: Шереметьево.
3: В Москве тоже сразу о нем подумала.
2: Кстати, были случаи, когда люди тоже ехали на Ваську, оказывается, что они на Васильевский спуск хотели, а приехали в итоге на Васильевский остров. Бывает и такое. Ну что, пятый вопрос, финальный. Что такое булка в петербургском лексиконе?
3: Батон хлеба.
2: Батон хлеба – это булка.
0: Абсолютно
2: точно. Мы поздравляем вас, Анна, вы получаете приз. С вами свяжутся, этот приз, конечно же, вам вручат.
0: И как раз в Исаакиевском соборе висел тот самый маятник Фуко.
2: Фуко. Кстати, маятник Фуко, на всякий случай, коли мы говорим о научно-популярном контенте, дорогие друзья, все те, кто думают, что Земля не вращается, стоит на месте, она плоская, пойдите, посмотрите, как двигается маятник Фуко. Для вас это будет небольшим, но все-таки, наверное, доказательством, что что-то в вашей теории не складывается. Так, Маргарита Михайловна.
0: А знаешь, как по-английски будет маятник?
2: Ну-ка.
0: Пендулум. Прости, Господи, мою душу, Гриш.
2: Пендулум?
0: Пендулум, я думаю, это не английский, а латынь.
2: Латынь, скорее всего, да.
0: Ну, вообще по-английски это
2: если маятник это пендулум, то тогда маяк, я даже не буду попытаться назвать, как это будет звучать. Дорогие
0: давай
2: друзья,
0: скажем всем спасибо нашим гостям. И все, пожалуйста, приглашаем всех на форум на ВДНХ с 10 по 14 июня.
2: Да.
0: Форум туристического такого направления называется «Путешествуй».
2: Сегодня, кстати, 10-е, напоминаю, то есть все уже открылось, и 14-го закроется, поэтому у вас есть все выходные впереди.
4: Физики и лирики. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
5: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург – город впечатлений.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские средства ПВО сбили 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» 766 БПЛА ВСУ. Об этом говорится в свежей сводке Минобороны. По данным ведомства, также нанесены удары по военно-морской базе Украины, объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ. Киевский режим потерял за сутки более 160 военных и 5 боевых бронированных машин в зоне ответственности группировки «Южная». Подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 455 военнослужащих, сообщила Минобороны. Здание панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов практически уничтожено в результате атаки ВСУ, сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ночь на 10 июня БПЛА ВСУ самолетного типа атаковал здание панорамы, объект культурного наследия, символ несгибаемости города-героя. Здание получило серьезные повреждения, пожару присвоен 4-й ранг сложности. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и в эфире телеканала «Россия-24» осудил удар ВСУ по зданию музея панорамы обороны Севастополя.
1: Это не случайно. Это план, который списан с нацистского плана гитлеровского, с плана бандеровца. И теперь такой же план разработали укронацисты под руководством Зеленского, Буданова и других извергов, нелюдей, которые уничтожают и хотят уничтожить нашу культуру. Они, конечно, ничего не добьются, как не добились нацисты. Мы все восстановим. Все будет восстановлено, потому что восстанавливали панораму севастопольскую. Там же были выдающиеся художники, академик Яковлев, академик Соколов-Скаля. И большая, скажем так, целый коллектив наших ученых, академиков работали. И опять работали послевоенное время, они опять производили натурные съемки по фотографиям, каким-то эскизам. Скрупулезно все это восстанавливали. А, конечно, восстановление возможно, тем более весь потенциал, научный потенциал у нас имеется. У нас великолепная школа реставраторов.
0: Фрагменты оригинального полотна «Панорама. Шторм» 6 июня 1855 года художника Франца Рубо, спасенные в годы Великой Отечественной войны, не пострадали в результате происшествия в здании «Панорамы» в Севастополе, сообщает пресс-служба Музея героической обороны и освобождения Севастополя. В фондовой коллекции музея-заповедника хранятся 39 спасенных фрагментов кисти Рубо. В среду беспилотник повредил здание «Панорамы» обороны Севастополя, загорелась крыша. Принято решение отменить праздничное мероприятие, посвященное 243-летней годовщине города, которое планировалось провести 14 июня на территории мемориального комплекса «Малахов-Курган», сообщает пресс-служба Музея героической обороны и освобождения Севастополя. Мировые авиакомпании готовятся к масштабным изменениям в зимнем расписании полетов и отмене десятков тысяч рейсов, если цены на авиатопливо останутся высокими из-за ситуации на Ближнем Востоке. Как пишет газета Financial Times, в ближайшие недели руководство авиаперевозчиков примет окончательное решение об адаптации провозных емкостей к новым экономическим реалиям. По данным издания, Международная ассоциация воздушного транспорта предупредила, что отрасль столкнется с дополнительными расходами на топливо в размере 100 миллиардов долларов, даже если цены начнут снижаться к концу года, как прогнозируется в настоящее время. За последние дни вода на российских морских курортах значительно прогрелась. В Ейске температура уже достигает 25 градусов, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в районе Феодосии, Ялты 16 градусов, в Туапсе 18 градусов, в Евпатории и Анапе на градус выше, а в Сочи 20 градусов, в Геленджике 22 градуса. Как отметила специалист, температура воды в Балтийском море под Калининградом вызывает сегодня удивление. Сейчас там уже около 17 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская сборная выступит на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в полном составе. Все 25 спортсменов, обратившиеся в посольство Португалии, получили визы. Турнир пройдет в Монте-Мору-Велью с 11 по 14 июня. Россияне выступят на турнире в нейтральном статусе. Александр Барков продолжит тренировать молодежную команду хоккейного «Спартака». Новый контракт рассчитан на 3 сезона. В нынешнем сезоне МХК «Спартак» дошел до финала Кубка Харламова, где уступил ярославскому «Локо» со счетом 2-4. 4 в серии, а годом ранее подопечные Баркова стали чемпионами молодежной хоккейной лиги. Американский баскетболист Хейден Далтон продлил контракт с Уралмашем на 1 год. Тяжелый форвард выступает за команду с 2024-го. В этом сезоне Далтон стал одним из лидеров команды по числу матчей, времени на площадке и среднему количеству очков за игру. Футбольный «Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов этим летом. Мы не станем соревноваться в потраченных суммах на приобретение новых футболистов. Это не наш путь. Будем достигать результата в рамках того финансирования, которое возможно в текущей экономической ситуации, заявил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных. Ранее СМИ сообщали о том, что клуб намерен продать футболистов примерно на 50 миллионов евро, чтобы рассчитаться с долгами. Сборная России в матче с Тринидадом и Тобаго допускала дурацкие ошибки, считает защитник национальной команды и «Локомотива» Александр Сильянов. Если бы не они, то проблем бы вообще не было, но впечатления радостные. Всегда приятно забивать за сборную, тем более, когда ты защитник. Мы контролировали ход встречи, сказал Александр. Накануне сборная России в Калининграде разгромила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. Сильянов забил 2-й гол в матче. А сборная Тринидада и Тобаго хотела бы сыграть с командой России еще один матч, только теперь у себя в стране. Это возможно, и мы бы этого хотели. Сборная СССР уже приезжала к нам, нам было бы интересно теперь сыграть дома и с Россией, заявили в национальной команде Тринидада и Тобаго. В 1990 году сборная СССР на выезде обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 2-0. Встреча прошла в столице страны Порт оф Спейне. С вами был Юра Геворкян.
2: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Фонтаны Петергофа работают без насосов. Уникальная система основана на принципе сообщающихся сосудов и перепаде высот. Вода идет самотеком, создавая эффект непрерывного потока. Теперь и вы это знаете.
4: Перевоспитываем мажоров по всему миру.
5: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
6: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
5: Кристина Асмус.
7: Какой век на дворе?
8: 17-й от Рождества Христова.
5: Александр Самойленко.
9: Ты будешь первый русский жена у моего сына.
5: Мария Миронова.
10: 3, 2, 1.
5: И Милош Бикович.
11: Мы отправляемся в поход.
5: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
12: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Программу представляет СПБ ГБУ, Конгрессно-выставочное бюро. Путешествуй, приезжай в Санкт-Петербург. Приходи на стенд «Санкт-Петербург» на ВДНХ с 10 по 14 июня. Физики и лирики.
1: Физическая, лирическая, тематическая.
2: Математическая,
1: да,
2: сказал
1: бы, научно-популярное путешествие продолжается, да? Следующая тема тоже.
2: Тема у нас «Недешифрованные послания и истории в истории», собственно говоря. Анастасия Ашаева с нами, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Музея криптографии. Здравствуйте, Анастасия.
3: Здравствуйте.
2: Привет. А люди действительно как-то вот хотели зашифровать что-то, ну, потому что надо было на тот момент, да? И они же не знали, что придется расшифровывать не каким-то там врагам, которые перехватили сообщение, а людям, которые являются потомками, потомками, потомками. И, как я понимаю, никаких способов расшифровать нет, если только не написали скопированный текст на другом известном нам языке, да? Тогда можно хоть как-то понять.
3: Ну, в данном случае речь идет больше о письменности, которой утерян ключ, и тут нужно параллельное письмо, которое мы знаем. Если мы говорим о шифрах, о каких-то записках, криптограммах, личных, государственных, здесь, конечно, все сложнее, потому что здесь нужен ключ для шифра, uh-huh, нужно идентифицировать.
2: И насколько это возможно в сегодняшних условиях?
3: Если говорить о цифрах, то тысячи посланий, часть из них известна, до сих пор не дошифрована, несмотря на то, что мы имеем все инструменты, и машины, и искусственный интеллект, и все это не нужно делать вручную, что говорит, наверное, о прочности этих шифров, и о том, что сделаны они были своими создателями, видимо, с главной целью, чтобы их никто не дешифровал.
2: Ну, смотрите, самый сложный шифр, который нам говорили, невозможно практически раскопать, это когда есть некие две книги, да, у вас и у меня, и я в этой книге ищу соответствующие буквы, да, в книге сообщаю вам номер страницы, номер строчки и номер буквы. И если эти две книги у нас с вами есть, то мы можем общаться. Но если этих книг нет, они утеряны, то такой шифр расшифровать невозможно практически.
3: Да, есть такой шифр книжный, он такой один из древних и на самом деле надежный. Нужно вообще понять, что это такое, когда вы видите перед собой набор цифр и букв. Uh-huh. В первую очередь нужно понять, что это.
2: Что это?
3: Да, шифр ли это, а может быть это вообще баловство.
2: Баловство, кстати.
1: Ради красоты.
2: А какие-то успехи есть? Кто-то что-то уже расшифровал, и как это получилось?
3: Есть недавняя история, которую освещали в средствах массовой информации, про скульптуру Криптос, которая стоит около здания ЦРУ в США. Это рукотворная скульптура, и там намеренно зашифровано 4 каких-то текста, то есть она из 4 частей состоит. Если первые
2: три... В каком году?
3: В 92-м году художник, в 1992-м году, то есть это наша эра, он зашифровал специально, чтобы, видимо, аналитики разминались, когда тут на работу.
2: А сам он еще существует, этот художник?
3: Да, там очень...
2: Один выстрел в колено, и он все расскажет.
3: Забавная ситуация, выстрел даже делать не пришлось, потому что он сдал свои бумаги в архив. В общем, он сдал свои бумаги в архив, и где-то там, на каком-то клочке, оказалось, что вот в 4-й секции, которую никто не мог разгадать, за это даже вознаграждение назначали, есть ответ. То есть ключ к шифру 4-й секции. И он сдал эти бумаги в архив, и их случайно то ли библиотекарь, то ли журналист обнаружил. Да, в общем, это забавная история. И ему сообщили, но поскольку там огромное вознаграждение на кону, он попросил этих журналистов не публиковать ответ, чтобы люди мучились дальше.
2: А журналисты у нас люди честные, поэтому, конечно же, публиковать не будут.
1: Но это самое последнее из мира криптографии. А вот Петр Первый, например, ну, хоть что-то можно вот о нем сказать? Он же тоже шифровал?
3: Да, это, наверное, самый шифрующий, я бы так сказала, император, потому что очень много в архивах его писем, его рукой написаны и зашифрованы. Ну, это другие шифры.
1: А как это выглядит, если вы видели вдруг?
3: Да, конечно, я видела, и в музее криптографии представлено несколько примеров, очень ярких, где, ну, доказано исследователями, что это его рука. И это выглядит примерно так. То есть ряд букв латиница, кириллица, полная абракадабра, туда может вклиниваться квадратики, черточки, причем не совсем ровно, это может быть над строчкой, под строчкой, и обязательно цифры, потому что, скорее всего, он пользовался номенклаторами, так называемыми кодовыми книгами, когда буквы, слогам и даже словам, и даже целым предложениям соответствовали какие-то числовые коды. 5, 6, 7-значные. Но при этом он еще и перешифровывал, поскольку к тому времени уже было понятно, что переписку перехватывают, и это было необходимо. И поэтому вклиниваются вот эти странные черточки, тире и треугольники. Это, скорее всего, цифирная азбука, тоже распространенная в России, в Российской империи. Способ шифрования — это шифр простой замены, когда каждой букве присваивается какое-то значение. Причем значение иногда довольно странное, то есть рисуется какой-то алфавит, вот все, что в голову пришло. Это может на клинопись быть похоже, может быть на египетские иероглифы похоже, а может быть вообще не на что-то похоже.
2: В данном случае художник же не что-то там прям важное передавал, да? То есть это просто было его какое-то развлечение или часть художественного замысла, да?
3: Ну, тут скорее заказ государства создать много-много циферных азбук. То есть у каждого чиновника должна была быть своя циферная азбука, запасная азбука, если он потеряет основную. То есть это все зафиксировано в документах, были уже люди, которые этим занимались.
2: То, что создано в 92-м году, как бы, смотрите, нас, может быть, меня, ладно, лично не очень было интересовало, потому что хочется вот про что узнать. А если, например, у нас, как вы знаете, история же такая наука, в принципе, плавающая, то есть одни историки говорят, было так, другие говорят, нет, было по-другому, а есть документ, и он зашифрован, и в нем ответ. Вот такие случаи были, когда взяли, расшифровали древний какой-то документ, и ага, значит, виноват был, например, какой-нибудь древнегреческий, не знаю, там, полководец.
3: Ну, если говорить про античность, тут, конечно, больше недошифрованного. У меня тоже пример сразу всплывает в голове. Это аксинские папирусы. Их нашли в конце 19 века. Много-много папирусов. Там считается, что на одной стороне произведения античных авторов, на другой стороне бухгалтерские и прочие заметки. Ее еще называют древней свалкой, потому что это, в общем, какие-то заметки, которые делали. И там есть ряд документов, где очень странные приписки, которые ученые до сих пор не могут истолковать. То есть вроде идет там, допустим, кто-то считает зерно, вот идет столбик подсчета, сколько урожая собрали там с какого-то акра земли, и вдруг вклинивается строчка со странными значит, знаками, там, с цифрами, и вот нет ответа, что это такое, почему это еще и, главное, записано в совершенно рядовой документ экономический. Буквально вот я недавно про это читала, то есть это целый набор таких штук, которые можно... по-разному интерпретировать.
2: То есть, ну, это может быть и баловство какое-то писаря, да, а может быть, он что-то для себя там записал, не забыть сегодня там бутылки сдать, допустим. Ну, то есть, мы сейчас вернемся через небольшую рекламу и продолжим
1: разговор. Да мусор выкинуть.
2: Мусор выкинуть тоже, может быть, да. Купить по пути домой молоко.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Международный фестиваль боевых искусств пройдет сегодня в Вологде. Во дворце спорта встретятся команды России и Китая. В программе выступления мастеров боевых искусств, поединки по ушу саньда и боевому самбо. Почетным гостем фестиваля станет четырехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко. Прямая трансляция мероприятия будет организована на ресурсах правительства области. Завершается голосование по программе формирования комфортной городской среды. До 12 июня жители Вологды могут выбрать одно из пяти общественных пространств, которое будет благоустроено в следующем году. Сейчас в лидерах территория парка Мира. В голосовании также представлены сквер Героев СВО, парк вдоль реки Содимы, Ковыринский парк и Фрезеновский парк. Отдать свой голос можно на официальном сайте проекта. Семнадцатилетний подросток утонул в Вологде. Трагедия произошла накануне вечером. По словам очевидцев, юноша купался в реке возле парка Мира и в какой-то момент начал тонуть. Свидетели вызвали экстренные службы, но к их приезду подросток уже погиб. Тело утонувшего обнаружить не удалось. Специалисты продолжают поиски, сообщает ГТРК Вологда со ссылкой на региональный МЧС. В Вологде изменилось движение транспорта по окружному шоссе. Корректировки внесли на участке от улицы Ленинградской до улицы Возрождения. Госавтоинспекции пояснили, что 7 июня заезд к торговому центру возможен в проезд, расположенный ближе к улице Ленинградской, а выезд в обоих направлениях из проезда, расположенного ближе к улице Возрождения. На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и разметка. Изменения коснутся и перекрестка окружного шоссе и улицы Ленинградской. Перед перекрестком при движении в сторону Ленинградской будет организовано три полосы для разделения потоков. Фестиваль ремесел и народных промыслов пройдет в Череповце 12 июня. Ярмарка развернется на Соборной и Александровской набережных. Также в программе мастер-класса от ремесленников, показ мод, интерактивные зоны с традиционными играми и развлечениями, творческие программы от коллективов и солистов города.
0: Новости спорта.
4: Выступление с участием монахов Шаолиня пройдет сегодня в Вологде. В парке ветеранов состоится мероприятие, приуроченное к Международному дню диалога цивилизаций и Дню России. Главными гостями станут мастера ушу из монастыря Шаолинь. Вместе с ними на сцене выступят творческие коллективы Вологды. Начало концерта в 15:00, вход для всех желающих свободный.

0: погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 28, в Вологде плюс 27 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Удары ВСУ по историческим объектам лишний раз подтверждают правоту России в ее борьбе за российские регионы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, киевский режим начал наносить удары по истории, но ее нельзя победить, отметил представитель Кремля, комментируя атаку ВСУ на музей-панораму обороны Севастополя.
3: Ну, мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить. Так же, как нельзя нас забыть об этой истории. Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой. Так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего.
1: В ночь на 10 июня БПЛА ВСУ самолетного типа атаковал здание «Панорама», объект культурного наследия. Здание получило серьезные повреждения. На месте происшествия работают более двух десятков пожарных машин и подразделений МЧС. Пожарные расчеты за 7 минут прибыли к зданию «Панорамы обороны Севастополя» и начали тушение огня, возникшего из-за удара ВСУ. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин в эфире «Вестей». Российские военнослужащие ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны. По данным ведомства, также атакованы места хранения, подготовки, запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктом временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Силы ПВО за сутки сбили 4 крылатые ракеты «Фламинго», 766 беспилотников самолетного типа и 14 управляемых авиабомб. Потери Киева режима на всех направлениях спецоперации составили около 1400 человек. Президент Владимир Путин в среду проведет совещание по теме восстановления инвестиционной активности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В среду президент работает в Ново-Огарево, сообщил представитель президента. По его словам, глава государства также проведет ряд двусторонних встреч с руководителями стран АСЕАН в рамках саммита в Казани. При этом Песков отметил, что более подробную информацию предоставит журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Он расскажет как о двусторонних встречах, так и о многосторонних по линии России-АСЕАН, отметил пресс-секретарь главы государства. Двое подростков, действовавших по указанию кураторов, причастны к взрыву автомобиля на юго-западе Москвы. Они задержаны на месте, сообщили РИА Новостям в пресс-службе Следственного комитета. По данным СК, накануне на улице Веденского произошел взрыв автомобиля сотрудника одного из научно-производственных предприятий. Пострадавших нет. Следствием совместно с ФСБ установлено, что несовершеннолетняя девушка по указанию куратора забрала из тайника взрывное устройство, которое передала несовершеннолетнему парню. Он установил это устройство, а также GPS-трекер на указанный автомобиль. Соучастники задержаны на месте. Подростки проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Правительство уделяет особое внимание поддержке туризма в России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на видеоприветствии к участникам 6-го международного туристического форума «Путешествуй».
4: Правительство уделяет особое внимание поддержке сферы туризма, гостеприимства, для чего реализуется профильный национальный проект, в рамках которого в том числе предоставляются льготные кредиты на строительство отелей, санаторий, парков развлечений. Это сотни различных объектов с общим объемом инвестиций порядка 1 триллиона 700 миллиардов рублей. Благодаря единой субсидии развивается инфраструктура на местах. Такие средства помогают регионам обновить облик исторических центров, создать комфортную туристическую среду, навигацию, организовать и фестивали, и выставки, и многие другие мероприятия. Чтобы сделать процесс регистрации людей в гостиницах более простым, удобным, реализовали возможность заселения, например, по загранпаспорту и водительским правам. Такие решения позволили сохранить положительную динамику в туристической отрасли. За прошлый год ее доля в ВВП страны выросла и достигла 3,1%.
1: Глава государства также подчеркнул, что туристический форум стал главной площадкой, где для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли встречаются бизнес, эксперты и представители дружественных государств. Международный туристический форум «Путешествуй» проходит в Москве 10-14 июня. Количество туристических поездок на Кавказ за последние два года выросло на 40%, заявил министр экономического развития Максим Решетников на международном туристическом форуме «Путешествуй». По его словам, Кавказ является одним из самых привлекательных туристических направлений в России. Госдума приняла закон, запрещающий депортацию или отказ в выдаче вида на жительство в России для иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту в вооруженных силах России, а также для ранее проходивших военную службу участников боевых действий. Кроме того, в отношении таких лиц предусматривается запрет на отказ в выдаче или аннулирование разрешения на временное проживание, в том числе в целях получения образования, а также на отказ в выдаче или аннулирование вида на жительство и патента. Документом предусматривается, что все указанные решения, принятые в отношении таких граждан с 24 февраля 2022 года, утрачивают силу и не подлежат исполнению. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центров области Санкт-Петербурга, сегодня облачно, днем с прояснениями, кратковременные дожди и до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность, во второй половине дня сегодня местами кратковременные осадки, гроза. Максимальная температура в столице 29-31 градус. Сейчас в Москве около плюс 30.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о причастиях. Это сложная тема, и проблемы с причастиями возникают и при их образовании, и ударение тоже не всегда однозначное. Начнем с ударений и разберем самую популярную ошибку с подачи гостя утреннего шоу Михаила Жебрака.
2: И каждый год на день рождения умершей жены Прасковьи Жемчуговой, ну и потом, естественно, не жены, а уже матери, бабушки.
1: Умерший, неверно. Правильный вариант – умерший. В этом слове ударение ставим на второй слог, на корень – умерший. А далее мы разберем очень интересное слово от гостя утреннего шоу Александра Романова. И там уже дело не в ударении.
3: Он рассказывает, собственно, о стачке на одном из заводов, и там ключевая сцена – это сцена выступления Троцкого перед стачующимися, значит,
4: рабочими. Ну, это до того, как Троцкий сменил гражданство.
3: Да, совершенно верно.
1: Прозвучало интересное слово «стачующиеся», но такого слова в русском языке нет. На вид оно похоже на причастие, но причастия образуются от глаголов. Однако в русском языке нет глагола «стачковать» или «стачить», и вообще нет ни одного глагола однокоренного по отношению к существительному «стачка». Поэтому все-таки не «стачующиеся», а «участвующие в стачке». И мы переходим к кратким причастиям. Слушаем, что сказал Никита Петров, гость утреннего шоу.
5: И вот как раз в начале советской власти Светланская улица, она была перемощена. Да? И когда мастили, говорят, что использовали камни из надгробных плит.
1: Перемощена – это неверно. Правильный вариант – перемощена. Ударение в этой форме падает на окончание «а» – перемощена. Далее нам предстоит разобрать краткое причастие во множественном числе. И у нас есть несколько примеров.
3: Это говорило, что по большому счету все наработки были взяты из военной промышленности.
4: То есть фразы, которые из народа взяты, может быть, облагорожены немного и в народ обратно отправлены.
1: Не взяты, а взяты. Ударение в этом слове сохраняется на первом слоге. Он взят, оно взято, они взяты. И только лишь в женском роде ударение переносим на окончание. Она взята. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Программу представляет СПб ГБУ, Конгрессно-выставочное бюро. Путешествуй, приезжай в Санкт-Петербург. Приходи на стенд «Санкт-Петербург» на ВДНХ с 10 по 14

0: 100 минут о планах на лето. Да, уже сколько дней? 10 июня. 10 дней как лето. Лето идет. И вдруг кто-то планирует что-то. Горизонт планирования, ну, у каждого свой. Но куда отправиться летом? Отдохнуть. Причем по России. Давайте уточним у нашего друга, эксперта, путешественника, кандидата географических наук и члена Российского географического общества. Сергей Пищулов сегодня с нами. Привет, Сергей.
1: Всем добрый день.
0: Какие интересные градусы открытий, да, руководитель команды, да, вы обнаружили вот на сегодняшний день? Что бы вы предложили нашим слушателям?
1: Да, на самом деле вариантов очень много, потому что страна у нас огромная, смотреть, не пересмотреть, можно всю жизнь путешествовать. Я исходил из того, что, конечно же, на лето приходится огромное количество желающих отдохнуть. Везде будут толпы, в том же самом Санкт-Петербурге, моем любимом. Поэтому, наверное, сегодня немножечко пройдемся по таким вариантам, где людей будет чуточку поменьше. И хотелось бы начать, казалось бы, с очень популярного направления, с Калининградской области, где пляжи будут утопать в людях, и найти свободный песок будет очень тяжело. Но про Калининградскую область я хотел бы рассказать немножко с другого ракурса. Дело в том, что в самом регионе есть очень много классных, интересных городов за пределами курортов морских. Не берем Светлогорск и Зеленоград, где действительно будет очень-очень-очень много людей. А при этом предлагаю отправиться в такие городки, как Советск, Черняховск, Железнодорожный. То есть это небольшие города, которые восстановили в последние годы. И там огромное количество того, что можно посмотреть, попробовать, очень много каких-то локальных местных блюд. Поэтому
0: ну давай вот тогда о каждом городе. Вот просто каждый вот, ну, я не знаю, путешественник, ну, в душе, да, бывший школьник или там ученик географию, который проходил, ну, Калининград мы знали. Но то, что Советск есть, я узнала реально позавчера. Это провал чудовищный в моем образовании, но это был другой город, я правильно поняла? То есть это, ну, таких названий, может быть, по стране очень много.
1: Да, но Советск, на самом деле, каждый слышал, только под его историческим названием Тильзит. Сыр в Тильзите, это Тильзитский мир.
0: Да.
1: Да, и если мы говорим про вот эти самые города небольшие в Калининградской области, в первую очередь их всех объединяет такое большое немецкое наследие. Можно посмотреть, погулять по этим городкам, посмотреть на немецкую архитектуру. И дело в том, что много из них во времена Великой Отечественной войны не были разбомблены авиацией, и там еще много чего сохранилось. Потому что в том же Калининграде отдельные районы есть, конечно, там Амаль-Янау с немецкой застройкой, но центральная часть города в основном это, конечно, уже советская архитектура. Поэтому, да, вот эти небольшие городки, там можно маршрут смело составить где-нибудь на неделю, кататься по ним. И причем их всех там сейчас восстановили и рядом с Калининградом, и подальше от Калининграда. И что еще здорово, очень хорошая инфраструктура дорожная, там есть возможность и на общественном транспорте добраться, и взять свой там автомобиль в аренду, и покататься по региону спокойно неделю, и не будет скучно.
0: То есть лететь в Калининград, правильно, а потом арендовать машину или на какой-то, да, там,
1: да,
0: ну, как-то сориентироваться, да, и это все в доступности там 100 километров, да, или примерно, ну, посмотреть по карте.
1: Да. Так.
2: Вот если, например, ну, человек на машине хочет куда-нибудь поехать из Москвы,
0: туда же,
2: например,
0: в те же края, кстати.
2: Ну, туда же сложно ехать на машине, там же это же анклав наш, там надо границу проходить.
0: Слушай.
2: Если вот куда-нибудь поближе, и вот, ну, там, не знаю, Питер, да, тоже направление, или нам Золотое кольцо, чтобы еще и хорошие дороги
0: Александр
2: были.
0: Борисович, ну подожди, пока давай не бери Питер, Черняховск еще, давай, это тоже Калининградская область, потому что
2: ну,
0: мы
2: давай,
0: тоже не очевидный город.
2: Ну давай, да, закончим с ней, ага.
0: Да, и тогда переместимся чуть-чуть.
1: Ну,

0: наш маршрут. Но остерегайтесь громадного количества людей в каждом из основных городов.
1: А скажите, где остерегаться, мы будем остерегаться?
0: В первую очередь Суздаль. Потому что город очень маленький, но при этом там такое количество храмов, церквей и исторической постройки, что все туда едут. Но про Суздаль хотелось бы отдельно сказать две вещи. Во-первых, там не так давно открылся аквапарк. Я там не был, но были мои хорошие друзья, кто много во всяких разных аквапарках побывал в своей жизни и очень-очень рекомендовали. Поэтому вот такое интересное времяпрепровождение можно в Суздале организовать. А еще недалеко от Суздаля, это городочек, который просто меня влюбил. Я в прошлом году там побывал, мало кто про него слышал. Гаврилов Посад, это Ивановская область, буквально 30 минут от Суздаля. Живет там 5000 человек, и за последние несколько лет этот маленький городочек привели такое в идеальное состояние с точки зрения благоустройства. Очень рекомендую туда заехать и посмотреть, как может выглядеть маленький российский городок на 5000 человек. Просто красотища нереальная.
1: Ну, по сравнению со Суздалем, там тоже есть что посмотреть, я правильно понимаю?
0: Да, туда можно заехать, там есть и краеведческий музей, там есть очень классная местная библиотека на этаже на первом, в которой прям можно выпить ароматный кофе с всякими вкусняшками. Просто посмотреть на несколько храмов тоже исторических, и там есть еще прекрасный музей русского напитка и самоваров в таком старинном конюшенном здании. Поэтому кстати, организовал бывший мэр Суздаля. Вот, такой интересный факт.
2: Слушай, а музей, вот когда ты говоришь, вот привели в порядок, это общий дизайн-код какой-то, отсутствие, может быть, забора,
0: да,
2: моего любимого профнастила, может быть, ну, региональным вот прекрасным там городкам есть смысл, правда, об этом как-то, ну, подумать, да, и или это откуда должна инициатива исходить?
0: Мне кажется, здесь инициатива должна и снизу, и сверху исходить. Конкретно по Гаврилову Посаду они выиграли несколько крупных конкурсов на благоустройство. И, собственно, все это дело реализовали. Там и дизайн-код, и просто ты идешь и по центру, и не по центру, и где красотища. Даже на центральном поле, там, недалеко от самой главной площади Гаврилова Посада.
2: То есть у появился конкурент, да? Гаврилова Посад
0: превратился, да? Ну, в плюсе, конечно, гораздо, во-первых, там есть Волга, а в Гаврилов Посаде Волги нету. Вот. Но зато туда можно въезжать на своей машине, чего нельзя делать, если только у тебя нет купленной гостиницы в центральной части. В плюс просто так на машине заехать нельзя. А еще я бы рекомендовал тоже. Да-да-да, из такого, из не самого банального, может быть, опять же, если хочется красивых природных локаций без толк туристов, однозначно рекомендую отправляться на горнолыжные курорты летом. Причем даже не на Красную Поляну, где все равно летом очень много людей, а, например, в Архыз тот же, или Дабай, это Карачаево-Черкесия, где и инфраструктура будет отличная, людей при этом не так много. Зато можно и на горы подняться на канатных дорогах, и дороги до этих курортов великолепные. Сейчас вот один из последних, кстати, новых наших курортов в Северной Осетии, Мальсон, тоже очень рекомендую.
1: Угу. Смотри, а если попытаться поехать на восток, вот да, прям на машине, прям встал на какую-нибудь восточную дорогу и газ в Палас?
0: Да.
2: Неплохо сказано.
1: Ой, алло, у нас пропадает Сергей, видимо, тоже на газ надавил. Алло, слышим тебя?
0: Да, прием. Я тут, да. Трасса М-12 как раз, которую продлили аж до Екатеринбурга. И вот в этот самый Екатеринбург я и очень рекомендую доехать на машине, потому что это такой малый Санкт-Петербург. Там тоже огромное количество музеев, огромное количество гастрономии и развлечений, плюс рядом Уральские горы. И Екатеринбург, кажется, ну что это там промышленный город, на самом деле нет, это один из самых интересных городов нашей страны. Здесь и большое количество, опять же, самых разных
1: отелей. А вот, знаешь, Сергей, а мы про Екатеринбург знаем, что там есть что посмотреть, а

0: вот скажи, вот когда мы едем до Екатеринбурга, это же мы не приедем за 2 часа, правильно, туда? Не приедем.
1: Да, вот.
0: Поэтому нам надо понять, как, что за дорога, где можно, если можно, переночевать, если нужно, какие там есть кафехи-забегаловки, вообще сколько там
2: и
0: полос.
2: И красоты по дороге есть?
0: Красоты по дороге есть, а то что там, это надо же посмотреть.
2: Газпалас и все.
0: Газпалас, нам надо же понять, есть там 6 полос туда, 6 обратно.
1: Вопрос понял. Если мы выдвигаемся из Москвы, это первый город, в котором стоит однозначно побывать, это Арзамас, Нижегородская область. Mm-hmm. Его тоже очень сильно видоизменили за последние годы. Там есть и где переночевать, и что делать на протяжении 1-2 дней спокойно можно найти. Следующая крупная остановка, это, конечно же, у нас Казань. Ну, это вообще один из моих любимых городов. В Казань можно приезжать бесчетное количество
0: раз. В Казань, если там на чак-чак подсесть, то можно не доехать до Екатеринбурга, я вам точно говорю.
1: Совершенно верно, да. И тем более летом, опять же, Волгой можно и на теплоходе покататься, и в Свияжск съездить, это такой город на острове. Но еще из интересного, если дальше двигаться в сторону Екатеринбурга, будет город Елабуга. Туда поменьше людей добирается, но при этом это тоже такой исторический купеческий городок, где можно погулять, посмотреть на старинные домики, сходить в несколько музеев, на колокольню подняться. Ну и в целом Татарстан такой тоже регион, в котором много всякого разного интересного есть. Фокус — старинный город Болгар с очень тоже интересными местными достопримечательностями. Uh-huh. Ну а вот после Татарстана уже на самом деле такой кусок, где не так много городов, именно рядом с трассой. Поэтому скорее там уже надо ехать прямиком до Екатеринбурга. По количеству полос как минимум 2 полосы в каждую сторону, то есть никаких не нужно будет делать обгонов через встречную полосу и вот mm-hmm. это вот все. А заправок все равно не так много, как хотелось бы, поэтому когда вы отправитесь в путешествие по этой трассе, однозначно сначала посмотрите, где вы будете заправляться. И рекомендую, кстати, заправляться в большей степени в городах, куда вы будете сворачивать, потому что на трассе М-12 из-за того, что не так много этих самых заправок, а туристов сейчас поедет очень много, то могут быть большие скопления людей на этих самых заправках.
0: Просто,
1: мне
0: да,
1: просто много времени потратить.
0: Хорошо, спасибо огромное нашему гостю. Сергей Пищулов был у нас в гостях. Путешественник, это видно, с опытом, и кандидат географических наук. Член РГО, кстати, и руководитель команды путешественников по России «Градусы открытий». Двигаемся вперед. Ну, сейчас будем обсуждать, Маргарита Михайловна, что...
2: Ну, тренды моды
0: что
2: на лето.
0: Натянуть на себя, да, чтобы как-то еще и не жарко было.
3: Мода всегда отвечает на запросы социума и на культурный контекст. Илья Прет-а-Порте, историк моды.
4: Так говорит «Маяк».
5: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
6: В российско-израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон РЭ-клиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, а также объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в ВСУ, заявили в Минобороны России. Также удары были нанесены по подготовке и запуску беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Подразделения российской группировки войск «Центр» за минувшие сутки улучшили положение на передовой, нанеся поражение формирования ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Противник потерял более 285 военнослужащих. Подразделения группировки войск «Север» ударили по живой силе и технике населенных пунктов Краснополье, Лужки, Могрицы, Уланово, Хотинь и Вольная Слобода Сумской области. Решение о встрече Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна будет принято на двустороннем уровне после окончательного подведения итогов выборов в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, точной договоренности о встрече Путина и Пашиняна пока нет.
2: Пока точных договоренностей никаких нет. Вы знаете, что ожидается объявление, официальное объявление по итогам выборов 14 числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет и так далее. То есть такая достаточно долгая и сложная. Поэтому, конечно, до завершения наверняка премьер-министр Армении занят этими процессами внутри страны. Вот. Ну а потом уже в зависимости от финализации этой предвыборной истории уже будем на двустороннем уровне принимать решения.
0: Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за вступление Армении в Евросоюз, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит необходимое для этого количество мест за счет мандатов для национальных меньшинств и перераспределения голосов, не прошедших в парламент сил. Запад окончательно разрушил систему безопасности в Европе. Все важные договоры в области контроля над вооружениями ликвидированы, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совета глав МИД государств, участников организации договора о коллективной безопасности. Министры обсудили на встрече в Казани ситуацию в мире и в регионе. Как отметил Лавров, встреча в узком составе прошла конструктивно и доверительно. По его словам, главы МИД сходятся во мнении о необходимости совместных шагов по укреплению потенциала ОДКБ, который является важным стабилизирующим фактором в евразийском регионе. Иранская провинция Хормазган на юге страны столкнулась с нехваткой питьевой воды после ударов США по системе водоснабжения и канализации, сообщило агентство ФАРС. Перебои с водоснабжением зафиксированы в районе Бамани с населением более 20 тысяч человек. Ранее государственная телерадиокомпания ИРИП сообщила, что США нанесли удары по двум водохранилищам в провинции Хормазган. Американские военные также атаковали объект на острове Кешм и объекты еще в нескольких городах. Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примет участие в предстоящих осенью парламентских выборах. Об этом объявила его партия Ликуд, которая возглавляет нынешнюю правящую коалицию в Израиле. На площадке БРИКС создан инструмент, позволяющий любой компании решать вопросы налогообложения через налоговую службу. Об этом вестям рассказал руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров. По его словам, уже более 80 стран заключили с ФНС соглашение об избежании двойного налогообложения, отметив, что главная задача заключается в том, чтобы обеспечить уплату налога один раз в одной юрисдикции. Подобная идея возникла в 2024 году после визита представителя налоговой администрации Китая, когда российская страна ответила на вопросы китайского налогового ведомства. С тех пор этот механизм начал работать. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно, с прояснениями, вечером небольшой дождь, гроза, днем до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность, без существенных осадков, предстоящую ночь в городе 15-17, днем в Москве 29-31 градус.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Конгресс Международной Федерации Санного Спорта перенес рассмотрение вопросов о допуске российских спортсменов на осень. Решение было принято в связи с тем, что исполком Международного Олимпийского комитета в мае не дал официальных рекомендаций. Российские спортсмены могут участвовать в турнирах в нейтральном статусе, но для этого нужно будет вновь пройти детальную проверку. Международный союз конькобежцев проведет в 2028 году единый чемпионат мира по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту. Также в программу войдет синхронное фигурное катание в уменьшенном формате. Соревнования будут продолжаться 2 недели и пройдут в Пекине. Федерация хоккея России подаст в суд из-за недопуска наших национальных сборных на международные турниры. Надо уже биться, быть с ними жестче. Дисциплинарный совет ИХФ подтвердил, что нас неправильно отстранили, заявил президент ФХР Владислав Третьяк. Ранее ИХФ сформировала группы на чемпионат мира 2027 без учета России и Беларуси. Александр Барков продолжит тренировать молодежную команду хоккейного «Спартака». Новый контракт рассчитан на 3 сезона. В нынешнем сезоне МХК «Спартак» дошел до финала Кубка Харламова, где уступил ярославскому «Локо» со счетом 2-4 в серии. А годом ранее подопечные Баркова стали чемпионами молодежной хоккейной лиги. Американский баскетболист Хейден Далтон продлил контракт с «Уралмашем» на 1 год. Тяжелый форвард выступает за команду с 2024-го. В этом сезоне Далтон стал одним из лидеров «Уралмаша» по числу матчей, времени на площадке и среднему количеству очков за игру. Денис Бояринцев стал новым главным тренером ярославского «Шинника». Контракт рассчитан на 1 год с опцией продления еще на 1 сезон. В 2008 году Бояринцев защищал цвета клуба в премьер-лиге и был капитаном команды. В прошлом сезоне «Шинник» занял 8-е место в первой лиге. Сборная России в матче с Тринидадом и Тобаго допускала дурацкие ошибки, считает защитник национальной команды «Локомотива» Александр Сильянов. Если бы не они, то проблем бы вообще не было, но впечатления радостные. Всегда приятно забивать за сборную, тем более, когда ты защитник. Мы контролировали ход встречи, сказал Александр. Накануне сборная России в Калининграде разгромила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. Сильянов забил 2-й гол в матче. С вами был Юра Геворкян.

0: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас самые необычные и интересные факты о северной столице. В Петербурге официально работают коты. Эрмитажные коты охраняют музей от мышей уже много десятилетий. Теперь и вы это знаете. Путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Санкт-Петербург сегодня – это гораздо больше, чем классические экскурсии по Невскому проспекту и Эрмитажу. Город активно развивает новые туристические направления. Среди них – исторические, вечерние, экологические и даже палеонтологические маршруты. Но одним из самых заметных трендов последних лет стал гастрономический туризм. Северная столица уверенно превращается в один из главных кулинарных центров России. Туристам предлагают специальные маршруты по историческим кафе, местам с локальной кухней и современным гастропроектом. Диапазон впечатлений – от легендарных пышечных до авторских ресторанов. Интересно, что петербургская кухня исторически формировалась под влиянием множества культур. Во времена строительства города на него прибывали люди разных национальностей. Отсюда в местной кулинарной традиции заметны следы французской, немецкой, кавказской и татарской кухни. Ключевым событием для гурманов стал фестиваль «Петербургский завтрак». Это совместный проект Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и издания «Фонтанка.ру». По замыслу организаторов, фестиваль должен стать местной альтернативой знаменитому французскому гиду «Мишлен». В 2026 году в нем участвуют более 250 ресторанов, кафе, кондитерских и баров. Многие участники фестиваля продвигают свое меню через исторические образы. Посетителям предлагают так называемые «любимые блюда» Пушкина, Достоевского, императора Николая II. Например, существует легенда, что няня Александра Сергеевича Пушкина готовила поэту блинчики с добавлением свекольного сока. От этого они получались не только пышными, но и приобретали розовый цвет. Сегодня это блюдо можно найти в меню некоторых заведений. Также в гастрономических сетах фигурируют гурьевская каша, сырники, морожковый джем и, конечно, знаменитые петербургские пышки. Любопытная деталь. Проект вышел за пределы кулинарии. К созданию бренда «Петербургский завтрак» подключились парфюмеры. Они разработали специальный аромат, в нотах которого угадываются корюшка, пышки и мороженое. По замыслу авторов, это ольфакторный портрет Петербурга, который туристы могут приобрести в качестве необычного сувенира. Таким образом, гастрономия становится для Санкт-Петербурга не просто сопутствующим сервисом, а самостоятельным и весомым поводом для путешествия. Город предлагает гостям в буквальном смысле попробовать историю на вкус, объединяя в одной концепции кулинарные традиции разных народов и веков. «Маяк». Программу представляет СПб ГБУ, Конгрессно-выставочное бюро. Путешествуй, приезжай в Санкт-Петербург. Приходи на стенд «Санкт-Петербург» на ВДНХ с 10 по 14 июня.
1: Физики и лирики.
2: Физики и лирики. А, да, точно.
1: 100 минут.
2: О планах на лето. И среди прочих планов мы, может быть, предполагаем что-то купить, что на себя надеть, как-то себя прихорошить, если есть такое слово. Но училка разберется. Она в Нижнем зря времени не теряет. Ну и мы здесь, в Москве, вместе с нашей гостьей Татьяной Максимовой. С нами главный редактор журнала Voice Shopping Cosmopolitan Shopping. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
2: Да, кстати, вы преподаватель школы дизайна Высшей школы экономики, направление брендинг в индустрии моды. Вы как рекомендуете? Или да, ведь мода не диктует теперь, да, а рекомендует. Как раз мы можем нашим слушателям и мужчинам, и женщинам что-то порекомендовать. Тренды 26-го года лета.
3: Да, действительно, мода теперь не диктует, мода рекомендует. Трендов очень много, они стали не такие, знаете, глобальные, какие-то яркие. Ну, нет, они яркие, конечно, но не то, что прям вот действительно, как раньше было, мини входит в моду, и все, про макси забываем. Сегодня у нас почти все позиции так или иначе присутствуют, просто действительно тут стоит говорить об актуальном крое, возможно, более актуальных цветах, цветовых сочетаниях. И, наверное, вот с этого тренда, с первого я и начну, самого такого важного, потому что давно на подиумах не было столько цвета. Этот сезон у нас наконец-то вот прям, знаете, прям про буйство цвета во всем его многообразии. А любой, какой вам нравится, носите, миксуйте, там, не знаю, синий с зеленым одновременно, фиолетовый плюс желтый. Это могут быть и как бы там условно верх желтый, низ фиолетовый, да, например, брюки из льна фиолетовые. Но это могут быть и как бы условно полоски или принт, какой-то геометричный принт цветной. Вот, так что действительно вот такой цвет, это прям очень важный такой аспект этого сезона. И если говорить о главных цветах, то я бы выделила, наверное, красный. Очень много красного, действительно, это такой лидирующий цвет из ярких. Зеленый, кстати, тоже. И, конечно, летом всегда актуальна пастель. Пастельные оттенки, это вот бледно-розовый, бледно-зеленый, бледно-голубой. И это, конечно, тоже очень приятный такой тренд, очень легкий в ношении, потому что любые пастельные вещи между собой круто сочетаются. Вот, так что можно любые выбирать. Так
2: а что правило вот трех цветов? Мы же воспитывались почему-то, вот я помню, это поздний Советский Союз, там уже какие-то шмотки стали появляться, которые можно было хотя бы выбирать или подбирать. И вот эти правила трех цветов, не больше трех, это может быть, но что бы я ни одевала, надевала трех цветов, всегда флаги каких-то стран получаются. То российские, синий, красный, белый, то, значит, ну хорошо, или французские, или что еще? Ну, такие, если три сочетаешь, это реально обычно так флаги раскрашивают страны.
3: Да, может быть, так уже не делают? Такой, да, такое стилистическое правило было, я знаю, но давно уже как бы его стилисты, так сказать, отвергают. Стилисты вообще для этого и созданы, чтобы отвергать все правила. Спроси, вот, как бы, знаете, самые модные стилисты в стране сегодня одевают Ксению Собчак. И как бы, если кто-то обращал внимание на последние ее образы, то там такая прям эклектика, там и куча цветов, и романтика с драмой вместе, и гранж, ну, то есть прям очень круто, они там все это в одном образе сочетают. Вот, так что стилисты, они, собственно, для этого и созданы, чтобы нарушать правила. И это, собственно, хорошо, это двигает моду и нашу с вами насмотренность вперед. Так что да, три цвета, это, знаете, такая просто гармония к колористике считается, да, там легче их сочетать между собой. Но и четыре тоже по правилам, если взять круг Итана, то есть и четыре сочетания. Ну и, соответственно, как вот сегодня дизайнеры предлагают, можно все вместе. Это просто действительно надо... Знаете, почему, мне кажется, еще любят это правило? Потому что, ну, как бы, чем больше цветов, тем сложнее... Надо больше, как бы, в этом разбираться. Надо быть художником, который понимает колористику, дизайнером профессиональным. Тут, конечно, сложно вот запутаться. Еще, знаете, тоже, лично я тоже путаюсь, и для меня сложнее, скорее, знаете, это теплые, холодные оттенки. Вот стилисты еще любят нам в этом усложнить жизнь, и там, условно, нельзя холодный с теплым оттенком сочетать.
2: Я все время например, тоже такая, это что когда... у нас теплое, холодное?
3: Ну, смотрите, например, не знаю, теплый, это, наверное, условно, оранжевый морковный такой, знаете, такой вот, например, цвет. И возьмем, например... голубой, синий такой цвета индиго. Вот он будет голубой. Оранжевый, яркий, теплый моро и индиго. Вот. И я, на этом я сама иногда могу запнуться и стоять и думать, так, это у меня теплый с холодным, холодный с теплым, что делать, подходит, не подходит. Но обычно я говорю, я буду как стилисты, я нарушу эти правила, не знаю, сочетается или нет.
2: То есть попроще относиться, да, к каким-то законам. И, по-моему, еще в помощь в разных соцсетях сейчас появились... женщины, такое не юные, но такие среднего возраста, я не знаю, может быть, от 30 до 50, которые вот как стилисты, они просто в своих каких-то аккаунтах говорят, например, черное-белое – это просто, а вот бежевый с голубым – это хорошо. Вот как-то так. И вот это, кстати, полезная вещь, правда? Или вот Как на это
3: с
2: все
3: одной
2: смотреть?
3: Стороны, с одной стороны, полезное. С другой стороны, если мы заговорили про соцсети, я иногда тоже, знаете, попадается, начинается, это вот эти ролики попадаются. Я вроде бы профессионал, я работаю в журнале, ну, который рассказывает про моду.
2: Привлекает внимание, да?
3: Ага. Да, но при этом все равно даже меня они фрустрируют тем, что один говорит, там, знаете, вот любит топ-10 вещей, которые никогда нельзя надеть этим летом. И ты такой посмотрел, записал, ага, все, понял, не буду. И дальше следующего листаешь, а он, и там он говорит, топ-10 вещей, которые надо носить этим летом. И там 5 из предыдущего, которые до этого запретили. И ты его тоже, в общем, иногда, конечно, с этим, в общем, мода, на самом деле, мой большой совет, мода, это надо, это, самый главный тренд, это чувство юмора, самоирония, легкость. Вот то, что нравится, как говорят вот большинство стилистов, что нравится, то и носите.
2: Понял.
3: Вот. Так, возвращаясь про, собственно, действительно, что носить, говоря про лето, одновременно, вот я начала говорить про 60-е, да, там, года, как стилеобразующие десятилетия. В этом году, ну, этим летом очень так у нас еще звучат 90-е. Не в последнюю очередь, благодаря сериалу про младшего Кеннеди, его жену, и там очень яркий, выраженный такой 90-е. 90-е — это такой минимализм, лаконичность, это даже не минимализм, а лаконичность. Лаконичность в силуэтах, как раз в колористике, и это скорее акцент больше на волосы, на какую-то аксессуарную группу, сумки, там красивые балетки, вот, и это тоже очень такой хороший для лета тренд, так сказать, чтобы не усложнять нам жизнь.
2: А у парней что-то меняется, или главное просто
3: чистенько?
2: Ну, не знаю. Да, просто чтобы, да, как-то вот вроде аккуратно.
3: Да, тренды, мужские тренды, это такая очень интересная, да, категория, потому что, конечно, там меняются, но глобально все равно вот силуэт и набор одежды у них не меняется, да, то есть максимум, в чем они могут разгуляться, это вот действительно позволить себе более яркие цвета летом, например, не только в черно-синем, сером костюме деловом ходить, но и там бахнуть.
2: Гавайки.
3: Я, кстати, все время, знаете, майки, да, гавайскую рубашку и белые какие-нибудь брюки. Я вот все вот... У нас как-то в наших широтах не приживаются на мужчинах белые джинсы, белые чиносы, а я их активно...
2: Да вообще сесть ни на какую лавку нельзя. То оранжевая у тебя потом полоска, то зеленая. Не-не-не. Если кто на частных автомобилях, тогда пусть они там и ездят. А так, ну как? Грязь такая... Ну так, это я по секрету. Я же стираю все это. Поэтому знаю... Ну, ладно, парней, значит, не будем сильно дергать, да, что хотят, то и надевают, лишь бы все это как-то им удобно было.
3: Ну, какой-то так? Вот такой, знаете, значимый какой-то тенденции, революции я бы там не нашла, то есть, действительно, ну, как бы все у них ровно, пиджаки, поло, шорты на лето, ну, там, возможно, более там брюки, карго там сейчас более активно звучат, но они, мне кажется, тоже уже как база, если кто-то любит брюки карго, это которые вот с накладными карманами в районе бедер таких, но они, мне кажется, эти мужчины так и носят их.
2: Вы знаете, у нас еще пара вопросов о таких трендах. Вот было такое слово «комбинация». Это не только группа прекрасная, но и какая-то... Как оно вообще по науке называется, комбинашка это?
3: Платье-комбинация так и называется.
2: А, платье-комбинация так называется. По-моему, вот это очень был какой-то крепкий тренд. Остался ли он? И по цветам еще раз пройдемся. Планы на лето?
1: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк». Хроники городов.
4: Здравствуйте, с вами в студии Евгений Масейко, в эфире «Хроники городов». Сегодня мы прогуляемся из исторического центра в северную часть Вологды. По древнему городу нас проведет профессиональный экскурсовод, аттестованный гид-историк областного центра Александр Мироносец. Сопроводят нашу прогулку и заглянут в старинные дома по пути следования мои коллеги Яна Ильина и Иван Жариков.
5: Прогулка с экспертом.
6: Сегодня мы отправимся в
5: путешествие по проспекту Победы, настоящей артерии Вологды, бьющему пульсу в самом сердце города. Эта улица раскинулась на 1.5 километра от площади Свободы до самого горизонта, куда стремится железная дорога на Архангельск. На месте современного проспекта Победы до 1918 года располагались три улицы: Гостинодворская, Громовская и Царя-Константиновская. А знаете, Гостинодворская старожилка. Глядя на план Вологды 17 века, где каменные стены Кремля Ивана Грозного возвышались над городом, видишь зарождение Гостинодворской. Начиналась она от самой Спасской башни, главных ворот города, чьи размеры тогда затмевали даже московскую. Через них в Вологду въезжали купцы, цари, и даже сам Петр I удостаивал ее своим присутствием. Это не просто улица. Это летопись города высечена в камне. От былого великолепия Вологодского гостиного двора остались лишь две величественные трехэтажные башни, напоминающие о том, что Гостинодворская площадь и Кремль были центром жизни города, местом, где кипела торговля. Вологодская ярмарка – ежегодный праздник торговли и изобилия, куда съезжались купцы со всей Руси. Ярославцы баловали сладостями, ароматной халвой, засахаренными орехами, цукатами, колоколами и церковной утварью. Тула славилась пряниками с самоварами. Костромичи яркими тканями, гости из дальней Бухары привозили роскошные ковры, а заморские купцы, которых тогда величали гостями, привозили диковинные товары, именуемые гостинцами. Не случайно Вологду до основания Санкт-Петербурга величали форточкой в Европу, пока Петр не прорубил свое легендарное окно и нашу форточку не захлопнул. Говорят, в Вологду возили товаров на 500 000 золотых рублей, и распродавалось все это за 2 недели. История проспекта Победы тесно связана с историей площади Свободы, Гостинодворская площадь. Поэтому невольно приходится объединять их вместе. До грандиозной перепланировки Вологды в 1781 году улицы были тесными, где хозяйки через окна передавали друг другу горшки на ухватах. А после появились проспекты шириной в 20-40 метров. Площадь замостили камнем, освещаемым керосиновыми фонарями. До революции Гостинодворская улица, особенно в центре, была привилегированным местом. Здесь сосредоточились богатые купцы, казенные учреждения, а гостиницы «Москва», «Европа», «Сидоровская», «Берлин», «Славянская», «Светлорядская» принимали именитых гостей. И представьте, на такой сравнительно небольшой площади целых 5 гостиниц. По торговым дням крестьяне со своими товарами стекались сюда, а после торговли в гостинице пропивать и прогуливать свои барыши и нередко возвращались домой чуть ли не с пустыми карманами. В ярмарочные дни гостиницы буквально ломились от приезжих, но довольно о прошлом. Отправляемся в путешествие по бывшей Гостинодворской улице. В 1918 году улица Свободы, в 1938 Папанивцев. В честь отважных полярников и, наконец, 5 мая 1965 года, во знаменование 20-летия Победы, она стала проспектом Победы. Начнем с памятника Ленину, где, кстати, когда-то меня тут принимали в пионеры в день рождения Ильича. Пройдем по бульвару, который был устроен к приезду императора Александра II в 1858 году. И теперь известен нам под неблагозвучным народным названием. По обе стороны современные магазинчики и кафе, но взгляните внимательно. Это же бывшие купеческие лавки, доходные дома и гостиницы, хранящие отголоски прошлого.
1: Историческая справка.
6: Дом номер 2 – бывший торговый дом Берсенева и компании, 19 век. Реконструированный до неузнаваемости в 1930-х, он стал швейной фабрикой имени Клары Цеткин, а ныне – Вологодским государственным университетом. Вот дом номер 6 – бывшая гостиница «Славянская», принадлежавшая купцу Гусеву. При ней в 1908 году зажегся экран первого вологодского кинотеатра «Модерн». В 1927-м здесь открылся ресторан «Север».
7: Дом номер 12 – отдельная история. Изначально скромный одноэтажник, он был надстроен, кажется, весьма достойно, современным вологодским купцом Тимуром Медновым, вызвав судебный спор с Департаментом культуры. Сейчас это место притяжения студентов благодаря недорогой кухне в народном ресторане. На противоположной стороне бывшие лавки светлого ряда, которые мы могли утратить в советский период. По генеральному плану развития города на традиционной площадке торговых рядов было предусмотрено строительство торгового центра, в котором разместились бы универмаг на 400 рабочих мест, ресторан и несколько специализированных магазинов. А нынешний универмаг, ЦУМ, хотели превратить в детский мир, но история внесла свои корректировки и оставила все как есть. Дом номер 25 – настоящее произведение искусства в стиле модерн, принадлежавший некогда купцу Зайцеву.
5: А мы остановились у скульптурной композиции «Девочка с мороженым», прозвана «Жадиной» за свое нежелание делиться лакомством с котиком.
7: Слева, на углу с улицей Батюшкова, возвышается величественный дом удельного ведомства. Здесь с 1832 года в семье родственников жил поэт Батюшков, друг Пушкина и Жуковского, чье имя навсегда вписано в золотые страницы русской литературы. Поэтому на доме мемориальная доска. До 1918 года здесь располагалась первая женская гимназия, затем курсы для командиров Красной армии, далее педагогический техникум и музыкальное училище, а сейчас открывается филиал Ярославского государственного медицинского университета. Напротив идет высокая каменная стена, составляющая часть четырехугольника стен вокруг архиерейского двора, с башнями, которые возведены в 1670-х годах при архиерее Симоне, с назначением как оборонительного сооружения Малого Кремля.
6: Проспект украшают и новое фундаментальное здание. Дом номер 33, построенный изначально для управления СЖД, затем совнархоз, а теперь офисно-торговый центр. Дома 35-37, учебные корпуса пединститута. А перед ними памятник Владимиру Маяковскому. Дом номер 39 – бывший дом женской одежды, а теперь банк. А на противоположной стороне – бывший парк культуры и отдыха вагоноремонтного завода. Когда-то здесь был архиерейский сад, закрытый для простых горожан. В 1922 году он стал достоянием рабочих. Здесь появились летний театр, эстрада, читальня, спортплощадки. Это был очаг культуры и любимое место отдыха. Сегодня это Кремлевский сад.
5: В прошлом столетии проспект украсился многооконными фасадами музыкально-педагогического училища и школы номер 20, словно протягивая руку приветствия юности. По соседству с ними стройные ряды жилых домов тянулись к небу, рождая ощущение прогресса. Здесь, как и в старину, не утихает торговая суета. В витринах одних магазинчиков, что приютились в старинных до неузнаваемости преображенных зданиях, отражается прошлое. Другие же бойко раскинулись на первых этажах современных многоэтажек. И среди них юбилейный, знакомый каждому старожилу, чье теплое название сегодня изменилось с холодной поступью сети «Магнит». Бывшая Гостинодворская улица, повидавшая времена, словно птица, меняла свое оперение. В вихре революционных перемен она стала улицей Свободы, затем слилась с улицами Засодимского и Хлюстова, обрела имя героев-папанинцев. Но лишь в 1959 году, словно весна после долгой зимы, она расцвела под звучным именем Проспекта Победы. А прогулка по Проспекту Победы – это не просто поход по магазинам. Это настоящее путешествие во времени через архитектурные шедевры. Здесь вам и русское узорочье, с его тонкой резьбой и сказочной красотой, воплощенной в храме Константина и Елены, словно выхваченные из сказки, и пышный поздний классицизм, что гордо демонстрирует жилой дом 19 века по адресу проспекта Победы, 26. И, конечно, модерн с его плавными линиями и загадочными узорами, которые оживают в декоративных деталях дома номер 32. И вот в 2024 году проспект Победы пережил настоящее преображение. Словно художник, вдохнувший жизнь в свое творение, фасады домов заиграли новыми красками, обновили дорожное полотно, а вечерняя иллюминация, мягко подсвечивая каждый уголок, добавила ему волшебства, которое превращает проспект в сверкающую реку огней.
4: На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю прогулку. Гуляйте с нами, и вы будете знать историю любимого города. До новых встреч!
1: Хроники городов.
8: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
4: Слушайте в следующей программе «Бульвар Пирогова».
9: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские средства ПВО сбили 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» 766 БПЛА ВСУ, сообщает Минобороны. По данным ведомства, также за последние сутки нанесены удары по военно-морской базе Украины объектам транспорта и энергетики, используемым противником. Киевский режим потерял более 160 военных и 5 боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности группировки «Южные». Подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска потеряли более 455 военнослужащих, сообщила Минобороны. Здание панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов практически уничтожено в результате атаки ВСУ, сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ночь на 10 июня БПЛА ВСУ самолетного типа атаковал здание панорамы, объект культурного наследия, символ несгибаемости города-героя. Здание получило серьезные повреждения. Такие действия Киева, как атака на здание панорамы обороны Севастополя, лишний раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы. И эта борьба завершится победой России, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В эфире программа «60 минут» на телеканале «Россия». Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин привел подробности атаки ВСУ по объекту.
10: Оборона Севастополя, как и здание, где она находится, конечно, это для Севастополя такой своеобразный символ. Его знают все в городе, его знают все в стране, его знают многие специалисты со всего мира. К слову сказать, что в 1942 году фашистская авиация в июне месяце уже нанесла один раз по нему удар. Здание было полностью уничтожено, и полотно сохранилось лишь частично. Это полотно, которое сегодня уничтожили, это уже плод профессионалов студии греков уже после Великой Отечественной войны. Что осталось от современного полотна, мы узнаем, когда мы прекратим разбирать завалы. Что это было? Очередной удар фашистской агрессии по городу, по нашему городу, для того, чтобы еще раз напомнить о себе как кровожадных убийцах, которые не смотрят ни на что святое, ни на какие памятники, ни на какую историю, будут творить все, что им вздумается, пока мы их не остановим, соответственно, тоже силой.
1: Фрагмент оригинального полотна «Панорама. Штурм» 6 июня 1855 года художника Франца Рубо, спасенные в годы Великой Отечественной войны, не пострадали в результате происшествия в здании панорамы в Севастополе, сообщает пресс-служба Музея героической обороны и освобождения Севастополя. В фондовой коллекции музея-заповедника хранятся 39 спасенных фрагментов кисти Рубо. Армения не участвовала в заседании министров иностранных дел стран ОДКБ в Казани, но формально остается членом организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, в Армении уже принят закон о вступлении в ЕС. Вопрос о членстве в ЕАЭС стоит решительным образом. Разбираться нужно быстро. Лавров также отметил, что страны ОДКБ договорились рассмотреть вопрос о применении к Армении соответствующей статьи устава организации из-за неуплаты взносов в течение 2 лет. Кроме того, Армения начала активный диалог по военной линии и с НАТО, и с Евросоюзом. При этом, как отметил Лавров, НАТО интересуется всем евразийским континентом и претендует на то, чтобы обеспечить евразийскую безопасность по своим правилам и под своим руководством, отметил глава МИД России Сергей Лавров. Президент Владимир Путин получил доклад о взрыве в подмосковной Балашихе. Глава государства получил информацию об инциденте точно так же, как и обо всех подобных случаях, заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
11: Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается. Что касается взрыва, да, взрыв имел место, но детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется, и, конечно же, это вопрос наших специальных служб.
1: В Кремле также заявили, что в связи с подрывом автомобиля накануне подмосковной Балашихи ведется расследование, подробности не подлежат разглашению. Госдума приняла в окончательном чтении закон о повышении налоговых пошлин для мигрантов, в том числе в 12 раз за оформление российского гражданства. Кроме того, увеличивается пошлина за выдачу разрешений на привлечение к работе мигрантов до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Закон освобождает иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее являвшихся гражданами СССР и участвующих в государственной программе по переселению соотечественников и членов их семей от уплаты пошлины за прием гражданства России. От уплаты пошлин за прием в гражданство и выдачу вида на жительство освобождаются и иностранцы, которые заключили контракт о службе в вооруженных силах России в период специальной военной операции. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По данным синоптиков, в ближайшие дни на территории столичного региона установится жаркая погода, а температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-32 градусов. Заммэр подчеркнул, что особое внимание будет уделяться обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность и источники аварийного питания. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что в жаркую погоду коммунальные службы в циклическом режиме поливают проезжую часть, чтобы своевременно охлаждать поверхность дорожного полотна и снизить вероятность его пластической деформации. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза и до 22 градусов тепла. В Москве завтра переменная облачность без существенных осадков, предстоящую ночь в городе 15-17, днем в столице 29-31 градус.

Программу представляет СПБ ГБУ, Конгрессно-выставочное бюро. Путешествуй, приезжай в Санкт-Петербург. Приходи на стенд «Санкт-Петербург» на ВДНХ с 10 по 14 июня.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Доброго дня, Паша, привет. Сегодня сладкий день у нас. Сладкий.
2: Здравствуй, Вахтанг. Что за сладкий день сегодня?
3: Сегодня день, жаркий день. Сегодня день мороженого.
2: Мороженого, да. Это очень хорошо.
1: Сегодня 90 лет Союз мультфильма. Так,
2: поздравляю. Соседи, поздравляю. Живу, буквально вижу их в окно. Каждый день. Вот. Смотрю, как они перьями скрипят, чебурашку рисуют.
1: Мимо тебя Винни-Пухи проходят.
2: Винни-Пухи проходят Леопольды. Все время туда-сюда. И, конечно же...
1: В парк.
2: Да.
1: На шашлыки.
2: Да, Копатыч там тоже проходит все время, понимаешь. А сегодня я... Мороженое, да? Мороженое?
1: Да, мороженое.
2: Отлично.
1: Мороженое.
2: А я-то думал сегодня приказать слугам подать окрошку. Uh-huh. Авдотья квас поставила на дысь. Выбраживать, да.
1: На меди. Вот.
2: Все, да. Парамон, надо сказать, на огород. Дуй за редисочкой. Uh-huh. Барин хочет окрошки.
1: Да. Ну, да. Ну и мороженым закусить потом.
2: Обязательно.
1: Сладеньким.
2: Обязательно. Джелато, шоколато. А мы в эфире, что ли?
1: Да.
2: Так это же снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе самый квалифицированный оценщик автомобилей Максим Егоров. Лучший специалист по ушам, горлу и носу Дарья Харина. Выдающийся врач-травматолог Андрей Коновалов. Сегодня мы узнаем, как подготовить автомобиль к путешествию, что связывает кондиционер и простуду, какую летнюю обувь выбрать в жару. Кстати, у нас будут суперсекретные гости, о которых мы вам расскажем чуть позже. В 14.52 новое чудо и, как всегда, долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего и внешнего туризма. Мы начинаем!
0: «Роза ветров».
2: Внесу разнообразие сегодня. Не внутренний у нас сегодня туризм, а туризм внешний.
1: Турция.
2: Москва раскалилась, да, поэтому едем прохлаждаться в Турцию, в Стамбул.
1: Я угадал.
2: Да, в Москве 32 градуса, в Стамбуле прохлада 26.
1: Я очень внимательно буду слушать, потому что я ни разу не был в Стамбуле. Я объехал всю Турцию, а в Стамбул очень хочу, но
2: так?
1: Не был. Вот продай мне Стамбул сейчас.
2: Пожалуйста. Итак, ныряй в наш телепорт и мы... В Стамбуле, городе, где Европа и Азия буквально смотрят друг на друга. Вот одна нога у меня в Европе, а другая в Азии. А между ног у меня что? Погляди.
1: А между ног у тебя что?
2: Босфор.
1: А что же еще может быть?
2: Конечно.
1: Да.
2: Давайте честно, многие сюда просто прилетают пересесть. Это стыковочный узел, хабы.
1: Да, я понимаю.
2: Но
1: да.
2: На самом деле... Тут можно поесть пахлавы, можно поторговаться на базаре и остаться вообще на пару деньков.
1: А София?
2: Ну, конечно. Айя София, голубая мечеть, главные символы города. Ну, главное помнить про дресс-код, закрытые плечи, платок для женщин. Тебе не обязательно. Можем поселиться в районе Султан Ахмед. Это как жить внутри учебника истории, только с Wi-Fi. Обязательно надо заглянуть во дворец Топкапы и спуститься в цистерну-базилику или цистерна-Яробатан, называется она. Это атмосферное подземелье. С колоннами и мягкой подсветкой. Погуляем по району Галатапорт. Здесь современно, красиво и вкусно. Ну, а за настоящий...
1: Донер будет?
2: Будет. И балык-экмек будет.
1: Это... И кокорич.
2: Обязательно. И фаршированный рисом мидии. А за настоящей городской жизнью мы отправимся на улицу Истекляль. Здесь легко потеряться и потратить лишнего, поэтому будьте внимательны на улице Истекляль. Обязательно прокатимся по Босфору. $10-$20 за короткий паром, полтинник за прогулочный круиз. Пахлава у нас будет от 8 евро за коробку. Сходим в хамам обязательно. Полноценный ритуал, конечно, дороговато. 50-100 евро. Ну, вот сколько стоит поездка в Стамбул? Давайте, тур все включено. Я смотрю, на 3-4 дня получается от 350 евро на человека. Отели пятизвездочные полторашечка. Перелет... туда-обратно где-то в 300. Ну, в общем, давайте стритфуд сюда запишем. 3, 5, 7 евро. Много не будем есть. На кафе оставим 20-ку. Ресторан с видом полтинник. Ну, в общем,
1: итого?
2: Если без лишнего шика, ну, в тысячонку, я думаю, что мы уложимся. Да. А доллар у нас сегодня 60, по-моему, да, или 70?
1: Я не смотрел.
2: Я не смотрел уже лет... 10.
1: Ну, слушай, может лучше в Подмосковье, в Краснодарский край.
2: Там жарко, жарко.
1: В Подмосковье тоже жарко.
2: Да, очень жарко. А в Стамбуле прохладно.
1: Петербург, вот я, в Петербург мы поедем.
2: Обязательно. Значит, подводим итоги. Стамбул — это не только про отдых, это центр медицинского, кстати, туризма. Сюда едут за стоматологией.
1: Волос нарастить.
2: Да, и главный фокус Стамбула — ты прилетаешь на пересадку, а он говорит: нет, сейчас мы тебе волосы пересадим, а ты сам останешься. И ты остаешься хотя бы еще на один день.
1: Лохматый такой, довольно. Я в пахлаву, да.
2: Не лохматьте бабушку, приятных путешествий.

0: Транзистория.
1: Несколько минут посвятим технологиям и начнем мы с искусства. Несколько дней назад я побывал в мультимедиа-арт музее, где мне показали, ну не только мне, конечно, другим журналистам, показали уникальный прототип Honor Robot Phone и ретроспективу камер смартфонов Honor. Надо сказать, что увидели мы это все раньше даже, чем в Китае. В мультимедиа-арт-музее прошел эксклюзивный показ прототипа Robot Phone, первый в мире AI-смартфона с трехосевым роботизированным приводом, а также ретроспективу технологии в камерах номерной серии Honor. В 2023 году Honor Magic 5 Pro стал первой моделью с AI-камерой и инновационной технологией съемки. Смартфон поддерживал технологию миллисекундной съемки и автоматический спуск затвора в наилучший момент времени для зрелищных кадров. В последующих поколениях фотофлагманов технология iMotion Sensing получила развитие, научилась определять различные виды спорта для автоматической съемки и поддерживала скоростную серийную съемку высокого качества HD Super Burst. Я помню, когда мы были в Сочи на бобслейной трассе, удавалось фотографировать прилетающий со скоростью 150 км в час мимо тебя вот этот боб. Это было совершенно удивительно. Флагман 2026 года Honor Magic Pro Magic 8 Pro сохранил фотовозможности предшественников, дополнил их улучшенной стабилизацией с искусственным интеллектом, а также функцией цветокоррекции по образцу, когда настроение и оттенки можно перенести с любого понравившегося изображения на собственную фотографию в момент съемки или при редактировании в галерее. Дебютом искусственного интеллекта в Lenite стал уникальный портретный режим Arcour, созданный в партнерстве с одноименным парижским фотоателье для серии Honor 200, о чем я вам подробно рассказывал, но уже давно вы, наверное, забыли. Год спустя его дополнена имитация популярных пленок Kodak и Fuji, поддержка AI Super Zoom и уникальная функция оживления фото с AI для превращения статичных снимков в короткие видеоролики. Ну и 2026 год у нас уже сейчас. Серия Honor 600 получила поддержку функции фото-видео 2.0 для создания видео из одной из или нескольких фотографий с использованием креативных шаблонов и текстовых промптов. Ну и кроме того, портретный режим дополнила имитация пленки для моментальной печати Polaroid 600. Ну и теперь заключено стратегическое партнерство Honor и компании Arri. И, как говорят, открывает оно новые возможности съемки. Arri Image Science – программные аппаратные инструменты для реалистичного, насыщенного и кинематографичного изображения будут доступны в смартфонах Honor. Reveal Color Science – для точности цветопередачи частоты оттенков в сложных сценах, плоский формат съемки с невероятно широким динамическим диапазоном и сертифицированный Arri Look Files для профессиональной цветокоррекции. Первым смартфоном с поддержкой технологии Arri станет как раз Honor Robot Phone, впервые анонсированный в Барселоне на выставке MWC 2, но также представлен экспертом киноиндустрии на Каннском фестивале. Honor Robot Phone – это первый на рынке смартфон с искусственным интеллектом, который получил физическое воплощение и может взаимодействовать с пользователем. Официальная презентация Honor Robot Phone, включая возможности видеосъемки с технологиями Arri, новые способы взаимодействия со смартфоном, ожидается в Китае в третьем квартале этого года. Ну и в России начнутся продажи серии планшетов Redmi P297. Компания D-House объявила о старте продаж на российском рынке серии планшетов. В линейку вошла базовая модель Redmi P297 и версия с поддержкой 4G. Серия Redmi P297 имеет корпус толщиной чуть меньше 7,5 мм и предлагается в графитово-сером и серебристом цветах. Планшет серии получили экран 9,7 дюйма, что понятное название, с разрешением 2К. Оба планшета серии имеют три сертификата TÜV Rheinland, режим на улице с яркостью 600 нит для комфортного использования устройств на солнце и поддержку частоты обновления 120 Гц. Устройства оснащены батареей емкостью 7600 мАч, которой, по словам компании, хватает почти до 2 дней работы. Работают гаджеты под управлением операционной системы Xiaomi.

HyperOS 3, которая уже предустановлена на устройстве. Оба планшета будут доступны в двух конфигурациях, 64 и 120 гигабайт встроенной памяти. Ну и планшеты будут доступны для покупки, начиная с завтрашнего дня, 11 июня 2026 года.

0: нравится этот контраст? Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
1: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: В Москве 14:30.
0: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военнослужащие ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Как заявили в Минобороны, также атакованы места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Силы ПВО за сутки сбили 4 крылатые ракеты «Фламинго», 766 беспилотников самолетного типа и 14 управляемых авиабомб. Потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили около 1400 человек. Система безопасности Европы окончательно разрушена руками западных политиков. Об этом в Казани заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКП. По его словам, важно не допустить перерастания очагов напряженности в масштабные конфликты и не допускать возникновения кризисов, подобных украинскому.
2: Система безопасности в Европе окончательно разрушена руками, опять же, наших западных коллег. Ликвидированы все важнейшие договоры в области контроля над вооружениями. Поэтому нам важно не допустить превращения того, что раньше называли общим евразийским домом, в арену геополитического противостояния. Важно заблаговременно купировать риски перерастания очагов напряженности в масштабные конфликты, не допускать возникновения кризисов, подобных украинскому. Именно на решение этих задач была нацелена выдвинутая президентом Путиным летом 2024 года инициатива формирования новой общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.
1: Сергей Лавров также заявил, что Россия должна убедиться, что предложения по диалогу с Европой серьезны. По его словам, послы Великобритании, Франции и Германии просят встречи с заместителем главы МИД России. При этом у Европейского Союза было много возможностей помочь урегулировать кризис на Украине, но он все их упустил, добавил глава МИД Лавров. Предложенные меры в рамках нового пакета антироссийских санкций ЕС могут оказаться провальными, сообщает портал Евроактив. Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций предлагается заморозить механизм пересмотра потолка цен на российскую нефть. Сейчас он составляет $44 за баррель. Дипломаты предупреждают, что это предложение может столкнуться с теми же препятствиями, которые ранее помешали реализации плана Брюсселя по полному запрету морских перевозок. Президент США заявил, что Иран потерпел полное поражение. По словам Дональда Трампа, иранская армия – это полный и абсолютный бардак. Большая ее часть, например, военно-морской флот и военно-воздушные силы, больше не существует, написал он в своей соцсети. Трамп также заявил, что иранские власти затягивают переговоры об урегулировании кризиса США, и Ирану придется столкнуться с последствиями таких действий. Конфликт между Ираном и США, напомню, обострился после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив Иран в уничтожении вертолета «Апач». В свою очередь, корпус стражи Исламской революции Ирана заявил, что в среду утром атаковал 21 американский объект на Ближнем Востоке и уничтожил 4 из них. Столичное управление МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве до 13 июня с температурой до 32 градусов. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве. Столичные спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды и не разводить открытый огонь. В московском регионе ранее был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз и пожарной опасности. Вода в реках московского региона продолжает постепенно прогреваться. В настоящее время температура в водоемах составляет составляет 17-22 градуса, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером кратковременная дождь, гроза, днем максимум 22 градуса. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Предстоящую ночью в городе 15-17, днем в столице 29-31 градус.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Конгресс Международной Федерации Санного Спорта перенес рассмотрение вопросов о допуске российских спортсменов на осень. Решение было принято в связи с тем, что исполком Международного Олимпийского комитета в мае не дал официальных рекомендаций. Российские спортсмены могут участвовать в турнирах в нейтральном статусе, но для этого нужно будет вновь пройти детальную проверку. Международный союз конькобежцев проведет в 2028 году единый чемпионат мира по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту. Также в программу войдет синхронное фигурное катание в уменьшенном формате. Соревнования будут продолжаться 2 недели и пройдут в Пекине. Федерация хоккея России подаст в суд на Международную федерацию хоккея из-за недопуска наших национальных сборных на международные турниры. Надо уже биться, надо быть с ними жестче. Дисциплинарный совет ИХФ подтвердил, что нас неправильно отстранили, заявил президент ФХР Владислав Третьяк. Ранее ИХФ сформировала группы на чемпионат мира 2027 без учета России и Белоруссии. Российские дзюдоисты начнут набор очков в олимпийский рейтинг на турнире «Большого шлема» в Монголии. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Чемпион Европы и мира Тимур Арбузов и двукратный чемпион мира Инал Тасоев возглавят сборную России по дзюдо на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе, который пройдет с 19 по 21 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России. Оба спортсмена едут в столицу Монголии в ранге лидеров мирового рейтинга в своих весовых категориях. С турнира в Улан-Баторе начинается набор очков в олимпийский квалификационный рейтинг к играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Россия выступит в Монголии в максимальном составе – 24 спортсмена. Всего в соревнованиях примут участие 478 дзюдоистов из 62 стран. В мужскую сборную России также вошли пятикратный победитель этапов «Большого шлема» Рамазан Абдулаев, чемпион мира Арман Адамян, чемпион Европы Мурат Чупанов и другие. Женскую сборную представят бронзовый призер Олимпиады в Токио Мадина Таймазова, победительница прошлогоднего «Большого шлема» в Улан-Баторе Ксения Галицкая и другие. Олимпийские квалификационные очки спортсмены набирают на турнирах мирового тура Международной федерации дзюдо. На Олимпиаду в каждой весовой категории отбираются 18 лучших спортсменов мирового рейтинга, но лишь по одному от страны в каждом весе. Дополнительные места распределяются по континентальным квотам.
1: Американский баскетболист Хейден Далтон продлил контракт с Уралмашем на 1 год. Тяжелый форвард выступает за команду с 2024-го. В этом сезоне Далтон стал одним из лидеров Уралмаша по числу матчей, времени на площадке и среднему количеству очков за игру. Денис Бояринцев стал главным тренером ярославского «Шидника». Контракт рассчитан на 1 год с опцией продления еще на 1 сезон. В 2008 году Бояринцев защищал цвета клуба в премьер-лиге и был капитаном команды. В прошлом сезоне «Шидник» занял 8-е место в первой лиге. Сергей Булатов продолжит тренировать «Крылья Советов». Новый контракт с ним подписан на 2 года. Булатов работает в «Крыльях» с 2020-го, а главным тренером команды стал 1 апреля после увольнения Магомеда Адиева. При Адиеве команда шла в зоне стыковых матчей, при Булатове закончила чемпионат на 11-м месте. С вами был Юра Геворкян.
3: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. 10 июня. Включай приемник. Мы позовем в студию интересных гостей и будем разыгрывать особенные призы из северной столицы. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление Санкт-Петербург. Будет увлекательно. Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас самые необычные и интересные факты о северной столице. В Петербурге есть своя Слоновая улица. Раньше Суворовский проспект назывался именно так. По ней вели гигантов на водопой к Неве. Неподалеку находился Слоновий двор, где содержали животных, подаренных российским императором. Есть версия, что знаменитая басня Крылова «По улицам слона водили» навеяна как раз этим зрелищем. Теперь и вы это знаете.
0: комедия страны.
4: Разводитесь? А как же мы?
5: Мы исправим папу и маму.
0: Исправительный лагерь для родителей.
6: Мы перевоспитываем мажоров.
5: Папа у нас точно мажор.
7: А мама?
5: А мама у нас форс-мажор.
0: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
8: Вас сейчас казнят. Опускай!
9: Мы не готовы!
0: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
3: «Маяк». Программу представляет СПБ ГБУ, Конгрессно-выставочное бюро. Путешествуй. Приезжай в Санкт-Петербург. Приходи на стенд «Санкт-Петербург» на ВДНХ с 10 по 14 июня.
10: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами автоэксперт Максим Егоров. Максим, привет.
11: Да, здравствуйте.
10: Ну вот собираемся мы на большие праздники, с наступающими, кстати.
11: Спасибо.
10: Праздниками. Собираемся в автопутешествие, например, куда-нибудь под Вышний Волочок или в Осташков. Отдохнуть там, порыбачить, и хотим подготовить автомобиль к путешествию. С чего начнем? Какие ключевые системы надо проверить?
11: Ну, самая ключевая система для хорошего отдыха – это проверить свое финансовое благополучие. Поэтому, то есть, если даже мы называем города близлежащие, в целом, если туда приехать, съесть мороженое и уехать, ну, ни жена, ни дети это точно не оценят. Поэтому вот это самое основное. Ну и, конечно, безопасность в дороге, в поездке, в любой – это некая степень спокойствия. Поэтому неважно, на какой маршрут вы отправляетесь, дальний или близкий, желательно автомобиль все-таки подготовить. Потому что некоторая иногда самонадеянность, особенно для коротких поездок, что с автомобилем все хорошо, я сейчас там быстренько доеду, к сожалению, иногда приходит к печальным последствиям, особенно если машина пробежная, да, то есть если она не новая, то есть какие-то нюансы могут быть. Поэтому желательно, если вы собираетесь в какое-то путешествие, там изначально просто приехать на общую диагностику, даже если там в условиях у вас там не совпадают сроки там вашего путешествия и обычного технического обслуживания, потому что техническое обслуживание – это классическая замена масла всех фильтров, туда обязательно входит общая диагностика. Всегда все посмотрят, если что-то там посоветуют к ремонту. Если нет совпадения с точки зрения выезда как раз отдохнуть и прохождения технического осмотра, заедьте и посмотрите. Ну, начинается все это визуально, глобально с общего осмотра. Ну, понятно, что машина визуально здесь... Повторяюсь.
10: Ну, красивая,
11: да, красивая, да, да. Но на самом деле, я тут наблюдаю у себя возле дома семью путешественников. У них, не в обиду сказано, в общем, у них изначально созданный автомобиль, даже с таким названием, что он изначально некрасив, и поэтому и название у него точно такое же. Не будет спойлером. В общем, они, по-моему, даже и не продаются. Это автомобиль Sunking Rodius. Вот, он, если хотите, найдите, посмотрите эти фотографии. Это просто шедевр какой-то мысли. Но мне кажется, какой-то инженер, отец просто осчастливил своего ребенка, потому что он нарисовал машину, и он ее такой создал. Вот, и при этом...
10: Сын нарисовал, а он создал.
11: Да, да, да, да. Все счастливы, кроме тех, кто его продавал. Вот. И он весь просто снаружи выглядит максимально ужасно, с огромными дырами, весь ржавый, но при этом абсолютно новый велобагажник и огромный багажник сверху, который там... Да, но если даже... Ну, мы близко не знакомы, но надеюсь, дальше, как раз про то, что мы говорим, он глубже погружается с точки зрения оценки технического состояния. Потому что визуально машина может быть максимально дырявая, а вот с точки зрения технического состояния дырявая она не может быть ни в каком месте. Поэтому визуальный осмотр первичный. Самое основное, с чего начинается, это осмотр подвески. Первым делом это, конечно, тормоза. Потому что мы едем и тормозим, и это основа основ. И понятное дело, что если отправляетесь в дорогу, иногда, причем сейчас вот как раз к нам приезжают машины, сезон отпусков, и в городе, наверное, можно было еще там, не знаю, там пару месяцев, может быть, поездить на остаточном состоянии колодок, но в дорогу, учитывая, что это различные режимы торможения и все остальное, и то, что даже для города визуально там остаток там порядка 20-30%, поездить, наверное, можно, но на трассу такого делать не надо. Разные условия, перегревы и все остальное. Колодка может быть стерта, и в целом вы будете искать, тратить время близлежащее на то, чтобы это дело починить. Хуже, если действительно вы уехали в расчете, что я успею, и самое страшное, что может произойти, остаток колодок, это когда колодка стирается до накладки крепления, накладка просто заклинивает. Поэтому осмотр тормозной системы, не жадничаем, как минимум потратите здесь, дальше вам жена не будет пилить на каком-нибудь на жаре, пока дети доедают мороженое, что вы тут чинитесь на каком-то автосервисе, меняем тогда колодки, по необходимости тормозную систему. Это не говорит о том, что вы должны это сделать обязательно. Это первая диагностика, мы осматриваем тормоза. Второй момент основной, это на явный, ну, понятно, что смотрим подвески, то есть рычаги, чтобы ничего не шаталось, не макалось, и если там, например, есть амортизаторные стойки, как раз то, что отвечает за раскачку автомобиля, чтобы не было потеков, чтобы они не стучали и прочее. Потому что на трассе как раз машину за счет этого может сильно раскачивать, тоже вопрос безопасности. Особенно в путешествии, скорее всего, даже мы в короткое что-то возьмем с собой из груза.
7: И вопрос по колесам. Просто у меня был прекрасный тоже случай. Я ехал в Санкт-Петербург, и примерно километров 45, не доезжая Великого Новгорода, у меня просто взорвалось колесо.
10: Оно само взорвалось? Да. Может, ты кого-то не пустил в свой ряд, нет, и тебя поучили? Нет. Такие, кстати, тоже случай будет. Меня друг говорит, входное и выходное отверстие. Пошел в полицию.
7: Я причем смотрю, показывает датчик, что давление колеса, ну, как бы, низкое. Я думаю, ну, мало, сейчас куда-нибудь доеду и посмотрю. И тут хорошо ехал по бесплатной. 100 км в час, и просто колесо взорвалось. Это эвакуатор в Новгород. Очень, очень дорого обошлось, так сказать, вся эта история. Колеса мы как, вот по крышке мы осматриваем каким-то образом, проверяем давление на порезы, на что-то, на что смотрим, чтобы такого не было.
11: Да, безусловно. На самом деле здесь такая пограничная составляющая получилась, то, что с одной стороны, очень дорого получилось, но могу сказать, что обошлись очень дешево, потому что в итоге вы все живы, вы вернулись, эвакуатор и все остальное, потому что если даже на скорости 100 км в час по платной дороге, понятно, что это разрешенная скорость, но эта скорость огромная, могу сразу сказать.
7: Это было по бесплатной, слава богу, это было заднее колесо, тоже слава
11: богу. Но как минимум скорость все равно высокая, высокая, и она в рамках разрешенной, но последствия могут быть крайне печальными, поэтому это очень важно, колеса, безусловно. И здесь вопрос, опять же, также касается исключительно состояния колес. Если мы собираемся в путешествие, вопрос давления это да. Причем есть такая очень интересная тенденция, на самом деле, в какой-то момент кто-то наблюдает, что, допустим, одно колесо по давлению маловато, но оно его не подкачивает, и если в момент, кстати говоря, ну, вероятно, все это и произошло в момент взрыва, давление молниеносно в моменте начинает расти. Что происходит? Из-за того, что колесо давление низкое, ниже необходимого, он начинает его, ну, в простонародье просто поджевывать, а на самом деле он начинает греться. На самом деле изнашивается очень сильно внутренняя составляющая резины, и после того, если это бывают машины, которые успевают доехать до сервиса, оно не взорвалось, когда его скрываешь, там огромное количество резинового порошка, колесо просто само себя сжирает. И в этот момент, когда вот оно само себя сжирает, ну, это законы физики, от трения там возникает просто бешеное давление, вот эта резина, которая была съедена по бокам, она становится утонченной, происходит взрыв. Дай бог, чтобы ни у кого-то не произошло. Если это произошло задним колесом, еще хорошо, как бы, но если происходит с передним колесом, последствия могут быть крайне печальными.
10: Что делать? На тормоза не давим, да, если взрыв, сразу же чувствуем, руль повело, да,
11: при в сторону любой, при любой взрыва. Сильно непонятной ситуации всегда прямо крайне тормозить, это плохо. Понятно, что если кто-то выбежал на дорогу, яма или там какой-то там, не знаю, тогда тормозить можно. Если с машины что-то происходит, там какой-то взрыв или еще что-то, нужно стараться отруливать. То есть, если с машины что-то произошло, как взрыв колеса, она так или иначе
10: крепко
11: будет тормозить.
10: Двумя руками,
11: очень крепко, часов. Очень крепко. Если необходимо, подтормаживаем, но смотрим на поведение автомобиля, потому что если даже система АБС есть и прочее, колесо взорвалось, при нажатии там машину может развернуть. Поэтому просто держим и стараемся ее сфокусировать и двигаться хотя бы в полосе. Люди со стороны заметят. И как раз непосредственно к вопросу, что необходимо делать с точки зрения резины. Резина зачастую выглядит очень хорошей, начнем от этого отталкиваться. То есть в поездку мы видим, что резина просто классная. У нее есть еще рисунок, протектор, все остальное, но вы понимаете, что вы резину, по сути, празднуете там первый юбилей, как у своего ребенка, 10 лет. Такую резину сразу мы отправляем.
10: Я 12 отметил.
7: Ну, у меня 11, да.
11: Да, ну, я надеюсь, вы ее отметили в том плане, что она просто стояла где-то в углу, уже не на автомобиле, а не где-то там по дороге в Сочи.
7: У меня еще стоит.
11: Да. Вообще резина любая, которая эксплуатировалась или ставилась, если ее срок больше 5 лет, если она была на автомобиле, это еще хорошо. Если машина эксплуатируется мало или она долго отлеживается, ее ставите только на сезон, свыше 5 лет любая резина, какая она ни была бы там, типа сверхдорогая, сверхэкономичная и прочее, она ссыхается, она становится дубее. И тверже. И из-за этого, опять же, законы физики во время движения начинает нагреваться. Она становится, как ни странно, колкая. Поэтому, если вы собираетесь, хотите ездить в дальние путешествия и прочее, желательно резина, чтобы была свежая. То есть, если старше 5 лет, при хорошем рисунке, ну, мы говорим о безопасности, все-таки резину поменять. Если же, опять же, резина бывает и помладше, но тоже. Если есть боковые порезы, сильный износ протектора, если в какой-то момент бывает, что резина абсолютно новая по году, года 3, но хранилась изначально заводом там поставщиком где-то в не очень хорошем месте, она в микротрещинах. Тоже сразу меняем. То есть вот эти все моменты мы сразу упреждаем и сразу резину просто-напросто меняем. То есть если есть какие-то механические повреждения, визуальные повреждения или же срок годности, меняем, и тогда только безопасно можем отправляться в поездку.
10: Угу. А в запаску можем его положить? Ну, не пригодится же, ну просто, ну, пускай лежит.
11: Или если оно надо? Целое, накачивается и прочее, да, конечно, сэкономить можно и в запаску положить, угу. Потому что если у вас что-то произойдет на дороге, вы поставите такое колесо, как запаску, вы будете держать в голове, что оно не идеальное, и я не поеду докатить. Быстро, да, то есть хотя бы доехать до шиномонтажа.
10: Максим Егоров с нами, продолжим через 2 минуты.
3: Маяк.
9: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
12: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Международный фестиваль боевых искусств пройдет сегодня в Вологде. Во Дворце спорта встретятся команды России и Китая. В программе выступления мастеров боевых искусств, поединки по ушу саньда и боевому самбо. Почетным гостем фестиваля станет 4-кратный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко. Прямая трансляция мероприятия будет организована на ресурсах правительства области. Завершается голосование по программе формирования комфортной городской среды. До 12 июня жители Вологды могут выбрать одно из 5 общественных пространств, которое будет благоустроено в следующем году. Сейчас в лидерах территория парка Мира. В голосовании также представлены сквер Героев СВО, парк вдоль реки Содимы, Ковыринский парк и Фрезиновский парк. Отдать свой голос можно на официальном сайте проекта. Семнадцатилетний подросток утонул в Вологде. Трагедия произошла накануне вечером. По словам очевидцев, юноша купался в реке возле парка Мира и в какой-то момент начал тонуть. Свидетели вызвали экстренные службы, но к их приезду подросток уже погиб. Тело утонувшего обнаружить не удалось. Специалисты продолжают поиски, сообщает ГТРК Вологда со ссылкой на региональный МЧС. В Вологде изменилось движение транспорта по окружному шоссе. Корректировки внесли на участке от улицы Ленинградской до улицы Возрождения. Госавтоинспекции пояснили, что 7 июня заезд к торговому центру возможен в проезд, расположенный ближе к улице Ленинградской, а выезд в обоих направлениях из проезда, расположенного ближе к улице Возрождения. На участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и разметка. Изменения коснутся и перекрестка окружного шоссе и улицы Ленинградской. Перед перекрестком при движении в сторону Ленинградской будет организовано 3 полосы для разделения потоков. Фестиваль ремесел и народных промыслов пройдет в Череповце 12 июня. Ярмарка развернется на Соборной и Александровской набережных. Также в программе мастер-класс от ремесленников, показ мод, интерактивные зоны с традиционными играми и развлечениями, творческие программы от коллективов и солистов города.
3: Новости спорта.
12: Выступление с участием монахов Шаолиня пройдет сегодня в Вологде. В парке ветеранов состоится мероприятие, приуроченное к Международному дню диалога цивилизаций и Дню России. Главными гостями станут мастера ушу из монастыря Шаолинь. Вместе с ними на сцене выступят творческие коллективы Вологды. Начало концерта в 15.00. Вход для всех желающих свободный.
3: Погода на маяке.
12: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 28, в Вологде плюс 27 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
9: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Маяк.
11: В
13: ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции, не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

старым закури, пройдусь. Увижу свет давно знакомых окон. Я снова, снова в прошлое вернусь, и вновь на сердце станет одиноко. Мы здесь свою любовь зажгли дотла, отдав друг другу.

ночами напролет искать, что стало ко всему виною.

как сон былое пронеслось. Опять мечты останутся мечтами.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Борьба России за свои регионы завершится победой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку ВСУ на музей-панораму обороны Севастополя. Удары Украины по историческим объектам лишний раз подтверждают правоту России в ее борьбе, подчеркнул Песков.
3: Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить. Так же, как нельзя нас забыть об этой истории, такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой. Так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего.
1: Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» привел подробности атаки ВСУ по объекту.
4: Сегодня по нашему музейному объекту был нанесен вражеский удар беспилотником. Это произошло около 3 часов ночи. Сейчас специалисты МЧС продолжают тушить пожар. Внутрь пока сотрудники музея не допускались, но мы предполагаем, что после такого большого пожара вот нашего главного музейного предмета, это непосредственно самого живописного полотна, панорамы и предметного плана, скорее всего, мало что осталось. Удар был нанесен ночью. Слава Богу, что из людей никто не пострадал. На объекте была охрана, которая вовремя сообщила на пульт дежурную МЧС. И через буквально 7 минут все пожарные расчеты уже были на месте и приступили к тушению. Пожар очень сложный, поэтому его продолжают сейчас. И весь ущерб, который был нанесен музею, мы сможем оценить только после того, как специалисты из МЧС закончат свою работу.
1: Директор музея отметил, что удар по зданию «Панорама обороны Севастополя» – это фашистская агрессия. По городу ВСУ делают это, чтобы еще раз напомнить о себе, как о кровожадных убийцах, которые, несмотря ни на что, будут творить все, что им вздумается. Российские средства ПВО сбили 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», около 800 БПЛА ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. По данным ведомства, также нанесены удары по военно-морской базе Украины, объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ. Киевский режим потерял более 160 военных и 5 боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности южной группировки. Подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение противнику в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска, по данным Минобороны, за сутки потеряли 455 военнослужащих. Армении нужно быстро выбрать между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Вопрос уже стоит ребром. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности.
5: Вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в Евросоюз, поэтому вопрос уже стоит ребром. И об этом говорил и президент Путин, и члены российского правительства, которые занимаются вопросами экономики в рамках ЕАЭС. И здесь придется, конечно, разбираться достаточно оперативно.
1: Лавров подчеркнул, что иначе невозможно реализовывать закон Армении о присоединении к Евросоюзу и оставаться в Евразийском экономическом союзе, потому что нормы, на которых функционируют эти два объединения, взаимоисключающие. После продолжительной болезни умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщили в Театре Российской Армии. Ей было 84 года. Совсем скоро, 20 июля, у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему, рассказали в театре. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая настоящая героиня, великая русская драматическая актриса, добавили коллеги Людмилы Чурсиной. Подчеркивается, что о прощании будет сообщено дополнительно. Лето в Москве будет наступать по всем фронтам. Температура воздуха плюс 28-31 градус. И вполне вероятно, что может быть побит рекорд 1998 года. При этом завтра характер погодных условий существенно не изменится, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Сегодня лето будет наступать в центральной России по всем фронтам. Метеоусловия в столичном регионе будут определяться областью повышенного атмосферного давления, такое малоградиентное барическое поле. Поэтому в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков. Ветер в западной четверти 1,6 метров в секунду. Ну и температура воздуха плюс 28, плюс 31 градус. Это при норме плюс 21. Соответственно, все это очень будет близко к рекорду дня, который держится с 1998 года, когда московские термометры, ну это на опорной метеостанции ВДНХ, показывали ровно плюс 30 градусов. Ну и атмосферное давление чуть подрастет, составит 748 миллиметров ртутного столба. Завтра характер погодных условий существенно не изменится. В основном это солнечная сухая погода и днем 29-32.
1: Россияне и гости страны стали чаще интересоваться состоянием своего здоровья, выяснили аналитики Мегафона и проекта «Индекс инвитро». С января число заказов на комплексное обследование организма выросло на 13% год к году. Лидирует по частоте обращений в клинике Курганская область с результатом 6,2 заказа на 100 жителей. Далее идут Республики Алтай, Новосибирская, Челябинская и Калининградская области. Среди иностранцев чаще всего российской диагностикой интересуются пользователи из Белоруссии, Турции, Китая, Египта и Таиланда. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра вечером кратковременный дождь, гроза, днем плюс 20-22 градуса, в Москве без существенных осадков и 29-31 градус жары.

представляет СПБ ГБУ Конгрессно-выставочное бюро. Путешествуй, приезжай в Санкт-Петербург. Приходи на стенд «Санкт-Петербург» на ВДНХ с 10 по 14 июня.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами врач оториноларинголог, кандидат медицинских наук Дарья Харина. Дарья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Рады вас видеть. Сегодня будем говорить про кондиционер и простуду. Будем выяснять, где правда, где у нас мифы, от которых стоит отказаться. Ну и для начала давайте разбираться, что же такое простуда. Там, где простудился.
2: Ты простудился или заболел? А в чем разница?
3: Часто слышу выражение такое, и считается, что если ты простудился, то ты не заразен для окружающих. А вот если ты заболел, то нужно как-то себя поберечь. На самом деле путаница возникла от того, что на английском простудиться будет catch a cold.
1: Ну да.
3: Cold – холодный. Угу. И все думают, что если ты выпил холодной воды, то, скорее всего, ты не заразен. Но на самом деле истина в том, что болезнь вызывают конкретные инфекционные агенты, либо вирусы, либо бактерии. А вот холод может быть провоцирующим фактором для того, чтобы эта болезнь развилась.
1: Но наоборот, говорят, как горло болит, надо мороженое есть. Раньше нельзя было никогда в моем детстве, а вот последние какие-то говорят, что надо есть мороженое.
2: А если бактерию горло будет съел, то надо еще залить колой. У колы какая-то там ортофосфорная кислота, она съест эту бактерию.
3: Тоже частый миф, что если вы заболели, ешьте мороженое, и это вас вылечит. Появились научные работы, но они говорят на самом деле о том, что после операции, например, тонзиллэктомии, когда удаляют миндалины, полезно есть мороженое для того, чтобы сузить сосуды. Но если вы простужены и болеете, холодная пища, вода или мороженое может усилить заболевание.
1: А как она усилит заболевание? С чего вдруг она усиливать-то будет?
3: У нас есть местный иммунитет, лизоцим, который находится в слюне, и интерфероны, которые через кровь попадают в слизистые. И если мы едим или пьем что-то холодное, происходит локальный спазм, и эти вещества, они не попадают туда, куда нужно попасть. А второй фактор – у нас слизистые оболочки, в том числе в полости носа, покрыты ресничками. Они работают и выгоняют пыль, слизь, какие-то бактерии для того, чтобы очистить нашу слизистую. Но если мы переохладились, то они перестают работать. И таким образом наши локальные иммунные защитные факторы будут ослабевать при переохлаждении. И второй фактор тоже очень часто. Кто-то говорит, что если я съел мороженое, и ничего у меня не происходит, а другой сказал, я чуть-чуть холодной воды выпил, и тут же у меня ангина. Это происходит от того, что люди, практически у каждого второго мы видим хронический тонзиллит. Это хроническое воспаление в миндалинах, там живут бактерии, и как раз при локальном переохлаждении могут возникать заболевания. Поэтому если вы полностью здоровы, у вас нет очагов хронической инфекции, мороженое или холод вам никак не повредят.
1: Хорошо. Дальше мы потихонечку приближаемся к нашим кондиционерам. Вообще, действительно, кондиционер может стать причиной простуды. Говорят, вот под кондиционером, значит, посидел в офисе или там где-то в гостинице полежал на отдыхе, например, потом вышел на пляж, и все, больной, горло болит. Это все кондиционер виноват.
3: Кондиционер может быть провоцирующим фактором. То есть, если вы недавно сконтактировали с человеком, который простужен, или у вас есть хроническое заболевание, гайморит, например, или цистит, который сейчас вне обострения, то кондиционер может это очень быстро все спровоцировать. Если же вы полностью здоровы и чувствуете себя хорошо и привычны к перепадам температур, например, вы закаляетесь по утрам, контрастные души, зимой в прорубь ходите купаться, то, скорее всего, на вас это не повлияет.
2: Зимой я однажды сходил в спа-салон и возвращался домой по морозу, минус 20 градусов. И, ну, вроде бы был в шапке, ушанке, в шубе, а пришел домой и заболел на следующий день с жесткой ангиной. Что-то я поймал, видимо, в бассейне, скорее всего, да, на слизистой оболочке какой-то у меня возбудитель приземлился.
1: Вообще, у меня сразу вопрос. Я всегда тоже размышляю, там вчера сходил в бассейн, условно, там потом под кондиционером, но ведь по логике, что вирусы, что бактерии, они так быстро, по-моему, не могут распространиться в нашем организме. То есть не то, что я сегодня посидел под кондиционером, а завтра я уже весь больной, у меня сопли текут, там горло болит и так далее. Все-таки ведь есть какой-то инкубационный период у этих вирусов и бактерий. То есть должно что-то раньше, по идее, произойти. Нет, я неправильно рассуждаю?
3: У некоторых вирусов очень короткий инкубационный период, вплоть до нескольких часов. Поэтому такое возможно. Но, как правило, действительно мы не живем в изоляции. У нас слизистые населены и бактериями, и вирусами, с которыми мы спокойно содружествуем. Однако, если есть какое-то резкое переохлаждение, наш иммунитет не справляется от перепада температур. Посидел в горячей сауне и вышел в снегу, извалялся. То тогда, конечно, может и развиться заболевание.
1: Ну, это же то же самое, вот как в проруби, это же он закалялся, можно сказать.
2: Ну да.
3: Это нужно делать регулярно.
2: Постоянно.
1: Ну как, закалился этот самый ангина, закалился простуда, как тогда регулярно это делать?
3: Не такой резкий перепад, то есть мы даже когда рекомендуем контрастные души, должна быть разница температур 1-2 градуса, не более. Должно быть комфортно, под прохладной водой постояли, стало холодно, опять поменяли на более теплую, стало жарко и так далее. Раз пять вы меняете. Это не то, что вы сразу облились холодной водой и тут же заболели.
1: Правильно я все делаю. А то есть получается, когда мы контрастный душ, нам не нужно сразу от горячей переходить к сильно холодной. Я вот стараюсь всегда вот сначала тепленькую, потом чуть попрохладнее, потом еще чуть-чуть, чтобы так, ну, постепенно привыкать, чтобы шока не было какого-то. А потом обратно чуть потеплее, потеплее, потеплее. Вот
3: совершенно верно. И постепенно вы привыкнете к этой разнице и уже можете контраст делать больше.
2: А вообще много вот этих бактерий и вирусов находится в СПА, вот этих заведениях, где бассейн, где влажность высокая, где температура. Там постоянно, вот я как не схожу, постоянно ангина. С чем это связано?
3: Вирусов, бактерий действительно много, посетителей много, каждый приносит свою микрофлору, а действительно теплый влажный воздух хорош для развития и жизнедеятельности бактерий и вирусов.
2: Ну что ж, мне не ходить теперь туда? Или
1: нет,
2: как-то
1: не ходить, все сидит
2: закидываться
1: дома.
3: Ну, возвращаясь к вам, вы сказали, что каждый раз у вас именно ангина. Скорее всего, тут есть очаг хронической инфекции. Разобраться, где он, пролечить его, и, скорее всего, можно безопасно посещать бани и сауны.
2: То есть он просыпается только в бане, судя по всему, получается у меня, да?
3: Скорее всего, там есть какой-то фактор, который провоцирует это.
2: Высокая влажность, скорее всего, да, повышенная температура.
3: Может быть, плохо вытираетесь и выходите под кондиционер, тот же самый переохлаждаетесь.
1: Вот, кстати, под кондиционер хорошо вернулись, а вот, говорят, сквозняк, да, вот тоже, говорят, просквозило,
2: да,
1: что-то сквозняк.
2: Закрой форточку, а то меня продует.
1: Да, сквозняк, вот от кондиционера сквозняк, это вообще может как-то действительно продуть человека, чтобы он заболел, или тоже миф очередной?
3: Да, бывает или локальное, или общее переохлаждение. Локальное – это если вы направили на себя кондиционер, очень часто едут в машине люди, направляют прямо на лицо, и тогда может действительно воспалиться туда, куда дует кондиционер.
2: Лицевой нерв.
3: Носа, да, часто бывают различные невриты, воспаление лицевого нерва, шею продуло, миозиты, когда невозможно голову в сторону повернуть. Или если вы долго находитесь в помещении, где холодно, плюс 16 градусов, то будет общее переохлаждение, в последующем недомогание, и могут быть совершенно разные заболевания.
2: Подростки в последнее время страдают от того, что у них

0: Ну, а кондиционер, он же дает нам холодный воздух, но и можно включить как бы нагревательный элемент и направить на себя струю теплого воздуха. Высокая температура кондиционера также опасна для организма?
1: Только тем, что пересушивает воздух. Так же, как и холодный, так и горячий воздух, оно иссушает пространство вокруг нас. Так устроен кондиционер сам по себе. Но вряд ли вы на себя направите настолько горячий воздух, чтобы получить ожог кожи. В остальных случаях нет.
2: А вот интересно, кондиционеры, ну, у нас дома, например, есть кондиционер, это наш кондиционер. А мы ходим в торговые центры, в какие-то магазины, и там же мощнейшие кондиционеры всегда стоят, там прохладно, и там же людей очень много ходит. Вот потенциально какие-то такие вот глобальные кондиционированные помещения могут быть опаснее для риска заболевания, чем наши обычные домашние?
1: Как правило, большие кондиционеры, промышленные, они оснащены еще и приточной вентиляцией. То есть идет забор воздуха с улицы, и концентрация вирусов и бактерий внутри, она снижается. В отличие от домашних кондиционеров, которые не имеют такой внешней вентиляции, и на самом деле домашние кондиционеры, они гоняют воздух внутри комнаты. Поэтому если есть инфекция, особенно в офисе вот, работают сотрудники, кто-то пришел, один заболевший, и эта инфекция на всех распространилась. В отличие от торговых центров, где, как правило, эта задача решена.
0: А вот сейчас растут продажи вентиляторов. Вот обычные на ноге так и вентиляторы стоят. Не у всех есть кондиционеры. Насколько вентилятор опасен для нашего здоровья? А некоторые досмотрятся очумелых ручек, заморозят полуторалитровую бутылку в холодильнике и поставят перед вентилятором.
2: Ну, это я в августе 2010-го так делал, да.
0: Да, это такой кустарный, получается, кондиционер. Да, дует воздух через ледяную бутылку. Насколько опасны вентиляторы?
1: В целом опасности нет, потому что сильного снижения температуры вы не добьетесь. Он будет гонять температуру ту, которая есть уже. И также нет иссушивающего фактора, в отличие от кондиционеров. Поэтому, в принципе, безопасно. Другой вопрос, что обычно малоэффективно, если уж плюс 35 на улице и дома.
2: Да, ну, как бы без вот этого ледика, о котором ты говорил, вообще никакого этого самого нет. А вот еще бывает, у меня, например, стоит вентилятор, ну, такой, как это называется, башенный вентилятор, который крутится.
0: Безбашенный.
2: Он в некотором смысле безбашенный, когда крутится быстро. Так, а он так же, как и кондиционер, они ведь могут засоряться, ну, то есть там пыль туда попадает, скапливается, все. Это ведь тоже, и потом мы всем этим начинаем дышать, это же тоже нам дополнительную как бы опасность создает, да, для риска заболеваемости.
1: Особенно опасны кондиционеры, потому что, как мы уже проговорили, их принцип действия то, что они кондиционируют воздух, там есть влажная среда и теплая, на самом деле, внутри кондиционера, где активно размножаются и вирусы, и бактерии, и грибки, и плесень, что является еще фактором аллергии. Поэтому, если вы аллергик, и бывает обострение бронхиальной астмы, кондиционер это может все усугубить.
0: А утечка хладагента как-то на наше здоровье может пагубно повлиять? Фреон, допустим, потек из кондиционера.
1: Я думаю, что вы это заметите.
0: Потому что он перестанет охлаждать, да, во-первых?
2: Слушай, я вот замечал последние дни, вот тоже думаю, мастер, а вы какой-то запах появился из кондиционера.
0: Аромат, да? А это что, это запах фреона или это какой-то дезодорант, как вот газ же, он не пахнет, да, в газовых плитах? Туда дезодорант добавляют?
2: Да, конечно.
0: Да, а здесь это дезодорант или это запах фреона?
1: Скорее запах хладагена, но также может быть и запах той флоры, которая там размножается. И такого, конечно, допускать нельзя. Вообще очищать даже можно самостоятельно внутренний фильтр хотя бы раз в 3 месяца. Ну, а раз в год обслуживание кондиционера промышленно необходимо.
2: Я буквально недавно мыл, это снимал, и там фильтр, который надо было
0: правильно
2: помыть под горячую.
0: В автомобиле обязательно тоже, мы вот буквально перед вами общались с автоэкспертом, он говорил, что нужно тоже, да, и фильтр обязательно менять, салонный фильтр.
2: А потому что мы этим дышим
0: да. После осени обязательно тоже надо поменять, потому что за осень накапливается в автомобиле очень много бактерий, вирусов, их нужно утилизовать.
2: Хорошо, давайте промежуточный итог подведем. Мы выяснили, что такое простуда, во-первых, что это в любом случае заболевание, бактериальное или вирусное, и что действительно любое охлаждение, в том числе и кондиционирование, они, конечно, не могут стать причиной заболевания, да, но

ослабить наш иммунитет, наш организм, и, соответственно, мы можем в результате заболеть. А мы продолжим после выпуска новостей. Напомню, что сегодня с нами в студии «Маяка» врач оториноларинголог, кандидат медицинских наук Дарья Харина. И после выпуска новостей поговорим о том, как правильно пользоваться кондиционером для того, чтобы не заболеть.

0: Маяк. Суть памяти не в том, чтобы ее ловить, не в том, чтобы ее при себе удерживать, а в том, чтобы ты имел возможность к ней вернуться. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: груз ему на суточно ровно.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здание «Панорама» обороны Севастополя практически уничтожено в результате атаки ВСУ, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Минувшей ночью БПЛА ВСУ самолетного типа атаковали здание «Панорамы», объект культурного наследия, символ несгибаемости города-героя. Здание получило серьезные повреждения. Такие действия Киева лишний раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы. И эта борьба завершится победой России, подчеркнул в свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль не ожидает встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна до итогов выборов в Армении. Об этом также заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что официальное объявление итогов выборов ожидается 14 июня. При этом многие участники выборов планируют опротестовывать результат.
2: Пока точных договоренностей никаких нет. Вы знаете, что ожидается объявление, официальное объявление по итогам выборов 14 числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет и так далее. То есть такая достаточно долгая и сложная. Поэтому, конечно, до завершения наверняка премьер-министр Армении занят этими процессами внутри страны. Вот. Ну а потом уже в зависимости от финализации этой предвыборной истории уже будем на двустороннем уровне принимать решения.
0: Песков также сообщил, что Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч с руководителями стран АСЕАН во время саммита в Казани. Президент США заявил, что Иран потерпел полное поражение. По словам Дональда Трампа, иранская армия – это полный и абсолютный бардак. Большая часть, например, военно-морской флот и военно-воздушные силы больше не существуют. Трамп также отметил, что иранские власти затягивают переговоры об урегулировании кризиса. США и Ирану придется столкнуться с последствиями таких действий. Конфликт между Ираном и США обострился после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив Иран в уничтожении вертолета. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции Ирана заявил, что в среду утром атаковал 21 американский объект на Ближнем Востоке и уничтожил 4 из них. Сильная жара с максимальной температурой воздуха ожидается в Москве с 11 по 13 июня. Предупредили в управлении МЧС. Воздух будет прогреваться до 30-32 градусов. В министерстве напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Также столичные спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды. В московском регионе ранее был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз и пожарной опасности. Вода в реках московского региона продолжает постепенно прогреваться. Сейчас температура в водоемах составляет 17-22 градуса, рассказали в гидрометцентре. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве в эти минуты составляет плюс 29,5 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Кубок мэра Москвы по хоккею в этом году пройдет с 27 по 30 августа. В нем сыграют 8 команд континентальной хоккейной лиги. В группу А войдут московские ЦСКА и Спартак, Минская Динамо и Казанский Акбарс. В группе Б встретятся московская Динамо, Нижегородская Торпеда, шанхайские драконы из Санкт-Петербурга и автомобилист из Екатеринбурга. Кубок мэра – товарищеский турнир, который проводится перед стартом сезона в континентальной хоккейной лиге. Федерация хоккея России подаст в суд на Международную федерацию хоккея из-за недопуска наших национальных сборных на международные турниры. Надо уже биться, быть с ними жестче. Дисциплинарный совет ИХФ подтвердил, что нас неправильно отстранили, заявил президент ФХР Владислав Третьяк. Ранее ИХФ сформировала группы на чемпионат мира 2027 без учета России и Беларуси. Российские саночники в следующем сезоне могут выступить в нейтральном статусе. Решение об участии основного состава сборной России и юниоров в международных соревнованиях отложено на осень. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Конгресс Международной федерации санного спорта отложил рассмотрение вопроса допуска российских спортсменов на свои турниры в будущем сезоне на конец сентября. Решение объяснили тем, что исполком Международного олимпийского комитета в мае не дал официальных рекомендаций, рассказали ТАСС в пресс-службе Федерации санного спорта России. В связи с этим Международная федерация санного спорта отложила рассмотрение двух пунктов повестки об участии основного состава сборной России и участии юниоров до получения официальных рекомендаций исполкома МОК. После этого Международная федерация проведет экстраординарный конгресс, где примет решение по участию в соревнованиях российских спортсменов. Тем не менее, в связи с тем, что Федерация санного спорта выиграла суд по допуску спортсменов, наши саночники могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Для этого нужно будет снова пройти детальную проверку кандидатов, заявила ТАСС президент Федерации санного спорта России Наталья Гард. Спортивно-арбитражный суд осенью вынудил Международную Федерацию санного спорта разрешить российским нейтральным атлетам выступать в квалификационных предолимпийских этапах Кубка мира, начиная с середины декабря. Однако допуск на игры получили только одиночники. На Олимпиаде в Италии Дарья Олесик стала 13-й, Павел Репилов 14-м.
1: Даниил Хлусевич возвращается в «Спартак». Прошлый сезон защитник провел в аренде в Ахмате. За грозненский клуб Хлусевич отыграл 8 матчей в российской премьер-лиге, не совершив результативных действий. Денис Бояринцев стал главным тренером ярославского «Шинника». Контракт рассчитан на 1 год с опцией продления еще на 1 сезон. В 2008 году Бояринцев защищал цвета клуба в премьер-лиге и был капитаном команды. В прошлом сезоне «Шинник» занял 8-е место в первой лиге. Сергей Булатов продолжит тренировать «Крылья Советов». Новый контракт с ним подписан на 2 года. Булатов работает в «Крыльях» с 2020 года, а главным тренером команды стал 1 апреля после увольнения Магомеда Адиева. При Адиеве команда шла в зоне стыковых матчей, при Булатове закончила чемпионат на 11 месте. С вами был Юра Геворкян.
3: Маяк. Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. 10 июня. Включай приемник. Мы позовем в студию интересных гостей и будем разыгрывать особенные призы из северной столицы. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление Санкт-Петербург. Будет увлекательно. Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Российская национальная библиотека, главная библиотека страны, расположена именно в Санкт-Петербурге, а не в Москве, как думают многие. Это одна из крупнейших библиотек мира, вторая по величине фондов в Российской Федерации и старейшая в стране. Здесь долгие годы служил библиотекарем известный баснописец Иван Андреевич Крылов, который писал свои произведения в свободное от работы время. Теперь и вы это знаете.
0: Маяк.
3: путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Когда говорят о Санкт-Петербурге, в первую очередь вспоминают архитектуру, музеи и театры. Однако у северной столицы есть и другая, не менее притягательная сторона – природа. Город расположен на берегах Финского залива и окружен обширными зелеными массивами. Сегодня Петербург активно развивает экологический и пляжный туризм, предлагая гостям маршруты, далекие от привычных открыточных видов. Экологическое направление в Петербурге набирает популярность. В городе и пригородах создана сеть обустроенных экотроп, проходящих через особо охраняемые природные территории. Здесь можно встретить редкие виды растений и птиц, прогуляться по лесным массивам, песчаным дюнам и болотным угодьям. Один из известных маршрутов – Комаровский берег. Эта тропа протянулась вдоль побережья Финского залива через старый еловый лес и песчаные пляжи, знакомя посетителей с историей формирования ландшафта. Другой популярный объект – заказник Сестрорецкое болото. Для удобства туристов здесь проложены деревянные настилы над трясиной, с которых можно наблюдать за жизнью уникальной экосистемы, не нарушая ее. Всего в черте города и ближайших окрестностях насчитывается более 40 экологических маршрутов разной степени сложности, и их число продолжает расти. Не менее активно развивается пляжный туризм. Финский залив формирует протяженную береговую линию с десятками благоустроенных пляжей. Их главное достоинство – доступность. От центра Петербурга до песчаных побережий курортного района можно добраться менее чем за час. Мелководная Невская губа хорошо прогревается летом. Поэтому вода в заливе в пик сезона достигает комфортных 20-22 градусов. Среди самых востребованных мест – пляж Дюны в Сестрорецке, Золотой пляж в Зеленогорске и Ласковый в Репино. Все они предлагают мягкий песок, пологий вход в воду, кабинки для переодевания, зонтики и кафе. Поклонники активного отдыха могут заняться пляжным волейболом, сапсерфингом или кайтсерфингом. Те, кто предпочитает уединение, выбирают дикие берега за пределами оборудованных зон, которые также в изобилии встречаются вдоль залива. Дополнительную привлекательность пляжному отдыху придают белые ночи. В июне и июле солнце здесь практически не опускается за горизонт, позволяя наслаждаться побережьем почти круглые сутки. Таким образом, Санкт-Петербург предстает перед туристами не только как культурная столица, но и как город с богатыми природными возможностями. Экотропы, заказники и обустроенные пляжи Финского залива становятся самостоятельным поводом для визита, позволяя за одно путешествие совместить впечатления от городской архитектуры и отдых среди живописных ландшафтов. «Маяк». Программу представляет СПБ ГБУ, Конгрессно-выставочное бюро. Путешествуй, приезжай в Санкт-Петербург. Приходи на стенд «Санкт-Петербург» на ВДНХ с 10 по 14 июня.
0: Как знать?
4: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Дарья Харина. И перед выпуском новостей мы говорили о том, есть ли связь между кондиционером и простудой. Выяснили, что связь, конечно, есть. Не прямая, но все-таки она существует. И сейчас нам бы хотелось продолжить и поговорить о том, как все-таки обезопасить себя и использовать кондиционер без вреда для здоровья. Мы уже выяснили, что кондиционер нужно чистить. Разумеется, когда вот неприятный запах появился, то надо как-то вызывать специалиста. И вы рассказали о том, что в больших торговых центрах у них есть забор внешнего воздуха, поэтому меньше бактерий, меньше вирусов. А что если нам, например, вот я так делаю, понимаю, что это неправильно, но все равно делаю, включаешь кондиционер и приоткрываешь окно, чтобы воздух заходил и с улицы, с одной стороны, и с другой стороны кондиционер тоже как-то это самое. Это рабочая схема для того, чтобы меньше у нас вирусов попадало?
5: Действительно, это рабочая схема. Многие боятся так делать, потому что думают, что от этого сломается кондиционер. На самом деле нет, просто он будет с повышенной нагрузкой работать, счет за электроэнергию возрастет лишь. Но, конечно, ему будет тяжело справляться, охлаждать еще и уличную температуру, поэтому приоткрыли на какое-то время и закрыли, если все равно жарко. Второй вариант – можно проверить каждый час, выключать хотя бы на 5-10 минут кондиционер, открыть окна, проветрить. Это тоже способ для того, чтобы свежий воздух появился в помещении.
4: Но ночью это не работает, когда ты спать уже лег, не будешь каждый час вскакивать, открывать окно, проветрить, опять спать,
6: ложиться. Только комары налетят, надо окна закрывать.
5: А ночью вообще рекомендуется спать с выключенным кондиционером, как? Потому что очень тяжело контролировать температуру.
6: Угу. И короткое замыкание.
4: А я для этого окно и открываю, проскочить. Чтобы не контролировать, правильно? Ну, если он сильно холодит, там воздух теплый, ну, там небольшой, как это называется, фрамуга, да, чуть-чуть ее открываешь, как бы воздух заходит, но его вроде бы немного заходит, этого воздуха, поэтому...
5: Вы можете даже отметить, что на утро после кондиционера болит горло и заложен нос. Но это не всегда,
4: сегодня, да.
5: Не всегда про инфекцию на самом деле речь, потому что такое может происходить из-за пересушивания слизистых. Потому что сухой воздух, идет иссушение, и вам кажется, что вы заболели, а в носу из-за перепада температур может обостриться такой вазомоторный ринит и ощущение заложенности носа, но это не всегда про инфекцию.
4: Но тогда увлажнитель воздуха наше все получается, да? Используем кондиционер вместе с увлажнителем. Это хорошая идея?
5: Кондиционер при длительной работе может понижать влажность воздуха на 20-30%. Поэтому, конечно, совместное использование увлажнения, увлажнителя было бы оправданно.
6: А у нас семейное, значит, тоже першит горло после кондиционера. Сын бежит за антивирусными, пригоршню выпивает. А я соду-соль развожу в теплой воде и каплю йода, капаю, и полощу горло. Вот насколько наши такие вот меры против...
4: Дедовские
6: методы, да, против вот этого заболевания от кондиционера, они действительно эффективны?
5: Но мы говорим сейчас либо про вирусную, либо про бактериальную инфекцию, так понимаю, потому что сам кондиционер, как мы уже разобрались, напрямую не вызывает заболевания. Другой вопрос, что если вы заболели, то симптоматическая терапия, она хороша, и действительно это может быть и полоскание антисептиками, и рассасывание любой постилки конфетки, потому что вырабатывается в слюне наш собственный лизоцим, и промывание увлажнения слизистой полости носа хорошо.
4: Ну, это все, как вы правильно заметили, это все, чтобы убрать симптоматику.
6: А над картошкой дышать мы будем?
5: Опасное дело, могут быть и ожоги, а на самом деле положительного эффекта нет. И уже доказано, что может наоборот возникнуть отек голосовых складок слизистой из-за горячего пара. Поэтому сейчас уже есть холодные ингаляторы, которые... делает холодный пар, поэтому нет, над картошкой мы не дышим.
4: Я помню, что не картошка, у нас был другой, более продвинутый метод. Это было подсолнечное масло и пол ложечки соды туда бросали, вот этим вот дышали.
6: А редьку еще с медом?
4: Редька с медом — это бабушкин.
6: Это бабушкин мед.
4: Черная редька обязательно должна быть. Не обязательно редька, а черная редька. В ней вырезаешь кружочек, туда капаешь мед, а потом все это пьешь. Это, конечно, все какая-то магия. Вот, к медицине не имеющей вообще.
6: Как мы настраиваем кондиционер? Вот сейчас плюс 32 в Москве. Мы сядем в автомобиль раскаленный. Во-первых, мы должны открыть окна и охладить салон сначала, прежде туда, чем сесть, да? А потом мы закрываем окна, машина уже охладилась, за бортом 32+. В салоне какую температуру мы ставим? Мы ставим плюс 19, чтобы было так вот прохладненько? Или все-таки мы смотрим какой-то плюс, я не знаю, 25-28, чтобы не было большого перепада у нас? Как правильно выбрать режим кондиционера?
5: Так же, как и в автомобиле, так и в помещении, желательно сначала выставить температуру на 2 градуса ниже, чем за бортом. Постепенно, когда идет привыкание организма, вы можете снижать температуру ниже, но не более чем на 10 градусов по сравнению с температурой на улице. И если вы едете в автомобиле, то старайтесь направлять жалюзи кондиционера либо в лобовое стекло, либо в ноги, но не на себя, как раз чтобы не спровоцировать локальные заболевания. А если же вы находитесь дома, то точно так же старайтесь, чтобы отражалась, например, холодная струя от стены, но не дула на вас напрямую.
4: Мы говорили про закаливание. Я вот, например, помню, что всегда на работе, когда еще был кондиционер такой вот обычный, где можно было выставить температуру, да и дома, собственно, всегда. Я включаю плюс 18. Вот для меня это комфортная температура для жизни, комфортная температура для сна, потому что все, что больше, там, 20, условно, 4, 5, 6, это уже, ну, как бы тяжело. А если все время выставляешь, ну, 18 градусов на кондиционере, можно ли свой организм, ну, как закаливанием приучить, что он уже нормально будет реагировать, и эта температура, и даже перепад больше, чем 10 градусов, не будет иметь какого-то отрицательного эффекта.
5: Ну, вы на себе увидели, что на вас это не действует, вы не заболеваете. Поэтому экспериментально мы доказали, что, скорее всего, так можно сделать. Но в большинстве случаев большинство людей заболеют от такого резкого перепада, поэтому мы рекомендуем как раз не делать перепад более 7-10 градусов.
6: 7-10 градусов, потому что 70 градусов – это колоссальный перепад. Это же во Второй мировой войне, когда были негерметичные кабины, в Африке плюс 50 внизу, поднимались летчики наверх, а там минус 50, перепад 100 градусов был, и у большинства сразу же возникало воспаление легких. Это действительно так, да? То есть это не байка?
5: Не успевает организм адаптироваться, свои собственные силы иммунные будут нарушаться, ну а помимо прочего, помимо инфекционных болезней, тут могут быть и обострения сердечно-сосудистых, и в обмороке могут люди падать от того, что такой большой перепад.
4: Давайте мы сейчас сделаем перерыв небольшой на рекламу, буквально на 2 минуты, и вернемся к нашему разговору. Сегодня мы говорим про кондиционер и наше здоровье, о том, влияет ли кондиционер на нашу возможность заболеть. Выяснили, что влияет, но не прямым способом, заболеть от кондиционера нельзя. И с нами в студии «Маяка» врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Дарья Харина. Вернемся и продолжим.
7: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Здравствуйте, вы слушаете новости. У микрофона Никита Ершов. В области растет количество мошеннических схем, реализуемых под видом энергокомпаний. Преступники создают закрытые группы или чаты в мессенджерах, маскируясь под официальные каналы, и в переписке пытаются получить доступ к личному кабинету на портале госуслуг. Сначала пользователя приглашают в чат с названием и логотипом энергосбыта. В описании используются слова «перерасчет» или «корректировка» и указываются данные участников чата. Далее аферисты присылают сообщение о необходимости срочно подтвердить личные данные. Мошенники отвечают на вопросы и для убедительности ссылаются на приказы Минэнерго, убеждают продиктовать код доступа. Специалисты напоминают, сотрудники Северной сбытовой компании никогда не создают общих чатов в мессенджерах, не направляют ссылки для перехода, не запрашивают коды из СМС и паспортные данные. Не переходите по ссылкам из подозрительных приглашений, а если вы уже вступили в такую группу, немедленно ее покиньте. Акция «Музыкальные четверги» вновь проходит в Вологде. В Кировском сквере для горожан играет оркестр «Classic Modern Band». Музыкальная программа длится 1,5 часа. В репертуаре оркестра около сотни произведений. Традиционно музыканты исполняют вальсы, танго, фокстрот, твист, рок-н-ролл и популярные эстрадные композиции. Ближайший бесплатный концерт пройдет 11 июня, начало в 18:00. Отмечается, что в случае плохой погоды концерт может быть отменен. Трехдневная ярмарка «Вологодский вернисаж» пройдет в областном центре. Торговые ряды будут работать с 12 по 14 июня на Кремлевской площади. Для горожан будут представлены изделия народных промыслов, фермерские продукты, ремесленные сладости, мед и продукция пчеловодства. Добавим, 12 июня на Кремлевской площади также запланированы концерты, презентация коллекции театральных костюмов и выступления диджеев. Семейный фестиваль пройдет в Череповце 12 июня. Гостей ждут в мемориальном доме музея Верещагиных. Торжественное открытие праздника состоится в полдень на территории парка, после чего начнется лекционно-концертная программа. Дополнят атмосферу праздника торговые точки с продукцией местных производителей, фотозоны и розыгрыш призов от партнеров фестиваля.
3: Новости спорта.
8: Вологодский госуниверситет проводит бесплатные летние тренировки для футболистов. Участие в них могут принять дети от 7 до 14 лет. Программа разработана с учетом возрастных особенностей и подходит как для начинающих, так и для тех, кто уже занимался футболом. Для участия в первой тренировке ребенок должен прийти в сопровождении родителей для оформления необходимых документов и получения разрешения. Бесплатные занятия проходят на обновленном стадионе «Политехник» каждую неделю по четвергам с 18 до 19.00. Вологодские парашютисты завоевали награды на чемпионате России. Соревнования по точности приземления завершились в Рыбинске. Как сообщает областной центр спортивной подготовки, первое место в командном зачете заняли мастера спорта Кирилл Синяков и Ален Байков, а также кандидат в мастера спорта Евгений Недбайлюк.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 27, в Вологде плюс 28 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: Студии Наталья Христова. Здравствуйте. Борьба России за свои регионы завершится победой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку ВСУ на музей «Панорама обороны Севастополя». Удары ВСУ по историческим объектам лишний раз подтверждают правоту России в ее борьбе, подчеркнул Песков.
3: Ну, мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить. Так же, как нельзя нас забыть об этой истории. Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой. Так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего.
1: Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин в эфире телеканала «Россия» привел подробности атаки ВСУ по объекту.
4: Сегодня по нашему музейному объекту был нанесен вражеский удар беспилотником. Это произошло около 3 часов ночи. Сейчас специалисты МЧС продолжают тушить пожар. Внутрь пока сотрудники музея не допускались, но мы предполагаем, что после такого большого пожара от нашего главного музейного предмета, это непосредственно самого живописного полотна, панорамы и предметного плана, скорее всего, мало что осталось. Удар был нанесен ночью. Слава Богу, что из людей никто не пострадал. На объекте была охрана, которая вовремя сообщила на пульт дежурную МЧС, и через буквально 7 минут все пожарные расчеты уже были на месте и приступили к тушению. Пожар очень сложный. Поэтому его продолжают сейчас. И весь ущерб, который был нанесен музею, мы сможем оценить только после того, как специалисты из МЧС закончат свою работу.
1: Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, от полотна панорамы и внутреннего убранства Музея обороны Севастополя ничего не осталось. По его словам, все внутреннее убранство, включая полотно, которое было в финальной стадии реставрации, оцифровано. Все материалы есть, и все будет воссоздано в лучшем виде. Послов Великобритании, Франции и Германии примут в российском МИДе и выслушают их. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности.
5: Вот сейчас я могу вам сказать, не секрет, наверное, мы все равно об этом сообщим. Послы этих стран, Британии, Франции и Германии, просятся на встречу с моим заместителем в Министерстве иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли. После того, как лидеры этих послов, руководители этих послов, Мерц, Стармер, Макрон, говорили совершенно оскорбительные вещи про Российскую Федерацию, переходили на личности многократно. Вы знаете, что Мерц недавно сказал? Надо подавить Россию, иначе мы получим повторение умиротворения Гитлера. Как вам это? Вот посланец от такого канцлера, что он может сказать? Давайте там на чем-то договоримся. Поэтому я небольшой оптимист, но послушать мы послушаем. Президент всегда говорит, что мы готовы слушать.
1: Лавров в своем выступлении также сказал, что Армении нужно быстро выбрать между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Вопрос уже стоит ребром. Лавров подчеркнул, что нормы, на которых функционируют эти два объединения, взаимоисключающие. Ушла из жизни выдающаяся советская и российская актриса Людмила Чурсина. Народный артист СССР было 84 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, рассказали в Театре Российской Армии. За свою карьеру Чурсина снялась более чем в 100 фильмах и сериалах. Среди самых известных ее работу «Грюм река», «Когда деревья были большими», «Веринея», «Журавушка», «Адъютант его превосходительства». 20 июля Людмиле Алексеевне должно было исполниться 85 лет. Подробности о церемонии прощания с Людмилой Чурсиной в театре сообщат дополнительно. Папа Римский осветит башню Иисуса Христа, которая сделала собор Саграда Фамилия самым высоким в мире. Хотя строительство храма еще не завершено, визит папы будет иметь большое значение в истории этого здания. Папа Римский Лев XIV, который посещает с визитом Испанию, возглавит торжественную мессу в соборе Саграда Фамилия и осветит башню Иисуса Христа. Месса начнется в 19:30 по местному времени. Сегодня исполняется 100 лет со дня смерти архитектора собора Антонио Гауди. Сильная жара с максимальной температурой воздуха ожидается в Москве с 11 по 13 июня, предупредили в столичном управлении МЧС. В министерстве также напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Столичные спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным синоптиков центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра вечером кратковременный дождь и гроза. Днем в северной столице 20-22 градуса. В Москве без существенных осадков воздух раскалится до 29-31 градуса.

Программу представляет СПБ ГБУ, Конгрессно-выставочное бюро. Путешествуй! Приезжай в Санкт-Петербург. Приходи на стенд «Санкт-Петербург» на ВДНХ с 10 по 14 июня.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев, а Вахтанг Махарадзе, и у нас есть для вас очень нужная и полезная информация в преддверии длинных выходных. Возможно, вы решите посетить мероприятие. В Москве в эти дни стартовал международный туристический форум «Путешествуй». Он проходит на ВДНХ с 10 по 14 июня. Можно узнать много нового про новые направления путешествий, ну и вообще про индустрию гостеприимства в целом. Ну и особо хотим обратить внимание на стенд Санкт-Петербурга. Он крайне интересный, интерактивный, и даже те туристы, которые уже много раз были в Санкт-Петербурге, точно найдут для себя много нового. И сегодня мы хотим поговорить на тему, отличается ли туризм в Москве и в Санкт-Петербурге. Это вечное ведь противостояние двух столиц. Или сейчас все поменялось, может быть, наоборот, два города движутся навстречу друг другу и своим туристам для того, чтобы наполнить их миллионом впечатлений. Ну и прежде чем представить наших гостей, хочу отметить, что в конце нашего эфира у нас будет розыгрыш в прямом эфире. Мы зададим несколько интересных вопросов на здание Санкт-Петербурга. Петербургцы, готовьтесь. И москвичи, которые знают Санкт-Петербург, тоже готовьтесь. Ну и даже будет у нас санкт-петербургский сленг. Ну а у вас будет возможность получить приятные петербургские подарки.
2: Булку? Булку хлеба. Булка хлеба. И это сам... Ну да, а то вдруг я еще что-нибудь выдам.
1: Выдашь, да, не да, надо. Все, молчи, пожалуйста.
2: Молчу.
1: Да, и у нас на связи Евгений Викторович Панкевич, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Евгений Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений Викторович.
3: Добрый день.
1: Добрый. И заместитель председателя комитета по туризму города Москвы Алина Зурабовна Рутюнова. Алина Зурабовна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну и что ж, первый вопрос к нашим гостям. Туризм и турист сегодня вообще отличаются в зависимости от направления? Ну, то есть, одни туристы едут, например, в Краснодарский край, а другие едут на север. Это один и тот же турист или это разные туристы?
3: Вопрос, видимо, ко мне или к обоим, или к обоим. Москва, давай, Петербург.
1: Евгений, давайте вы первый начните, как мужчина.
3: Давайте, да, мы начнем, конечно.
1: Вопрос, конечно, к обоим.
3: Спасибо большое, но я должен сказать, что после пандемии поменялся, в принципе, портрет туриста. Мы работаем в основном сегодня, это видно по статистике, все регионы, и все мы работаем на российском потоке, то есть на внутреннем туризме сегодня. И это здорово. Это наш соотечественник, который, в общем, для нас, как сказать, понятен, он говорит на нашем языке, у него, в общем, как сказать, понятные привычки, понятные маршруты, и, в общем, сегодня в статистике, которую мы имеем, в основном это, конечно же, жители России. Безусловно, есть иностранцы, их поток на сегодняшний день небольшой, но с учетом того, что мы готовимся к тому, что наш президент Владимир Владимирович Путин с этого года анонсировал безвизовый режим для путешественников с Китая. Мы готовимся, что к 30-му году для Петербурга, в частности, будет большой прорыв с точки зрения вот этого сегмента. Турист в Петербург едет всегда и будет ехать всегда. Безусловно, это классические маршруты, это классическое наследие, это, не устаю это говорить и здесь даже у вас, это Санкт-Петербург, это город под, это город-музей под открытым небом. К нам часто ездят, кстати, и приезжают и москвичи, и москвичей мы знаем как в основном по статистике, как туристов выходного дня. И для нас важно сегодня, работая вот на внутреннем туристическом потоке, это возвратность. Поэтому для нас, как правило, москвич еще и возвратный турист. И вот мы общались активно с коллегами на экономическом форуме в разговоре. Один человек, который, кстати, приехал как бизнес-турист в Санкт-Петербург, сказал, что он в год не только по деловым целям, но и, в принципе, с семьей и совокупности, он Петербург посещает 16 раз за год.
1: Когда вы сказали,
3: вот это его результат 25-го года был, собственно.
1: Когда вы сказали «возвратный турист», я подумал, главное, чтобы турист вернулся в Москву после того, как он приехал в Санкт-Петербург, чтобы не остался...
3: А потом еще раз приехал в Санкт-Петербург.
1: Чтобы не остался жить в Санкт-Петербурге, потому что он же туристом не будет после...
3: Такое тоже бывает.
2: Это туристы, которых не принимают назад. Да, как билеты. А вот какие основные цели поездок туристов в Москву, Алина Зурабовна? Вот что можно сказать, для чего сюда едут люди?
4: А давайте я добавлю чуть-чуть про путешествия Москва и Санкт-Петербург и вообще про наш общий проект «Москва плюс Санкт-Петербург. Два города. Миллион впечатлений». Расскажу такую небольшую предысторию, как вообще эта идея родилась. Собственно, мы все помним самый такой яркий туристический момент, когда у нас был чемпионат Европы по футболу в 2021 году. Это было, конечно, безусловно, мега-событие, и тогда в Россию приехало огромное количество иностранных туристов. И мы понимали, что Москва – это такие врата в Россию, и в любом случае мы как-то интуитивно, наверное, на тот момент, да, Евгений Викторович, мы поняли, что не нужно пытаться канализировать весь туристический поток в Москве и очень правильно делиться этим туристом с регионами. И таким образом мы придумали, сначала это был проект с Санкт-Петербургом, Москва плюс Санкт-Петербург, вот, и мы получили положительный отклик от и туристических компаний, и от туристов, это были не только зарубежные туристы на тот момент, но и российские туристы, и мы поняли, что вот я сейчас не буду делиться цифрами, потому что я с точностью вам до копеечки не скажу, но тот турист, который приезжает только в Москву, тратит за поездку гораздо меньше, чем тот турист, который на то же самое время приезжает в Москву плюс в какой-то город. И мы поняли, что это крутой проект, потому что мы получили множество наград в сфере туризма, там, в том числе World Travel Awards тогда нас отметил, это международный Оскар в сфере туризма, и российские премии нам положительные отклики давали. Собственно, вот таким образом мы решили, что Москва и Санкт-Петербург – это больше не конкуренты, мы не пытаемся перетянуть поток друг от друга, а этим потоком активно делимся. И, как вы правильно заметили, Евгений Викторович уже сказал про того самого нашего долгожданного туриста, которого ждем и мы, и Санкт-Петербург, это, конечно же, возвратный турист. Но что важно, если мы говорим про возвратность в туризме, самый возвратный турист, это совершенно верно, это деловой турист, потому что он приезжает в город, вдохновляется, впечатляется и тогда возвращается в то место, где ему понравилось, уже со своей семьей.
2: Ну, деловому туристу приказано начальством быть, да, в командировке. А он тратит деньги не свои, получается, да, а компании. А как вот не деловых туристов настроить на возврат?
4: Могу сказать, тоже по московским опытам поделиться, когда мы анализируем вообще возвратность. Скажу про 2025 год. 2025 год для нас рекордный, это 26,5 миллионов туристов, из них 2,8 миллиона – это иностранцы. Не так много, конечно, поток сильных иностранцев, он изменился, диверсифицировался, это другие иностранцы, не те, которые были в 2021 году, но тем не менее, они все равно есть. И что важно отметить, наши исследования показывают, что 58% туристов, которые были в Москве в 2025 году, были в Москве и в 2024. Вот это такая статистика, которая неумолимая, которая говорит, что все мы, наверное, делаем правильно. А почему это так? Это, наверное, я на следующий вопрос буду как-то отвечать, чуть больше раскрою, почему нам кажется, какие усилия мы прилагаем для того, чтобы турист возвращался.
1: Вот такие цифры вы назвали, а мы же помним, что Москва не резиновая, да, еще с детства. Вообще, есть ли еще у нас вот этот ресурс и у северной столицы, и у Москвы для того, чтобы принимать еще больше туристов, инфраструктуру? Структура готова ли, все ли у нас обеспечено?
3: Есть, конечно, и я вернусь к предыдущему вопросу, скажу, что Алина Зурабовна сказала абсолютно так. Для нас важно создание для бизнеса рекламных кампаний, вот эту создавать упаковку и продукт, который получился, его подхватили практически все туроператоры, и для зарубежного рынка он универсальный, в принципе, подходит и для российского. И ресурсы есть, почему? Потому что мы активно все работаем по формату межрегионального сотрудничества. То есть то, что делает Москва в своем регионе, то же самое делаем и мы на Северо-Западе. То есть у нас пошло увеличение продаж туров и количество путешественников стало прибывать, например, в Псковскую область больше, чем раньше, в Ленинградскую область, в Мурманск едут, в Карелию. Не только петербуржцы на выходные, но и, в принципе, вся Россия. И понятно, что Санкт-Петербург – это такой хаб, грубо говоря, посредине, либо через нас, если это автомобильный турист, проедут, либо нас запланируют на обратном формате, на обратном маршруте пустить. Поэтому такой формат именно межрегионального сотрудничества, создания взаимных продуктов теперь практикуем мы все, потому что это работает, и мы научились работать правильно с аудиторией, то есть мы ее не делим, а наоборот друг другу передаем. То же самое, кстати, мы делаем и в деловом туризме. У нас, например, есть хорошая традиция с Москвой, за что спасибо огромное коллегам. Мы проводим туристический форум, который называется Петербургский международный туристический форум travelhub.приезжай.зима, как правило, с 9 по 12 декабря. И к нам приезжают все наши коллеги и бизнес-представители, и другие регионы, мы делимся опытом и практикой, а потом все дружно перемещаемся в Москву на МАИС, мероприятие, посвященное вот как раз конгрессному деловому туризму, и таким образом у нас такое системное развитие идет вот туристического, даже профессионального трафика, это очень важно. И мы, в принципе, сегодня выступаем все вместе, я думаю, что все коллеги поддержат у нас вот в отрасли, что именно нужно грамотно организовывать туристический поток и им со всеми делиться. И от этого мы только все выигрываем.
2: Угу. И отели, да, строить новые, и как-то куда-то надо...
3: Конечно, развитие инфраструктуры, да, это очень важно. В Петербурге у нас идет рост, был стремительный рост два последних года, но я 25-й год тоже проведу. В пример поставлю, это 12 миллионов 400 тысяч туристов. Для нас это хорошая, большая цифра. Мы перегнали поток, что важно, 2019 года туристический. У нас самый первый большой такой взлет количественный, да, по турпотоку случился в 2019 году.
2: Доковидный.
3: Поэтому, конечно, и... Да, совершенно верно, доковидный. Поэтому, конечно, и рост инфраструктуры важен, и мы уделяем большое внимание всей Москве, Санкт-Петербург, развитию отельной инфраструктуры, качественной, повторюсь, отельной инфраструктуры, потому что туризм – это про эмоцию, а эмоция в том числе процентов на 75, на 80 зависит от качественного сервиса, от правильных стандартов, от правильной постройки тех или иных средств размещения. И вот у нас не случайно нам Министерство экономического развития всем регионам передало теперь контрольные полномочия, и мы следим за стандартами, следим за реестром, соответствует ли та или иная гостиница, чтобы проще сказать, 4-5 звездам. И есть специальные уже у всех в регионах на базе тех ведомств управляет туризм команды, которые за этим следят. И если что, потом возникают по тем или иным форматам штрафные санкции. Это очень важно, потому что должен быть качественный высокий стандарт, если мы хотим по-прежнему, а мы хотим бороться за количество туристов.
2: Так, хорошо, разместили туристов, их надо теперь накормить. И говорят, что Санкт-Петербург кормит лучше, ведь он сейчас у нас кулинарная столица официально, да?
3: У всех в России, я за всех скажу, я думаю, что коллеги меня поддержат, аутентичный, свой уникальный набор гастрономического туризма. Он абсолютно разен у всех. И есть даже специальные гастрономические туры, которые модны среди тех или иных путешественников, когда попробовал сначала в Москве, потом в Петербурге, наоборот, потом доехал до Казани, как вариант. Или есть балтийская кухня совершенно замечательная в Калининграде, северная кухня в Мурманске и так далее. У всех свой набор. У нас гастрономия тоже развивается стремительно, как и в других регионах, она

0: московское чаепитие или такой традиционный
1: тоже классный продукт, да, кстати.
0: Или такой традиционный московский завтрак, который мы тоже очень любим и ценим. Я хотела добавить про то, почему туристы возвращаются в Москву и в Санкт-Петербург. Тут, наверное, важно сказать, что мы не останавливаемся в своем развитии и не говорим о том, что да, нам действительно достаточно туристов. Мы постоянно думаем, как стать лучше. И понимаем, что турпоток и в столицу, и в северную столицу постоянно растет. И важно, что, например, мы активно занимаемся событийной повесткой. У нас уникальные 100-дневные фестивали. Это городской проект «Лето в Москве», городской проект «Зима в Москве». Я уверена в том, что если вы живете в Москве или приезжаете в Москве, не заметить эти масштабные события невозможно.
2: Невозможно, это правда.
0: Да, что у нас каждые выходные мы что-то делаем. Или культурное, или спортивное, что тоже важно отметить. Ну вот прям, правда, более 1000 парков, это сотни километров благоустроенных набережных. В общем, в Москве, ну, мы занимаемся тем, чтобы каким-то образом сервис и качество услуг, и в том числе инфраструктура, соответствовало все более и более высокому туристическому запросу. Уверена, что коллеги в Санкт-Петербурге тоже.
1: Я тут просто обязан сказать, поскольку уже говорили про маркетинговые продукты «Лето в Москве», «Осень», «Зима», «Весна». У нас тоже есть подобные решения. Мы, кстати, смотрели, как коллеги работают все в этом формате. Вот буквально недавно на экономическом форуме мы запустили и дали, запустили продукт, который, собственно, дал старт летнему сезону «Северное лето». Это тоже такое упаковочное решение, которое мы теперь возим на все выставки и со всеми IT-платформами работаем, которые и продают билеты, и распространяют информацию. И вот такую рекламную кампанию мы сделали в этом году, и мы уверены, что она приживется. Ее главный ракурс не только классический туризм, но и продвинуть, мы в Петербурге это называем новая туристская география, куда входят и креативные пространства, и гастрономический, кстати, туризм, и даже экотропы, которых в черте города 7, а скоро будет и больше, и сады-трансформеры, подобные проекты есть и в Москве у нас тоже есть, привлекают туристов, и многие другие необычные виды путешествий, например, сегодня с утра я знаю, что в вашем эфире был диалог про научно-популярный туризм. У нас в Москве, я так понимаю, это упор на музеи, у нас больше упор на вузы, на музеи при вузах, на коллекции, поэтому мы делаем акцент на эти тоже вещи. И, конечно же, готовимся к осени, зиме и весне. Мы объединили эти три периода в один и называем это сезон премьер в Санкт-Петербурге, потому что действительно так, это преимущественно музейные, выставочные, театральные премьеры, и Петербург, он по-другому выглядит, когда морозно, когда холодно и когда лежит снег. Много фестивалей зимних, и мы специально, кстати, уже пару лет как тестируем такой формат, когда на активные новогодние и рождественские праздники мы передвигаем много туристских именно мероприятий, и мы видим, что это удается, и увеличивается количество потока именно в эти даты. Поэтому мы так же, как и коллеги, продолжим развивать событийный туризм. Я пару слов скажу про деловой, поскольку мы находимся сегодня, да, в формате большого форума летопутешествий. Недавно закончился экономический форум в Санкт-Петербурге. Так вот, наш город, он город конгрессов, больших форумов, ивентов и круглых столов в формате того, что у нас есть и большие площадки, но также можно трансформировать малые музеи, театры и практически все исторические здания и особняки. Все выглядит по-своему, аутентично, и организаторы деловых мероприятий в том числе нас также поэтому выбирают.
2: Я предлагаю сейчас нашим слушателям дозвониться в студию «Маяка» плюс 7 495 728 71 71, чтобы наши слушатели могли сами убедиться в том, что Санкт-Петербург развивается, о чем говорил Евгений Викторович Панкевич, да? Наши гости остаются с нами, а мы приглашаем принять участие в нашем розыгрыше. А, кстати, Евгений Викторович, у вас есть какие-нибудь подарки для наших слушателей? Алина Зурабовна, что подготовили?
1: Конечно, есть. Мы привезли много наших фирменных сувениров, которые мы уже давно выпускаем. Это все локальные различные производства. У нас, кстати, есть особенный сувенир. Мы с недавнего года, вот я недаром сказал про экологию, у нас есть в Петербурге сообщество палеонтологов различного формата, и

0: Петербург построен благодаря камню, который добывался в карьере Путилова. Так вот, там были такие древние существа, которых называли трилобиты. У нас есть даже специальные экскурсии по Петербургу по трилобитам именно, потому что они в фундаментах зданий можно найти и на Васильевском острове.
1: Сейчас мы этого трилобита разыграем. Евгений Викторович Панкевич у нас сейчас на связи, Алина Зурабовна Арутюнова, и к нам присоединяется наша слушательница из Москвы, Надежда.
2: Надежда, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
2: вы
1: Надежда.
2: Любите Санкт-Петербург?
1: Так. Надежда, вы Санкт-Петербург любите, знаете?
3: Ну, как турист, да, конечно.
2: Хорошо, ага. Давайте ответим на несколько вопросов про Санкт-Петербург, и ценные призы будут ваши. Первый вопрос у нас. Как называется одна из самых известных ресторанных улиц, которая у всех на слуху в Санкт-Петербурге? Я так всегда туда приезжаю.
1: Там еще памятник Довлатову стоит.
2: Угу, есть, да, такое.
3: Ну, наверное, ну, знаете, скорее всего, улица Рубинштейна, наверное.
2: Конечно,
1: ну, конечно.
2: Второй вопрос. Как по-питерски вы бы заказали шаурму и гречку? Что бы вы попросили?
3: Ну, про шаурму точно знаю, что в Питере ее называют шавермой, угу. Это точно.
2: Так.
3: А вот с гречкой не очень ее люблю, ну, может быть, не знаю, может быть, греча.
1: Ну, конечно.
2: Да, конечно.
1: Отлично,
2: да.
1: Второй правильный ответ.
3: Здорово.
1: Так, ну-ка, а если вот мы сейчас по неофициальным правилам пройдемся, все петербуржцы знают это неофициальное правило летом, и почему они вечером все время следят за часами?
2: И торопятся домой.
1: И торопятся домой, да. Что их подгоняет так домой?
3: Ну, может быть, мосты разводят?
1: Ну, конечно, ночью. Третий правильный ответ. Идем дальше, хорошо идем.
2: На каком острове была построена первая крепость Петербурга?
1: Угу.
3: А вот это я вам точно скажу, потому что, ну, как бы, каждый турист, наверное, это знает. Петропавловская крепость, да, Зайчьего?
2: Да,
3: вот,
2: конечно же.
3: Да. С чего и начался Санкт-Петербург, да?
2: И последний вопрос. Как называются вокзалы, с которых отправляются поезда в Москву и в Санкт-Петербург?
1: В Питере как называется вокзал? Так. И в Москве как вокзал называется?
3: Сейчас, ну, в Питере называется Московский, потому что в Москву, а в Москве Ленинградский.
2: Совершенно верно, поздравляю.
1: Отлично, молодцы. Ну что ж, Надежда получает наши призы, и мы говорим огромное спасибо нашим гостям. Евгений Викторович Панкевич и Алина Зурабовна Арутюнова были с нами. Спасибо большое. Приезжайте
2: удачи
1: в Москву.
2: Всего доброго.
1: Пока.
4: Как знать на маяке. Реклама. Как выглядит идеальный семейный отпуск?
5: Утром выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
4: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин потребовал от спецслужб усилить безопасность по всей образовательной и социальной системе. Об этом президент заявил на совещании с правительством, которое посвящено мерам поддержки семей с детьми.
2: Наши противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью. Но мы каждое лето обращаемся в целом к этим вопросам обеспечения безопасности детей. Это многоплановая работа. И прошу на все аспекты этой работы обратить особое внимание.
0: Путин обратил внимание на абсурдность санкций, вводимых европейскими элитами против российских детских центров, где отдыхают и набираются сил дети. По словам президента, если европейских деятелей раздражает вид счастливых, любящих Россию детей, значит, Россия все делает правильно. Здание «Панорама обороны Севастополя» практически уничтожено в результате атаки ВСУ, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Минувшей ночью БПЛА атаковали здание «Панорама», объект культурного наследия, символ несгибаемости города-героя. Здание получило серьезные повреждения. Такие действия Киева лишний раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы. И эта борьба завершится победой России, подчеркнул в свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана стала самой успешной в истории и сравнил ее со стеной из стали. СМИ, распространяющие фейки, отказываются признавать, насколько успешна морская блокада США. Ничто не пройдет через нее, если мы этого не захотим. Иран ничего не делает, не платит своим военным, не платит ни по каким счетам и быстро становится несостоявшимся государством, написал президент США в соцсети Truth Social. Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за жары. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства. Круглые сутки будут дежурить аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Также в такую погоду особое внимание уделяется патрулированию зеленых территорий для предотвращения возгораний. Тем временем в городском транспорте в жару пассажирам начали раздавать воду. Ее можно получить на вокзалах, автовокзалах, а также на некоторых станциях метро и МЦД. Кулеры с водой есть на стоянках московского паркинга. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в столице около 30 градусов жары, атмосферное давление чуть выше нормы.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская гимнастка Милена Щенятская победила во всех индивидуальных соревнованиях на международном турнире Евгения Кап 2026. В упражнениях с мячом и лентой она опередила представительницу Белоруссии Дарью Грохотову, в соревнованиях с обручем и булавами еще одну спортсменку из Белоруссии Анну Кондрашину. Кубок мэра Москвы по хоккею в этом году пройдет с 27 по 30 августа. В нем сыграют 8 команд континентальной хоккейной лиги. В группу А войдут московские ЦСКА и «Спартак», минская «Динамо» и казанский «Акбарс». В группе Б встретятся московская «Динамо», нижегородская «Торпедо», шанхайские «Драконы» из Санкт-Петербурга и автомобилист из Екатеринбурга. Кубок мэра – товарищеский турнир, который проводится перед стартом сезона в КХЛ. Международный союз конькобежцев проведет объединенный чемпионат мира, изменит формат гран-при, а также увеличит призовые спортсменам. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Международный союз конькобежцев проведет объединенный чемпионат мира по всем дисциплинам – фигурному и синхронному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту – впервые в истории в один период в две недели в одном городе. Турнир пройдет в Пекине в 2028 году, заявил президент организации Ким Джи Ёль на конгрессе в Тенерифе. Это предложение было выдвинуто 10 лет назад, обсуждалось в прошлом году, но конкретные решения были приняты только сейчас. Также, начиная с сезона 2027-2028 года, ИСУ ведет новые календари сразу на три сезона вперед и изменит формат серии Гран-при, добавив полуфинальные стадии, заявил гендиректор организации Колин Смит. Мировой тур по шорт-треку в этом году впервые посетит Шанхай, через год добавятся еще два этапа. Кроме того, Международный союз конькобежцев намерен вдвое увеличить призовые и транспортные компенсации для спортсменов, заявил Ким Джи Ёль. На конгрессе будут избраны президент и вице-президент организации, а также новые составы технических комитетов и совета. Ранее источник РИА Новости сообщил, что новый состав совета примет решение по допуску россиян на предстоящий сезон 13-14 июня.
1: Ахмат расстался с двумя футболистами, игравшими за команду на правах аренды. Даниил Хлусевич вернулся в «Спартак», а Джамалудин Абдулкадыров в ЦСКА. Хлусевич сыграл за Ахмат 8 матчей, Абдулкадыров всего 3, при этом защитник не выходил на поле с марта. Оба игрока не отметились результативными действиями. Сергей Булатов продолжит тренировать «Крылья Советов». Новый контракт с ним подписан на 2 года. Булатов работает в «Крыльях» 2020-го, а главным тренером команды стал 1 апреля этого года после увольнения Магомеда Адиева. При Адиеве команда шла в зоне стыковых матчей, при Булатове закончила чемпионат на 11-м месте. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов на чемпионате мира по футболу будет болеть не за сборные, а за своих одноклубников Джона Кордобу, выступающего за Колумбию, и Кевина Ленини, представляющего Кабо-Верде. Определенную сборную поддерживать не буду, буду болеть за Кордобу и Ленини и ребят из Краснодара, которые там будут выступать, признался Кривцов. Чемпионат мира по футболу стартует завтра. С вами был Юра Геворкян.
3: Маяк. Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Первые механические часы в Петербурге появились в 1704 году. Они были установлены под шпилем Петропавловского собора, заменив солнечные часы, которые можно увидеть на верстовых столбах. Теперь и вы это знаете.
4: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
6: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
7: Приключения All Inclusive.
8: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
9: Мы не готовы!
10: А это не считается издевательством над родителями?
7: Главная комедия страны. «Холоп 3».
11: Что за цирк-то?
7: В кино с 11 июня. Категория 16+.
3: Плюс. «Маяк». Программу представляет СПб ГБУ, Конгрессно-выставочное бюро. Путешествуй, приезжай в Санкт-Петербург. Приходи на стенд «Санкт-Петербург» на ВДНХ с 10 по 14 июня.
0: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами травматолог-ортопед, мануальный терапевт высшей категории Андрей Коновалов. Андрей, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
11: Добрый день.
0: Хотим сегодня, Андрей, с вами обсудить летнюю обувь. Как выбрать комфортную модель на такую погоду, как сейчас у нас установилось в Москве. 32 градуса сейчас за бортом. Какие основные требования доктора предъявляют к летней обуви в жаркую погоду?
11: Во-первых, обувь должна быть легкая, подошва должна быть гнущаяся, обувь должна быть с хорошей вентиляцией, она должна быть выполнена из натуральных материалов, то есть приветствуется, когда обувь сделана из хорошего текстиля, из натуральной кожи. Если той же самой кожи, у кого ноги потливые, имеется перфорации, это только плюсом будет. Подошва должна быть выполнена из легких материалов. Ну, на сегодняшний день, наверное, это у нас пенополиуретан и каучук, самые ходовые материалы. То, что делают из жута, там, прессованную подошву, это очень тяжело, и мышцы стопы будут атрофироваться, и очень сильно ударная нагрузка будет идти на коленный сустав. Наличие каблучка в обуви также приветствуется и форма устойчивого задника. Особенно, когда человек в жаркую погоду идет на длинные расстояния.
9: Ну, а где же каблучок? Ну, я у себя предполагаю, что летняя обувь – это, конечно, кроссовки в первую очередь, наверное. Удобные, с легкой подошвой. А каблучок – это что, туфли, которые в сеточку какие-нибудь?
11: Ну, нет, туфли – это не очень хорошее решение в жаркую погоду. Да и у них подошва очень твердая, жесткая. А вот в кроссовках каблучка нет, но там есть платформа.
9: Угу.
11: И в ней что заложено? Перепад сзади наперед, ну, в районе 1-2 сантиметров. Наверное, мы все знаем брендовые кроссовки, Asics, Рибоки, ну и другие фирмы известные. То есть вот там вот все заложено.
9: Чтобы плоскостопия не было.
11: Ну, даже не для профилактики плоскостопия, а для снятия перегрузок со стопы. Это очень хороший вариант.
0: А вот такая жара, шлепанцы охотно надеть через палец или там педики какие-нибудь легкие на плоской подошве. Да, таби. Насколько это вообще вредно для стопы?
11: Если вы живете возле речки и до речки рукой подать, там 100-200 метров, можно одеть шлепки и дойти до песочку, скинуть шлепки. И походить по песку, по горячему, это хорошая будет СПА-процедура. Но если рассматривать ежедневное ношение, допустим, прогулка по Москве, минуя метро, да даже если на метро, это очень большая ударная нагрузка на стопу, потому что шлепки, они не имеют ни задника, и подошва у них плоская. Мышцы будут в колоссальном напряжении, стрессе. Стопа за это спасибо не скажет.
9: А вот еще есть сандалии, да, сейчас довольно дорогие есть. Я вот там смотрел, там и 10 тысяч плюс можно себе купить. У них же тоже вроде бы платформа предусмотрена, да, для того, чтобы снимать нагрузку и фиксация есть. Вот они подойдут для городской жизни?
11: Сандалии, вот те, которые с хлястиком сзади, в принципе, подойдут. Но, опять-таки, не на сверхбольшие расстояния. Потому что если человек будет идти несколько десятков тысяч шагов в сандалиях, эта перегрузка будет как минимум стопы, как максимум поясничного отдела и коленного сустава. И даже есть сейчас вот на рынке ортопедические сандали, которые позиционируются как ортопедические, но у них нет задника, вот в чем дело. А формоустойчивый задник, он очень нужен для ходьбы на длинные расстояния. И даже летом в жару нужно придерживаться этого правила. Иначе поход к ортопеду будет неотвратим.
0: А вы сказали, желательно каблучок. А ну, каблучок именно, не каблук, да? Вот девушкам мы хотим сделать погромче радиоприемники. Высоту каблука как мы отрегулируем? Как правильно подобрать?
11: Оптимальная высота каблука – это 2-4 сантиметра. Итого 3, получается. Ну, не больше 4. Почему? Потому что при более высоком каблуке центр тяжести тела смещается на передний отдел стопы и наступает перегрузка. Не только стопы, но и поясничного отдела. Ну, это обернется как минимум болью, как максимум.
0: Походом к ортопеду.
11: Да, это будет хроническое заболевание.
9: Вот в начале нашей беседы вы упомянули про то, что вот кожаная обувь, хорошо, чтобы там были какие-то, какая-то вентиляция. Но вообще, мне кажется, кожа для такой температуры жарковата. Может быть, все-таки сеточки вот у нас какие-то трепишные ведь сейчас, да, есть вот кроссовки. Вот какой материал все-таки лучше подойдет для того, чтобы и ноге было комфортно, и уставать на меньше?
11: Самое главное, чтобы на обуви была комбинация следующих элементов. Первое. Верх, конечно, чем легче, тем лучше. То есть пусть он будет сетчатый. Низ должен быть гнущийся и легкий. Пусть он даже будет из пены полиуретана. Но он не дышащий материал. Но если будет сетка сверху, будет неплохая вентиляция. И должна быть фиксация пятки, либо липучки на сверху тыла стопы, либо шнуровка, чтобы минимизировать риск травмы того же самого подворота стопы.
0: Угу. Модники нам скажут, что сандалии с носками как-то совершенно не сочетаются. Но мы модников не слушаем, мы слушаем доктора. Вот доктор что нам скажет? Нам нужно как-то, может, следы какие-то надеть, маленькие, такие низкие носочки, может, обычные носки надеть.
9: Или босичком.
0: Или все-таки босиком, да, мы в сандалии залезаем ногой.
11: Если соблюдать, скажем так, гигиенические какие-то нормы, ну, в городе, наверное, стоит даже и носочки одеть легкие. Это первый момент. Второй момент. Бывает такое, что стопы потливые. Если стопа потеет, на той же коже она начинает скользить. Если там будет носок, таких проблем не будет.
9: А если вот тоже модненькие нам молодежь скажут, кеды, это же модно, это же классно ходить в кедах, у них вроде вентиляция есть, но вот насколько я помню, в кедах как раз с подошвой проблема, в том смысле, что она плоская, да, там в кедах нет никакого изгиба для того, чтобы стопа не уставала. Кеды рекомендуете нам для летнего ношения?
11: Совершенно верно. Кеды – это мода, которая постепенно, я надеюсь, она уйдет из нашего обихода. На кедах очень тонкая подошва, она сделана из резины, и икроножная мышца и свод стопы при ходьбе даже не на очень длинное расстояние переходит в перегруз. Поэтому я не рекомендую эту обувь, это каприз, не более того.
0: Угу. Как-то сумка влияет на нашу походку? Мы идем с рюкзаком или просто с сумой переметной через плечо? Как вы нам вот посоветуете для опорно-двигательного аппарата снизить нагрузку?
11: Если мы идем с сумкой через одно плечо, у нас нагрузка идет на одну половину тела. Соответственно, стопа начинает реагировать, она начнет заваливаться. Если мы будем идти в неподобающей обуви, да еще и с сумкой, да еще и на длинное расстояние, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому должна быть максимально симметричная нагрузка, то есть сумка на двух плечах, то есть это рюкзак, либо мы перекладываем ее из руки в руку. Это будет оптимальным решением.
9: А стоит ли нам для того, чтобы как-то облегчить нашу ходьбу, для того, чтобы ноги меньше уставали, использовать какие-то специальные ортопедические стельки? Там вот, ну, я смотрю, например, на маркетплейсах, говорят, вот ортопедические стельки, там облегчают, все-все. Стоит ли или это как бы маркетинг чистой воды?
11: Ну, смотрите, для профилактики ортопедические стельки не стоит носить, уже все заложено в названии. Ортопедическое изделие должно назначаться ортопедом, это как минимум. Как максимум оно должно быть индивидуальным. То есть если у человека есть какая-то ортопедическая проблема со стопой, стельки всегда нужно делать по стопе. То есть стелька дает того, чего нет у стопы, допустим, она повышает амортизацию в какой-то степени. Вот есть такой вид стелек, функциональные стельки. Не буду упоминать бренды, они всем известны, особенно спортсменам. Они даже могут включать мышцы в работу, не то что поддерживать стопу. Поэтому стельки – это такое индивидуальное изделие, которое должно выписываться по показаниям, и человек не должен сам себе назначать это изделие, потому что ноли ноцера не навреди. Основной принцип у нас.
0: Ну да. Спасибо большое, все понятно. Будем выбирать теперь осознанно обувь на лето. Летняя обувь, как выбрать комфортную модель на жару, называется тема нашего сюжета. А с нами беседовал травматолог, ортопед, мануальный терапевт высшей категории Андрей Коновалов. Андрей, огромное спасибо и до новых встреч.
11: Всего доброго. На здоровье. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
3: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Маяк.
12: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
13: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В области растет количество мошеннических схем, реализуемых под видом энергокомпаний. Преступники создают закрытые группы или чаты в мессенджерах, маскируясь под официальные каналы, и в переписке пытаются получить доступ к личному кабинету на портале госуслуг. Сначала пользователя приглашают в чат с названием и логотипом энергосбыта. В описании используются слова «перерасчет» или «корректировка» и указываются данные участников чата. Далее аферисты присылают сообщение о необходимости срочно подтвердить личные данные. Мошенники отвечают на вопросы и для убедительности ссылаются на приказы Минэнерго, убеждают продиктовать код доступа. Специалисты напоминают, сотрудники Северной сбытовой компании никогда не создают общих чатов в мессенджерах, не направляют ссылки для перехода, не запрашивают коды из СМС и паспортные данные. Не переходите по ссылкам из подозрительных приглашений, а если вы уже вступили в такую группу, немедленно ее покиньте. Акция «Музыкальные четверги» вновь проходит в Вологде. В Кировском сквере для горожан играет оркестр «Classic Modern Band». Музыкальная программа длится 1,5 часа. В репертуаре оркестра около сотни произведений. Традиционно музыканты исполняют вальсы, танго, фокстрот, твист, рок-н-ролл и популярные эстрадные композиции. Ближайший бесплатный концерт пройдет 11 июня, начало в 18:00. Отмечается, что в случае плохой погоды концерт может быть отменен. Трехдневная ярмарка «Вологодский вернисаж» пройдет в областном центре. Торговые ряды будут работать с 12 по 14 июня на Кремлевской площади. Для горожан будут представлены изделия народных промыслов, фермерские продукты, ремесленные сладости, мед и продукция пчеловодства. Добавим, 12 июня на Кремлевской площади также запланированы концерты, презентация коллекции театральных костюмов и выступления диджеев. Семейный фестиваль пройдет в Череповце 12 июня. Гостей ждут в мемориальном доме музея Верещагиных. Торжественное открытие праздника состоится в полдень на территории парка, после чего начнется лекционно-концертная программа. Дополнят атмосферу праздника торговые точки с продукцией местных производителей, фотозоны и розыгрыш призов от партнеров фестиваля.
3: Новости спорта.
13: Вологодский госуниверситет проводит бесплатные летние тренировки для футболистов. Участие в них могут принять дети от 7 до 14 лет. Программа разработана с учетом возрастных особенностей и подходит как для начинающих, так и для тех, кто уже занимался футболом. Для участия в первой тренировке ребенок должен прийти в сопровождении родителей для оформления необходимых документов и получения разрешения. Бесплатные занятия проходят на обновленном стадионе «Политехник» каждую неделю по четвергам с 18 до 19.00. Вологодские парашютисты завоевали награды на чемпионате России. Соревнования по точности приземления завершились в Рыбинске. Как сообщает областной центр спортивной подготовки, первое место в командном зачете заняли мастера спорта Кирилл Синяков и Ален Байков, а также кандидат в мастера спорта Евгений Недбайлюк.
14: Погода на маяке.
13: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 27, в Вологде плюс 28 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
12: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
15: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей. В связи с этим спецслужбы России должны усилить антитеррористическую работу. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции. Президент также подчеркнул, что важной задачей для страны является повышение числа детей, которые могут отдохнуть в санаториях. Поэтому масштабная модернизация инфраструктуры детского отдыха в России будет продолжена. В ходе совещания Владимир Путин также напомнил о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей и в расчете на каждого члена семьи, имеющих невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. Глава государства подчеркнул, что с 1 июня такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. И порядка 1,5 миллиона человек уже обратились за так называемым семейным налоговым кэшбэком.
2: Для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. Считаю данное решение абсолютно справедливым. Оно соответствует логике, духу всей нашей демографической и социальной политики. Уже с 1 июня текущего года такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. Соответствующую семейную выплату смогут получить оба родителя, если каждая, разумеется, из них работает официально. На сегодняшний день с заявлением на возврат НДФЛ за прошлый год обратилось порядка 1,5 миллиона человек. Выплаты уже начались. Денежные средства поступают на банковские карты родителей.
1: Всего новую семейную налоговую выплату в России смогут получить более 4 миллионов семей, в которых воспитываются более 11 миллионов детей. Об этом заявила, в свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова. Атака ВСУ на здание «Панорама обороны Севастополя» – это варварский акт против гражданского объекта. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что атаковавшие «Панораму» в Севастополе будут нести ответственность за свои преступления.
3: Вот еще одно свидетельство того, почему западники используют киевский режим в своих интересах. Им нужно в том числе уничтожать свидетельства своих преступлений, своих поражений. Они уже навострились и уже набили руку на уничтожение памятников, исторических памятников на своей территории. Теперь им нужно еще уничтожить памятники, в частности, на территории постсоветского пространства. Они пытались уничтожить памятники нашими руками, вот так распространяя лженаучные материалы или псевдоисторические учебники, пытаясь повлиять на нашу внутреннюю политику, не вышло. И тогда уже руками киевского режима, используя дроны, взрывчатку, артиллерию, они пытаются уничтожить физически эти памятники, ну, буквально уже не скрывая своей вовлеченности. Помимо всего прочего, это еще один варварский акт, совершенный режимом, киевским режимом против гражданского объекта. Как сказал глава Севастополя, варвары и нелюди специально били, потому что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные, сказал глава Севастополя, отморозки могли пойти на такое, целенаправленно бить по музею.
1: Позже Захарова заявила, что Россия призывает международные структуры дать правовую оценку атаки ВСУ на музей «Панораму обороны Севастополя». Она также отметила, что удар ВСУ ставит Киев в один ряд с их фашистскими кумирами и террористами, уничтожающими мировые культурные святыни. Минувшей ночью БПЛА ВСУ самолетного типа атаковал здание «Панорамы», объект культурного наследия, символ несгибаемости города-героя. Здание получило серьезные повреждения. Около получаса назад стало известно, что пожар здания локализован. Российские средства ПВО сбили 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», около 800 беспилотников противника за последние сутки. Об этом сообщает Минобороны. По данным ведомства, также нанесены удары по военно-морской базе Украины, объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ. Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за жары. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства. Круглые сутки будут дежурить аварийные бригады инженерных компаний и префектур, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Они будут следить за тем, чтобы системы жизнеобеспечения работали исправно. Также в готовность переведут дополнительные источники питания. По словам заммэра, в такую погоду особое внимание уделяется и патрулированию зеленых территорий для предотвращения возгораний. Тем временем коммунальные службы также начнут чаще поливать проезжую часть. Это необходимо для охлаждения дорожного полотна и снижения вероятности его деформации. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра вечером кратковременный дождь и гроза, днем 20-22 градуса. В Москве завтра без существенных осадков и 29-31 градус жары.

0: сложности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, всем здравствуйте. Это программа «Трудности перехода», в которой мы с вами вновь говорим про подростков. Мы с вами, это я, подростковый психолог Никита Карпов, а вы, это родители подростков, которые переживают за то, как проходит этот чудесный, замечательный, волшебный и непростой подростковый возраст лично у ваших детей. Вы можете позвонить по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете задать свой вопрос письменно. Ну и в начале программы традиционно побеседую о том, что меня интересует, беспокоит и увлекает. Интересует, увлекает меня вот что. Буквально там, вчера, позавчера мы с детьми были в театре на спектакле театрального проекта «27». Может быть, кто-то его знает. Крутанский театр с кучей спектаклей для подростков. И вот на одном из них мы, собственно, были. И что мне очень понравилось. Там по сюжету взрослый, пришедший в семью, отчим, пытается наладить контакт с девочкой-подростком, которой трудно даются эти изменения. И, конечно же, по драматическим законам все получается не так, как хочется, но прям классно и здорово прописана вот эта линия поведение персонажа взрослого, который этот контакт пытается искать. И я пообращал внимание на те вещи, которые сработали. Они сработали в художественном произведении, но фактически они работают и в жизни. Первым делом выстрелило то, что нашелся общий интерес. Бренд обуви, который нравится и подросткам, и некоторым взрослым. И там же случилась зацепка по музыкальным интересам. После этого сработала личная история, когда взрослый рассказал историю из своей юности, в которой он, как мы обычно рассказываем, да, что-нибудь полезное, чтобы выцепить. Нет, там не было ничего полезного. Более того, он выступил там не очень здорово. И это такое слово есть, оно называется «уязвимость». И когда мы, взрослые, демонстрируем подросткам свою уязвимость и то, что мы несовершенны, то, что у нас тоже всякое бывало, для них это очень важно. И это реально способствует выстраиванию человеческого контакта. Потом интересно, как взрослый задавал вопросы. Вы знаете, как расспрашивать подростка, да, он говорит «норм», «ага», «нет», «все». И взрослый не останавливался, он искал разные формулировки, он строил предположения. Он соглашался, если тупанул явно, да, и промахнулся, признавал это. Но в какой-то момент он угадал с правильным вопросом. И после того, как какую-то получил эмоциональную реакцию, не стал давить и прояснять. Мы же обычно вот что-то подросток нам выдал, и нам от тревоги точно срочно нужно прояснить, в чем же дело, что же было. Да, он ее просто поддержал и сказал, что понимаю, это прям... сложно. Вот. Ну и следующее, они вместе дурачились и играли. Да, вещь, которую я повторяю, в которую многие не верят, но ведущая деятельность у детей практически любого возраста, лет до 60-70 примерно, это игра. И игра, веселье, дурачество – это то, что помогает контакт выстроить. Ну и следующая штука, она такая не очень просто формулируется в действии, но там точно было позитивное намерение и точно было желание этот контакт выстроить. Не для того, чтобы там поуправлять подростком, а для того, чтобы им было вместе хорошо и комфортно. И это очень крутая история получилась, с поправкой на то, что это художественное произведение, но даже из художественных произведений можно вытащить для себя что-нибудь полезное. А подростки в таких художественных произведениях переживают кучу эмоций, и я в этом смысле театр, конечно, рекомендую как важнейший из искусств, где до подростка можно донести какую-то мысль или показать ему какую-то сторону жизни. Вот, ну и конкретно театральный проект «27» очень рекомендую, классные ребята. Если увидите их спектакль в вашем городе, то прям не пожалейте времени. Что ж, напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Можете оставить свой вопрос письменно, а на связи у нас Екатерина из Москвы. Екатерина, здравствуйте.
2: Добрый день. Еще раз, меня зовут Екатерина, и у меня двое детей. Сыну скоро будет 13 лет, и дочери 10 лет исполнилось. И они очень-очень разные, и с достаточно раннего возраста у них конфликты происходят, потому что сын очень аккуратный, спокойный, любил всегда всякие лего-фигурки и прочее. А дочь, она такая, знаете, экспрессивная, все разносит, знаете, мартышка с гранатой на самом деле, вот, потому что вот такая совершенно вот подвижная нервная система, и вся вот она такая вот на шарнирах. И живут они в одной комнате у меня. И, соответственно, она врывается в его пространство и портит там часто все ему. Он к ней сначала очень хорошо относился, как бы понимая, что это сестра, девочка и так далее. Но вот эти ее поступки в нем копили, ну, как бы негативное, да, отношение к ней. Ну и, в общем, это все вылилось вот к сегодняшним дням. И это выглядит так, что это скандалы, крики, желание смерти, отправить ее в детский дом. И он начал уходить из дома. Он понимает, что ему невозможно находиться с ней в одном пространстве. И после школы он возвращается только в 9 часов вечера, чтобы, как бы, вот я не просила его, он отмазывается как угодно. В общем, он где-то гуляет, в 9 приходит. И сейчас на каникулах уходит вообще допоздна, и я понимаю, что я теряю контакт с ребенком. Он перестал со мной куда-то ходить, ему неинтересно со мной время проводить, стал врать много, даже вообще в элементарных каких-то вещах. Вот когда я его даже не ругаю, я ему говорю: Мирон, как бы проблем никаких нету, ты просто мне скажи, я тебя пойму, я тебя услышу. Я говорю, мы сейчас не ссоримся, не ругаемся, но я вижу вот именно тенденцию, что он меня все равно обманывает. Начинает куда-то устраиваться на подработку, куда-то уезжает на метро далеко, общается с более взрослыми ребятами. И я понимаю, что он, ну, как бы уже сепарируется от меня, но и есть вот эта тенденция, что он бежит из дома, он говорит, ему дома некомфортно, у него нет его пространства, и все, что он строит, да, там ему разрушает, потому что она даже лезет к нему в кровать, там чего-нибудь, там его фигурки портят. Ну, вот, в общем, вот такая ситуация. Они ссорятся, и все время скандал из-за того, что я одного не защищаю и другого не защищаю. Я говорю, что в этой ситуации, допустим, там не прав ты, тут не прав ты. В целом надо как-то договариваться, но никто меня слышать, в общем, не хочет. И я понимаю, что я потеряла контроль, и я не знаю, что с этим делать. Я вот прошу помощи как-то мне подсказать, направить меня.
1: Дочка неуправляемая?
2: Да, к сожалению. Прям есть такая тенденция, она манипулировала суицидом, мы ездили даже в Сухаревскую, вот, это было все показательное выступление, она до последнего отыгрывала, даже перед врачами, вы знаете, такая вот эпатажная, ну, такой демонстративный прям тип поведения, откровенно, порой деньги, кстати, очень плотно сидит на сладком. Я понимаю, что у него внутри тоже вот не все в порядке, но ни один, ни второй как бы не готовы работать с психологом. После Сухаревки нам дали сопровождение, но оно было крайне короткое. Они только успели выстроить отношения, и нам как бы Сухаревка закрыла, да, вот лимит встреч, так скажем, с этим психологом.
1: А на платной основе с ним можно продолжить?
2: Нет, к сожалению, в том-то и дело, а к другому она уже не захотела. И она вроде вот этот психолог должна, ну, как-то какую-то свою личную деятельность там коммерческую выстроить, и мы этого момента пока еще вот ждем, но время идет, и оно прям вот, знаете, утекает. Я вижу, что у меня просто вот no control, меня никто не слышит. Есть папа, который, знаете, наверное, психологи называют папа-призрак и папа-банкомат. Вот, потому что он утром уходит, они еще спят, вечером он приходит, они уже спят, или он например, расслабится после работы, там, выпьет немного пива, у него настроение хорошее, он там денежки всем дал, и как бы вот такое вот все воспитание на этом в основном заканчивается. Он, конечно, поговорит, но все это воспринимают нашу как бы говорильню, как говорили. Ну, уже всерьез нас никто не воспринимает, к сожалению.
1: Угу. Так. Ну, давайте разматывать. Ситуация большая, сложная, и, ну, наверное, имеет смысл начать с психологической помощи для себя, потому что, я так понимаю, вы там все равно центр, который стремится что-то поменять, на что-то повлиять, и важно, чтобы ресурс был у вас прежде всего, потому что, ну, дети какую-то сложную...
2: Ну, да, есть состояние выгорания, конечно.
1: Да, дети свою сложную систему какую-то построили, они в ней существуют, вам так не нравится, но для того, чтобы это поменять, все равно нужен ресурс и силы. Поэтому я бы, наверное, прежде всего направил

0: лучше так, чем в лоб. И да, в этом смысле вашего парня можете смело обнять, вместе с ним поплакать и сказать ему большое спасибо за то, что он держится и за то, что он находит варианты.
1: В основном я так и стараюсь, да, делать.
0: Вот. Я бы легализовал его состояние, просто сказать, капец, трудно, я пока не знаю, что делать, я все вижу, я стараюсь, понимаю, не хочешь, не можешь быть дома, здорово, что ты находишь время где-то провести, я очень тебе сочувствую, ищу варианты, да, то есть его...
1: Ну, на самом деле я в процессе, простите, что я вас перебила, я в процессе, я купила квартиру, но она очень далеко, ну, как бы 2 часа, на самом деле, расстояние между тем местом, где мы сейчас живем, и у него, как бы, возникает следующий момент ужаса, что ему нужно будет переехать, менять школу, его друзей. Поэтому он уже входит в такие, как бы, моменты, он просит папу снять здесь однокомнатную квартиру, жить с ним, а мы, как бы, с Катей, наконец-то бы уже от него отстали, вот, потому что папы дома нету, поэтому контроля никакого.
0: Будет свобода.
1: Да, да, он будет жить своей жизнью. Он, в принципе, мне сейчас уже говорит о том, что, мам, как бы, давай так, ты просто не лезешь в мою жизнь, я делаю, что я хочу, я обещаю, что, как бы, я там в какую-то жизнь там не... Прямо, но я буду приходить во сколько мне надо, и уходить во сколько мне надо, и куда я буду ходить, не твое дело. Я сказала, что я пока не готова к такому, потому что, ну, как минимум, тебе нету 14, вот, хотя бы до 14 драйвести нужно, ну, чтобы иметь какую-то тоже свою зону ответственности за свои поступки, ну, в общем...
0: Ну, у вас парень суперинтенсивно взрослеет.
1: Да.
0: Так ему повезло или не повезло, но вот такое суперинтенсивное взросление у него сейчас происходит. Вы делаете то, что можете, держите ситуацию, насколько вы можете. Тут тоже не надо себе голову пеплом посыпать. То, что вы про него описываете, выглядит как нормативный вообще-то процесс сепарации с достаточно резко повзрослевшим ребенком. Плюс его стремление избегать из дома, чтобы никому не навредить. В общем, тоже оно понятно. И здесь вы, ну, имитируете на самом деле контроль и влияние. То есть где-то вы чуть-чуть отпускаете, где-то его жалеете, где-то говорите спасибо, где-то пробуете удержать границу, ну, то есть такое балансирование у вас.
1: Но вот. Пока все равно это на уровне полного вранья, я-то как бы ему иду навстречу, он вроде да-да-да, но все равно делает все по-своему, он там денег получил, какое-то там разрешение получил и выходит за эти границы.
0: Ну, тут у вас еще история с папой, которая, я так понимаю, не помогающий. И вот это может быть важно. То есть вы не можете держать все под контролем, да, и не можете справляться со всеми сразу. И поэтому здесь имеет смысл расставлять приоритеты. По дочке, ну, по сыну такая стратегия, по дочке все-таки я бы искал специалиста, с которым сложится, потому что вы описываете поведение, немного выходящее за рамки нормы. Так быть не должно, и это небезопасно, по большому счету. Вот, поэтому, если говорить про приоритеты, то приоритет как раз именно с ней, с ее психологическим, психическим состоянием разбираться, а сыном сохранять контроль насколько можно, и, возможно, папе пора вернуться в семью, и папе пора вернуться в обсуждение и влияние на то, что происходит с детьми и на то, что происходит с вами. Ну и вам психологическая помощь катастрофически важна, нужна и полезна. Спасибо большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171, и мы продолжим через несколько минут.
2: Трудности

0: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Руслиму на суточно ром. 6+.
1: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Москва. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Москва. С 12 по 14 июня. ТВК Тишинка. Тишинская площадь, дом 1, строение 1. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: В Москве 17:30.
3: Новости.
2: Студия Наталья Христова. Социальный фонд России начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным семьям при небольшом превышении дохода. Об этом сообщила зампред правительства Татьяна Голикова на совещании, которое проводит в эти минуты президент, посвященном мерам поддержки семей с детьми. По словам Голикова, теперь выплаты будут определяться суммой превышения прожиточного минимума.
4: Избрали критерии превышения 10% и очень быстро приняли соответствующую нормативную базу. И теперь многодетные семьи, которые прежде получали единое пособие, при повторном обращении смогут оформить пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка еще на 12 месяцев, если, как я сказала, средний душевой доход в семье превышает величину прожиточного минимума не более чем на 10%. Действие этой нормы распространено на правоотношения с 1 января 2026 года. И с 22 мая социальный фонд начал проактивный пересмотр тех отказов многодетным семьям, которые были вынесены ранее.
2: Совещание у президента продолжается. В эти минуты Владимир Путин делает важное заявление. Он подчеркнул, что инвестиционной паузы в России нет. Процесс продолжается, но существует инвестиционная сдержанность. Также меры в части борьбы с инфляцией, как отметил президент, дают результаты. И он полагает, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки. Россия призывает международные структуры дать правовую оценку атаки ВСУ на музей «Панорама обороны Севастополя» 1854-55 годов. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что удар ВСУ по обороне Севастополя ставит Киев в один ряд с фашистскими кумирами и террористами, уничтожающими мировые культурные святыни. Минувшей ночью БПЛА ВСУ самолетного типа атаковал здание «Панорама», объект культурного наследия, символ несгибаемости города-героя. Здание получило серьезное повреждения. Такие действия лишний раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы, и эта борьба завершится победой России, подчеркнул в свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сильная жара с максимальной температурой воздуха ожидается в Москве с 11 по 13 июня, предупредили в столичном управлении МЧС. В министерстве также напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды. Ранее в московском регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз и возможных пожаров. Вода в реках московского региона продолжает постепенно прогреваться, и в настоящее время температура в водоемах составляет 17-22 градуса, сообщили в гидрометцентре. В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля из-за мести за кота. Об этом рассказали в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пожар произошел еще в январе на парковке возле дома номер 7 по Дунайскому проспекту. В результате возгорания полностью сгорели 5 автомобилей. 8 июня сотрудники уголовного розыска задержали 66-летнего неработающего жителя этого же дома, возле которого и произошел пожар. По версии следствия, мужчина поджег минивэн Hyundai, после чего огонь перекинулся на стоянку рядом автомобиля. По словам задержанного, причиной его поступка стало желание отомстить владельцу минивэна, который сбил его кота, гулявшего во дворе. Питомец в результате травм погиб. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: В Москве жарко, около 30 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская гимнастка Милена Щенятская победила во всех индивидуальных соревнованиях на международном турнире Евгения Кап 2026. В упражнениях с мячом и лентой она опередила представительницу Белоруссии Дарью Грохотову, в соревнованиях с обручем и булавами еще одну спортсменку из Белоруссии Анну Кондрашину. Российская команда «КамАЗ-Мастер» может вернуться на ралли «Дакар» в январе следующего года. Пока еще все возможно. Мы в хороших отношениях с организаторами, они нас приглашают на гонку в качестве гостей, но в нынешней ситуации в мире не хотят рисковать, допуская нашу команду до соревнований. При этом они хотят возвращения российских команд на «Дакар», рассказал руководитель «КамАЗ-Мастера» Эдуард Николаев. Экипажи «КамАЗ-Мастер» 19 раз становились победителями ралли «Дакар». В последний раз команда стартовала в гонке в 2022 году. Тогда все четыре экипажа заняли первые четыре места в зачете грузовиков. Ахмат расстался с двумя футболистами, игравшими за команду на правах аренды. Даниил Хлусевич вернулся в «Спартак», а Джамалудин Абдулкадыров в «ЦСКА». Хлусевич сыграл за Ахмат 8 матчей, Абдулкадыров всего 3, при этом защитник не выходил на поле с марта. Оба игрока не отметились результативными действиями. Сергей Булатов продолжит тренировать крылья «Советов». Новый контракт с ним подписан на 2 года. Булатов работает в крыльях с 2020-го, а главным тренером команды стал 1 апреля этого года после увольнения Магомеда Адиева. При Адиеве команда шла в зоне стыковых матчей, при Булатове закончила чемпионат на 11-м месте. Россия должна была забить больше голов в сборной Тринидада и Тобаго, считает капитан тринидадцев Ноа Паудер. «Но у нас выдающийся вратарь. Думаю, они могли забивать нам 4, 5 или 6. Но мы тоже могли забивать 2 мяча», — сказал Паудер. Накануне сборная России в Калининграде разгромила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов на чемпионате мира по футболу будет болеть не за сборную, а за своих одноклубников Джона Кордобу, выступающего за Колумбию, и Кевина Ленини, представляющего Кабо-Верде. «Буду болеть за Кордобу и Ленини, ребята из Краснодара, которые там будут выступать. Надеюсь, у них все будет хорошо», — признался Кривцов. Чемпионат мира по футболу стартует завтра. С вами был Юра Геворкян.
2: «Маяк». Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление Санкт-Петербург. Мы вас удивим. «Маяк». Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас самые необычные и интересные факты о северной столице. Петербург стал первым городом в России, где появилась железная дорога. Она соединила столицу с Царским селом в далеком 1837 году. А уже в современной истории железнодорожного транспорта именно сюда, в Санкт-Петербург, отправились первые в стране скоростные поезда. Сегодня на Сапсане добраться до северной столицы можно всего за 4 часа. Теперь и вы это знаете.

0: В новом выпуске журнала Discovery. Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
1: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода». Мы продолжаем наш разговор про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Любовью из Москвы. Любовь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Ситуация такова. Мальчик, сегодняшний именинник, ему 15 лет сегодня, окончил 8 класс. Ну, можно сказать, неудовлетворительно, очень много отрицательных результатов, двоек. И директор, и зауч, и родителям, и ему сообщили, что при таком отношении к учебе он не будет допущен в следующем году к сдаче экзамена за 9 класс. Вот. После этой информации он сказал: очень хорошо, что я не буду сдавать экзамены, и вообще мне можно вообще уже ничего не делать. Как бы он, ну, что-то делал, теперь говорит, я вообще ничего не буду делать. Вот. Ну, а в семье отношение так к этому, ну, можно сказать, суперспокойное. Вот, ну а как, вот не знаю, вот я не знаю, как его мотивировать на учебу. Вот подскажите, пожалуйста, во-первых, как мотивировать, во-вторых, встречаются ли действительно такие ситуации, что ребенок вот получает такую справку, и какая перспектива у него в жизни с этой справкой дальше?
1: Так, спасибо, а вы так интересно сформулировали, что в семье к этому суперспокойно, а вы кто ему?
2: Ну, вы знаете, я, в общем-то, если честно сказать, я бабушка.
1: Ага, все, я понял. Родители спокойно к этому относятся, вы переживаете.
2: Родители спокойно, да.
1: Угу. Хорошо, давайте с конца начнем. Можно ли со справкой из школы прожить хорошую, счастливую жизнь? Можно. Это так бывает, так происходит, тем более, если я правильно понимаю, что происходит сейчас, то в колледж берут на рабочие специальности даже со справкой и не сданным ЕГЭ. Очень нужны люди.
2: Ой,
1: с
2: как
1: руками.
2: Спасибо за такую информацию.
1: Ну, вы поизучайте на всякий случай, я небольшой знаток, но как будто бы сейчас выглядит так. Это раз. Второе. Возвращаясь к вашему вопросу, при таком раскладе замотивировать, особенно словами «ты давай учись, это полезно, важно, нужно, поступишь в институт» и все такое, бессмысленно и бесполезно. В этом возрасте не учатся по сочетанию двух факторов чаще всего. Первое, у них не очень хорошо со связью с будущим в голове, то есть они больше сориентированы на здесь и сейчас. Поэтому все, что мы считаем плюсами от обучения, для них выглядит просто какой-то невероятной теорией, вообще абстракцией, и ну, нет в этом ничего живого для них. И поэтому, а работать и трудиться надо сейчас. Вот. И те, там, у кого хватает условно авторитета родителей или хватает ресурса собственного, что-то продолжать делать, несмотря на то, что я не понимаю, зачем мне это надо, ну, те продолжают учиться. Вот. Соответственно, что можно сделать? В 9 классе он в любом случае будет. Что-то там все равно будет происходить. То есть за это можно особо не паниковать и не переживать. Сейчас есть куча времени для того, чтобы с ним вообще-то выстраивать контакт, общаться, взаимодействовать и задавать ему всякие разные вопросы. И просто разговаривать с ним про то, а что дальше, какое сложится будущее, а что он хочет, а что интересно. Но не в назидательном смысле из серии «не будешь учиться, будешь рабочим на заводе, разве ты этого хотел?» Вот. А прям любопытствовать, вот сейчас все так быстро меняется, да, там, что, как тебе кажется, вообще через 10 лет будет происходить. То есть наша задача, чтобы у него голова начала потихонечку работать вообще в сторону будущего, это раз. А второе, чтобы в этом удивительном, замечательном и совершенно непонятном будущем появился хоть какой-нибудь интерес. Вот. потому что сейчас, скорее всего, та учеба, которая нужна в школе, она вообще никак с его интересами не связана. Ну, как у большинства, детей и подростков. Вот. А как бы взрослой мотивации учиться для цели у него еще нету. Ну, надо сказать, и у большинства взрослых ее тоже не очень много, и это прям большое насилие над собой для многих людей.
2: Это в десятку, вы говорите.
1: Да, продолжать учиться. Вот. Тогда получается, что мы от него ждем то, чего от взрослых добиться не можем. Вот. То есть задача, по сути, две их. Выстраивать контакт, общение, взаимодействие. Потому что времени у вас еще год на самом деле до допуска к этим экзаменам. Вот. И школа очень заинтересована, чтобы он как-нибудь ее закончил, эти 9 классов. Вот очень заинтересована. Им да, там, мало восторга для статистики люди со справками. Вот, поэтому школа будет на вашей стороне здесь и на его, помогать ему как-то до туда доколупаться. И за этот год на самом деле, во-первых, очень много чего прям с ним поменяется, потому что сейчас такой возраст вот этот, ну, интенсивных изменений все равно. Плюс у сверстников начнет появляться амбиции, интересы, цели, и его тоже туда немножко потащит. То есть ему придется в этом направлении смотреть, потому что все вокруг него, ну, большая часть, начнут смотреть. Конечно, можно будет ориентироваться на тех, кто посидим еще, но это все сложнее и сложнее делать уже в 9 классе. Там все-таки большинство заточены на то, чтобы учиться, идти дальше, там 10 класс. Вот.
2: Ой, хотелось бы, да, хотелось бы, чтобы это проснулось у него желание что-то делать.
1: Вот сейчас важную вещь скажу. И тут главное не отбить это в процессе. Потому что как только мы подключаем давление, как только мы подключаем наш взрослый нудеж на эту тему, то
2: нет, он как бы... Нет, нудежа никакого нет, давления нет тоже.
1: Ага. Ну вот,
2: и важно, что... Но инициативы нет никакой. И инициативы от него тоже нет никакой.
1: И пока и нету, ничего страшного, да, если мы продолжаем с ним говорить, продолжаем исследовать, продолжаем общаться на эту тему, вот, то шансов появляется все больше и больше со временем. Вот, логика примерно такая. И уж точно прям летом не переживайте, бабушкам обычно бывает сложнее переключиться, но на вашей стороне то, что родители спокойные, и вот прям тоже их спокойствием напитывайтесь, все будет нормально. Даже если это справка, даже если это колледж, то это вообще никак не связано с суровыми ограничениями на жизненном пути. 495-728-7171. Продолжим через пару минут.
0: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Хроники городов.
2: Здравствуйте, с вами в студии Евгений Масейко, в эфире «Хроники городов». Сегодня мы прогуляемся из исторического центра в северную часть Вологды. По древнему городу нас проведет профессиональный экскурсовод, аттестованный гид-историк областного центра Александр Мироносец. Сопроводят нашу прогулку и заглянут в старинные дома по пути следования мои коллеги Яна Ильина и Иван Жариков.
3: Прогулка с экспертом.
4: Сегодня мы отправимся в путешествие по проспекту Победы, настоящей артерии Вологды, бьющему пульсу в самом сердце города. Эта улица раскинулась на 1.5 километра от площади Свободы до самого горизонта, куда стремится железная дорога на Архангельск. На месте современного проспекта Победы до 1918 года располагались три улицы: Гостинодворская, Громовская и Царя-Константиновская. А знаете, Гостинодворская старожилка. Глядя на план Вологды 17 века, где каменные стены Кремля Ивана Грозного возвышались над городом, видишь зарождение Гостинодворской. Начиналась она от самой Спасской башни, главных ворот города, чьи размеры тогда затмевали даже московскую. Через них в Вологду въезжали купцы, цари, и даже сам Петр I удостаивал ее своим присутствием. Это не просто улица. Это летопись города высечена в камне. От былого великолепия Вологодского гостиного двора остались лишь две величественные трехэтажные башни, напоминающие о том, что Гостинодворская площадь и Кремль были центром жизни города, местом, где кипела торговля. Вологодская ярмарка – ежегодный праздник торговли и изобилия, куда съезжались купцы со всей Руси. Ярославцы баловали сладостями, ароматной халвой, засахаренными орехами, цукатами, колоколами и церковной утварью. Тула славилась пряниками и самоварами. Костромичи яркими тканями, гости из дальней Бухары привозили роскошные ковры, а заморские купцы, которых тогда величали гостями, привозили диковинные товары, именуемые гостинцами. Не случайно Вологду до основания Санкт-Петербурга величали форточкой в Европу, пока Петр не прорубил свое легендарное окно и нашу форточку не захлопнул. Говорят, в Вологду возили товаров на 500 000 золотых рублей, и распродавалось все это за 2 недели. История проспекта Победы тесно связана с историей площади Свободы, Гостинодворская площадь. Поэтому невольно приходится объединять их вместе. До грандиозной перепланировки Вологды в 1781 году улицы были тесными, где хозяйки через окна передавали друг другу горшки на ухватах. А после появились проспекты шириной в 20-40 метров. Площадь замостили камнем, освещаемым керосиновыми фонарями. До революции Гостинодворская улица, особенно в центре, была привилегированным местом. Здесь сосредоточились богатые купцы, казенные учреждения, а гостиницы «Москва», «Европа», «Сидоровская», «Берлин», «Славянская», «Светлорядская» принимали именитых гостей. И представьте, на такой сравнительно небольшой площади целых 5 гостиниц. По торговым дням крестьяне со своими товарами стекались сюда, а после торговли в гостинице пропивать и прогуливать свои барыши и нередко возвращались домой чуть ли не с пустыми карманами. В ярмарочные дни гостиницы буквально ломились от приезжих, но довольно о прошлом. Отправляемся в путешествие по бывшей Гостинодворской улице. В 1918 году улица Свободы, в 1938 Папанивцев в честь отважных полярников и, наконец, 5 мая 1965 года в ознаменование 20-летия Победы она стала проспектом Победы. Начнем с памятника Ленину, где, кстати, когда-то меня тут принимали в пионеры в день рождения Ильича. Пройдем по бульвару, который был устроен к приезду императора Александра II в 1858 году и теперь известен нам под неблагозвучным народным названием. По обе стороны современные магазинчики и кафе, но взгляните внимательно. Это же бывшие купеческие лавки, доходные дома и гостиницы, хранящие отголоски прошлого.
0: Историческая справка.
5: Дом номер 2 – бывший торговый дом Берсенева и компании, 19 век. Реконструированный до неузнаваемости в 1930-х, он стал швейной фабрикой имени Клары Цеткин, а ныне – Вологодским государственным университетом. Вот дом номер 6 – бывшая гостиница «Славянская», принадлежавшая купцу Гусеву. При ней в 1908 году зажегся экран первого вологодского кинотеатра «Модерн». В 1927 здесь открылся ресторан «Север».
6: Дом номер 12 – отдельная история. Изначально скромный одноэтажник, он был надстроен, кажется, весьма достойно, современным вологодским купцом Тимуром Медновым, вызвав судебный спор с департаментом культуры. Сейчас это место притяжения студентов благодаря недорогой кухне в народном ресторане. На противоположной стороне бывшие лавки светлого ряда, которые мы могли утратить в советский период. По генеральному плану развития города на традиционной площадке торговых рядов было предусмотрено строительство торгового центра, в котором разместились бы универмаг на 400 рабочих мест, ресторан и несколько специализированных магазинов. А нынешний универмаг, ЦУМ, хотели превратить в детский мир, но история внесла свои корректировки и оставила все как есть. Дом номер 25 – настоящее произведение искусства в стиле модерн, принадлежавший некогда купцу Зайцеву.
4: А мы остановились у скульптурной композиции «Девочка с мороженым», прозвана «Жадиной» за свое нежелание делиться лакомством с котиком.
6: Слева, на углу с улицей Батюшкова, возвышается величественный дом удельного ведомства. Здесь с 1832 года в семье родственников жил поэт Батюшков, друг Пушкина и Жуковского, чье имя навсегда вписано в золотые страницы русской литературы. Поэтому на доме мемориальная доска. До 1918 года здесь располагалась первая женская гимназия, затем курсы для командиров Красной армии, далее педагогический техникум и музыкальное училище, а сейчас открывается филиал Ярославского государственного медицинского университета. Напротив идет высокая каменная стена, составляющая часть четырехугольника стен вокруг архиерейского двора, с башнями, которые возведены в 1670-х годах при архиерее Симоне, с назначением как оборонительного сооружения Малого Кремля.
5: Проспект украшают и новое фундаментальное здание. Дом номер 33, построенный изначально для управления СЖД, затем совнархоз, а теперь офисно-торговый центр. Дома 35-37, учебные корпуса пединститута, а перед ними памятник Владимиру Маяковскому. Дом номер 39 – бывший дом женской одежды, а теперь банк. А на противоположной стороне – бывший парк культуры и отдыха вагоноремонтного завода. Когда-то здесь был архиерейский сад, закрытый для простых горожан. В 1922 году он стал достоянием рабочих. Здесь появились летний театр, эстрада, читальня, спортплощадки. Это был очаг культуры и любимое место отдыха. Сегодня это Кремлевский сад.
4: В прошлом столетии проспект украсился многооконными фасадами музыкально-педагогического училища и школы номер 20, словно протягивая руку приветствия юности. По соседству с ними стройные ряды жилых домов тянулись к небу, рождая ощущение прогресса. Здесь, как и в старину, не утихает торговая суета. В витринах одних магазинчиков, что приютились в старинных до неузнаваемости преображенных зданиях, отражается прошлое. Другие же бойко раскинулись на первых этажах современных многоэтажек. И среди них юбилейный, знакомый каждому старожилу, чье теплое название сегодня изменилось с холодной поступью сети «Магнит». Бывшая Гостинодворская улица, повидавшая времена, словно птица, меняла свое оперение. В вихре революционных перемен она стала улицей Свободы, затем слилась с улицами Засодимского и Хлюстова, обрела имя героев Папанинцев, но лишь в 1959 году, словно весна после долгой зимы, она расцвела под звучным именем Проспекта Победы. А прогулка по Проспекту Победы – это не просто поход по магазинам. Это настоящее путешествие во времени через архитектурные шедевры. Здесь вам и русское узорочье, с его тонкой резьбой и сказочной красотой, воплощенной в храме Константина и Елены, словно выхваченные из сказки, и пышный поздний классицизм, что гордо демонстрирует жилой дом 19 века по адресу проспекта Победы 26, и, конечно, модерн с его плавными линиями и загадочными узорами, которые оживают в декоративных деталях дома номер 32. И вот в 2024 году проспект Победы пережил настоящее преображение. Словно художник, вдохнувший жизнь в свое творение, фасады домов заиграли новыми красками, обновили дорожное полотно, а вечерняя иллюминация, мягко подсвечивая каждый уголок, добавила ему волшебства, которое превращает проспект в сверкающую реку огней.
2: На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю прогулку. Гуляйте с нами, и вы будете знать историю любимого города. До новых встреч!
0: Хроники городов.
3: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
2: Слушайте в следующей программе «Бульвар Пирогова».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».
7: В Москве 18 часов.
1: Новости.
7: Наталья Христова. Здравствуйте. Меры в части борьбы с инфляцией дают результат. Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки. Инвестиционной паузы в России нет, но есть инвестиционная сдержанность на фоне мер против инфляции. Об этом заявил Владимир Путин на сегодняшнем совещании с правительством, которое прошло в режиме видеоконференции.
8: Принимая меры, которые должны были привести к ослаблению понижению инфляции, мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки инвестпауза нет, инвестиционный процесс продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи, и принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает, сколько она, уже 5 с небольшим процентов. Поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и достижение других необходимых параметров. Вот Антон Германович сказал по бюджету, там, соответственно, и будет меняться и ставка, да, и будет отражаться на курсе валют. Искусственно мы здесь ничего не делаем, и мне кажется, что это специалисты, в том числе и инвесторы, тоже должны оценивать.
7: Большая часть сегодняшнего совещания президента с правительством было посвящено мерам поддержки семей с детьми. Глава государства потребовал от спецслужб усилить безопасность по всей образовательной и социальной системе.
8: Наши противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью. Но мы каждое лето обращаемся в целом к этим вопросам, вопросам обеспечения безопасности детей. Это многоплановая работа. И прошу на все аспекты этой работы обратить особое внимание.
7: Президент подчеркнул, что Россия строго выполняет социальные обязательства и вводит новые меры поддержки семей с детьми. Заявление на семейную выплату, возврат части уплаченного в прошлом году подоходного налога. С 1 июня подали уже 1,5 миллиона россиян. Выплаты уже начались. Деньги поступают на банковские карты родителей. Решение фактически снизить до 6% подоходный налог для небогатых семей с детьми было абсолютно справедливым, также подчеркнул президент. Борьба России за свои регионы завершится победой. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку ВСУ на музей-панораму обороны Севастополя. Удары ВСУ по историческим объектам лишний раз подтверждают правоту России в ее борьбе, подчеркнул пресс-секретарь.
9: Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить. Так же, как нельзя нас забыть об этой истории. Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой. Так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект, будет восстановлен и будет краше прежнего.
7: Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, от полотна панорамы внутреннего убранства музея обороны Севастополя, атакованного ВСУ, ничего не осталось. При этом все было оцифровано, все материалы есть, и все будет воссоздано в лучшем виде. Ушла из жизни выдающаяся советская российская актриса Людмила Черсина. Народной артистке СССР было 84 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, рассказали в Театре Российской Армии. За свою карьеру Черсина снялась более чем в 100 фильмах и сериалах. Среди самых известных ее работ «Угрюм река», «Когда деревья были большими», «Веринея», «Журавушка», «Адъютант его превосходительства». 20 июля Людмиле Алексеевне должно было исполниться 85 лет. Подробности о церемонии прощания с Людмилой Черсиной в театре сообщат дополнительно. Сильная жара с максимальной температурой воздуха до 32 градусов ожидается в Москве в ближайшие 3-4 дня, предупредили в столичном управлении МЧС. В министерстве также напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Спасатели также рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, пить больше воды. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
7: В Санкт-Петербурге завтра вечером кратковременный дождь, гроза, днем без осадков и 20-22 градуса. В Москве без существенных осадков и 29-31 градус жары.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, всем здравствуйте, программа «Трудности перехода», а это значит, что мы с вами говорим на мою любимую тему, надеюсь, и вашу тоже. Мы говорим про подростков и про то, как нам с этими чудесными, замечательными и волшебными подростками выживать, как нам выстраивать взаимоотношения так, чтобы мы могли хоть на что-нибудь повлиять, например, или чтобы они были побезопаснее для самих себя. Если у вас есть связанные с подростками переживания, истории, вопросы, вы можете позвонить в прямой эфир по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А у нас на связи Людмила из Санкт-Петербурга. Людмила, добрый вечер. Алло.
2: Да, алло, здравствуйте.
1: Да, Людмила, здравствуйте.
2: У меня вопрос про подростка.
1: Хорошо.
2: У меня есть дочь, ей 13 лет. Она спортсменка, отличница, староста в школе, все прекрасно. Готовит, стирает, убирает, все вещи содержит в порядке. При этом как будто постоянно кипит злостью, не отвечает на вопросы, может хамить, грубить. И я не очень понимаю, доколе, сколько это еще будет продолжаться, как можно облегчить нашу с ней коммуникацию, потому что, ну, это очень сложно жить в такой атмосфере.
1: Давно она так?
2: Ну, наверное, весь учебный год.
1: Угу. То есть умница всю жизнь, а кипеть начала вот в этом году?
2: Ну, как будто мы были поближе, подобрее. Ну, то есть, не знаю, ну, хотя бы вопросы там о школе. Можно было спросить там, как прошел день, чем там, ну, что-то интересное. Вот. И последний вот этот учебный год в ответ довольно грубо, что да все нормально. Да ничего интересного. Да, ну, короче, вот как-то так.
1: Это максимальная грубость?
2: Ну, в целом, да. Ну, еще тон выражения. То есть прям как будто бы... как будто я не просто спросила, а наехала, не знаю. Ну, вот у меня ощущение. Я прям чувствую себя, как будто я куда-то лезу не туда. И вот...
1: Угу. Хорошо. Так, с чего бы начать? В целом, изменение общения с родителями по достижении лет там 13 и даже чуть пораньше – это нормальная история. Родители действительно начинают выглядеть раздражающими, назойливыми, непонимающими, задающими тупые вопросы и все такое. То есть это при... В обычном течении вообще подросткового возраста так оно может происходить. Вот. И даже более того, в районе 12-13 лет такая есть особенность. У нас там существует такая лимбическая система, то, что отвечает за эмоциональные переживания всякие наши. Вот. И есть исследования, которые говорят, что она в этом возрасте у мальчиков, девочек немножко сбоит, потому что перестраивается. И они, например, нейтральное выражение лица родителей считывают как агрессивное. И сразу, соответственно, если мы чувствуем в свою сторону агрессию, мы что начинаем делать, как вам думаете?
2: Ну, нападать.
1: Да, ну, защищаться, а нападение – лучшая защита, как думают подростки. Вот. Плюс мы действительно, ребята, в достаточной степени контролирующие. То есть очень мало кто задает вопрос, как дела в школе, в смысле действительно послушать, что она там покушала или с кем она прообщалась там про игры. А мы, это такой у нас чек происходит, все ли в порядке. Вот. И подростки вполне себе нормально это чувствуют, что мы сейчас контролируем ситуацию. Мы проверяем, все ли нормально, не надо ли влезть и где-то что-нибудь подкрутить, поправить. Вот. И, соответственно, реагируют. То есть чаще всего подростки с напряжением реагируют на все, что похоже на контроль. к сожалению, в нашем родительстве очень много что похоже на контроль. То есть даже если мы имеем в виду все хорошее и ничего плохого, это все равно очень похоже на контроль. Поэтому у подростков достаточно много поводов на нас реагировать остро. Вот. И это одна часть истории. То есть здесь что можно порекомендовать? Во-первых, больше не спрашивайте про школу, спрашивайте о чем угодно, что не похоже на контроль. Как настроение, не жмут ли новые кеды, там, вообще все что угодно. Вот, не хочет ли она прогуляться и съесть мороженого. Постарайтесь избегать типовых вопросов. И будет гораздо легче уже. Хотя это не просто, это прям задача со звездочкой, потому что мы же тоже воспитанные определенным образом, что надо обязательно проверить раз, проверить два, проверить три. Но придется меняться чуть-чуть. Значит, следующая история, гораздо более, наверное, важная в вашем случае, это то, что она кругом отличница и спортсменка. Это требует сил. Вот 100%. Причем по достижении подросткового возраста это может начать требовать гораздо больше сил, чем требовало ранее. То есть дети младшего школьного возраста какие-то вещи делают с удовольствием, какие-то делают по дисциплине, просто привыкли слушаться, какие-то делают по инерции. У подростков начинается переосмысление, то ли это, что я хочу делать, хочу ли я это делать, соразмерное ли количество усилий тому выхлопу, который я получаю и так далее. Ну, это не в голове, ну, как бы не то, чтобы они прям думают, но вся эта переоценка происходит. И в районе там 12, 13, 14 лет тотально происходит история, что подростки начинают все бросать, чем долго занимались, не интересоваться и все такое. Ваша дочка ничего не бросила, везде держит марку, продолжает заниматься, и это может дорого стоить. Особенно если внутри наросло сопротивление, особенно если внутри наросло непонимание. Но, видимо, есть какие-то причины вот всю эту историю сохранять. Комсомолка, спортсменка, отличница. Вот, и просто красавица. Но это требует ресурса. С высокой вероятностью, почему она это делает? Потому что вы так хотите, и вы этому рады. Поэтому вы источник ее страданий. Ну, я так переформулирую. Вот. Вот ваше, то, что вы расстроитесь, например, если она это бросит, да, это делает вас источником ее страданий. Вот. И что получается тогда? Получается, что помимо того, что вы просто родитель, и в подростковом возрасте это уже достаточно, чтобы огребать немножко, вы еще и источник страданий, вы ее заставляете. Хотя вы фактически, наверное, не заставляете, но вы же расстроитесь, если она все это побросает, правильно я понимаю?
2: Ну, у нас есть договоренность, что пока она хочет, она занимается. Но если она откажется от этого спорта, то мы придумаем что-то еще, потому что обязательно нужно чем-то заниматься помимо школы. Вот
1: ну,
2: такой.
1: Вот вы злодейка, все очень просто. Ну, я шучу. Но я к тому, что с высокой вероятностью по этому поводу есть напряжение, она его испытывает. И быть комсомолкой, спортсменкой, красавицей – это энергозатратно. И когда в школе на спорте, у нее профессиональный спорт?
2: Спортшкола Олимпийского резерва, да.
1: Ох, жесть какая. В хорошем смысле слова, ну нет, не в хорошем. Я не люблю профессиональный спорт детский, честно признаюсь. Там достаточно много насилия. То есть приходится заткнуться и слушать, приходится терпеть от тренера что-то, приходится там от тех, с кем она занимается, что-то терпеть. В общем, это достаточно, назовем, взрослые называют это школой жизни, да, но по факту это достаточно много насилия, достаточно много напряжения, подчинения. Там же нет демократии в профессиональном спорте. Там или ты делаешь, как сказал тренер, или вылетаешь.
2: Да, вот. Да, да.
1: А для подростка это вообще-то очень сложная ситуация. И далеко не все заточены под профессиональный спорт, и далеко не все сконструированы так, чтобы, безусловно, подчиняться, чего тренера требуют. Короче, вся эта лирика к чему? К тому, что с высокой вероятностью она в своей жизни испытывает достаточно много напряжения, как раз потому, что она красавица, спортсменка, комсомолка и так далее. И куда-то это напряжение должно деваться. Вот. С высокой вероятностью она не очень осознает, что напряжение связано именно с этим, вот, с выбранным жизненным путем. Если бы осознавала, все бы бросила с вероятностью высокой. И с психологической точки зрения стало бы легче. Но вы бы тут же начали паниковать по поводу того, что она ничем не занимается, да, тратит жизнь впустую и вот это вот все. Поэтому у вас некий баланс получается сейчас. Она платит гневом за то, что у нее много где чего происходит, она там занята успешно и так далее. И многие взрослые на самом деле так платят. Вы, соответственно, платите за все то же самое, только осложненной коммуникацией с ней. Все это еще помноженное на подростковый возраст.

0: дорогу, да, дольше протянет, ну, в среднем с хорошими результатами. Вот, но далеко не всегда полезно везде стараться быть молодцом. Вот, с вашей стороны чуть больше понимания к ее состоянию и к ее уровню напряжения, и возрастному, и ситуативному. Старайтесь общаться не про учебу, вот не про то, что она что-то должна. Учитывая, что она столько всего сама держит на контроле, необходимости в вашем контроле сейчас точно нету. Оно никуда не валится, не теряется и не девается. Поэтому вы можете ее просто любить. Вот. И усилия вкладывать именно в это. Про то, как с ней с максимальным удовольствием пообщаться. Не про школу, там, пользу и все на свете. Вот. И будет становиться полегче. И если вдруг она решит что-нибудь бросить или где-то все этот накал ослабнет, ну, я бы воспринимал прежде всего, как это хорошо для психики. Может быть, плохо для результатов, но в ее случае для психики и для благополучного психологического состояния это может быть хорошей новостью. Спасибо вам большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171, и мы продолжим через несколько минут.
1: Трудности перехода.

0: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
1: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.

0: суточно ровно.
1: 6+.
2: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
3: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Москва. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Москва. С 12 по 14 июня. ТВК Тишинка. Тишинская площадь, дом 1, строение 1. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова, глава российской переговорной группы, помощник президента Владимир Мединский, прокомментировал удар ВСУ по музею обороны Севастополя. Мединский назвал это обыкновенным фашизмом.
2: Конечно, это удар по символу города, это удар по символу несгибаемости русского Севастополя и, конечно, одному из военно-исторических символов России. Целевой, точечный, там в 3 часа ночи, это какой-то специальный заряженный, судя по всему, очень необычный кумулятивный дрон, я этого не знаю, так сказать, детали, это я все вам рассказываю, впечатления сотрудников музея. Он прямо точно в крышу прожег. Я хотел сказать другое. Люди, которые это делают, они понимают, какую реакцию они вызовут? Что, думают, они кого-то напугают, что ли? Они думают, что сломают веру в то, что Севастополь – город русских моряков, чтобы думать как-то по-другому станем. Испугаемся? Какую цель ставите? Если вы хотите поставить цель как бы побольнее уколоть, ну, как говорится, допрыгайтесь.
0: Официальный представитель МИДа Мария Захарова в свою очередь ранее заявила, что атака на музей панорамы обороны Севастополя имела для Запада сакральное значение, но посягательства европейцев на Крым всегда терпели неудачу. Она подчеркнула, что музей панорамы будет восстановлен, а виновные понесут суровое наказание. ВСУ нанесли удар по музею панораме обороны Севастополя прошлой ночью. Разгорелся пожар, его локализовали на 6 квадратных метрах. Погибших, пострадавших нет. Степень повреждения панорама оценит после тушения пожара. Снижение инвестиционной активности в России происходит на фоне высокого накопления уровня прошлых лет, накопленного уровня прошлых лет. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании, которое провел Владимир Путин с членами правительства. По словам министра, с конца прошлого года наблюдается ожидаемое снижение инвестиционной активности, что происходит на фоне высокого накопленного уровня прошлых лет. Министр добавил, что текущая денежно-кредитная политика влияет на уровень инвестиций.
3: В текущих условиях не всем удается при этом сохранить все-таки платежеспособность бизнеса. Ну, многие под развитие взяли кредиты, и понятно, что, значит, есть вопросы по обслуживанию некоторых предприятий. При этом нам крайне важно эти компании производства сохранить, потому что это зачастую такие очень продвинутые, активно развивающиеся компании в тех секторах, где нам надо. Для этого нам необходимо развитие законодательства о банкротстве, причем в сторону именно механизма добанкротной санации, то есть когда можно всем вместе кредиторам списать часть долга. Чтобы компания смогла договориться о реструктуризации долгов еще до того, как будет возбуждено дело о банкротстве. Сейчас у нас на площадке правительства мы фиксируем итоговую позицию, чтобы в ближайшее время направить на окончательное согласование в государственное правовое управление. Там предварительный текст коллегами поддержан. Соответственно, просим поддержки сделать это поправками к уже принятому в первом чтении законопроекту и поддержать принятие изменений в весеннюю сессию. Это у нас крайне важный институциональный такой элемент.
0: В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов, выступая на этом же совещании, связал защиту прав собственности с мотивацией для инвестиций и развития экономики. По словам Силуанова, если права собственности подвергаются сомнению, это негативно сказывается на инвестиционном климате. В России подделка справок об отсутствии ВИЧ будет наказываться лишением свободы. Президент подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за подделку и использование фиктивных документов об отсутствии опасных заболеваний, включая ВИЧ. Теперь за подделку, продажу и использование таких справок грозит ограничение свободы до 3 лет с возможным штрафом от 500 тысяч до 1 000 000 рублей. Принудительная работа до 4 лет с возможным аналогичным штрафом, либо лишение свободы до 4 лет. Если речь идет об аналогичных преступлениях, совершенных в отношении справок об отсутствии опасных для окружающих инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, наказание ужесточается. Предусмотрено ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, принудительной работы от 2 до 5 лет или лишение свободы от 2 до 5 лет, а возможный штраф составит от 800 тысяч до 1 500 000 рублей. Закон вступит в силу в течение 10 дней после опубликования. Минцифры сообщила о снятии ограничений на доступ к популярной среди детей игровой платформе Roblox в связи с тем, что компания полностью выполнила требования законодательства. Об этом в министерстве сообщили несколько минут назад. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 29 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани продолжается чемпионат России. И сегодня Егор Корнев установил рекорд страны на дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинальном заплыве 46.99. Он стал первым россиянином, который выплыл из 47 секунд. Ранее на чемпионате России Корнев установил рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем 21.06. Из других событий дня отмечу победу Дарьи Клепиковой на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 53.45. Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. На Тенерифе стартовал конгресс Международного союза конькобежцев. На нем предположительно может быть принято решение о допуске российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Также не исключено, что будет рассмотрен вопрос допуска взрослых спортсменов. Отмечу, что президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе отсутствовал в первый день работы конгресса. Новости футбола. Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Матвею Кисляку. ЦСКА оценивает своего футболиста в 25 миллионов евро и не собирается отпускать его за меньшую сумму. Об этом сообщил инсайдер Лоренцо Лепоре. Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал слухи о возможном возвращении Александра Кокорина и Арсена Захаряна, а также об интересе «Зенита» Константину Тюкавину. «Есть факторы, которые не позволят нам взять Кокорина обратно в систему клуба. Захарян – это действительно ценный воспитанник «Динамо», но о возвращении рассуждать пока не готов. «Зенит» действительно может иметь желание приобрести того или иного игрока, но я знаю, что сердце Тюкавина отдано нашему клубу. Контракт с ним заключен до 30-го года, а если будут предложения от зарубежных элитных команд, мы будем обсуждать это развитие событий», — отметил Ивлев. Суперкомпьютер «Опта» оценил шансы сборных на победу на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. Наибольшая вероятность победы у сборной Испании — 16%, на втором месте Франция, на третьем — Англия. 19-й кубок мэра Москвы по хоккею состоится с 27 по 30 августа во дворце спорта «Мегаспорт». За трофей впервые в истории будут бороться 8 команд, разделенные на 2 группы. В группу А вошли ЦСКА, «Спартак», «Минская Динамо» и «Акбарс». В группу Б – «Московская Динамо», «Торпедо», «Шанхайские драконы» и «Автомобилист». Действующий президент Союза биатлонистов России Виктор Майгров переизбран на новый срок. Отчетно-выборная конференция СБР прошла сегодня в здании Олимпийского комитета России. Соперником Майгрова на выборах был Юрий Батманов. За Майгрова проголосовали 46 делегатов, за его соперника 6. И пока это все новости спорта.
0: Маяк. Путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Санкт-Петербург давно перерос формат классических обзорных экскурсий. Сегодня город предлагает десятки тематических маршрутов, ради которых стоит специально планировать поездку. Один из ярких маршрутов – маршрут Фаберже. Он посвящен ювелирному искусству Петербурга и знаменитому дому Фаберже. Туристы знакомятся с шедеврами, созданными для императорского дворца, и открывают для себя мир художественного мастерства, где драгоценные камни и эмаль превращались в произведения искусства. Центральная точка маршрута – музей Фаберже в Шуваловском дворце, где хранится крупнейшая в мире коллекция яиц Фаберже, включая 9 императорских пасхальных яиц. Не менее атмосферен маршрут «Бальная жизнь столицы Российской империи». Он переносит гостей в Петербург 19 века, время дворцовых балов. Экскурсанты посещают парадные залы дворцов, узнают о бальных традициях, языке веера и моде того времени. Маршрут включает Юсуповский, Мраморный или Елагин дворец. Те самые интерьеры, где когда-то танцевали императоры и аристократия. Совершенно иначе раскрывается город на прогулках по вечернему Петербургу. Это серия маршрутов по разным районам, которые стартуют после захода солнца. В это время Петербург превращается в огромную декорацию. Включается архитектурная подсветка мостов и дворцов, набережные окрашиваются огнями, а разведенные пролеты мостов становятся главными действующими лицами ночной экскурсии. особая гордость города – водный туризм. Петербург остается одной из главных водных столиц Европы. Прогулки по рекам и каналам, экскурсии по Неве и ночные маршруты под разводными мостами – один из самых востребованных форматов отдыха. С воды город выглядит совершенно иначе, открывая ракурсы, недоступные с суши. Экскурсионная палитра Петербурга постоянно расширяется благодаря проекту «Новая туристская география». Он формирует современную гостевую среду, превращая бывшие промышленные территории и исторические кварталы в точки притяжения. Парк «Остров Фортов», культурный центр «Брусницын» и «Севкабельпорт», «Никольские ряды» и «Бертгольд-центр». Эти названия уже знакомы многим путешественникам. Здесь проходят фестивали, работают музеи, смотровые площадки и гастрономические проекты. В ту же карту вписывается береговой форт «Риф», музей-макет «Петровская акватория» и музей железных дорог России. Для тех, кто привык путешествовать осенью и зимой, Петербург разработал проект «Сезон премьер». В низкий сезон город предлагает не меньше культурных впечатлений. Театральные премьеры, выставки, специальные экскурсионные программы и уютные гастрономические форматы. Узнать подробнее о маршрутах, событиях и новых локациях можно на официальном туристическом портале visit-petersburg.ru, а также в сервисе «Яндекс.Путешествия», где появится специальный раздел о Петербурге в осенне-зимний период. Экскурсионная программа «Петербурга сегодня» – это не дополнение к поездке, а самостоятельный и весомый повод приехать, независимо от сезона.
2: В новом выпуске журнала Discovery.
3: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Касабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
2: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
7: Добрый вечер. Программа «Трудности перехода». Программа, в которой мы говорим про подростков. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы побеседуем с Егором из Калининграда. Егор, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Никита. Угу. У меня такой вопрос к вам будет буквально кратко, да, о себе. Я развелся. У меня есть сын Илья, ему 14 лет. Мальчик, естественно, ну, соответственно, до 6 лет я не живу с ним, потому что развелись, и я уезжал за границу, порядка 7 лет жил за границей, общения было, ну, практически его не было, ну, небольшое было, какое-то там звонки, вот, ну, и сейчас вот я полгода вернулся, как, и пытаюсь найти общий язык, начать общаться, и категорически мы стоим отрицательная такая энергия. Нет, в грубой форме сын высказывает, что не хочет общаться, и я не знаю, что делать, и как мне его доверие завоевать, и как начать с ним общаться. Вот, хотел бы вас узнать. Советы какие-то там, мнения ваши.
7: Ну, давайте так, я не думаю, что я вам Америку какую-то открою в данном случае. Смотрите, ну, вас не было долго в его жизни, и ему пришлось выстроить какую-то конструкцию, чтобы чувствовать себя нормально, при том, что вас нет. Ну, и сейчас эта конструкция работала. Сейчас вы вернулись, и вы от него, по сути, ждете, что он эту конструкцию снова будет переделывать. Это очень трудозатратный процесс. Тогда у него выбора не было, надо было как-то выкручиваться. Сейчас у него выбор есть. Он может эти усилия прилагать для того, чтобы конструкцию перестроить в голове, может не прилагать. Может разместить вас как-то в своей жизни, да, там в голове, в психике, в душе, может не размещать. И это исключительно добровольная история. Для того, чтобы это произошло добровольно, понадобится несколько вещей. Во-первых, время, куча времени. Вам торопиться, вот прям представьте, что уже некуда. Вы приехали, и вот теперь вся впереди, которая у вас есть жизнь, она так или иначе будет посвящена тому, чтобы устраивать с ним отношения. Вот. Следующее, помимо времени, терпение. Это не произойдет быстро. У него нет мотива, да, быстро сейчас резко что-то менять усиленно. У него было все хорошо, я так понимаю, ну, нормально, как минимум, как-то было. Вот. И вам понадобится время для того, чтобы этот мотив сформировался, для того, чтобы для начала ему было с вами несложно общаться. Это не будет, у него нет пока интереса к вам отдельного какого-то, у него нет стремления с вами, да, там контакт наладить. Но сначала хотя бы, чтобы ему было нормально, чтобы вы не, его не воспитывали, не объясняли, как надо жить, не контролировали, не давили на чувство вины, как ты там можешь с отцом не общаться и так далее. То есть, чтобы хотя бы сначала было более-менее комфортно. Потом со временем, возможно, появится интерес, если вы аккуратно будете себя вести, этот интерес может появиться. Но, честно скажу, что может и нет. То есть достаточно большое время прошло. Вот. Шансов больше, если вам удастся какое-то время разговаривать, эти разговоры будут не напряжные и, может быть, для него там местами полезные, местами интересные. Вот. Ну, не более того. То есть каких-то волшебных методов, при которых вы... Ну, как бы волшебный метод один, если он решит к вам переехать, и вот тогда вы год-два, и вы в отношения выстроите заново. Да, вот он единственный волшебный метод. Все остальное – это просто время, усилия, эксперименты, попытки, пробы, честный разговор. И я подозреваю, что еще один элемент – вам предстоит очень много выслушать про вас. Про то, что вы решили, как вы поступили, как вы не нужны и все на свете. Потому что вот в той конструкции, которую он построил, чтобы жить нормально, там сложилось какое-то объяснение, почему вас нет.
8: Вот. Извините, пожалуйста, а допустим, вот у меня проблема на данный момент просто даже начать общаться, он вот категорически, прям в грубой форме мне высказывает. И мне многие говорят, вот мои друзья и старшая дочь, у меня тоже дочь еще есть, взрослая уже, она говорит, папа, просто отпусти ситуацию и просто, ну, жди там, не знаю, что-то может измениться. Я не знаю, стоит ли просто ждать, пока он как-то смягчиться или что-то предпринимать. Вот.
7: Или, не то, чтобы у вас есть варианты прям, то есть что вы можете предпринять? Насильно его перед собой посадить? Да, ну это вряд ли получится. Это толковая история, вам важно ему обозначить, что я рядом, я хочу с тобой общаться, у тебя есть возможность, пожалуйста, в любой момент, я периодически буду посылать сигналы, пробовать. Буду прям счастлив, если ты согласишься начать общение. Это от тебя ничего не требует, просто начать общение. Ты мне ничего не должен здесь. Вот. Если тебе понадобится любая помощь, я ее молча окажу, я тебя там, не знаю, заберу, привезу, вытащу и так далее. Все. И действительно, вы даете паузу и пространство, если проблема в том, что он сейчас вообще не допускает. У вас остаются письма, у вас остаются там возможность, не знаю, там подарки на день рождения вы, наверное, передаете. Вот.
8: Ну, да, пытаюсь.
7: Что-то такое у вас есть. И периодически, изредка напоминаете о себе. Спасибо, сил вам, терпения. 495-728-7171. Вернемся через пару минут.
6: Трудности перехода. Маяк.
9: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Жители Вологодской области предупреждают о новой схеме мошенничества. По данным Северной сбытовой компании, злоумышленники создают в мессенджерах фальшивые чаты, маскируясь под официальные сервисы, и пытаются получить доступ к аккаунтам на портале Госуслуги. Аферисты убеждают пользователей срочно подтвердить личные данные и запрашивают коды из СМС. В Северной сбытовой компании подчеркивают, сотрудники не создают чаты и не запрашивают личную информацию. Жители просят быть внимательными и осторожными. Медицинские учреждения Вологодской области в праздничные дни переходят на специальный график работы. По данным регионального Минздрава, 12 июня в поликлиниках Вологды и Череповца будет выходным днем. 13 и 14 июня прием пациентов организуют в дежурном режиме с выездом врачей на дом, работой дежурных специалистов и кабинетов выписки льготных рецептов. Аналогичный график установлен для районных больниц и амбулаторий. Стоматологические поликлиники также будут работать по сокращенному расписанию. При этом стационары, травмпункты и скорая помощь продолжат работу в круглосуточном режиме. В Вологду прибыл чрезвычайный и полномоченный посол Китая в России Джан Ханьхуэй. На железнодорожном вокзале китайскую делегацию встретили по русской традиции хлебом и солью. Сегодня дипломат принял участие в открытии первого в России музея традиционной культуры Китая. Экспозиция разместилась в Вологодской областной картинной галерее. Для посетителей музей откроет свои двери уже завтра. Добавим, что сегодня в парке ветеранов прошло выступление шаолиньских монахов. В Череповце 12 июня пройдет семейный фестиваль в гостях у Верещагиных. Площадкой станет мемориальный дом-музей. Торжественное открытие запланировано на 12 часов, после чего гостей ждут лекции и концерты, работа интерактивных площадок. На территории парка развернется более 10 тематических зон, от старинных настольных игр и научных опытов до творческих мастер-классов и викторин. В программе экскурсии, выставки и музыкальное выступление. Фестиваль будет проходить с 12 до 16 часов и станет частью праздничной программы «Ко дню России». В продолжении темы в Вологде 12 июня масштабно отметят День России. Основные праздничные события пройдут на Кремлевской площади. С утра здесь откроется ярмарка «Вологодский вернисаж» с изделиями народных промыслов. Вечером гостей ждет насыщенная программа. Показ коллекции Всероссийского фестиваля детских театральных костюмов, концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, выступление мужской хоровой капеллы и диджей-сет в рамках фестиваля «Дыхание улиц». Праздничный мероприятия также пройдут на других городских площадках. Этим летом появятся новые световые инсталляции «Мой любимый Череповец». Их установят на Октябрьской набережной и на противоположном берегу, а также прорабатывается возможность размещения световой надписи на здании железнодорожного вокзала. По словам городских властей, арт-объекты помогут сформировать узнаваемый облик Череповца. В Вологде продолжается масштабное обновление коммунальных сетей. С 12 июня специалисты приступят к ремонту второго участка Советского проспекта от Галкинской до Сосимовской улицы. Рабочие заменят более 500 метров водопровода и реконструируют тепловые сети. В связи с работами движение транспорта на этом отрезке ограничат до конца лета. После завершения ремонта коммуникаций на объект выйдут дорожники для обновления проезжей части и благоустройства территории. камерном театре Череповца появится новая малая сцена. Работы по ее созданию уже начались в рамках национального проекта «Семья». Помещение разместится на первом этаже здания театра, где ранее находилось кафе. Здесь сделают зрительный зал, примерочные, гримерные и выставочные зоны. Новая площадка рассчитана на 50 зрителей и станет пространством для камерных постановок и встреч со зрителями. Завершить работы планируют в декабре.
11: Новости спорта.
10: В Вологде Вологодский государственный университет запускает бесплатные летние тренировки по футболу для детей. Занятия проходят на обновленном стадионе «Политехник» по четвергам с 18 до 19 часов. Участие могут принять ребята от 7 до 14 лет. Организаторы отмечают, что программа подходит как начинающим, так и тем, кто уже занимается спортом. Для участия необходимо прийти в спортивной форме и в сопровождении родителей для оформления документов.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня ночью в Вологде-Череповце преимущественно без осадков. В Череповце 10 градусов тепла, в Вологде плюс 13. Завтра днем максимальная температура и в Вологде, и в Череповце 27 градусов. Атмосферное давление около нормы и будет расти.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк».
1: В Москве 19 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей. В связи с этим спецслужбы России должны усилить антитеррористическую работу. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции.
2: Наши противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью. Но мы каждый год, каждое лето обращаемся в целом к этим вопросам, вопросам обеспечения безопасности детей. Это многоплановая работа. И прошу на все аспекты этой работы обратить особое внимание.
1: Президент также подчеркнул, что важной задачей для страны является повышение числа детей, которые могут отдохнуть в санаториях, поэтому масштабная модернизация инфраструктуры детского отдыха в России будет продолжена. В ходе совещания Владимир Путин также напомнил о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей и в расчете на каждого члена семьи, имеющих невысокие доходы, подоходный налог фактически снижается до 6%. Глава государства подчеркнул, что уже с 1 июня такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. И порядка 1,5 миллиона человек уже обратились за так называемым семейным налоговым кэшбэком. Заключительная часть сегодняшнего совещания была посвящена теме инвестиций, инфляции. Меры в части борьбы с инфляцией дают результат. Думаю, мы вправе рассчитывать на снижение ключевой инвестиционной паузы, снижение ключевой ставки. Инвестиционной паузы в России нет, но есть инвестиционная сдержанность. Об этом Владимир Путин сказал в ответ на слова главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.
2: Конечно, мы прекрасно понимали, мы это много раз говорили, и было, что принимая меры, которые должны были привести к ослаблению, понижению инфляции, мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки инвестпауза нет, инвестиционный процесс-то продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи, и принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает.
1: Как подчеркнул президент, снижение инфляции позволяет задуматься о дальнейшем снижении ключевой ставки. Борьба России за свои регионы завершится победой. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку ВСУ на музей «Панорама обороны Севастополя». Удары Украины по историческим объектам лишний раз подтверждают правоту России в ее борьбе, подчеркнул Песков.
3: Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить. Так же, как нельзя нас забыть об этой истории, такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой. Так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего.
1: Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, от полотна панорамы и внутреннего убранства Музея обороны Севастополя ничего не осталось, но все оцифровано, все материалы есть, и все будет воссоздано в лучшем виде. Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной и ее похороны состоятся в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали РИА Новости в ее окружении. Ранее Театр Российской Армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Совсем скоро, 20 июля, у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему, отметили в театре. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая настоящая героиня, великая русская драматическая актриса, добавили коллеги Людмилы Чурсиной. Чурсиной. Как рассказали РИА Новости в окружении актрисы, причиной смерти стала онкология. Чурсина боролась с недугом около года. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары. Круглые сутки будут дежурить аварийные бригады инженерных компаний. Префектур рассказал заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Также в готовность переведут дополнительные источники питания. По словам заммэра, в такую погоду особое внимание уделяется и патрулированию зеленых территорий для предотвращения возгораний. Этим круглосуточно будет заниматься пожарно-спасательный гарнизон. В ближайшие дни в столице прогнозируется 27-32 градуса жары. В городе введен оранжевый уровень погодной опасности, а в Подмосковье продолжает действовать особый противопожарный режим. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков Центра ФОБОС, завтра вечером кратковременный дождь, гроза, днем без осадков и 20-22 градуса. В Москве без существенных осадков и 29-31 градус жары.

0: сразу.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. Добрый вечер. Боюсь даже сказать, озвучить. Такие вечера у нас красивые, светлые, яркие, и закаты красивейшие. Ох, и праздник я нашла. Если бы этого праздника не было, его бы нужно было бы придумать. Сегодня, 10 июня, отмечается Всемирный день мороженого. В связи с этим я нашла статью от врача, который говорит о необычных лечебных свойствах мороженого. Я могу с выражением прочитать статью, но лучше я проконсультируюсь со специалистом. Сегодня у нас в гостях Александр Козлов, врач-терапевт клиники DocMed. Здравствуйте, Александр. Приветствую вас.
2: Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я, как врач, опирающийся на современную доказательную медицину, должен предупредить слушателей, что в этой новости 50% отличной правды и 50% опасного мифа.
1: Ох, давайте разовенчиваем миф сначала.
2: Хорошо. По поводу утверждения, что мороженое лечит изжогу, это устаревшее и достаточно коварное заблуждение. Я понимаю, почему этот миф вот так популярен. Дело в том, что прохладная сладкая масса, она действительно обволакивает пищевод, и в первые 3-5 минут нам кажется, что пожар потушен, но дальше срабатывает физиология. Их буквально три момента. Первый – это кислотный рикошет. То есть молочный белок и кальций заставляют желудок вырабатывать новую гигантскую порцию соляной кислоты. А во-вторых, это удар по клапану. Мороженое – это в первую очередь жирные сливки. А жир катастрофически расслабляет сфинктер, тот самый мышечный клапан, который должен удерживать кислоту в желудке. И тут важно добавить, что сама по себе жирная пища, шоколад, мята, они стоят в топе триггеров рефлексом, то есть забросы желудка в пищевод. Поэтому мятное мороженое с шоколадной крошкой – это вообще комбо-удар по сфинктеру, хотя боль в горле от него действительно станет меньше.
1: Ну, хорошо, что вы предупредили, потому что, ну, такие мифы, они иногда бывают, и, ну, врачи не то, что прям утверждают, но все равно, да, есть смысл об этом подумать и прислушаться к своему организму.
2: Да, конечно, в первую очередь.
1: А то, что мороженое, боль в горле, я помню, когда какие-то гланды в Советском Союзе мне удаляли, там обязательно давали мороженое. Или это, чтобы так боль утраты не была такой явной?
2: Да, вот на самом деле вот эта часть утверждения, она действительно абсолютно верна с точки зрения современных взглядов. Мы привыкли думать, что при простуде нам нужно пить только какие-то обжигающие горячие чаи. Но, опять же, официально современные рекомендации нам диктуют и говорят, что холодные напитки, не только мороженое, они снимают боль при фарингитах, ангинах. Вот как раз тот случай, когда удаляли миндалины тоже. Почему это работает? Дело в том, что холод, он вызывает спазм сосудов. Это мгновенно уменьшает отек, снижает воспаление, работает как местная анестезия, заморозка. Поэтому саму инфекцию мороженое, конечно, не вылечит, но качество жизни улучшит здорово. Так что здесь все верно.
1: Все верно. И последнее, наверное, можем вместе сказать, что мороженое – это десерт, и его необходимо употреблять в умеренных количествах, но летом можно по два. Доктор, разрешите нам всем хотя бы раз в день. Ну что, какую-нибудь дозировку, а? Это так, особенно, это напоминает детство, поэтому это так вкусно, нет?
2: Да, на самом деле, почему бы и нет, если у пациента, у человека нет каких-то определенных противопоказаний, каких-то хронических заболеваний, при которых это будет нельзя.
1: Док, спасибо огромное. Очень хорошие и четкие комментарии. Александр Козлов, врач-терапевт клиники DocMed, был у нас в гостях. Польза мороженого доказана.
0: Все сразу.
1: Так, перехожу к следующей новости, но такие дни мне особенно симпатичны, и я, конечно, с особым теплом, Елену Феликсовну Теплову, приветствую в эфире, потому что сегодня, 10 июня, в народном календаре, день Никиты Гусятника. Что это за праздник такой, и история, традиции, приметы, для чего нам, современным людям, можно это знать или нужно это знать, уточню. Здравствуйте, дорогая.
3: Здравствуйте, добрый день всем.
1: Что ж за Никита Гусятник такой, а?
3: Да, это день очень необычный, он, как всегда, двойственный, потому что, с одной стороны, это действительно религиозный христианский праздник. Сегодня православная церковь чтит память преподобного Никиты Халкидонского. Это святой, который жил в конце 8-го, в начале 9 века, ну, по названию Халкидонский, да, это город, который принадлежал Греции, сейчас он, остатки, да, места, где он находился, на берегу Мраморного моря, на азиатской части Стамбула. Ну и чем прославился Никита? Тем, что он был человеком очень стойким в вере. Угу. А в народной традиции, конечно, у нас появляются многие вещи, которые, на мой взгляд, вот сегодня очень необычно переплетаются.
1: Так, и что, например?
3: Ну, например, что? Ну вот, с одной стороны, Никита... святой, которому молились об укреплении веры, об исцелении от болезней, о помощи нуждающимся. Он оберегает семью. И вот сегодня в народной традиции, например, была такая... ну, такое действие, если вот ребенок плохо спал, так, то мать выносила его на первые солнечные лучи, молилась Никите о том, чтобы ребенок стал спокойный, так, и уходила, да, смотрите, молилась, но при этом уходила в дом, пятясь, не поворачиваясь спиной как бы к солнцу, к святому, то есть вот это вот переплетение.
1: А еще-то, я посмотрите, из-за чего завелась. Говорят, к нему обращались еще с просьбами уберечь гусей, уток, куры, их птенцов от мора.
3: Совершенно верно. Вот отсюда появилось и то самое народное прозвище «гусятник». Ну, с чем это связано? Конечно, с гусями. Гуси сегодня...
1: Обожаю гусей.
3: Должны быть сегодня, да, в почете. Вот. Ну, с чем это связано с точки зрения хозяйственной культуры? Ну, потому что к этому периоду в крестьянских дворах уже появлялся молодняк домашней птицы. И вот что сегодня в народной традиции нельзя делать, а что можно? Во-первых,
1: давайте,
3: нельзя оставлять гусей и утят, вообще всех, весь молодняк, курочек, уточек, оставлять одних без присмотра. Им надо сегодня приготовить особое угощение. Это каша из пшеницы и добавлением яиц, чтобы они быстрее окрепли. Ну, а кроме того, за гусями сегодня можно наблюдать. Считается, что если гуси чистят перья, хлопают крыльями, то скоро будет дождь. А еще была такой обряд, он назывался сбор пера. Вот здесь мы тоже увидим такое, знаете, плотное соединение народной и христианской традиции. Сегодня у взрослых гусей нужно было вырвать немножко пуха, перьев. Это такое имело символическое значение. Собирались в особый мешочек, который хранили за иконой.
1: Так.
3: Считалось, что этот пух обладает именно защитной силой и может оберегать дом от несчастья и злых духов.
1: Ну, и последний вопрос, Елена Феликсовна. А как нам относиться к людям, которые едят этих гусей? Ведь они такие умные. Они иногда детей встречают из школы. Я сколько роликов видел. Ну, кого? Хозяйство. То есть они прям как, ну, не как люди, но очень интеллектуально умные. Может, что-то другое попроще есть? Или как быть тут в современном,
3: ну,
1: вот,
3: знаете,
1: этом этическом плане?
3: Ну, с точки зрения культурной традиции, люди, которые выращивали этих гусей, прекрасно знали их дальнейшую судьбу. Вот, поэтому...
1: Ну да, гуси.
3: Ну, не случайно у нас сегодня еще такое название, как полудница. Вот, считалось, что сегодня очень тонка. Быть очень осторожными надо сегодня, потому что сегодня очень тонка грань между нашим миром и потусторонним.
1: Да что вы говорите,
3: многие...
1: хорошо, что предупредили.
3: Да, и... да, будьте осторожны.
1: Вообще во всем, да?
3: Да, сегодня надо быть осторожным. И знаете, сегодня, если гость придет, то после него надо народной примете обязательно вымести порог, чтобы вот...
1: Да не приглашай никого.
3: Или не приглашать.
1: Да, Елена Феликсовна Теплова, спасибо вам огромное. Директор Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизационных отношений факультета религиоведения и этнокультурного образования. Спасибо огромное, что предупредили. Продолжу программу.
0: Сразу.
1: Ну что ж, еще один интересный момент хотелось бы обсудить с клиническим психологом, когнитивно-поведенческим терапевтом, семейно-системный терапевт, гештальт-терапевт Ирина Юрьевна Грекова. Ирина Юрьевна, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Ну, мы все, или многие из нас родители, или родители детей, или у нас есть родители, которые, когда взрослеют, мы им тоже становимся родителями, да? И тогда нашей аудитории было бы интересно, вот чем опасна гиперопека? И вот эта статья меня очень заинтересовала, о том, бывает здоровая забота и не очень здоровая, у которой есть какие-то последствия психологические не очень хорошие. Расскажете?
4: Конечно, с удовольствием. Смотрите, есть, да, как вы уже сказали, здоровая забота – это когда нас поддерживают или мы поддерживаем, помогаем, заботимся с уважением границ человека. То есть если человек, например, отказался от помощи, то мы к этому спокойно относимся. Нет, значит нет. Мы слышим его, мы уважаем его личные границы. А если брать токсичную заботу, то здесь хочешь не хочешь, тебе навяжут свою заботу, и потом будут требовать от тебя благодарности, либо будут навязывать тебе чувство вины, я вот для тебя сделал вот это, а ты не ценишь.
1: Ну, такие случаи сплошь и рядом, особенно как раз с нашим поколением, когда родители на нас жизнь клали, и это была их жертва. Но вот эти обиды и говорить, что я за тебя, из-за тебя пожертвовала там карьерой или чем-то, а зачем? Вот как уже в конце жизни человеку говорить, что не надо было? Или при себе оставить свое мнение?
4: Вообще, конечно, желательно оставить его при себе и четко понимать, что то, что мы делаем для другого человека, мы делаем самостоятельно. Тем более, если он не просит, потому что сейчас, да, есть такая популярная фраза «причинить добро или не причинять добро». То есть то, что мы делаем для человека, оно должно быть ему на пользу и так, как нужно ему, а не так, как нам хочется, и не тогда, когда нам надо, и не тогда, когда вот мы решили, что именно вот это ему подойдет. Мы должны как бы уважать и ценить мнение другого человека, потому что это все-таки его жизнь.
1: То есть, если чрезмерная забота осуществляется, это может еще и в зависимость прийти, да? Что ты не можешь
4: Конечно.
1: Сам свои решения принимать.
4: Конечно, вы абсолютно правы, да.
1: И это тоже нужно как-то учитывать. Ну, кто же уму-разуму молодых родителей учит, а? Или старых?
4: Интуиция.
1: А, интуиция.
4: Интуиция. Помимо всего прочего, все-таки есть ощущение своих границ, да, если мы знаем свои границы, то мы и трепетно относимся бережно к границам другого человека. Если у нас своих нет, то мы ему все границы оттопчем.
1: Ага. Ну и последнее, что у нас права и ответственность? Если человек делает свой выбор, а потом, это же надо всегда предполагать,

0: та-та-та-та-та-та. Вы думаете, а, друзья пришли, хороводик, сейчас пляшем, повеселимся.
1: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
0: Кажется, что все про это знаем, а на самом деле вот не все.
1: Кто и зачем создает музыку? И в кого она способна превратить обычного человека?
0: В Германии, в Италии, во Франции каждый князек, каждый какой-нибудь маленький прыщ на маленькой горке заводил прежде всего себе оперный театр, потому что это был элемент престижа.
1: Подкаст «Обратная сторона музыки».
2: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Банк здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: круглосуточно ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Владимир Путин потребовал от спецслужб усилить безопасность по всей образовательной и социальной системе. Об этом президент сказал на сегодняшнем совещании с правительством, которое было посвящено мерам поддержки семей с детьми. Наши противники не останавливаются перед террористическими атаками. Я имею в виду удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа, напомнил глава государства. Он поручил силовым ведомствам усилить антитеррористическую безопасность не только в образовательной сфере, но и в социальной системе, а также инфраструктуре в целом. Вкладывать средства в масштабную модернизацию инфраструктуры детского отдыха президент призвал в том числе представителей бизнеса. Тем временем за счет бюджетных средств уже отремонтировано 136 и возведено 336 новых объектов детского отдыха. Атаку на панораму обороны Севастополя можно сравнить с нападением фашистов в 1942 году и уничтожением Пальмиры на территории Сирии в 2014-15 годах. Об этом заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия-24». По его мнению, сейчас главное сплотиться и не допускать иллюзий.
2: Идет пожар до сих пор. Я с раннего утра на связи с директором музея. Пытаются что-то спасти. Но еще раз скажу, мы один раз восстановили это полотно после победы над одними фашистами. С учетом того, что сохранилась огромная часть этого полотна в запасниках музея подлинного, сохранились изображения, значит, рано или поздно восстановим после победы над другими фашистами. Главное сегодня это сплотиться и не допускать самообмана и иллюзий. Все эти действия сами себя характеризуют. Так же, как в 1942-м немцы знали, что рядом в парке, рядом со зданием историческим панорама обороны Севастополя нет ни одного зенитного расчета, нет ни воинских частей, ничего, и быть их там не может. Так точно так же они сегодня знали, что это парк. Это парк для прогулок, для горожан. А в центре этого парка стоит единственное здание, построенное к юбилею 1905 года с гениальной картиной русского художника из Одессы Франца Рубо.
0: Вот как только что сообщила пресс-служба музея, три фрагмента поврежденного огнем полотна из атакованного ВСУ музея панорамы в Севастополе спасены. Работа по остальным продолжается. По данным пресс-службы, вопрос их дальнейшей реставрации и восстановления находится в компетенции профильных специалистов. Им предстоит оценить состояние живописных полотен, целесообразность и возможности проведения необходимых восстановительных работ. Сообщение последних минут. Новый главнокомандующий появился у ВКС России. Им назначен генерал-полковник Александр Чайко. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минобороны. Известно, что ранее Чайко занимал пост замначальника генштаба. Роблокс разблокировали. Минцифра сообщила о снятии ограничений на доступ к популярной среди детей игровой платформе в связи с тем, что компания полностью выполнила требования законодательства России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства. Ранее Минцифра провело прямые консультации с владельцами площадки по вопросу защиты несовершеннолетних пользователей игры, после чего корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустила механизм ограничений доступа к играм по возрастным группам, рассказали в Минцифры. Несколько десятых не хватило для преодоления температурного рекорда 1998 года, когда воздух на главной московской метеостанции на ВДНХ прогрелся до 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. Но, по его словам, жаркие дни в столичном регионе скоро закончатся.
3: К Москве похолодание пробьется в субботу. В четверг, пятницу в столице по-прежнему рекордные плюс 30-32. А затем по вине холодного фронта мегаполис накроет ливни с грозами и шквалистыми усилениями ветра. А температурный режим постепенно вернется в рамки климата. По предварительным прогнозам, такая погода будет преобладать в Центральной России практически всю следующую неделю.
0: По прогнозу Вадима Заводченкова, кратковременные дожди будут идти в столице на протяжении всего Дня России, который отмечается 12 июня, ну а ближе к вечеру в город придет основная масса осадков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 27,5 градусов, без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Егор Корнев установил рекорд страны на дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинальном заплыве 46.99. Корнев стал первым россиянином, который выплыл из 47 секунд. И из других событий дня отмечу победу Дарьи Клепиковой на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 53.45. Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. Председатель совета директоров футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что в составе команды произойдут изменения этим летом. «Нам предстоит определенная пересборка состава, абсолютно в рамках той концепции, которую клуб обозначил 4 года назад. Приоритет – отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники. Мы заканчивали сезон с 5 легионерами и могу сказать, что не будем выходить за показатель 3-4 иностранца», – отметил Нагорных. «Ахмат» объявил об уходе Жамалетдинова в связи с окончанием контракта и не отыгравшего ни одного матча арендованного Царукяна. А «Оренбург» объявил об уходе Оганесяна. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: «Ахмат» объявил об уходе Рифата Жамалетдинова. Полузащитника закончился контракт, клуб ограничился короткой формулировкой, поблагодарил за совместную работу и пожелал удачи. Расставание было известно заранее. Еще 21 мая агент игрока Владимир Кузьмичев говорил, что Жамалетдинов точно не будет продлевать соглашение с грозницами и рассматривает другие варианты. В «Ахмат» Рифат приходил в 2025 году после ЦСКА. Сезон получился коротким, 13 матчей в премьер-лиге, без голов и передач, еще 3 игры в Кубке России, где он забил один мяч. Второй уход из Грозного – Валерий Царукян. Его брали зимой в аренду у «Пари-НН» с правом выкупа, но за полсезона он так и не сыграл ни одного официального матча. В апреле гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров объяснил это решением тренерского штаба. Может быть, он не готов, а может, проигрывает конкуренцию. Теперь аренда закончена, Царукян возвращается в Нижний Новгород. Также «Грозницы» вернули еще 2 арендованных игроков. Даниил Хлусевич ушел обратно в «Спартак», а Джамалудин Абдулкадыров – в ЦСКА. Кадровые новости есть и в Оренбурге. Клуб объявил об уходе Степана Оганесяна и окончании трудового соглашения. Вингер выступал за оренбуржцев с 2023 года. В минувшем сезоне у него 17 матчей во всех турнирах и 1 голевая передача. Ранее в 2023 Оганесян вызывался в сборную России и забивал Египту в товарищеской игре.
1: Защитник Мингеян Биевеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение с футболистом сборной России рассчитано до 10 июня 2028 года. А футбольный клуб «Шинник» официально объявил о назначении нового главного тренера. Этот пост занял Денис Бояринцев. И пока это все новости спорта.
0: «Маяк. Путешествуй». Направление Санкт-Петербург. Сегодня северная столица активно развивает маршруты для семей с детьми, предлагая интерактивные музеи, научные пространства и тематические экскурсии, которые превращают обучение в увлекательное приключение. Одним из самых необычных предложений стал палеонтологический маршрут «Палеоостров». Он проходит по Васильевскому острову и открывает Петербург с научной стороны. Участники экскурсии узнают о древней истории Земли, видят окаменелости и знакомятся с геологическими находками, сделанными прямо в городской черте. Маршрут рассчитан на любознательных детей и их родителей и отлично вписывается в формат познавательного семейного туризма. Любителям истории адресовано сразу несколько тематических экскурсий. Маршрут «Петербург Петра Великого» переносит гостей в эпоху основания города. Это путешествие по местам, где рождалась молодая столица. Верфи, домик Петра, первые постройки. Дети могут вживую представить, как выглядел город 3 столетия назад. Не менее интересен маршрут «Петербург – город морской славы», посвященный морской истории. От петровских кораблей до современного флота. Здесь туристы знакомятся с корабельными традициями, портовой жизнью и военно-морским наследием. Для тех, кто мечтает о путешествиях и открытиях, создан маршрут «Как покорялась Арктика». Экскурсия рассказывает об освоении Арктики и роли Петербурга в полярных экспедициях. Дети и взрослые узнают о великих путешественниках, ледоколах и драматических моментах исследования Севера. Еще один познавательный маршрут – исторические отголоски Крыма в городе на Неве. Он раскрывает глубокие связи двух регионов в военной, культурной и религиозной истории России – Экскурсия будет понятна школьникам и интересна взрослым, позволяя по-новому взглянуть на знакомые петербургские адреса. Отдельного упоминания заслуживает необычный планетарий, расположенный в здании старинного Газгольдера. Это один из крупнейших в мире куполов, где под звездным небом проходят захватывающие мультимедийные шоу. Планетарий в Газгольдере – место, где космические фантазии становятся реальностью и куда стоит прийти всей семьей. Таким образом, Санкт-Петербург формирует разнообразную и продуманную программу для семейного туризма, объединяя науку, историю, приключения и современные технологии. Поездка в северную столицу с детьми становится настоящим путешествием в мир знаний и ярких впечатлений.
3: В новом выпуске журнала Discovery.
4: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
3: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
6: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
7: Товарищ Федор, ты помилуйте по-лаборатски, а?
6: Кристина Асмус.
8: Какой век на дворе?
9: 17-й от Рождества Христова.
6: Александр Самойленко.
10: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
6: Мария Миронова.
11: 3, 2, 1.
6: И Милош Бикович.
12: Мы отправляемся в поход.
6: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: сразу.
1: Следующий номер программы. Знаете, у меня вот так бабушка сказала, вот это номер. Оказывается, ученые могут объяснить, что такое аллергия на спорт. А давайте мы правда попробуем разобраться. Это у нас аллергия, когда мы вообще не хотим им заниматься? Или мы просто не нашли свой конкретный вид спорта? Тимур Чернов, научный сотрудник ФТИ, автор телеграм-канала «Рогатый заяц», сегодня с нами. Тимур, здравствуйте. Даже не знаю, как вам с таким образованием ФТИ обращаться. Стоя.
2: Мне когда скинули вот ссылку на новость, я очень сильно обрадовался, надеялся, может быть, это у меня, потому что я вот по секрету вам расскажу, мое тело не осквернено ни одним физическим упражнением. Вот. Но выяснилось, что нет. В моем случае это все-таки лень. Вот. Однако в самой новости, в статье, которая насылается, говорится про определенные генетические варианты, при которых повышенная физическая активность приводит к воспалению всего человека. Представляете?
1: Да что такое? Ну когда же от пива такое будет, хоть у кого-то?
2: Вот, но вероятность того, что конкретно у вас такая штуковина, она крайне низка. Там традиционно ученые нашли 1,5 человека с подобным заболеванием и быстренько написали статью. А вот, связано это с тем, что при повышенной нагрузке ткань вот жировая, которая не хочет умирать, адипоциты, они выделяют большое количество гистамина, то есть то, что выбрасывается в ткани, в кровоток при аллергической реакции. И действительно, это можно описать не иначе, как аллергия на физические... на физическую активность. Но подобных вариантов не одна штука известна людям. Есть достаточно распространенная, кстати, вещь, синдром Жильбера, когда при повышенных нагрузках начинает отказывать печень. Вот, впервые это было давным-давно, еще в 19 веке обнаружено во Франции, когда там вводили... поголовную воинскую повинность, часть новобранцев после кросса начали желтеть. И местный военный врач, по фамилии Жильбер, не поверите, вот, описал этот феномен.
1: О, Господи, ну давайте всем здоровья пожелаем. Ну, а вот с другой стороны, вот если свой вид спорта какой-то, ну, примерный, ну, все говорят, что во взрослом состоянии 35+, надо, ну, прям реально себя этим занимать. Ну, это реально работает. А как тогда вообще это людям, вот вам, например, навязать? Велосипедный спорт?
2: Ну, смотрите, здесь же не обязательно ходить в зал и тягать железки.
1: Речь идет
2: про гиподинамию, которая действительно является бичом современности. Это когда люди не то что сидячий образ жизни ведут, а я называю это прикрепленный образ жизни, да, особенно если вы там на удаленке работаете, и весь ваш дневной маршрут замыкается между холодильником, кроватью и ноутбуком. А иногда ноутбук прям переезжает в кровать. Вот это действительно серьезная проблема, повышает риски сердечно-сосудистых и вообще любых заболеваний, вплоть до онкологии. Вот, необходимо двигаться любым способом. Экскурсии, походы по лесу, но вот у меня прям идиосинкразия к бессмысленным занятиям, когда человек берет и подтягивается на турнике по 500 тысяч раз. Я не понимаю, зачем это нужно делать. Вот, я пропагандирую просто вот...
1: Ну, движ какой-то, позитивный движ.
2: Да.
1: Поняла. Ну что ж, спасибо огромное, очень интересная была беседа. Ну, аллергию на спорт, кто-то в себе, если почувствует, то, наверное, как раз со стороны лени, нежели вот такого редкого феномена, который описывали ученые. Тимур, спасибо вам еще раз. Телеграм-канал «Рогатый заяц», научный сотрудник МФТИ, был у нас в гостях.
0: Все сразу.
1: Вы слушаете программу «Все сразу», я Михална, и вы знаете, не поверите, вот что только по радио не узнаешь, слушаю новости на радио «Маяк», и вдруг там объявляют «Союз мультфильму 90 лет», а я-то где была? И пригласила сразу же в вечерний эфир в программу Сергея Владимировича Капкова, шеф-редактора авторских проектов «Союз мультфильма». С праздником вас, Сергей Владимирович!
3: Здравствуйте, спасибо, всех с праздником, и хочу напомнить, что в мультипликации в вечно молодом детском искусстве все без отчества, поэтому мы все...
1: А, ладно, а то как у врачей и учителей. Хорошо, Сергей.
3: Нет, тогда... вообще.
1: Хорошо, тогда планы на лето, что-то новое, что выложено на платформах, на стримингах, какие у вас, какая у вас праздничная суета, назовем ее так?
3: Ну вот в честь как раз юбилея, по-моему, закончилось или еще идет... появление авторских мультфильмов последних лет. Их выкладывают на всех наших платформах союзмультфильмовских. Можно увидеть и то, что сделали молодые режиссеры, то, что сделали студенты, которые получали гранты от Союзмультфильма. То есть вот авторское творчество можно увидеть. Ну и, конечно же, сериалы, все новые серии выходят, появляются тоже в общем доступе. Так что, ну, секретов особо нет. И готовятся и полнометражные фильмы. В общем, процесс идет.
1: А вот какой процесс создания мультфильма? Основной вот это рисованный, компьютерный. Какая сейчас технология самая такая востребованная? Или как комиксы Миядзаки помнят ли наши производители мультиков или международные?
3: Ну, знаете, вот рисованная анимация, она вся перешла в компьютер. То есть вот прям так вот с листами бумаги, с калькой и с целлулоидом. Это очень большая редкость. Это вот сейчас у нас Игорь Ковалев, наш, так сказать, один из легенд нашей анимации. Вот он сейчас делает свой авторский фильм как раз именно вот таким ручным, старым дедовским способом. А в целом сейчас это та же рисованная анимация, только вся она рисуется на планшетах, в компьютерах. Вот. Ну и тоже большая редкость, но все-таки это происходит. Кукольные мультфильмы снимаются. В частности, вот выйдет в этом году кукольный мультфильм по сказке Юрия Афанасьева «Вороний день». Северная сказка, тоже традиционная, кукольная, снята с помощью камеры и, собственно, ручных героев, персонажей, сделанных руками.
1: Я хотела вас еще попросить или предложить, в конце программы я всегда музыкальный номер ставлю. И вот из мультика, вот у всех, у каждого поколения свои герои. Я, если навскидку, черепаха... Нет, не черепаха, а и тигренок. Помните, какая-то там был
3: виск? Как львенок и черепаха пели песню?
1: Да, что-то такое было.
3: Я
1: очень...
3: на солнышке лизу.
1: Да, это очень хорошее. Потом еще хиты наших. Потом был «Летучий корабль». Это гениальный, на мой взгляд, да, мульт?
3: Да, да.
1: Это абсолютно
3: хит. Да, это Максим Дунаевский и Юрий Энтин.
1: Ну вот вы что бы выбрали, а?
3: Электронная музыка прям новая такая была, свежая.
1: Или из «Пластилиновой вороны». Вот я бы так
3: предложила. Но это не «Союзмультфильм», мы это тоже любим, но это телевизионное, да, кино, не «Союзмультфильм». А если говорить, да, «Союзмультфильм», то, мне кажется, прекрасное завершение программы «Из летучего корабля». Ах, если бы сбылась моя мечта.
1: Была моя мечта. Вот это, какая, да, жизнь настала бы тогда. Да, да. Вот. Тогда я выполню ваше поручение, и тоже мне очень все это нравится. И всем советую пересмотреть этот мультфильм. И «Союзмультфильм» вам долгие лета, и... До встречи в Простоквашино. Так что
3: да,
1: спасибо еще раз.
3: Спасибо.
1: Вам удачи. До свидания.

0: Маяк. 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
1: Хочу все знать о звездах и планетах.
2: Парад планет бывают разные, то есть там могут выстроиться в линию 3 точки, 4, максимально 5. Потому что всего в нашей системе 8 планет, на одной из них мы сидим, из оставшихся 7 только 5 мы видим невооруженным глазом. Это Меркурий, Венера, Марс, Сатурн, Юпитер.
1: Астрономия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на маяке и в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Из дневника.
3: 6 декабря 1928 года. Женщина везла салазки. На них вверх дном стояла новая, купленная на базаре кадушка. На кадушке сидела девочка. Вдруг почему-то кадушка с девочкой упали. Кадушка в одну сторону, девочка в другую. Девочка не ушиблась, но когда мать подошла и спросила: «Ты ушиблась?», она, конечно, заплакала. Не от ушиба, а от обиды на кадушку. Плакала и показывала на нее рукой. Мать догадалась, подошла к кадушке, наказала ее рукой, и девочка засмеялась.
1: Михаил Пришвин.
0: Маяк.

без поддержки. Как-нибудь сам уж, лишь бы забаву, выгодно сам уж. Там ее чтобы полная чаша, вот оно счастье. Зять мой полкаша,

0: грязи, без грязи.
1: Ох, если бы сбылась моя мечта.

0: Маяк. Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим имена существительные иностранного происхождения. Иногда трудность возникает при ударении заимствований из-за произношения в других языках. А порой происхождение слова может, наоборот, дать нам подсказку. И у нас будут и те, и другие примеры. Начнем с тех. Вместе с гостем программы «Хорошо темперированный эфир».
2: Потому что раньше писалось все в аналоге, и этот аналог, несмотря на свои какие-то сложности и лимиты, давал возможность добиваться очень теплого, очень насыщенного звука.
1: Лимиты – это неверно. Правильный вариант – лимиты, несмотря на то, что в английском это слово звучит иначе. А подвох в том, что слово это латинское, а пришло в русский язык оно из французского и сохранило ударение французское на последнем слоге – лимит. Далее у нас на очереди еще одно французское слово. Разберем его вместе с гостем программы «Место действия Россия».
3: А после, через некоторое время, через несколько тысяч лет, океан отступил, и осталось, получается, такое песчаное плато, которое было спрессовано.
1: Не плато, а плато. Слово это тоже французское и тоже сохраняет ударение на последнем слоге. Причем плато – существительное неизменяемое и всегда во всех формах звучит одинаково – плато. А далее у нас на очереди непростой пример сразу от двух ведущих маяка.
4: Да, Володя, в чем феномен того, что этот фильм люди смотрят?
5: Алхимия как феномен или феномен культуры, я вечно путаю. Феномен мне подсказывает. Но я всегда стараюсь поставить два ударения сразу, чтобы никто не прикопался.
1: Я все-таки немного прикопаюсь. Ведь надо же расставить все точки над словом «феномен». Дело в том, что в эталонном словаре, рекомендованном Министерством просвещения, написано, что у нашего слова два значения. И от значения зависит ударение. Феномен – это научный термин. А слово «феномен» имеет уже более широкое значение. Его употребляют, когда речь идет о чем-то уникальном, в том числе и о человеке. В наших примерах речь шла не о науке, значит, феномен. Хотя раньше в словарях давали другую информацию, и даже была допустима двойная норма. Сейчас мы имеем научный феномен и культурный феномен. И у нас на очереди еще одно слово, которое тоже в разное время словари рекомендовали ударять по-разному. Слушаем высказывание с этим существительным.
6: Ну а когда христианство пришло, естественно, что христианство накладывало уже свои догматы на языческие.
7: Можешь про это поговорить, прокомментировать, как это сочетается, например, с догматами церкви?
1: Догмат. Это верно. Сейчас уже верно. Хотя раньше следовало говорить догмат. Но филологи пересмотрели ударение в этом слове и приняли двойную норму. Поэтому ошибиться в этом слове невозможно. И догмат, и догмат находятся в пределах литературной нормы. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей. В связи с этим спецслужбы России должны усилить антитеррористическую работу. Об этом сегодня говорил Владимир Путин во время совещания с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции.
2: Наши противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью. Но мы каждый год, каждое лето обращаемся в целом к этим вопросам, вопросам обеспечения безопасности детей. Это многоплановая работа. И прошу на все аспекты этой работы обратить особое внимание.
0: Глава государства также напомнила о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи, имеющих невысокие доходы, подоходный налог фактически снизится до 6%. Глава государства подчеркнул, что уже с 1 июня такие граждане могут подать заявление в соцфонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. Порядка 1,5 миллиона человек уже обратились за семейным налоговым кэшбэком, отметил президент. Путин на совещании с членами правительства также поинтересовался состоянием пляжей в Анапе. Разговор неожиданно перешел на нетривиальные способы согревания воды в море, о котором поведал гендиректор детского курорта «Вита» Василий Димоев.
3: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
4: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
3: Как же вы греете там эти нагревателями, что ли?
4: Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
3: Я понял, хорошо.
0: Заключительная часть совещания была посвящена вопросам экономики. Президент заявил, что снижение инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки в будущем. Кроме того, российский лидер сообщил, что ситуация в экономике находится под контролем, а принимаемые властями меры дают запланированный результат. Путин также отметил, что изменение ключевой ставки и курса рубля происходит естественным образом на фоне мер по борьбе с инфляцией. По словам Путина, власти не вмешиваются в эти процессы искусственно, а текущую ситуацию должны оценивать, в том числе инвесторы. Президент также заявил, что в России нет инвестиционной паузы, хотя на фоне мер по поддержанию макроэкономической стабильности наблюдается, как он отметил, инвестиционная сдержанность. История надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, сегодняшняя атака на Севастополь – яркое тому подтверждение.
5: Чем больше наши враги предпринимают таких демонстративных атак на нашу общую историю, нашу общую культуру, тем очевиднее становится самому последнему сомневающемуся здесь у нас, что мы имеем дело с такой же агрессией Объединенной Европы. История чертовски злобная и упрямая старушка. Иногда она повторяется и по два, и по три раза, чтобы вбить нам в голову: не повторяйте те же самые ошибки. Задумайтесь. История плохой учитель, но она отличный надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки.
0: Украинские боевики повторили удар фашистов 1942 года, который тоже произошел в июне, напомнил Мединский. Тогда здание «Панорама» подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. В результате прямого попадания бомб возник сильный пожар, который угрожал полностью уничтожить полотно, но его удалось спасти. Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами Российской Федерации. Это следует из данных на сайте Минобороны. Уточняется, что он получил назначение в мае указом президента. Чайко сменил Виктора Авзалова, который командовал ВКС с октября 2023 года. С апреля 2014 года Чайко был командующим общевойсковой армии, с апреля 2015 командующим танковой армии Западного военного округа. С января 2019 года он был назначен первым замначальника военной академии Генштаба Вооруженных сил России. Он также командовал группировкой российских войск в Сирии, а с июня 2025 года по май 2026 был заместителем начальника российского генштаба. Папа Римский освятит башню Иисуса Христа собора Саграда Фамилия, которая сделала храм самым высоким в мире. Папа Лев XIV, который посещает с визитом Испанию, возглавит торжественную мессу в главном соборе Барселоны. Через полчаса сегодня исполняется 100 лет со дня смерти архитектора собора Антонио Гауди. Он занимался строительством Саграда Фамилии 43 года. В феврале этого года была достроена последняя из 18 башен собора Иисуса Христа. На ней установили крест высотой 17 метров из керамики и стекла весом 100 тонн. С завершением башни собор достиг своей проектной высоты в 172,5 метра. В прошлом году предшественник Льва XIV, папа Франциск, начал процесс беатификации причисления Гауди к лику блаженного. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра вечером кратковременный дождь, гроза, днем 20-22 градуса, в Москве без существенных осадков и 29-31 градус жары.

0: сотворения кумира.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, и сегодня мы с вами продолжим большой разговор о ревизоре Гоголя. Неделю назад мы так разминали этот текст, прочитали всего ничего, буквально два явления. И сегодня хочется познакомиться с Хлестаковым поближе, потому что неделю назад мы скорее вот говорили о коллективном бессознательном, да, в котором существуют вот эти вот порочные, да, герои Гоголя, которые пытаются решить глубинные вопросы лжи перед собственной жизнью, перед самими собою, техническими способами, как бы так вот приукрасить реальность и сделать вид, что на самом деле все хорошо. Но, повторюсь, одна из основных идей, которые я озвучил неделю назад, заключается в том, что если сознательно мы не хотим, чтобы наши тайные страхи, стыд, тайные желания были раскрыты, то бессознательно именно этого мы и хотим. Наше бессознательное хочет быть расколдованным, хочет избавиться от всей лжи, в которой мы существуем, потому что именно ложь не позволяет нам освободиться и встретиться с самими собой. Это такой пафосный итог эфира недельной давности. Я завершил прошлый эфир коротким таким разговором о Бобчинском и Добчинском. Они появляются в третьем явлении. Напомню, эти два героя, они такие, значит, карикатурные, да, карикатуры на мелкую провинциальную буржуазию, они любопытные, мелочные, малодушные, трусливые, тщеславные, они жалкие, но вместе с тем они очень опасны, потому что они оказываются тем инструментом, который подталкивает администрацию города Н, ну, во главе с городничим, к панике. Они сеют панику, вот как они входят в пьесу. Явление третье, те же Бобчинский и Добчинский, напомню, они все в доме городничего сейчас находятся. Оба входят, запыхавшись. Бобчинский: чрезвычайное происшествие. Добчинский: неожиданное известие. Все: что? Что такое? Добчинский: непредвиденное дело. Приходим в гостиницу. Бобчинский, перебивая: приходим с Петром Ивановичем в гостиницу. Добчинский, перебивая: позвольте, Петр Иванович, я расскажу. Бобчинский: нет, позвольте уж я, позвольте, позвольте, вы уж и слога такого не имеете. Добчинский: а вы собьетесь и не припомните всего? Бобчинский: припомню, и Богу припомню. Уж не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте. Расскажите, господа, сделайте милость, чтоб Петр Иванович не мешал. Городничий: да говорите, ради бога, что такое? У меня сердце не на месте. Садитесь, господа, возьмите стулья. Петр Иванович, вот вам стул. Опять вот эти выражения городничего, которые в проброс, в речи его проявляются. Он: сердце не на месте. Как там он еще говорил, я неделю назад подчеркивал это, что... Душа у него беспокоится, крысы ему снились, да, то есть городничий, он, ну, во-первых, он один из самых умных, может быть, самый умный персонаж всей этой пьесы, да, это не мешает ему обманываться, конечно, Хлестаковым, а с другой стороны, он отличает блажь какую-то, да, вот, которую несут другие чиновники в отношении того, что, наверное, война с турками идет или что-то еще, от какой-то реальной опасности, да, он, наверное, больше других предощущает эту экзистенциальную опасность. И на самом деле один из последних больших монологов пьесы, монолог городничего, да, где он говорит: чего смеетесь, над кем смеетесь, над собою смеетесь, да, позволяет нам говорить о нем как о человеке, держащем маску, но осознающем эту масочность. Мне он представляется в пару с Фамусовым, если помните такого героя из «Горя от ума», да, то есть вот это лицемерное общество, которое играет определенные роли и не осознает, что это игра, и Фамусов, который осознает, что это игра. То есть вот это совершенно две разных модели, когда человек как бы дурак по природе, да, или играет дурака, понятно, да, параллели, которые я провел, да, человек, который лицемерит и заигрывается в это, и забывает, что он вообще-то лицемерит, и Фамусов, который понимает, что это важный инструмент, да, его социального места, социального одобрения и так далее. Значит, и получается, что кто такие, да, Бобчинский и Добчинский? Они представляют такое массовое бессознательное, которое в себя вмещает вот эти все, ну, сплетничество, глупость общую, да, склонность к сенсациям, желание произвести впечатление. А они такие проекции коллективной тени, то есть весь город выносит именно на них свои мелочные пороки и из них создает триггеров событий. Мы это с вами увидим уже в конце пьесы, когда начинают пытаются вспомнить, кто навел всех на этого Хлестакова. Оказывается, что это Бобчинский и Добчинский, да? Ну, а с точки зрения такой литературной кухни, конечно, это комедийные персонажи. Через них Гоголь вообще показывает, как конструируется социальная реальность, как она конструируется из этих мелких ничтожных актов. Я вам больше скажу, если мы с вами возьмем «Бесы», да, роман Достоевского, текст далеко не, да, комический, а ведь Достоевский, если мы рассматриваем комедию «Ревизор» вот через такую социальную призму, что мы видим? Ну, в какой-то маленький город приехал просто настоящий ревизор, и всех этих, значит, обманщиков, плутов и казнокрадов поймают с поличным, грубо говоря, да? Ну, ничего такого страшного как бы не происходит для общества, да? Если мы вот так узко посмотрим на эту комедию, потому что в прошлый раз я с этого эфира начинал, да, скорее вот про этот эсхатологический, экзистенциальный взгляд на комедию. И если мы такую же социальную призму наложим и на роман «Бесы» Достоевского, который, безусловно, там просится, мы увидим ровно тот же самый паттерн. А что за паттерн? Зло совершается не из больших действий, а из череды мелких актов, которые на самом деле, на первый взгляд, не кажутся источниками большого зла. Ну и таких примеров в истории много, о том, как из малого, из маленького триггера, да, рождается нечто, рождается большая воронка, которая засасывает в свою, значит, вот эту силу внутреннюю, огромные внешние силы. Ну, вспомните Гаврилу Принципа и как он совершенно случайно убивает Франца Фердинанда, да, то есть вот вам прекрасный пример вот этого убийства эрцгерцога. И вот один, значит, анархист сербский разворачивает вот эти как бы структуры, свернутые сами в себя и дремлющие в затяжную кровопролитную Первую мировую войну. То есть, и мы можем вспомнить, конечно, книгу Хан Аренд «Банальность зла», да, то есть зло, оно само по себе строится из мелочи. Как говорил Гёте, кажется Гёте, а может Шиллер, а может я, как всегда, перевираю, это в конце концов не важно, важно, что было сказано, а было сказано так, что дьявол кроется в мелочах. И я понимаю эту фразу именно вот в этом ключе, потому что если даже мы возьмем наши собственные жизни, мы часто говорим о том, что мы люди добрые и зла мы не совершаем, но каждый про себя знает мелкие проступки, которые нами называются чем-то незначительным. Ведь и разговор об экологии ровно из того же складывается. Люди говорят, ну и что, что я выбрасываю там пластик на улицу? Вон заводы еще больше засоряют воздух. Да, вот это объективно большое зло. Ну и так далее. То есть, вообще-то Гоголь говорит одну, может быть, очень банальную, но довольно прямую и важную вещь. Он говорит, что как бы зло начинается всегда в нас. Это знаете, когда Довлатов говорил, да, хорошо, при Сталине там были гулаги, но кто написал 3 миллиона доносов? Кто написал 3 миллиона доносов, да? Номенклатуры нет, люди писали. То есть все начинается с нас. И это продолжение того лейтмотива, который я неделю назад начал озвучивать, да, что и войны начинаются с нас, и все конфликты начинаются с нас. То есть мы проецируем свои маленькие беды, свои маленькие слабости, глупости, но пороки, да, на большие системы, будь то народ, государство, весь земной шар или даже Солнечная система. Не знаю, как там слово наше отзывается на Альфа-Центавре. Напомню, вы можете делиться своими мыслями, задавать уточняющие вопросы по номеру 967-103-5533. Я все забывал последние эфиры какую-то книгу разыграть. Сегодня мы обязательно это сделаем. Я чуть попозже назову какую, а может быть даже сейчас что-то выберем. Так или иначе. Да, ну, конечно, можно Гоголь или «Ревизор» разыграть, но хочется что-то поинтереснее найти. Наверняка вы все «Ревизоры» читали. Вот, поищем еще. Короче говоря, продолжу чтение. Все усаживаются вокруг обоих Петров Ивановичей. «Ну, что, что такое, Бобчинский? Позвольте, позвольте, я все по порядку. Как только имел я удовольствие выйти от вас после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да, я тогда же забежал, ну уж, пожалуйста, не перебивайте, Петр Иванович, я уж все знаю, так я вот, извольте видеть, забежал к Коробкину. А не заставший Коробкина-то дома, заворотил к Ростаковскому. А не заставший Ростаковского, зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость. Да идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем». Добчинский, перебивая. «Возле будки, где продаются пироги». Бобчинский. «Возле будки, где продаются пироги». «Да». «Встретившись с Петром Ивановичем и говорю ему: слышали ли вы о новости-то, которую получил Антон Антонович из достоверного письма? А Петр Иванович уж услыхали об этом от ключницы вашей Авдотьи, которая, не знаю, зачем-то была послана к Филиппу Антоновичу по Чичуеву». Добчинский, перебивая. «За бочонком для французской водки». Бобчинский, отводя его руки. «За бочонком для французской водки. Вот мы пошли с Петром-то Ивановичем к Почичуеву. Уж вы, Петр Иванович, этого не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте. Пошли к Почичуеву, да на дороге Петр Иванович говорит: зайдем, говорит, в трактир. Желудки-то у меня с утра я ничего не ел, так желудочное трясение. Даст в желудке-то у Петра Ивановича. А в трактир, говорит, привезли теперь свежие семги, так мы закусим. Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек». Бобчинский, перебивая. «Не дурной наружности, в партикулярном платье». Бобчинский. «Не дурной наружности, в партикулярном платье. Ходит это по комнате, и в лице этакое рассуждение, физиономия, поступки. И здесь, — вертит рукой около лба, — много, много всего. Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: здесь что-нибудь неспроста-с». Да, а Петр-то Иванович уж мигнули пальцем и подозвали трактирщика Власа. У него жена 3 недели назад тому родила, и такой прибойкий мальчик, будет так же, как и отец, держать трактир. Назвавший Власа, Петр Иванович, и спроси его потихоньку: кто, говорит, этот молодой человек? А Влас отвечает на это, говорит: не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте, вы не расскажете, ей-богу, не во рту со свистом, вы перешептываете, у вас, я знаю, один зуб. Это, говорит, молодой человек, чиновник, да, съедущий из Петербурга, а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаковс. А едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, пристранно себя аттестует. Другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить. Как сказал он мне это, а меня тут вот свыше и вразумило. Говорю я Петру Ивановичу. Бобчинский: нет, Петр Иванович, это я сказал. Бобчинский: сначала вы сказали, а потом и я сказал. Сказали мы с Петром Ивановичем. А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? Нас. А вот он-то и есть этот чиновник. Граничий: кто? Какой чиновник? Бобчинский: чиновник-то, о котором изволили получить нотицию. Ревизор. Городничий в страхе: что вы, Господь, с вами, это не он. Бобчинский: он. И денег не платит, и не едет. Кому ж быть, как не ему? И подорожное прописано в Саратов. Бобчинский: он, ей-богу, он. Такой наблюдательный, все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-то Ивановичем несли семгу. Больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка. Да, так он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом. Городничий: Господи, помилуй нас, грешных. Где же он там живет? В 5-м номере под лестницей. Бобчинский: в 5-м самом номере, где прошлого года подрались проезжие офицеры.

позвольте уж мне самому, бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще даже и спасибо получал, авось Бог вынесет. И теперь, обращаясь к Бобчинскому, вы говорите, он молодой человек? Бобчинский, молодой, лет 23 или 4 с небольшим, граничит, тем лучше. Молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром Ивановичем приватно для прогулки наведаться, не терпит ли проезжающие неприятности. Эй, Свистунов! Свистунов, что угодно, граничит. Ступай сейчас за частным приставом или нет. Ты мне нужен. Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частному пристава и приходи сюда. Квартальный бежит в попыхах. Артемий Филиппович, идем, идем, Амос Федорович. В самом деле, может случиться беда, Амос Федорович. Да вам чего бояться? Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду. Артемий Филиппович, какое колпаки? Больным велено габерсуп давать, а у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос, Амос Федорович. А я на этот счет покоен. В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни не будет рад. Я вот в 15 лет сижу на судейском стуле, а как загляну в докладную записку, а, только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда и что неправда. Судья, попечитель богоугодных заведений, смотритель училища, почтмейстер уходят в дверях, сталкиваются с возвращающимся квартальным. Ну вот так начинается это, да, катавасия с Хлестаковым. На что обращаю ваше внимание? Во-первых, как Бобчинский и Добчинский определяют ревизора? В партикулярном платье недурной наружности. Ходит это по комнате и в лице этакое рассуждение. Физиономия. Поступки. И здесь, вверх около лба, много-много всего. То есть, посмотрите, как интересно работает проекция, да? То есть, как мы вообще... Ну, знаете, это как Татьяна влюбилась до Онегина, нафантазировала себе не бог весь чего, а потом она его расколдовала в какой-то момент. Когда он после дуэли уже уезжает, она книжки в его библиотеке читает. Но вот ведь про что пьеса-то, да, если посмотреть на сам механизм? Пьеса о том, что наша вера больше реальности. То есть мы всегда своей верой во что-то и определяем реальность. У нас в обычном языке вера связана с религиозной какой-то областью или с верой во что-то запредельное. Но я говорю про самую простую веру. Ну, например, человек верит, что он не может быть успешным. Или верит, что он успешен. Или человек верит, что он секс, понимаете, ходячий. Все должны на него вешаться. Или он думает, нет, ну, с моей самооценкой, ну, какая женщина на меня позарится? Понимаете, это же тоже акт веры. Акт веры в то, кем ты являешься. И если мы посмотрим не только на то, как чиновники видят ревизора, но и как они видят себя, то мы можем задать себе вопрос, а во что они верят? В каких себя они верят? Я вообще хочу вам этот вопрос адресовать. Мне интересно, как вам кажется, во что верят чиновники? Не что они думают, да? Не что они озвучивают, ни кем они являются. А во что они верят? Да, учитывая, что они говорят, в том числе в этом явлении. Пишите 967-103-5533. А я еще обращу ваше внимание пока. Надо вопрос это себе записать, чтобы потом к нему вернуться. Да. Во что верят чиновники города Н? 967-103-5533. Смотрите. Еще Бобчинский, Добчинский сказали, что ни копейки не хочет платить. То есть, вот это они привыкли видеть мир как овнешненное нечто и судить по одежке, судить по внешним проявлениям. И они даже употребляют очень интересные слова. Говорит, и в лице этакое рассуждение. Представляете, то есть даже рассуждение – это нечто овнешненное. Это не то, что внутри человека происходит, да, а то, что можно увидеть, даже не слушая человека. То же самое и то, что они определили, что в голове у него много-много всего. А чего всего? Как будто бы, когда в голове много-много всего, это какое-то, да, что-то петербургское. Ну, понятно, о чем, да, речь. И дальше смотрим. И ни копейки не хочет платить. То есть это значит, что это, наверное, ждет, когда из Петербурга ему что-ли оплатят или что-то. Ну, понятно, да? Это как-то странно, не хочет платить ни копейки, хотя казалось бы. И у Мираба Мамардашвили есть прекрасная аналогия этой ситуации. Я ее не раз, наверное, приводил в эфире, но сейчас она нам тоже пригодится. В книге «Лекция по античной философии» он говорит, что вот

0: Жена поздно приходит домой. Муж спрашивает, где ты была? А она говорит, с любовником. Муж начинает смеяться, говорит, да ладно, наверное, с подругами была. То есть, понимаете, ложь или правда, да, они настолько близко друг к другу лежат, что порой правда настолько неправдоподобна. А что значит неправдоподобно? Это значит, у нас есть представление о том, каковой правда должна выглядеть, поэтому мы не готовы поверить в истинную правду. Да? То есть наша вера во что-то оказывается больше истины. И муж говорит, ну, женщины обычно не говорят мужу, что они были с любовником. Они говорят, что они задержались на работе, или общались с коллегами в баре, или с подругой она заболталась там в гостях, но не говорят прямо правду, да? То есть... И здесь ровно то же самое. С одной стороны, не платит, и очевидно, крайность. Может, денег человека нет, как и кажется по правде. А может быть, там есть какой-то замысел. Вот эта странность нас и путает. Отсюда и конспирологические теории, кстати, рождаются. 967-103-5533. Вернемся после новостей. Пишите.
1: Сотворение у мира.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Снижение инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки в будущем. Об этом заявил Владимир Путин на сегодняшнем совещании с правительством. Президент также сообщил, что ситуация в российской экономике находится под контролем, а принимаемые властями меры дают запланированный результат.
2: Конечно, мы прекрасно понимали, мы это много раз говорили, и было, что принимая меры, которые должны были привести к ослаблению, понижению инфляции, мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки инвестпауза нет, инвестиционный процесс-то продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи, и принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает.
0: Президент также заявил, что в России нет инвестиционной паузы, хотя на фоне мер по поддержанию макроэкономической стабильности наблюдается, как он отметил, инвестиционная сдержанность. Российские средства ПВО сбили 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», более 750 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, также нанесены удары по военно-морской базе Украины, объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ. Киевский режим потерял более 160 военных и 5 боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности южной группировки войск. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки, как отмечается в сводке Минобороны, потеряли 455 военнослужащих. Крупное ДТП произошло в центре Екатеринбурга с участием рейсов автобуса и пешеходов. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 4 человека. Это данные пресс-службы госавтоинспекции Свердловской области. Спасатели сейчас проводят мероприятия по деблокировке пострадавших из-под автобуса. Об этом сообщили в МЧС. Руководитель пресс-службы управления МВД по региону Валерий Горелых сообщил Интерфаксу, что на место происшествия выехали несколько нарядов госавтоинспекции для установления обстоятельств и предварительных причин произошедшего. Также уточняется, что автобус принадлежит коммерческому перевозчику, а ДТП произошло на пешеходном переходе. Роблокс разблокировали. Минцифра сообщила о снятии ограничений на доступ к популярной среди детей игровой платформе в связи с тем, что компания полностью выполнила требования законодательства России. Минцифра провела прямые консультации с владельцами площадки по вопросу защиты несовершеннолетних, после чего корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Роблокс был заблокирован в России в декабре прошлого года. Это американская игровая онлайн-платформа, позволяет любому пользователю создавать свои собственные игры и играть в чужие. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сейчас +25 градусов, без осадков, атмосферное давление 747 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Егор Корнев сегодня установил рекорд страны на дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинальном заплыве 46.99. Таким образом, он стал первым россиянином, который выплыл из 47 секунд. Ранее на этом турнире Корнев установил рекорд страны на дистанции 50 метров вольным стилем 21.06. Из других событий дня отмечу победу Дарьи Клепиковой на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 53.45. Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. Сегодня проходит четвертый матч финальной серии плей-офф в баскетбольной единой лиге ВТБ. Уникс принимает ЦСКА. После двух четвертей ЦСКА на выезде ведет 50-49. Напомню, в серии до 4 побед московский клуб также впереди 3-0. Впервые в истории Кубка мэра Москвы по хоккею участие в соревнованиях примут 8 команд. Турнир состоится в столице с 27 по 30 августа. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Кубок мэра Москвы по хоккею в 2026 году выйдет на новый уровень. Предсезонный турнир пройдет с 27 по 30 августа в Дворце спорта «Мегаспорт», и впервые в его истории за трофей поспорят сразу 8 клубов континентальной хоккейной лиги. Команды разделят на две группы. В квартете А сыграют ЦСКА, Спартак, Минск, Динамо и Казанский Акбарс. В группе Б – Московская Динамо, Нижегородская Торпеда, Шанхай Дрэгонс и Екатеринбургский Автомобилист. Решающим днем станет 30 августа. Тогда пройдут матчи за пятое место, встреча за бронзу и финал. По сути, в Мегаспорте соберут почти полноценную мини-версию КХЛ. Сразу два прошлогодних призера ЦСКА и Шанхай Дрэгонс, финалист 2025 Минская Динамо, а также Московская Динамо, которые вместе с ЦСКА остаются главными рекордсменами Кубка мэра по числу побед. Для самого турнира это тоже новый рубеж. Раньше его формула была заметно компактнее, а теперь организаторы впервые расширили сетку до 8 участников. Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Турнир традиционно закрывает летнюю предсезонку в столице. Главные рекордсмены Московской Динамо и ЦСКА, у них по 7 побед. «Спартак» выигрывал трофей трижды. Самый результативный матч в истории турнира – «Спартак» против «Крыльев Советов» в 2009 году – 13-6. А рекорд посещаемости был обновлен в 2025-м. Больше 10 700 зрителей на матче «Спартак-ЦСКА».
1: Теперь новости футбола. Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал ситуацию с возможным трансфером Алексея Батракова. Как только клуб получит юридически подкрепленное предложение, начнутся переговоры. Если устраивающего предложения для игрока и клуба не будет, то Алексей с удовольствием продолжит карьеру в «Локомотиве», приводит слова Нагорных «Спортэкспресс». Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук прокомментировал дальнейшее развитие своей карьеры. «Если бы сейчас за мной пришел «Зенит», не стал бы рассматривать это предложение, я думаю, доиграл бы свой контракт. Честно, я бы вернулся в «Локомотив», не хочу сейчас о цифрах говорить, но вернулся бы на меньшую сумму, чтобы там закончить, и вообще идеально было бы разделить футбольное время с моим братом Антоном, отметил Алексей Миранчук. Грозненский «Ахмат» объявил об уходе защитника Даниила Хлусевича. Футболист покидает команду по окончании срока аренды и возвращается в московский «Спартак», которому принадлежат права на Хлусевича. Действующий президент Союза биатлонистов России Виктор Майгоров переизбран на новый срок. Отчетно-выборная конференция СБР прошла сегодня в здании Олимпийского комитета России. Соперником Майгорова на выборах был Юрий Батманов. За Майгорова проголосовали 46 делегатов, за его соперника 6. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: сотворения кумира.
1: Так, комментарий прочитаю. Роман написал: «Приветствую, чиновники верили в себя и большие деньги. Хочу книгу-ревизор». Так, Александр, что-то его задела фраза про репрессии при Сталине. Понятно. Ну, это список триггерных слов. Я случайно вступил туда ногой, и все, Александр уже написал 7 комментариев. Я не пойду дальше по этой скользкой дорожке, Александр. Вот. Откройте Википедию, там, не знаю, Путина послушайте, что он говорит о сталинской эпохе. Вот. Есть на кого сослаться. Вернемся к ревизору. Напомню, пишите 967-103-5533. Я, пока вы слушали новости, так еще пробежался по прочитанному тексту. Конечно, мы с вами ползем как черепахи, но это приятное ползание. Значит, когда городничий в страхе говорит: «Что вы, Господь, с вами? Где он?» Кстати, городничий очень часто напоминает Господа, заметьте. Если мы с вами возьмем «Вечера на хуторе близ Диканьки», вы увидите там интересный паттерн, который повторяется из рассказа в рассказ. Сначала герои чертыхаются, а потом черт появляется в тексте. А здесь городничий говорит: «Что вы, Господь, с вами? Господи, помилуй нас грешных. Авось Бог вынесет и теперь». Это все на одной странице реплики. Я могу их продолжать с других страниц. То есть это человек, который ходит каким-то образом под Богом. Он чуть ли не единственный, кто его поминает в суе и так часто. Да? И это интересная фигура. Мы поговорим о городничем потом. Сегодня будет разговор не о нем. Сегодня будем говорить о Хлестакове. Но мы пока это просто подвесим в воздухе. Да, еще он говорит: «Господи, помилуй нас грешных». Ну, то есть, помилуй нас грешных. Вот эта фраза, она же обычно как, ну, в проброс высказывается: «Помилуй меня грешного», да, ну, Иисусова молитва. Но если вдуматься в нее, да, если я действительно осознаю свою греховность, и дальше появляется удивительная вещь. Они говорят: он, точно он, и этого, оказывается, достаточно. А почему? Когда страх велик. Ну вот, знаете, когда какие-то пертурбации внешне происходят, люди не знают, за что цепляться, и начинают верить в слухи, и по этим слухам разгоняют свою тревогу. Кто-то из страны уезжает, кто-то доллары продает, кто-то там, я не знаю, все что угодно. Да, то есть вот на этой панике люди совершают какие-то вот такие спонтанные, да, поступки. А почему так происходит? Потому что страх велик. Знаете, у страха глаза велики. Вот такая фраза, если сейчас они вдуматься. Что значит «глаза велики»? Вы когда думали об этой фразе? И не будем гуглить, давайте пофантазируем вместе, да, что значит «глаза велики». Вообще, чтобы видеть лучше, мы вообще глаза открываем. Мы в темноте, например, глаза шире открываем, чтобы больше света как бы в них падало. У нас линза, да, окуляр, фотоаппарат, как он называется, устроено. И значит, короче говоря, у страха глаза велики, то есть это значит, что этот страх в себя вбирает все, что он видит, да, и он готов увидеть во всем ответ на то, что страх обоснован, что страх реален, а выражаясь буддийским таким языком, да, что мы начинаем верить, что мы есть этот страх. И, конечно же, не так много нужно здесь искр, чтобы поджечь дом, облитый бензином, да, а этот облитый бензином дом — это как раз-таки страх. И дальше из городничего просто льется. 2 недели, говорит он уже, да, и в сторону, он говорит: «Батюшки», это важная ремарка Гоголя, в сторону, то есть он не всем говорит, а как бы про себя он думает: «Батюшки, сватушки, выносите святые угодники», опять поминает святых угодников, «в эти 2 недели высечена унтер-офицерская жена», раз, «арестантам не выдавали провизии», 2, «на улицах кабак нечистота», 3. То есть он знает, что это неправильно. Понимаете? Он знает, что он порочен. Ведь ни у кого из других героев нет этого ужаса. И нам не случайно потом приводится диалог Артемия Филипповича и Амоса Федоровича. Когда они говорят: «Ну, что тут колпаки, ну, колпаки, не колпаки, а у меня суд, я там сам черт ногу сломит, я сам ничего не понимаю, уже 15 лет работаю», да, синекура как бы такая, знаете, синекура. Я, наверное, вам рассказывал про лифтера, который работал в школе, в которой нет лифта, вот это синекура. Значит, когда работа есть, а должность есть, а работы под нее нет. И, короче говоря, что у нас получается? Что городничий больше в контакте с тем, что он реально делает, да? То есть, а другой же чиновник говорит, я, конечно, взятки не беру, ну как беру? Ну, борзыми щенками. А городничий, он говорит, все-таки это взятка. Это вообще важная фигура городничий, мы про нее сегодня не будем обстоятельно говорить. Потом. Даст бог, свидимся. Услышимся. Напомню, вы можете писать 967-103-5533, что-то никакой активности. Сталина еще раз поминать для провокации я не планирую, если что, поэтому проявляйте как бы инициативу сами. В конце эфира вручу книгу со всеми пьесами Гоголя и завершенными, как-то «Ревизор» и «Женитьба», и незавершенными, как-то «Игроки», которые поминал в прошлый раз, или «Тяжба», «Утро делового человека», и другие, кстати, малоизвестные и увлекательные тексты Гоголя. Вообще, Гоголь интересен в самых разных своих проявлениях, от ранней там поэмы «Ганс Хюхельгартен» до там избранных мест переписки с друзьями, тоже любопытный документ. Но сегодня не о нем. И главное, посмотрите, тут удивительная вещь, потому что у городничего, а все про городничего хочется сказать, ну ладно. Напомните мне, когда будем говорить про городничего, что я хотел сказать про инфляцию эго, да, в которой он пребывает, и что с ним вообще происходит, да, и почему этот ревизор, это самое сильное, это главный дар, который Господь Бог мог дать городничему. Это вот эту фикцию ревизорскую в виде Хлестакова. Явление четвертое. Городничий, Бобчинский, Добчинский и Квартальный. Городничий. Что, дрожки там стоят? Стоят. Ступай на улицу или нет? Постой. Ступай, принеси. Да другие-то где? Неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы Прохоров был здесь. Где Прохоров? Видите, как Городничий засуетился. Прохоров в частном доме. Да только к делу не может быть употреблен. Городничий. Как так? Да так. Привезли его поутру мертвецкий. Вот уж два ушата воды вылили. До сих пор не протрезвился. Городничий, хватаясь за голову. Ах, боже мой, ступай скорее на улицу или нет? Беги прежде в комнату. Слышь, и принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем, Бобчинский. И я, позвольте мне, Антонович. Городничий, нет, Петр Иванович, нельзя, неловко, да и на дрожках не поместимся. Бобчинский, ничего, я так, петушком побегу за дрожками. Мне бы только немножко в щелочку-то, в двери так посмотреть, как у него эти поступки. Городничий, принимая шпагу Квартальному. Беги сейчас, возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет. Эк, шпага как исцарапалась. Проклятый купчишка Абдулин видит, как у городничего старая шпага. Не прислал новый. О, лукавый народ! А так, мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый возьмет в руки по улице, черт возьми, по улице, по метле. И вымели бы всю улицу, что идет к трактиру, и вымели бы чисто. Слышишь? Да смотри, ты, я знаю тебя, ты там кумаешь. Да крадешь в Ботфорт и серебряные ложечки. Смотри, у меня ухо востро. Что ты сделал с купцом Черняевым, а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна. Ты стянул всю штуку. Смотри, не по чину берешь. Ступай. Конец этой короткого веления. На что хочу обратить ваше внимание? На то вообще, на прием гоголевский, как он сильно работает. Посмотрите, то, что у одного, значит, у Добчинского зуба нет, и он говорит со свистом. То, что, значит, они... Что они хотели есть Бобчинский с Добчинским, значит, в трактире. Потом важная деталь, на которую сейчас обращу ваше внимание. Ну, шпага, конечно же, понятно, богатый образ. Но важная деталь – это когда Амос Федорович в предыдущем явлении говорит: «Вперед пустить голову духовенства, купечества, вот и в книге «Деяния Иоанна Масона». Вы слышали когда-нибудь про такую книгу? Вот и я никогда про нее не слышал, потому что ее не существует. Не существует. Я специально даже сейчас загуглил, я думал, неужели? Да нет, конечно. Это... Но что делает Гоголь? Он наполняет весь этот мир какими-то второстепенными персонажами, которые даже ни разу не появляются, какими-то деталями, которые, на первый взгляд, не несут никакого смысла, и даже выдуманные книги тут появляются, да? Ну, во-первых, Амос Федорович говорит про этот текст, который не существует, да? Такие гоголевские фальшивки. Что значит фальшивки? Не просто подменные, да, вещи, а это на самом деле маски какие-то, да, образы, за которыми ничего не стоит. Это симулякры, если хотите. То есть, во-первых, что мы понимаем про Амоса Федоровича? Он некомпетентен, он даже не знает, что такой книги нет. Он склонен к приукрашиванию, как и большинство героев. Поэтому Хлестаков так и проникает к ним в душу, потому что его фантазии куда больше всех вместе взятых фантазий всех этих чиновников. Понимаете? То есть на ложь, найдется куда больше ложь. И если ты лжешь, и тебя оболгали, ну, то значит, это совсем другой уровень лжи. То есть даже во лжи ты не смог преуспеть. То есть находится Хлестаков, который лжет лучше тебя. Понимаете, это удивительно. Просто если мы уйдем с вами из парадигмы «плохо-хорошо», лгать — это плохо, а быть честным — это хорошо, грубо говоря, то даже и во лжи не получается быть наилучшим. Да? Дальше, понятное дело, что... власть в этом городе держится на каких-то масках, на словах, на ритуалах, на привычках, а не на подлинном смысле, не на подлинной морали, о котором Гоголь будет очень много говорить потом в «Мертвых душах», конечно же, да. То есть он говорит, что мир очень сильно овнешнен, там нету не хватает внутреннего механизма честности, морали и чести. Понимаете? Вот в чем история, а не во внешних институтах. Вернемся после рекламы.
0: Сотвори

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
1: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Большая энциклопедия лета. Июнь.
0: Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне.
1: Все о том, как мы проводим лето.
0: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
1: Жизнь прекрасна.
2: Солнце и гром отчаянный. Ливень творит такое, что того и гляди, нечаянно всю улицу напрочь смоет. Кто издали отгадает, то ли идут машины, то ли фырча ныряют сказочные дельфины. В шуме воды под крышей спряталось все живое. Лишь в скверике, где афиши, стоят неподвижно двое. Сверху потоки льются, грозя затопить всю улицу. А двое вовсю смеются и, больше того, целуются. Шофер придержал машину, сделав глаза большие, чуть приоткрыл кабину. «Вы что?» — говорит. «Дурные!» Те мокрые, но смешливые, только заулыбались. «Нет», — говорят, — «счастливые». И снова поцеловались.
1: Эдуард Осадов. «Под дождем».

0: сотворение кумира.
1: Да, вернемся. Я говорил про эту книгу «Деяния Иоанна Масона». Я мысль-то не доразвил. То есть, смотрите, Гоголь разбрасывает по тексту и второстепенных героев, и мелочи, которые вот прям бросаются в глаза. Мне кажется, Гоголь даже сам об этом писал или кому-то писал в письме в контексте «Ревизора». То есть, во-первых, ну, «Деяния Иоанна Масона». А с одной стороны, это отсылка к деяниям святых апостолов, с другой стороны, тема масонства, эта тема очень эмоционально заряженная, особенно в Российской империи. То есть тут как бы такая смесь у нас чего-то запретного, да, то, что людей будет напрягать, и чего-то священного. И важно, что Амос Фёдорович аргументирует свою мысль вымышленной книгой. И как бы он прикрывается, да, прикрывается святостью, хотя говорит глупость. И мы, в принципе, тот же самый паттерн, только немного иной, видим в словах Городничего, потому что он как бы сетует на Бога, он рассчитывает на него, он говорит, авось Бог вынесет и теперь. То есть для него Бог это как бы способ оправдать нечто. Ведь мы действительно так и живем. То есть наш мозг устроен так, что даже если мы идем на самую гадкую низость, наш мозг всегда найдет способ объяснить это. Но лучше всего оправдать. То есть мы, в принципе, всегда оправдаем. Мы скажем, это они. Как говорил Сартр, ад — это другие. Но, естественно, это бытовое понимание фразы Сартра. Что значит «другие»? Как я вообще увидел других, и как я увидел в них ад? Если я вижу ад в других, значит, ад в самом во мне, да? И не бывает никаких других в аду или в раю, да? Есть только моя проекция на них и то, как я их вижу, как я их называю. Вот сегодня перед эфиром я кофе пил на скамеечке, и подъехала очень красивая BMW, зеленая, значит, коричневом салоне с карбоновой крышей. В общем, очень красивая тачка. Вышел парень, я ему говорю, ну, классная, красивая тачка. Он говорит, спасибо. Но я понял, что кто-нибудь другой подумал бы, жируют, машины по 20 миллионов покупают, лучше бы помогли там бедным матерям или кому-то еще, а кто-то наоборот, ну идиот, наверное, ему папа такую купил, сам-то он не может заработать. Понимаете, я про то, что ад это другие, это когда мы производим этих других, да, на самом деле мы вообще знать не знаем, откуда у человека машина, может вообще не его и так далее, да, но мы уже как бы конструируем мир вокруг людей, вещей, причин, обстоятельств, событий и называем, то есть комментируем это, и чаще всего в головах людей комментарии как бы негативные, потому что это очень развлекает, это позволяет нам отделить себя от других. Один наш гость, у него Land Rover, старый, 20-летний, он говорит, я не понимаю этих людей, которые покупают новые Land Rover, Range Rover, значит, потому что деньги на ветер, ну, дурачье, ничего не разбираются. Я смотрю на него, думаю, господи, ну такой вот, ну, понятное дело, образованный человек, умный, там, замечательный рассказчик, но идиот идиотом, понимаете, то есть вот, причем это не оценка, просто какое тебе вообще дело до других рейндж-роверов там, да? Ну, как бы, если ты доволен своей машиной, но нет, нужно обязательно сказать про чье-то другое, что оно плохое, не идеальное и глупое, и так далее, да? То есть, и мы не способны просто, ну да, вот одному нравится машина, другому это, а третьему вообще не нужна машина. Надо, нам очень важны эти оценки, потому что они таким образом нас как-то размещают в реальности. Как я далеко ушел от «Ревизора». Ну, это мой классический стиль. Если вы впервые слушаете «Сотворение кумира» и меня, то привыкайте. И подписывайтесь на мой телеграм-канал, который называется «Говорящий тростник». Кстати говоря, можете писать комментарий 967-103-5533. Пенсионер Макарыч из Иваново мне пишет. Ну, я, в общем, ничего содержательного за этот час не сказал, поэтому комментарий от него такой. Господин мистер Новиченко, в слове «нечистота» ударение на «а». Нечистота, а не частота. Ну ладно, и что? А в слове синекура на у, синекура. Вам не говорили, что у вас отталкивающий смех? Мне говорили одни, что отталкивающий, а другие говорили, пенсионер Макарыч, извините, вы так подписались, что привлекающий. Тут уже как есть. Но я так понял, что вы кроме моего смеха и неправильных ударений больше ничего не услышали, поэтому боюсь, я вас ничем не порадую и больше ничем не смогу порадовать, господин мистер. Это какое обращение еще любопытное. Еще не хватает мусье. Мусье. Так, еще прочитаем чуть-чуть. Да, у нас есть 2 минутки. Так. Вот мы здесь. Явление 5. Те же частный пристав. А Степан Ильич, говорит городничий, скажите ради бога, куда вы запропастились? На что это похоже, частный пристав? Я был тут сейчас за воротами. Городничий, ну ступайте же, Степан Ильич. Чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились, частный пристав? Да так, как вы приказывали, квартального Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар. И с десятскими. Мне теперь вот... пенсионер из Иванова будет за мной следить, да. Похлеще училки. Городничий, а держи морда где? Частный пристав. Держи морда, поехал на пожарной трубе. Городничий, а Прохоров пьян? Частный пристав, пьян. Городничий, как же вы это так допустили? Частный пристав, да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка, поехал туда для порядка, а возвратился пьян. Мне вчера гость анекдот смешной рассказал. Ну, я ему один рассказал, мне другой. Я вам расскажу анекдот. Можете убрать от радиоприемников детей, хотя они, может, не поймут. Короче говоря, приходит домой мужик. А там, значит, жена в постели с любовником. И в душе моется любовник еще один. И на кухне кофе делает другой любовник. И в туалете воду смывает третий любовник. И, значит, телевизор в комнате соседней смотрит еще один любовник. Он совершенно оболванен и подзывает жену. Говорит, Мусь, это что такое? Она говорит, ой, Вась, не поверишь, это чудо какое-то. В общем, короче говоря, пишите 967-103-5533. Я надеюсь, в следующем часе мы доберемся до появления Христакова. И в конце эфира вручу самый интересный комментарий, книгу.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Здравствуйте. Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей. В связи с этим российские спецслужбы должны усилить антитеррористическую работу. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Президент также подчеркнул, что важной задачей для страны является повышение числа детей, которые могут отдохнуть в санаториях, поэтому масштабная модернизация инфраструктуры детского отдыха в России будет продолжена. Во время совещания с членами правительства президент также напомнил о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух или более детей и в расчете на каждого члена семьи, имеющих невысокие доходы, НДФЛ фактически снижается до 6%. Глава государства подчеркнул, что уже с 1 июня такие граждане могут подать заявление в соцфонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. Около 1,5 миллиона человек уже обратились за так называемым семейным налоговым кэшбэком.
2: Для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. Считаю данное решение абсолютно справедливым. Оно соответствует логике, духу всей нашей демографической и социальной политики. Уже с 1 июня текущего года такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. Соответствующую семейную выплату смогут получить оба родителя, если каждый, разумеется, из них работает официально. На сегодняшний день с заявлением на возврат НДФЛ за прошлый год обратилось порядка 1,5 миллиона человек. Выплаты уже начались, денежные средства поступают на банковские карты родителей.
0: Новую семейную налоговую выплату в России смогут получить более 4 миллионов семей, в которых воспитываются более 11 миллионов детей, подытожила вице-премьер Татьяна Голикова. Атаку на панораму обороны Севастополя можно сравнить с нападением фашистов в 1942 году и уничтожением Пальмиры на территории Сирии в 2014-15 годах. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил помощник президента Владимир Мединский. По его мнению, сейчас главное сплотиться и не допускать иллюзий, а полотно рано или поздно будет восстановлено, как и после победы над другими фашистами.
3: Идет пожар до сих пор. Я с раннего утра на связи с директором музея. Пытаются что-то спасти. Но еще раз скажу, мы один раз восстановили это полотно после победы над одними фашистами. С учетом того, что сохранилась огромная часть этого полотна в запасниках музея подлинного, сохранились изображения, значит, рано или поздно восстановим после победы над другими фашистами. Главное сегодня это сплотиться и не допускать самообмана и иллюзий. Все эти действия сами себя характеризуют. Так же, как в 1942-м немцы знали, что рядом в парке, рядом со зданием историческим, панорама обороны Севастополя, нет ни одного зенитного расчета, нет ни воинских частей, ничего, и быть их там не может. Так точно так же они сегодня знают, что это парк. Это парк для прогулок, для горожан. А в центре этого парка стоит единственное здание, построенное к юбилею 1905 года с гениальной картиной русского художника из Одессы Франца Рубо.
0: Минувшей ночью БПЛА ВСУ самолетного типа атаковал здание «Панорама», объект культурного наследия, символ несгибаемости города-героя. Здание получило серьезные повреждения. Такие действия Киева лишний раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы, и эта борьба завершится победой. Об этом, в свою очередь, сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как сообщила вечером пресс-служба музея, три фрагмента поврежденного огнем полотна из атакованного ВСУ музея «Панорама» в Севастополе спасены. Работа по остальным продолжается. Усиленная следственно-оперативная группа из числа сотрудников спецподразделения по расследованию ДТП Свердловского главка МВД прибыла на место аварии с автобусом в центре Екатеринбурга, где погибли 4 человека, еще 4 пострадали. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления МВД по региону Валерий Горелых. Автобус частного перевозчика после столкновения с легковым автомобилем выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Глава региона Денис Паслер ранее сообщил, что известно 4 погибших, в их числе 1 ребенок. По предварительным данным, 4 человека пострадали, 3 из них госпитализированы. Несколько десятых не хватило для преодоления температурного рекорда 1998 года, когда воздух прогрелся на главной московской метеостанции до 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. Но, по его словам, жаркие дни в столичном регионе скоро закончатся.
1: К Москве похолодание пробьется в субботу. В четверг-пятницу в столице по-прежнему рекордные плюс 30-32. А затем по вине холодного фронта мегаполис накроет ливни с грозами и шквалистыми усилениями ветра. А температурный режим постепенно вернется в рамки климата. По предварительным прогнозам, такая погода будет преобладать в Центральной России практически всю следующую неделю.
0: Ну а пока в ближайшие дни прогнозируется от 27 до 32 градусов жары. В городе введен оранжевый уровень погодной опасности. В Подмосковье продолжает действовать особый противопожарный режим. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра 20-22 градуса, вечером кратковременный дождь, гроза. В Москве без существенных осадков и около 30 жары.

0: сотворение кумира.
1: Дорогие мои, мы с вами продолжим сейчас чтение «Ревизора». С вами в компании будет мой голос и все, что за ним стоит. А стоит за ним... Хороший вопрос, что стоит за голосом. Так или иначе, меня зовут Артем Новиченков. Мы остановились на монологе Городничего, но прежде я прочту пару комментариев. Евгений пишет: «В силу своей необразованности ничего не понимаю, но слушать вас очень интересно. Спасибо вам». Спасибо, Евгений. Александр пишет: «Дорогой ведущий, мы все дружно слушаем и стараемся не отвлекать своими сообщениями. Очень интересно разобрать «Ревизора» с вашей помощью. Продолжайте, пожалуйста». Спасибо, Александр. Виктория из Красноярска пишет: «Артем, вы самый чистый кайф и дорогой дофамин». Это я жене передам, скажу, как, кто я на самом деле. Спасибо, Виктория. Продолжим. Значит, что говорит Городничий? Помните, да, вот эта практика создания иллюзий, да? То есть Городничий как бы этим занимается долгие годы, да? Созданием иллюзии благополучия, созданием масок, да? Это комедия. А в комедии всегда должны быть маски на самом деле, да? Потому что именно это и смешно. Люди приходят на стендап, потому что там смеются над их масками. Городничий, послушайте, вы сделаете вот что. Квартальный Пуговицын, он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтобы было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности городоправителя». «Ах, боже мой!» – ведь опять упоминает. «Я и позабыл, что возле того забора навалено на 40 телег всякого сору. Что это за скверный город? Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор, черт их знает, откуда вы и нанесут всякой дряни». Вздыхает. «Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу, довольны ли, чтобы говорили: всем довольны, ваше благородие. А который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия. О-о-о-о-о-о-о, грешен, во многом грешен, берет вместо шляпы футляр. Дай только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил. На каждую бестию купца наложу доставить по 3 пуда воску. О, Боже мой, едем, Петр Иванович». Ну, это же, понимаете, да, вот как этот монолог как будто бы собирает все, о чем мы с вами сегодня говорили. Как он перебивается с мысли на мысль, да, что он говорит: пусть все говорят, что все довольны, а потом я дам такого неудовольствия, а потом говорит: ох, грешен, во многом грешен. И потом опять говорит: дай только, Боже, чтобы сошло с рук, и я поставлю свечу тебе. Да, мы договоримся. И еще вот этот прекрасный момент, где он говорит: что же это за город, что это за скверный город? Так это и есть ты, понимаете, что интересно? Как в книге Конторовича «Два тела короля». Есть такая книга, где рассказано о том, что у любого короля, да, есть два тела. Есть его тело как бы человеческое, есть тело общинное, государственное, да? И также и Городничий, как и царь в Древней Греции, да? У нас вообще, на самом-то деле, это старая история. Они прекрасно писали еще Герцену в «Былом и думах», что у нас большие проблемы с менеджментом, конечно, по-другому называл, что у нас кто с нас и Городничим? Ну, самый норовистый человек. Человек без образования, естественно, без опыта, но вот как-то вот он владел чем-то, а потом он завладел и властью, да? Вот это старая история. Мне кажется, у нас только вот последние там в 21 веке начали решать эту проблему с управлением страной. Она огромная, многонациональная, и расстояние играет немаловажную роль, и поэтому такие люди, как Городничий, ну вот как может, так может, да, то есть вот управляет как может, и, конечно же, он не считает город частью себя, да, то есть вот нету этой связности между собой и городом, поэтому он, как и, ну, как и естественно для человека, винит во всем других людей, которые что-то портят, которые не идеальны. Вот если бы были те самые люди, и мы по-другому зажили. Это классическое нытье, кстати, интеллигенции с 19 века. Говорит: ой, среда заела, вот было бы у нас как в Европе, вот было бы по-другому. Или царь дурак, был бы другой царь. То есть Всегда найдутся причины, почему ты не живешь свою жизнь, почему ты во лжи находишься, да, почему ты предаешь себя, почему ты не живешь из собственных желаний и так далее. Всегда найдутся причины, почему мы занимаемся постоянным самопредательством, так? Ведь именно этим и занимается городничий. Вы вот ответили мне, один радиослушатель написал, что они верят в деньги. Да не верят они в деньги, да. Они верят в себя хороших, но не могут до конца в это поверить, потому что это неправда. Да, вот это желание верить в себя хороших, оно очень мощное, но глубинное вот это чувство совести, оно существует. Оно, может быть, очень далеко зарывается с годами там, да, оно существует. И это как, знаете, Иван Бездомный, когда его мастер спрашивает в лечебнице, у нас были эфиры, посвященные Ивану Бездомному, да, мастер спрашивает, что хороший поэт, он говорит, да, честно говоря, дрянной я поэт. И он знает, и мы все знаем про себя, какие мы люди, да, мы знаем прекрасно. Вот. Тем более такие, как городничий, не глупые, да, которые вот какая-то у них неодномерная внутренняя жизнь, да. То есть вот Бобчинский с Добчинским абсолютно одномерные, комические в этом смысле персонажи, они могут быть трагическими. Да? То есть трагедия – это когда есть внутренняя раздвоенность. И все остальные чиновники, они не раздвоены. Вот они действительно такие круглые идиоты. Да? А у Городничего есть раздвоенность. И в этом смысле, как мы в конце комедии видим, это трагический персонаж. Вот все равно у меня сегодня в Городничего, да, вот как-то вот туда все несет. Про Хлестакова, между тем, ни слова пока не сказано. Мы образ Хлестакова очерчиваем. Заявил сегодня Хлестакова в анонсе. Потом мне пишут: Артём, эфир не соответствует заявленной теме. Да кто ж знал, что так вырулится, понимаете? Это, знаете, человек предполагает, а Господь Бог располагает. А я вам не Господь Бог, да? Я как бы что могу, то делаю. Вы можете своими вопросами направлять эфир. Вот это то, что вы действительно можете делать. Задавайте их. 967-103-5533. Тем более, что в конце этого часа я вручу сборник всех драматургических текстов Николая Васильевича Гоголя «Ено». У него двойная фамилия, напомню. Это никому не нужный и маловажный факт. Частный пристав отвечает: Антон Антонович, это коробка, а не шляпа. Да. То есть, кстати, Городничий совершенно разобран. Разобран. Он сбивается в речи, он переходит с 5 на 10, с высокого на низкое, с ненависти к страху, от себя большого к себе малому, да, и путается в предметах, да, вместо шляпы берет футляр. Шпагу зачем-то достал, господи, ребят, у него есть шпага, у вас какой-нибудь есть шпага? Ну, понимаю, я еще персонаж кадра, у меня трость есть, я себе в Угличе давно-давно трость заказал, у меня есть трость, один раз в жизни ее брал, но трость у человека есть, да, но я, понятное дело, как бы человек, как бы со странностями, но у человека шпага есть, то есть это какое-то рыцарство туда, и он считает, что если он со шпагой выйдет перед ревизором, то все поймут, что это серьезный человек, как бы тут, ну, это вот прям такой вот чистый провинциализм, да, Гоголь высмеивает. Причем Гоголь высмеивает, понимаете, не провинциальность как таковую, не местоположение, да, а что люди через эту провинциальность как бы отражают свое мышление, точнее его отсутствие, да, а это мышление масками, да, персонами, внешним. Мышление внешним, и мне кажется, есть свойство провинциальности. В этом смысле ты можешь быть москвичом до мозга костей, но при этом ты будешь провинциален, потому что ты будешь именно овнешнен, да, то есть тебе будет куда важнее, как ты выглядишь, что ты надеваешь, как ты говоришь, какое ты производишь впечатление. Нет вальяжности и простоты, да, вот в провинциальности то, что и Гоголь описывает. Городничий бросаю. Коробка так коробка, черт с ней. Да если... И еще важно, что Городничего никто не слышит. Не слышит Городничего. И этот, и вот, вот отражается уже его трагедия. Его невозможно понять. Потому что эти люди в этой пьесе, они взаимодействуют не через речь, а через какой-то эмоциональный фон. То есть, в принципе, Городничий же может говорить глупости, но если он будет приказывать глупости, люди будут уверены, что это не глупости, а это серьезные вещи. Понимаете, о чем говорю, да? То есть казаться, а не быть. И вот эта вот форма, она куда важнее того, что за нею стоит. Городничий бросая, коробка так коробка, черт с ней. Да если спросит, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад тому 5 лет была ассигнирована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял, а то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, с дуру скажет, что она и не начиналась. Да сказать держи морде, чтобы не слишком давал волю кулакам своим. Он для порядка всем ставит фонари под глазами. И правому, и виноватому. Едем, едем, Петр Иванович уходит и возвращается. Да не выпускать солдат на улицу безо всего. Эта дрянная гарниза наденет только сверх рубашки мундира, а внизу ничего нет. Все уходят. То есть мы с вами, вот сейчас уже кончается практически первое действие, мы узнаем, насколько городничий видит свою порочность, да? И он буквально сыпет этим, потому что вот в этой панике, ну, все страхи вылезают, и все малодушие. Это вот, знаете, я тут ехал в авто в четверг, я ехал домой на машине, и рядом со мной то ли вот новый Хончи за 30 миллионов был, ну, поначалу думал, что это Майбах, короче, дорогущая, роскошная тачка, и в ней сидел мужик очень приличного вида в костюме, ковырялся в носу, ел козявки, да, и вот я вот, а я так еще смотрел, я вообще люблю заглядывать в машину к другим людям, мне очень нравится смотреть, да, и вообще большинство мужиков ковыряются в носу за рулем, я не знаю, почему, это вот, ну, буквально вот, постоянно, как будто бы, я не знаю почему, что за привычка у мужчин такая, может, кондиционер сушит, конечно, но суть-то тут про что, вот это как бы, это про что, про раздвоенность, да, то есть внешняя у меня роскошная тачка, да, но внутри у меня есть комплексы, неврозы, а как бы ковыряние в носу и поедание козявок, это же, ну, как бы, это это невротия, как минимум, с которой можно работать. Но куда проще, это парадокс. То есть люди думают, что вот заработать денег, быть успешным, создать ореол могущества – это сложный путь. На самом деле он куда проще, чем путь внутренний, да, путь, который называется работа над собой. То есть ты можешь быть сколько угодно, как бы Дональд Трамп, но потом, когда проститутка рассказывает, как она тебя удовлетворяла, то все понимают, что в Дональд Трампе есть маленький мальчик, который до сих пор сомневается, что он может быть любимым. Понимаете, да, какая вещь? И вот это как бы полюбить себя, это очень сложно. Это практически невозможно с помощью внешних каких-то атрибутов, да. И здесь мы в фигуре городничего встречаемся ровно с тем же самым. То есть, с одной стороны, у него есть большая власть, большая степень влияния, уважения и страха, да, которым он обеспечивает свою фигуру. Но как только появляется ревизор, он же совершенно теряет себя. Он теряет все. Да, он теряет спокойность, спокойствие, властность, он не может спокойно говорить, что он куда-то несется, путается, все, погас человек, и это, ну, это классический сюжет на самом деле, да, когда вот за этим величием прячется малодушие, слабость и трусость, и какими силами вообще, да, человек прячет эту внутреннюю трусость и малодушие, то есть куда проще создать вокруг своего малодушия гарнизоны, бастионы, замки буквально, да, и никогда не пойти туда и не разобраться со своими слабостями, понимаете, насколько это невыносимо тяжело и страшно, куда проще стать властелином мира. Илон Маск тоже прекрасный пример. Это вообще касается очень многих успешных людей, которые на показ пытаются продемонстрировать свой масштаб, да, потому что человек не уверен в том, что он этому масштабу соответствует. Это прекрасный пример как раз инфляции эго, о чем я хотел рассказать и потом еще расскажу. Неужели у вас мыслей никаких не возникает или вопросов? Напишите 967-103-5533. Сегодня катастрофически мало комментариев. Ну почему катастрофически? Никакой катастрофизации. Я и один справлюсь. Просто приятно, когда вы пишете, направляете меня, вот, проявляете интерес. Ну вот Роман мне сказал, хватит, ну бред несешь. Роман, ну такой человек, я соткан из бреда, понимаете? Бред и отсутствие чего.

не тем, чего ты хочешь сознательно. Дочитаем-то, в общем, явление 6 первого действия, а там уже и Христаков у нас вот уже мерцает, и мы успеем до него дойти. Женские персонажи появляются. Ну, в позднем Гоголе женских персонажей очень мало, они обычно асексуальные, они антиженственны во многом. Гоголь, ну, это отдельная история, сексуальность и, или асексуальность Гоголя, его отношения с женщинами. А может быть, потом об этом поговорим? Анна Андреевна и Мария Антоновна вбегают на сцену. Анна Андреевна, где же они? Ах, боже мой, отворяя дверь. Муж, Антоша, Антон, говорит скоро. А все ты, а все за тобой. И пошла копаться, я булавочку, я косынку. Подбегает к окну и кричит. Антон, куда, куда? Что, приехал? Ревизор с усами? С какими усами? Голос Городничего. После, после, матушка. Анна Андреевна, после? Вот новости, после, я не хочу после, мне только одно слово. Что он, полковник, а? С пренебрежением, уехал. Я тебе вспомню это. А все это, маменька, маменька, погодите, зашпилю сзади косынку, я сейчас, вот тебе и сейчас, вот тебе ничего и не узнали. А все проклятое кокетство. Услышал, что почтмейстер здесь, и давай перед зеркалом жеманиться. И с той стороны, и с этой стороны подойдет. Воображает, что он за ней волочится, а он просто тебе делает гримасу, когда ты отвернешься. Мария Антоновна, да что ж делать, маменька? Все равно через 2 часа мы все узнаем. Анна Андреевна, через 2 часа. Покорнейше благодарю. Вот одолжил ответом. Как ты не догадалась сказать, что через месяц еще лучше можно узнать? Свешивается в окно. Эй, Авдотья, а? Что, Авдотья, ты слышал, там приехал кто-то? Не слыхала? Глупая какая. Машет руками? Пусть машет, а ты все бы таки его расспросила, не могла этого узнать. В голове чепуха, все женихи сидят, а? Скоро уехали. Да ты бы выбежала, побежала за дрожками. Ступай, ступай, сейчас. Слышишь? Побеги, расспроси, куда поехали? Да расспроси хорошенько. Что за приезжий? Каков он, слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все. И глаза какие, черные или нет? И сию же минуту возвращайся назад. Слышишь? Скорее, скорее, скорее, скорее. Кричи до тех пор, пока не опускается занавес. Так занавес и закрывает их обеих, стоящих у окна. И так кончается первое действие. Что мы здесь с вами имеем? Ну, это просто ярмарка проекции, я бы так назвал, потому что... Как мы знаем, дальше из пьесы обе эти женщины, и жена Городничего, и дочь, будут думать, как бы ухлестнуть за Хлестаковым, как бы себе выстроить партию получше, и Хлестаков еще будет сомневаться, вроде маменька ничего, да и доченька помоложе, да и маменька ничего, да и так далее, это потом будем читать и обсуждать, и тут прямые проекции, да, то есть Анна Андреевна обвиняет вот эту Авдотью в том, что у нее в голове чепуха, все женихи сидят, и то же самое сидит в голове и у Анны Андреевны. Суть-то в чем? В том, что то, что мы видим в других людях, мы же в себе поэтому знаем. Да, и поэтому, когда мне Роман пишет много всякой ерунды несешь, да, бред, это Роман пишет про себя. Видимо, Роман живет и несет чушь, ерунду и бред. И когда он слышит что-то непонятное, незнакомое, это вызывает в нем прямое отторжение, да, потому что это проекция. Когда ты видишь что-то, да, тебе непонятное, тут две реакции. Либо попробовать понять и дать возможность быть этому хотя бы непонятым, либо говорить, что это чушь, бред, этого не может быть. Но парадокс-то в том, Роман, что вы написали комментарий и еще продолжаете писать, значит, вас это как-то триггерит. Есть какое-то вас отражение того, о чем я говорю, и вообще моя фигура говорящего человека о чем-то. Да? И вот эта проекция-то и вам говорит, так, Роман, остановись, призадумайся, это просто какой-то мужик на каком-то радио, что-то говорит, какое тебе вообще до него дело, Роман? Тебе никакого до него не может быть дела, но нет, дело есть. Берется телефон, пишется сообщение, даже пишется оскорбление. Это значит, что ваше бессознательное увидело во мне какую-то ценность и хочет зацепиться и понять, что за месседж, почему триггерит. Вас же не все люди вокруг триггерят, мало ли кто что говорит, тем более бред. Так что и тут то же самое, да, вот проекции, проекции. Увидеть, понимаете, свою порочность через других, это великий дар, потому что, увидев это, мы можем себе не понравиться. А дальше уже вопрос, будем мы что-то с этим делать, или дальше будем беситься на других людей, что они какие-то не такие, что город, по словам Городничего, какой-то скверный, да? Или мы вдруг увидим в себе источник реальности, то, о чем я говорил в прошлый раз, да? И перестанем обвинять других в том, что наша реальность какая-то не такая, да? То есть делать себя объектами, лопатами чужих ног и говорить, что да, мной

0: копают, политики копают, вот домоуправление мною копает и так далее. 967-103-5533, вернемся после новостей.
1: Сотворение кумира. Для того, чтобы начала работать фантазия, сначала должны уйти мысли. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин поручил спецслужбам усилить обеспечение безопасности детей в период летних каникул. Об этом шла речь на совещании президента с членами Кабмина. Президент также обратил внимание на абсурдность санкций, вводимых европейскими элитами против российских детских центров, где отдыхают и набираются сил дети. По словам Путина, если европейских деятелей раздражает вид счастливых, любящих Россию детей, значит, Россия все делает правильно.
2: К сожалению, должен на это тоже обратить внимание, что спонсоры киевского режима, европейские правящие элиты, тоже додумываются до таких вещей, которые раньше, наверное, в голову никому не приходили. Вводят санкции против организации, где проводят лето, набираются сил наши дети. Ну, чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают. Хотят ограничить работу детских центров. Я не понимаю, чего они добиваются, но тем не менее это происходит. И, безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят. С точки зрения здравого смысла, нормальных людей и в России, да и в Европе, во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость. Удивительно, что люди доходят до этого абсурда. В наши детские центры, между тем, с удовольствием приезжают ребята из всех субъектов федерации, из зарубежных стран, и немало у нас детей приезжает из-за границы, проводят в них время интересно и ярко, с большой пользой для своего развития. И если европейские деятели, озабоченные гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно. Правильные ценности продвигаем. Так будем действовать и дальше.
0: Заключительная часть совещания была посвящена вопросам экономики. Владимир Путин заявил, что снижение инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки в будущем. Кроме того, президент сообщил, что ситуация в российской экономике находится под контролем, а принимаемые властями меры дают запланированный результат. Министр финансов Антон Силуанов в своем выступлении связал защиту прав собственности с мотивацией для инвестиций и развития экономики. По словам Силуанова, если права собственности подвергаются сомнению, это негативно сказывается на инвест-климате.
3: Если есть какие-то риски, всегда это плата за риск. То есть, чем больше защита прав собственности, тем меньше плата за риск, тем, соответственно, проекты более доходны и рисков там меньше. Поэтому вот такие базовые предпосылки для инвестиций, они, естественно, важны и реализуются.
0: Другими способами стимуляции инвестиций Силуанов назвал низкий уровень дефицита федерального бюджета и больше мотивации для менеджмента, в том числе и госкомпаний. Соединенные Штаты намерены нанести в ближайшие часы жесткие удары по Ирану. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, это решение связано с тем, что иранские силы якобы сбили американский вертолет. Глава Белого дома также объявил, что США тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти. При этом Трамп утверждает, что договоренность США и Ирана полностью готова, и Тегерану нужно просто ее подписать. Уголовные дела по двум статьям о нарушении правил движения и небезопасных услугах возбуждены в связи с ДТП в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Следственном комитете. Сегодня вечером автобус частного перевозчика после столкновения с легковым автомобилем выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов в центре Екатеринбурга. Глава региона Денис Паслер сообщил, что известно 4 погибших, в их числе 1 ребенок. По предварительным данным, 4 человека пострадали, 3 из них госпитализированы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В столице сейчас 23 градуса, без осадков, атмосферное давление в норме 748 миллиметров.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с баскетбола. ЦСКА стал победителем плей-офф единой лиги ВТБ. Сегодня ЦСКА на выезде победил Уник 102-76 и закрыл серию до 4 побед со счетом 4-0. Председатель совета директоров футбольного «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал слухи о возможном возвращении Александра Кокорина и Арсена Захаряна, а также об интересе «Зенита» Константину Тюкавину. «Есть факторы, которые не позволят нам взять Кокорина обратно в систему клуба. Захарян – это действительно ценный воспитанник «Динамо», но о возвращении рассуждать пока не готов. «Зенит» может иметь желание приобрести того или иного футболиста, но я знаю, что сердце Тюкавина отдано нашему клубу. Контракт с ним заключен до 30-го года, а если будут предложения от зарубежных элитных клубов, мы будем обсуждать это развитие событий», — отметил Ивлев. Клуб «Пари НН» продлил контракт с главным тренером Вадимом Гараниным, а «Крылья Советов» продлили соглашение с Сергеем Булатовым до 2028 года. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: «Пари НН» продлил контракт с Вадимом Гараниным. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 26-27. Нижегородский клуб принял решение после консультации и собеседований с другими кандидатами. При этом Гаранин остается уже с обновленным штабом. Первый сбор команды начинает в Саранске, он продлится до 21 июня. Там запланированы два контрольных матча – 16 июня с Уфой, 21 с Ротором. По информации инсайдеров, еще при первом назначении Гаранина обсуждался короткий контракт до конца сезона и возможность продолжения работы в случае вылета в первую лигу. Отдельно писали и о финансовой стороне смены тренера. Расставание со Шпилевским, по данным СМИ, удалось оформить с уменьшенной компенсацией. «Крылья Советов» продлили контракт с Сергеем Булатовым до конца сезона 27-28. Он стал исполняющим обязанности главного тренера 1 апреля после ухода Магомеда Адиева, а 28 апреля был утвержден главным тренером. На финише сезона Булатов провел с самарцами 8 матчей, 3 победы, 2 ничьи и 3 поражения, разница мячей 13-10. «Крылья» набрали 32 очка и закончили чемпионат на 11-м месте. О том, что Булатов останется, еще 20 мая сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Тогда же в клубе прошли кадровые изменения наверху. Новым председателем совета директоров стал Максим Симонов, ранее работавший директором «Сызрани 2023» и возглавлявший Федерацию футбола Самарской области.
0: Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что в составе команды произойдут изменения этим летом. Нам предстоит определенная пересборка состава. Абсолютно в рамках той концепции, которую клуб обозначил 4 года назад. Приоритет – отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники. Мы заканчивали сезон с 5 легионерами и могу сказать, что не будем выходить за показатель 3-4 иностранца, отметил Нагорных. Манчестер Юнайтед объявил об уходе 3 футболистов. В связи с истечением сроков контрактов команду покидают Джейден Санчо, Казимира и Террел Маласия. А тем временем Маркус Рэшфорд возвращается в МЮ. Как сообщает Марка, Барселона решила не выкупать форварда по окончании аренды за 30 миллионов евро. Решающим стало мнение главного тренера Барсы Ханса Дитера Флика. Суперкомпьютер «Опта» оценил шансы сборных на победу на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. Наибольшая вероятность победы у национальной команды Испании – 16%, на втором месте сборная Франции, на третьем – Англии. И пока это все новости спорта.

0: сотворение кумира.
1: Много комментариев написали, с них и начну. Ирина пишет: слушаем, нет слов, но не хочется отвлекаться. Спасибо, Ирина. Глеб пишет: добрый вечер, Артем, над собой смеюсь. Все это есть в каждом из нас, в ком-то больше, в ком-то меньше. Ирина пишет: с вашими комментариями звучит очень современно. Дамир пишет: Артем, поедание козявок – это подсознательная этологическая норма. Таким образом укрепляется иммунитет, только важно, чтобы никто не подсматривал. Замечательный комментарий. Это просто в золотую колонку. Надеюсь, это будет бляшка. Так говорит маяк, мне очень нравится. А Дамир пишет еще: а про обманывать себя, так это как раз всегда и происходит у людей. А комната желаний, которую вы привели в пример, это лишнее подтверждение именно того, что человек далек от своих действительных представлений о себе и своих мыслях до поры, до момента шока, коллапса, когда на короткий миг сходит сознание и подсознание. Да, Дамир, так и есть. А вопрос только, да, первый, хотим ли мы этой встречи, да, а во-вторых, готовы ли мы что-то потом, как-то с этим жить, да, потом по-новому. Ирина пишет: добрый вечер, Артем, слушаю вас с превеликим удовольствием, вы сегодня просто жгете, спасибо за анекдот, импульсивность повествования, вы с вашим эфиром записались в мое лето. Ирина, я еще анекдот тогда расскажу, тоже с тем же сюжетом. Значит, муж приходит домой и застает жену с любовником в кровати. Он стоит совершенно оболванен и говорит: это что такое? А жена бьет локтем любовника и говорит: ну что, я же тебе говорил, что он дурак. Такой анекдот. Мне очень нравится. А Джордж пишет: все эти товарищи, это если что про ревизора, понимают, что да, они вредят, они порочны, но самое страшное для них, что они точно знают, что исправить, изменить себя они не могут. Это капкан, в котором они живут, живут и крестятся, крестятся и трепещут, как описан. Да, Джордж, и самое интересное, что когда Городничий говорит: дай только Боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я... И кажется, что человек скажет: а там-то я начну жить заново, я буду жить честно. Но нет, Городничий говорит: а там-то я поставлю уж такую свечу, какую еще никто не ставил. И как он это сделает? На каждую бестию купца наложу доставить по 3 пуда воску. То есть купцы, не он поставит, да, а купцы ему дадут бесплатный воск в качестве взятки, чтобы он поставил эту свечу. Это же совершенно умопомрачительный образ, вы понимаете? Это настолько русский образ. Вот эти малиновые пиджаки, которые замаливают грехи в церкви, понимаете? Ну, малиновые пиджаки – это эвфемизм. Это потрясающе. Ну, это Гоголь, господи. Дальше комментарии. Роман пишет: я вас не оскорбляю, есть еще Роман. Я ответил Роману: да, представьте себе. Сергей пишет: добрый вечер, Роман. Это ответ Роману, кстати, не тому Роману, а другому тому Роману. Ну, вы поняли, не Роману, а Роману тому другому. Добрый вечер, Роман, пишет Сергей. У Гоголя много тут типажей, и одни те же, что в 18, 19 или 21 веке. С кем вы себя ассоциируете в большей степени из них? Кто вам ближе по делам и поведению, по скриптам? И термин триггер может быть поменять на раздражение. С уважением, Сергей из Истры. Видимо, Роману будет понятнее слово раздражение, не триггер, потому что... А возможно, Сергей просто не любит англицизмы, да, и вообще, может вообще от языка, в принципе, лучше отказаться. Но что тут столько слов нерусских. Ревизор, например, давайте возьмем слово. Но это же русское слово, что ли? А на тему ревизора пишет Ирина: так актуальна эта тема до сих пор. Буквально утром, листая городские новости, улыбала та же масочность чиновников и думала: ну неужели эта тема вечная для маленьких городов? На, сейчас рилсы с одним чиновником в городе Иваново, что ли, губернатор Иваново, я так и не понял, он ходит и говорит: так, а почему в мусорке нет черного пакета? Они говорят: черного пакета? Да, черный пакет, да, мы сделаем черный пакет, положим в мусорку. И говорит: да, вы сделаете, да. Или приходит, говорит: ну что, занимаются ребята в спортзале? Да, занимаются, заходят и говорят: так, а что-то никого нет, а мы еще не открылись, а когда откроется? Ну, через месяц. А что сегодня, завтра не открылись? Понял, сделаем, завтра откроемся. В общем, там совершенно восхитительное, видимо, это какая-то рекламная кампания вот этого чиновника ведется вот в таких малых делах совершенно обворожительно. Так что, ну, прекрасно. Екатерина пишет: добрый вечер, наверное, не по теме, но я тоже видела мужчину на дорогой машине, который ковырял в носу и ел козявки. Возможно, Екатерина, он вообще такой один, но вот вы пишете из Воронежской области, возможно, их все-таки двое, я не знаю, да. Но они занимаются своим здоровьем, как мы выяснили, в этом нет ничего плохого или предосудительного, в конце концов, да, вот, у всех есть маленькие грешки, в конце концов. Действие второе, мы с вами должны добраться уже до Хлестакова, чтобы как-то оправдать, я столько о нем хотел сказать, но и действие второе начинается не с Хлестакова, да, оно начинается с Осипа. Осип, напомню, слуга Хлестакова, а вы можете еще писать комментарий 967-103-5533. Значит, маленькая комната в гостинице, постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее. Явление первое. Осип лежит на барской постели. Про Осипа сегодня успеем поговорить. О, черт побери, как начинает Осип, черт побери. Есть так хочется, а в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только домой. Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уже из Питера. Профинтил дорогу и денежки, голубчик. Теперь сидит и хвост подвернул. И не горячится, не горячится. А стало бы и очень бы стало на прогоны. Нет, видишь ты, нужно в каждом городе показать себя. Дразнит его. Эй, Осип, ступай, посмотри комнату лучшую, да обед спроси самый лучший. Я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед. Да, добро бы в самом деле что-нибудь путное, а то ведь иллюстратишка простой. С проезжающими знакомиться, а потом в картишки, вот тебе доигрался. Ах, надоела такая жизнь, право. На деревне лучше, оно хоть нет публичности, да и заботности меньше. Возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на палатах, да ешь пироги. Ну кто ж спорит, конечно, если... Пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были. А жизнь тонкая и политичная. Киатры, собаки тебе танцуют. И все, что хочешь. Разговаривают все на тонкой деликатности. Что разве только дворянству уступит? Пойдешь на Щукин, купцы тебе кричат. Почтенный, на перевозе в лодке с чиновником сядешь, компании захотел, ступая в лавочку. Там тебе кавалер расскажет про лагерь и объявит, что всякая звезда значит на небе. Так вот, как на ладони все видишь. Старуха-офицерша забредет. Горничная иной раз заглянь, такая фу-фу-фу, усмехается и трясет головой. Галантерейное, черт возьми, обхождение. Невежливого слова никогда не услышишь. Всякий тебе говорит «вы». Наскучило идти, берешь извозчика и сидишь себе как барин. А не хочешь заплатить ему изволь? У каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо. Иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, как теперь, например. А все, он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка пришлет денежки, чем бы их попридержать. И куды? Пошел кутить. Ездит на извозчике, каждый день ты доставай в Киетр билет, а там через неделю, глядь, и посылает на толкучий продавать новый фраг. Иной раз все до последней рубашки спустит, так что на нем всего останется сертучишка да шинелишка. Ей-богу, правда. И сукно такое важное, аглицкое. Рублев полтораста ему один фраг станет. А на рынке спустит рублей за 20. А о брюках и говорить нечего, ни по чем дут. А от чего? От того, что делом не занимаются. Вместо того, чтобы в должность. А он идет гулять по пришпекту, в картишки играет. Ах, если бы знал это старый барин. Он не посмотрел бы на то, что ты чиновник, а поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня б 4 ты почесывался. Коли служить, так служи. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее. Ну а коли не заплатим, со вздохом. Ах, боже ты мой, хоть бы какие-нибудь щи. Кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится, верно, это он идет. Поспешно схватывается с постели. Ну вот Осип, да, персонаж, который, как часто слуги, да, остается в тени. Ну давайте про Хлестакова пару слов скажем, да. Мне Хлестаков представляется таким чертом. Вообще, почему черт, почему мне этот образ в голову встрял? Ну, конечно, вспоминаются вечера на хуторе близ Диканьки. И вообще вот отношение Гоголя к чертовщине. Потому что чертовщина, она не сама по себе существует, да, у Гоголя, если в ранних вещах у Гоголя она вынесена как отдельные образы, да, то в позднем Гоголе эти образы интегрированы внутрь людей, и обычные люди воплощают собой вот как бы эту теневую, да, темную сторону. Почему черт, да, почему я его так называю? Да потому что Хлестаков — это же проявление маски, теней вот этого города, да, он же выступает как абсолютная пустышка, как бы в Хлестакове нету ничего. ничего, да? То есть сплошная маска, как и во всем городе Н. Мы такое часто видим среди блогеров популярных, да, которые как бы обслуживают свою персону, но за ней ничего нет. Я помню, как Ксению Собчак спросили: «Ксения, а что вы за человек? Кто вы?» И она совершенно растерялась, ей нечего было ответить. То есть, как бы вот совершенно непонятно, что там. Оно, может быть, и было, но позабыто, да? Вот как бы такая, ну, вчера у меня в эфире был такой разговор. Господи, далеко чего ходить. Да, спрашиваю гостя: «Ну, а время существует?» Он говорит: «Ну...» И он как-то начал со мной разговаривать на эту тему, которая мне интересна. А потом сказал: «Что, мы прям вот так и будем это обсуждать? Давайте лучше про аудиокниги». Ну хорошо, давайте про аудиокниги, да? Ну зачем нам действительно обсуждать что-то, помимо того, что мы уже все прекрасно как бы знаем, как обсуждать, да? Это на самом деле одна из таких граней, да? Неготовности куда-то войти, вот за эту дверь, да? Что там за этой дверью? Ну, казалось бы, как будто я о чем-то страшном спрашивал. Ну, о чем-то таком, ну, о чем я спрашивал? Ну, что-то, какие-то тайные страхи, сновидения просил пересказать. Да нет, спросил про существование времени. Ладно, вернемся после короткой рекламы.
0: Сотворение кумира. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ученые решили научить нас стирать носки, представляете?
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том.
0: Пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Воспитательный знак.
3: Природа в ребенке – это нечто вроде кода страны или города. Все остальные цифры, если их набирать по порядку, будут вести нас через всю страну человечества к миру детства. И только последняя цифра свяжет нас не с любым, а с нашим ребенком. А если ошибемся в наборе последней цифры, не будет связи с ним. Ничего путного не получится. Не будет связи, потому что перепутали порядок установления духовной общности. Авторитарная педагогика есть педагогика бедности и ограниченности нашего сознания. А как его расширить, об этом дружно напутствуют нас классики мировой педагогики. Расширить сознание нужно от материального до духовного, с пониманием того, что дух есть начало всего материального.
0: Шалва Аманашвили, педагог.
2: Маяк.

0: сотворения кумира.
1: Да, у меня классный комментарий пришел от Александра. Жалко, я бы ему хотел позвонить, но номера не видно. Александр пишет: «Артем, 5 лет назад я случайно нашел радио «Маяк» в приложении телефона, и вроде все в эфире мне нравилось, кроме ваших передач. Первое время я не мог слушать ваши передачи и переключал радиостанцию. Сейчас я с удовольствием начал слушать ваши передачи и хочу сказать спасибо за вашу настойчивость, за то важное дело, которое вы делаете для людей. Очень часто слышу и свои мысли, и соображения в ваших словах и рассуждениях. Это приятно и даже радостно понимать, что есть человек, который видит мир, мир похожий на мой», пишет Александр. Александр, спасибо за этот комментарий. Мне было бы, конечно, интересно узнать, что изменилось. Вот, если можете, напишите. А я хотел бы успеть про Осипа немного сказать, ну и вкупе с Хлестаковым, да, потому что понятное дело, что Хлестаков, как я говорил, да, это как бы такая персона, он выступает как пустая, легко меняемая, легко меняющаяся маска, на которую очень легко проецировать любые свои желания и страхи. В данном случае проецируется провинциальная вот эта убогость, страх и так далее, да, и еще мечта о Петербурге, как мы потом с вами это увидим. Да, потому что его «я», оно, как называется, да, современным языком, флюидно, да, оно неустойчиво, потому что Хлестаков — это как бы совершенно незрелая, неинтегрированная личность, набор случайных ролей, импровизаций, он как бы такой пластилин, из него можно слепить все, что угодно, и более того, он очень отзывчивый пластилин, да, его может запугать, владелец трактира, а могут вознести его до чина какого-то тайного советника, и он будет им являться. Да? То есть это такой трикстер, нарушитель порядков, обманщик, да, разрушитель условностей, но вместе с... Да, а трикстер — это герой, который разрушает и одновременно обнажает структуру. Так, но он еще и как бы вот этот важный, я уже говорил, катализатор вот этой иллюзии, да, он дает возможность городу увидеть самого себя. Это благословленный персонаж на самом деле. То есть дай бог каждому из нас встретить Хлестакова, человека, который вскроет нам наши шкафы, в которых висят как костюмы скелета, да. То есть, почему я его чертом называю? Потому что хитрый, да, щедро наделен способностью смущать людей, смеяться над порядками, да. То есть, он же не злой человек, да, но он разрушительный в моральном смысле, но что разрушает он? То, что не держится, да. Вот как Бибихин говорил и Мамардашвили, как бы то, что само не держится, оно будет разрушено рано или поздно, потому что, его надо удерживать силы, а силы не бесконечны, да. Это вот как... Ну, как тучи сгущаются, и когда-то гром, да, грянет. Вот вчера у меня на районе был жуткий тропический ливень, вот тучи, они часа полтора держались, знаете, вот это вот знойная дымчатая взвесь жара, да, висела, а потом грянул гром, и прям тропический ливень пошел. Вот это то же самое, то есть, как бы вода не может сама там удержаться, и потом она начинает падать. То же самое вот с масками, рано или поздно они падают. Ну, а что касается Осипа, да, ведь что такое Осип? Осип — это, с одной стороны, да, и зеркало Хлестакова, но он и контраст, да, он выполняет важную драматургическую, психологическую функцию. Он, с одной стороны, голос разума, да, и какого-то реализма рядом вот с этим обманщиком, да, и в отличие от хозяина, он более приземлен, он наблюдателен, он ироничен, он как бы уже более сформированный как человек. Но зачем он вообще нужен рядом с Хлестаковым? Потому что Хлестаков безграничный персонаж, у него нет границ, он как ребенок. Вообще я сказал, что он незрелый. А Осип эти границы пытается как-то удержать. И он частично контролирует. В конце, когда Хлестакова начинают одаривать, он ни от чего не отказывается. Говорит, а веревочку? Он говорит, и веревочку давайте. Да? То есть... Его сарказм вот в отношении Хлестакова, то, что мы прочитали, это же такая реакция сознания на бессознательное поведение Хлестакова. Они, по большому счету, один персонаж. Просто один — это абсолютный ребенок, другой — родитель при нем, который не может этого ребенка никак удержать. Вот. Ну и что мы с вами видим? Мы видим с вами, что Осип будет всю пьесу находиться в тени, так скажем. Да? Хлестаков будет на виду, а Осип в тени. Это Осип скажет Хлестакову, что пора уезжать. это Осип организует ему и лошади хорошие, и своевременно они уедут. То есть голос разума, который все, что может, это как-то направить вот это бессознательное в какое-то русло, но управлять им он совершенно не способен. Ну, я много встречался с такими, на самом деле, людьми, которые совершенно взбалмошные, но вот в какой-то момент не включается голос рациональности, и они говорят: так, ну, все-таки, может быть, стоит вложить в деньги во что-то. Может быть, не стоит все сразу тратить. Да, или, а так, а что сейчас на криптобирже? Может быть, мне купить криптовалюту? Да, или вот, а вот я слышал, вот сейчас вот на китайскую машину не надо покупать, да, ненадежно. А что тогда покупать? Ну, я же не могу вот просто вот как-то, да, потому что деньги не удержатся, я это знаю. Да, вот это голос сознания, это Осип, который говорит: так, постой, остановись, окстись. Да, это один человек, да, вот как бы раздвоенный. И поэтому Осип, и он понимает, что так как он не может быть главной ролью для поведения Хлестакова, он может хотя бы обеспечить определенную маску Хлестакову, и он ее поддерживает как может. Вспомните другую пару, это Захар и Илья Ильич Обломов. Они очень похожи, да, тоже совершенно два незрелых персонажа, но они кое-как, значит, друг друга взаимодополняют, содержат их общую персону, потому что Осип без Хлестакова — это никто, да, он представлен к Хлестакову, они как бы одно. Ильмат пишет: время существует для замка из песка, для самого же песка времени нет. Я бы хотел книгу вручить Александру Стяжкину, который вот написал: Александр, оставьте, пожалуйста, ваш номер телефона, с вами свяжется Альбина, наш редактор расскажет, как получить книгу и примерно сколько ждать. Наверное, до осени. Вот. А я с вами за сим прощаюсь. Меня звали эти два часа Артем Новиченков. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Называется он «Говорящий тростник». Кстати, у меня скоро будет встреча живая в Петербурге. Если вы из Питера, буду рад повидаться. До новых встреч, до свидания.
0: Сотворение у мира.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей. В связи с этим наши спецслужбы должны усилить антитеррористическую работу. Об этом сегодня говорил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
2: Наши противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью. Но мы каждое лето обращаемся в целом к этим вопросам обеспечения безопасности детей. Это многоплановая работа. И прошу на все аспекты этой работы обратить особое внимание.
0: Глава государства во время совещания также заявил, что снижение инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки в будущем. Путин отметил, что изменение ключевой ставки и курса рубля происходит естественным образом на фоне мер по борьбе с инфляцией. По его словам, власти не вмешиваются в эти процессы искусственно, а текущую ситуацию должны оценивать в том числе инвесторы. Президент также отметил, что в России нет инвестиционной паузы, хотя на фоне мер по поддержанию макроэкономической стабильности наблюдается, как он отметил, инвестиционная сдержанность. История надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский. По его словам, сегодняшняя атака на Севастополь – яркое тому подтверждение.
3: Чем больше наши враги предпринимают таких демонстративных атак на нашу общую историю, нашу общую культуру, тем очевиднее становится самому последнему сомневающемуся здесь у нас, что мы имеем дело с такой же агрессией Объединенной Европы. История чертовски злобная и упрямая старушка. Иногда она повторяется и по два, и по три раза, чтобы вбить нам в голову. Не повторяйте те же самые ошибки. Задумайтесь. История плохой учитель, но она отличный надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки.
0: По словам Мединского, украинские боевики повторили удар фашистов 1942 года, который тоже произошел в июне. Тогда здание «Панорама» подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. В результате прямого попадания бомб возник сильный пожар, который угрожал полностью уничтожить полотно, но его удалось спасти. Минувшей ночью БПЛА Украины атаковал здание «Панорама», объект культурного наследия, символ несгибаемости города-героя. Здание получило серьезные повреждения. Такие действия Киева лишний раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы, и эта борьба завершится победой. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как сообщила вечером пресс-служба музея, 3 фрагмента поврежденного огнем полотна из музея «Панорамы» спасены. Работа по остальным продолжается. Российские войска поразили военно-морскую базу и склады боеприпасов и горючего, используемые ВСУ, сообщила Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» рассказал начальник ее пресс-службы Александр Савчук.
4: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной егерской бригады. Бригады морской пехоты, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения «Азов» и 3 бригад Национальной гвардии. В районах Доброполя, Рубежного, Ивановки, Новотроицкого, Анновки, Сергеевки, Новогришина, Белицкого, Новопавловки и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 285 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 8 автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и реактивная система залпового огня «СП-30» производства Аргентины.
0: В сводке Минобороны также говорится, что российские средства ПВО сбили 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и около 800 БПЛА противника. Соединенные Штаты намерены нанести в ближайшие часы жесткие удары по Ирану. Об этом заявил Дональд Трамп. По словам президента США, это решение связано с тем, что иранские силы якобы сбили американский вертолет. Глава Белого дома также объявил, что США тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти. При этом Трамп утверждает, что договоренность США и Ирана полностью готова, и Тегерану нужно просто ее подписать. Баскетбольный ЦСКА в 13 раз стал чемпионом единой лиги ВТБ. Баскетбольный клуб разгромил казанский «Уникс» со счетом 102-76 в четвертом матче финальной серии плей-офф единой лиги и стал чемпионом турнира. Встреча прошла в Казани. Серия завершилась со счетом 4-0 в пользу армейского клуба. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра вечером пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза, днем без осадков и 20-22 градуса. В Москве без существенных осадков и 29-31 градус жары.

еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще.

0: Audio Stories.
1: Самолет «Конкорд». Уникальная страница в истории авиации. Этот британский и французский проект стал символом технического прогресса середины 20 века и воплощением мечты о быстрых путешествиях на дальние расстояния. «Конкорд» — это сверхзвуковой пассажирский самолет. Впервые он был поднят в воздух в 1969 году, а выведен из эксплуатации в 2003. Он развивал скорость более 2000 км в час, тогда как у обычного самолета крейсерская скорость 850 км в час. Полеты по маршрутам Лондон-Нью-Йорк на «Конкорде» занимали чуть меньше 3,5 часов. Однако «Конкорд» недолго оставался в воздухе. У него был высокий расход топлива, что привело к соответствующей стоимости билетов. Катастрофа «Конкорда» авиакомпании Air France близ Парижа в июле 2000 года привела к гибели 113 человек, что серьезно пошатнуло доверие общественности. Хотя «Конкорд» оказался технически успешным проектом, экономическая целесообразность коммерческих авиаперевозок на нем оказалась невысокой. Сегодня проекты аналогичных аппаратов возобновляются усилиями частных фирм, но реализация сверхзвуковых перелетов остается сложной задачей.
0: Audio Stories.
2: В походах наших, в боях с врагами.

тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим.

0: Audio Stories.
1: В течение последних 20 тысяч лет произошло значительное сокращение численности северных оленей, а их среда обитания претерпела серьезные изменения. Новое исследование предсказывает дальнейшее ухудшение ситуации. К концу 21 века ожидается уменьшение популяции этих животных на 80%, а площадь их распространения сократится примерно наполовину. Резкое падение численности началось вскоре после завершения последнего ледникового периода. Однако грядущие климатические изменения грозят еще большими негативными последствиями. Северные олени выполняют важнейшую функцию поддержания равновесия в арктической экосистеме, влияя на состояние растительности и участвуя в регулировании уровня углерода в регионе, обеспечивая условия для существования коренных народов Севера. Прогрессирующее потепление угрожает ускорить процесс деградации вечной мерзлоты, усилить выбросы углекислого газа и нанести серьезный ущерб традиционным укладам жизни аборигенов Арктики. Ученые настаивают на срочном принятии комплексных мер по охране популяции северных оленей и смягчении последствий глобального изменения климата.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске, как таковых, ошибок почти не будет, но обсудим некоторые интересные темы, которые подняли ведущие и гости маяка. Вот, например, в программе «Хочу все знать» разговор зашел о самом блинном празднике. Догадываетесь, о каком?
2: Масленица.
3: Широкая масленица.
2: А у бывает нас узкая? Уже вот, простите, пожалуйста. Вот ее всегда так называют широкая масленица, но я никогда не встречал, что там узкая, либо кривоколенная масленица. Ну как, почему она широкая? Другой же нет, он масленица и масленица.
3: Нет, другой не бывает. Масленица всегда у нас широкая, и отмечали ее всегда с большим размахом.
1: Итак, у нас есть версия, что масленица бывает только широкой. Однако в этой же программе через некоторое время возникла вторая версия.
2: Сообщение прислали Светлана. Вот спасибо ей большое. А есть деление на широкую и узкую масленицу? Узкая – это первые 3 дня, понедельник, вторник и среда. А широкая – это последние 4 дня, четверга по воскресенье. И в первые 3 дня хозяйкам можно было заниматься домашними делами, делать уборку. А с четверга все работы прекращались. Какие интересные акценты я ставлю. И начиналась широкая масленица. Вот.
1: И действительно, вся масленичная неделя делится на 2 периода. Сначала первые 3 дня раскачиваемся, занимаемся уборкой, изготавливаем чучело, печем блины. И это узкая масленица. А потом уже 2-е 4 дня недели гуляем, широко гуляем. И уже это широкая масленица. И вдогонку еще об одном празднике поговорим вместе с Маргаритой Митрофановой. Ведущая оказалась перед сложным выбором.
4: И сегодня, 18 марта, день Конана, а может и Канона. Конан, наверное, огородник.
1: Не могу не помочь Маргарите. Конон – это имя, и ударение в этом слове падает на 2-й слог. Канон, поэтому день Канона огородника. А теперь поговорим о рыбе вместе с ведущим и гостем школьной программы для взрослых.
5: Еще из очень популярного блюда, которое сейчас набирает обороты с каждым годом, это строганина из пеламиды. Пеламида – такая небольшая рыбка, которая плавает в Балтийском море. И можно даже в качестве сувениров ее в виде консерв привезти с собой. Там в магазинах продается, в аэропорту. Но я очень рекомендую попробовать именно в таком сыром виде.
1: Ну, во-первых, исправим одно слово. Было сказано «в виде консерв», но это неверно. В родительном падеже слово «консервы» имеет окончание «ов». Должно быть «в виде консервов». Ну и, во-вторых, вопрос по существу. Где же обитает пеламида?
6: Сергей, нас с тобой поправляет наш радиослушатель Артем. Пеламида не плавает в Балтийском море. Уважаемый Артем, пеламид их очень много. Они плавают везде. Пеламида даже в Черное море заходит. Пеламида живет рядом с Австралией в Тихом океане. Пеламида живет рядом с Африкой в Индийском океане. Подвид атлантической пеламиды великолепно себя чувствует в Северном и Балтийских морях. Рыбы – это мой конек.
1: Рыбы не мой конек, но эта тема меня заинтересовала. Я покопалась в разных источниках и нигде не нашла подтверждения, что пеламида заплывает в Балтийское море. Везде в основном пишут, что рыба эта теплолюбивая и обитает в южных краях. Однако в довольно-таки серьезном источнике я нашла информацию, что атлантическая пеламида плавает не только у берегов Африки, но и у берегов Европы, заплывает в Средиземное и Черное море, а также появляется около Англии и даже севернее, около Норвегии. Ну, а от Норвегии, в принципе, до Балтики недалеко. А вот чтобы узнать, какую пеламиду подают в калининградских ресторанах, я спросила у знакомых калининградцев. И они мне сказали, что эта рыба не местная, не балтийская. Но менее вкусной она от этого не становится. Поэтому приятного аппетита и до новых встреч. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
7: Спасибо.

0: Москве 22:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Снижение инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки в будущем. Об этом заявил Владимир Путин на сегодняшнем совещании с правительством. Президент отметил, что в России нет инвестиционной паузы, хотя на фоне мер по поддержанию макроэкономической стабильности наблюдается, как он отметил, инвестиционная сдержанность.
2: Конечно, мы прекрасно понимали, мы это много раз говорили, и было, что принимая меры, которые должны были привести к ослаблению, понижению инфляции, мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки инвестпауза нет, инвестиционный процесс-то продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи, и принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает.
0: Путин также отметил, что изменение ключевой ставки и курса рубля происходит естественным образом. На фоне мер по борьбе с инфляцией власти не вмешиваются в эти процессы искусственно. Президент подписал закон, позволяющий арестовывать имущество граждан, которые совершили правонарушения за рубежом по нескольким административным статьям. Среди них нарушение порядка деятельности иноагента, злоупотребление свободой массовой информации и распространение материалов с призывом к терроризму. Арестовывать имущество релокантов-правонарушителей также смогут по статьям о производстве и распространении экстремистских материалов, публичном отождествлении действий и решений руководства СССР нацистской Германии, незаконном получении информации с ограниченным доступом. Имущество будет арестовывать по решению суда. Закон вступит в силу с 1 сентября. Папа Римский Лев XIV провел мессу в соборе Саграда Фамилия в Барселоне и осветил центральную башню Иисуса Христа, пишут испанские СМИ. Месса была приурочена к столетию со дня гибели знаменитого барселонского архитектора Антонио Гауди, по проекту которого и строится Саграда Фамилия. На мессе в соборе рядом с папой присутствовало 8 тысяч человек, в том числе король Испании. Строительство собора продолжается уже 144 года и теперь близится к завершению. В 2010 году Папа Римский Бенедикт XVI осветил Саграду Фамилию и провозгласил ее малой базиликой. К этой категории относится большинство крупнейших католических соборов в мире, кроме нескольких папских. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве синоптики обещают вновь жаркую погоду до плюс 29-31 градуса. В эти минуты в городе температура воздуха составляет 22 градуса, атмосферное давление 748 миллиметров.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калуги. Начинаем с баскетбола. ЦСКА стал победителем плей-оффа единой лиги ВТБ. В финальной серии до 4 побед московский клуб со счетом 4-0 победил казанский Уникс. В среду ЦСКА на выезде одержал уверенную победу 102-76 и закрыл серию 4-0. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Егор Корнев в среду установил 2 рекорда России. На дистанции 100 метров вольным стилем он первым из россиян выплыл из 47 секунд. Его результат 46.99. Он показал его в полуфинальном заплыве. Также в полуфинале на дистанции 50 метров баттерфляем Корнев показал результат 22.59. Из других событий среды отмечу победу Дарьи Клепиковой на 100-метровке вольным стилем с результатом 53.45. Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. На Тенерифе стартовал конгресс Международного союза конькобежцев. На нем, предположительно, может быть принято решение о допуске российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Также не исключено, что будет рассмотрен вопрос допуска взрослых спортсменов. Отмечу, что президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе отсутствовал в первый день работы конгресса. Действующий президент Союза биатлонистов России Виктор Майгров переизбран на новый срок. Отчетно-выборная конференция СБР прошла сегодня в здании Олимпийского комитета России. За Майгрова проголосовали 46 делегатов, за его соперника Юрия Батманова 6. Новости футбола. Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Матвею Кисляку. ЦСКА оценивает своего футболиста в 25 миллионов евро и не собирается отпускать его за меньшую сумму. Об этом сообщает инсайдер Лоренцо Лепоре. Защитник Мингиян Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение с 30-летним футболистом сборной России рассчитано до 10 июня 2028 года. Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал ситуацию с возможным трансфером Алексея Батракова. Как только клуб получит юридически подкрепленное предложение, начнутся переговоры. Если устраивающего предложения для игрока и клуба не будет, то Алексей с удовольствием продолжит карьеру в «Локомотиве», приводит слова Нагорных «Спортэкспресс». В завершении хоккея 19-й кубок мэра Москвы состоится с 27 по 30 августа во дворце спорта «Мегаспорт». За трофей впервые в истории будут бороться 8 команд, разделенные на две группы. В группу А вошли ЦСКА, Спартак, Минская «Динамо» и Акбарс. В группу Б – Московская «Динамо», Торпедо, Шанхайские «Драконы» и Автомобилист. И пока это все новости спорта.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Баденское озеро находится на стыке границ трех государств – Германии, Швейцарии и Австрии. Подводные археологические изыскания позволили обнаружить на дне озера 31 ранее неизвестный корабль, среди которых выделяется прекрасно сохранившийся парусник. Исследования проводятся, начиная с 2022 года. Уже найдены исторически важные суда, например, пассажирские пароходы конца XIX века. Особенно важным открытием стал торговый парусник с сохранившимися мачтами и надпалубными конструкциями. Подобное встречается крайне редко в пресноводных акваториях. Помимо кораблей, ученые нашли деревянные бочки с маркировкой, происхождение которой пока неизвестно. Поднимать найденные объекты на поверхность исследователи не собираются, поскольку мореная древесина быстро начнет разлагаться вне водной среды. Основной задачей экспедиции стало подробное документирование артефактов и их картографирование.
0: Аудиосторис.
2: Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких,

0: Аудиосторис.
1: Объект Эарендель, известный как самая дальняя звезда во Вселенной, может оказаться вовсе не отдельной звездой, а древней группой звезд. Расположенная на расстоянии 28 миллиардов световых лет от Земли, эта структура излучает свет, который доходит до нас спустя 13 миллиардов лет после его испускания. Ученые предполагают, что Эарендель – это не отдельная звезда или бинарная система, а целое звездное скопление, сформировавшееся в первые миллиарды лет после Большого взрыва. Эарендель был обнаружен в 2022 году благодаря наблюдениям с космического телескопа «Хаббл», которые стали возможными из-за эффекта гравитационного линзирования. Свет удаленного объекта преломлялся через массивное скопление галактик, позволяя рассмотреть его издалека. Сначала считалось, что Эарендель – это отдельная звезда массой около 50 солнечных масс. Затем появилась гипотеза, что это может быть уникальная двойная система. Проведенный учеными анализ спектра Эаренделя и других объектов в галактике «Восходящее Солнце» показал, что характеристики Эаренделя гораздо ближе к характеристикам звездных скоплений, нежели отдельных звезд. Стоит отметить сходство с другим объектом в той же области неба, который ранее был определен как звездное скопление. Оба объекта демонстрируют низкий уровень содержания тяжелых элементов, характерный для ранних этапов эволюции Вселенной. Несмотря на то, что вариант двойной звезды не исключен окончательно, предположение о принадлежности Эаренделя к группе звезд кажется исследователям более убедительным и согласуется с наблюдательными данными.
0: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Детское познавательное шоу «Хочу все знать» предупреждает. Открывая книгу, вы открываете тайну.
2: Рассказ «Ужас», в котором Тургенев является одним из героев рассказа Мопассана «Ужас», и он рассказывает историю о том, как Тургенев однажды на охоте встретился со странным существом.
3: С Мопассаном.
0: Тайны литературы.
1: В любое время в одноименном подкасте на медиаплатформе «Смотрим».
0: Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
4: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
5: Да.
4: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
5: Да, не всем.
4: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
5: Да, именно так.
4: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
5: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир.
1: С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
6: Завтра снова дорога, путь нелегкий с утра. Хорошо.

возле речки таежной, у палатки вдвоем мы с тобой осторожно.

нашей встречи нечасты. На таежной тропе мы за трудное счастье благодарны судьбе.

завтра снова дорога, путь нелегкий с утра, хорошо хоть немного.

0: Audio Stories.
1: В древнем римском укреплении Магна в Северной Англии было обнаружено 32 старинных предмета обуви, среди которых выделяются 8 огромных пар. Их размеры соответствуют современному европейскому размеру 48. Самая крупная из найденных сандалий достигала длины 32 сантиметра и 6 миллиметров. Специалисты полагают, что наличие столь крупного размера обуви связано с особым статусом крепости. Она была расположена вдоль важной транспортной магистрали Римской империи, которая притягивала сюда солдат и торговцев из разных частей империи. Сегодня коллекция обувных предметов насчитывает уже более 5000 единиц. Ученые выражают серьезную озабоченность влиянием изменения климата, ускоряющим процессы разрушения органических материалов, таких как кожа и дерево. Необходимо незамедлительно фиксировать и законсервировать обнаруженные экспонаты, возраст которых составляет около 2000 лет, пока они еще сохранились.
0: Audio Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские власти строго выполняют все социальные обязательства и вводят новые меры поддержки семей с детьми, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент сообщил, что 1,5 миллиона человек уже обратились за новым семейным налоговым кэшбэком.
2: Мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержки. Так, для работающих родителей, которые воспитывают 2 и более детей и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. Считаю данное решение абсолютно справедливым. Оно соответствует логике, духу всей нашей демографической и социальной политики.
0: Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей, заявил Путин. Президент призвал спецслужбы усилить антитеррористическую безопасность образовательной и социальной инфраструктуры.
2: И наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею в виду и удар в Старобельске по общежитию. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью.
0: Путин заявил, что снижение инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки. Кроме того, российский лидер сообщил, что ситуация в российской экономике находится под контролем, а принимаемые властями меры дают запланированный результат. Президент подписал закон, позволяющий арестовывать имущество граждан, которые совершили правонарушения за рубежом по нескольким административным статьям. Среди них нарушение порядка деятельности иноагента, злоупотребление свободой массовой информации и распространение материалов с призывом к терроризму. Подразделения группировки «Север» за сутки нанесли поражение 10 бригадам противника в районах населенных пунктов Краснополья, Лужки, Могрица, Уланово, Хотень и Вольная Слобода Сумской области, Шиповатая, Сосновый Бор, Редкодуб, Рубежная и Избицкая Харьковской области. ВСУ потеряли там более 200 боевиков, бронемашину, 11 автомобилей, станцию РЭП и РЛС обнаружения воздушных целей производства Израиля. Бойцы группировки «Запад» уничтожили за сутки свыше 200 ВСУшников, сообщил офицер пресс-центра Леонид Шаров.
3: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники механизированной штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и бригады терробороны в районах населенных пунктов Гусинка, Вишневка, Васильевка Харьковской области, Пришиб, Сидорово, Пискуновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 самоходных гаубицы «Гвоздика» и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Рада» производства Израиля.
0: Боевой авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение военно-морской базе, складом боеприпасов и горючего, объектом транспорта и энергетики, используемым ВСУ, местам хранения подготовки и запуска БПЛА дальнего радиуса действия. Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиабомб, 4 крылатые ракеты и около 800 вражеских дронов. Атаку на панораму обороны Севастополя можно сравнить с нападением фашистов и уничтожением Пальмиры боевиками в Сирии, заявил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. По его мнению, если целью удара ВСУ по музею было желание побольше уколоть, то враг допрыгается.
4: Это удар по символу города, это удар по символу несгибаемости русского Севастополя и, конечно, одному из военно-исторических символов России. Люди, которые это делают, они понимают, какую реакцию они вызовут? Что думают, они кого-то напугают, что ли? Они думают, что сломают веру в то, что Севастополь – город русских моряков? Чтобы думать как-то по-другому станем? Что, испугаемся? Какую цель ставите? Если вы хотите поставить цель как бы побольнее уколоть, как говорится, допрыгайтесь.
0: Добавлю, все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. Жара, установившаяся в Москве и Подмосковье, повторила суточный рекорд 28-летней давности – плюс 30 градусов. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков, жаркие дни в столичном регионе скоро закончатся.
1: Причина рекордного зноя – южные потоки, сформировавшиеся в атмосфере над Русской равниной. В праздничный день России они продолжат нести в регион хорошо прогревшиеся средиземноморские воздушные массы. Но затем ситуация начнет меняться. Ветер развернется на западные румбы, и к нам хлынет свежий и влажный воздух с берегов Атлантики. К Москве похолодание пробьется в субботу.
0: Погода. В четверг днем в Санкт-Петербурге без осадков плюс 22, в Москве малооблачно и 28 градусов. Сейчас в столице плюс 22. Все новости на сайте vesti.ru.

Осматривай дорога, километры. Не забывай, меня ведь где-то ждут. Летят навстречу новые просторы. Друг друга мы привыкли выручать. Дорога – место жительства шофера. И это тоже надо понимать.

0: Audio Stories.
1: В России набирает популярность необычный вид активного отдыха, получивший название болотинг. Этот термин обозначает новую форму экотуризма, которая привлекает тех, кто устал от городского шума и повседневных обязанностей. Поклонники болотинга ищут возможность почувствовать единение с природой и испытать небольшие приключения, отправляясь исследовать российские болота. Подобные мероприятия позволяют горожанам ощутить связь с первозданной природой и получить яркие впечатления от необычных ландшафтов. Участие в таком путешествии помогает отвлечься от привычной рутины и позволяет лучше оценить красоту окружающих пейзажей. Кроме того, такие маршруты способствуют повышению осведомленности о важности охраны уникальных экосистем и позволяют посетителям увидеть дикую природу собственными глазами. Концепция подобного досуга тесно связана с развитием экотуризма в целом. Интерес к таким видам туризма подкрепляется особенностями географического положения России, где обширные пространства заняты болотистыми землями. Эти регионы представляют собой уникальные экосистемы, нуждающиеся в сохранении и изучении. Особый вклад в понимание особенностей формирования болот вносят исследования почвоведов, отмечавших, что значительная часть российских земель занята торфяными болотными почвами. Организаторы предупреждают, что самостоятельные выезды на заболоченные участки без должной подготовки могут представлять серьезную угрозу безопасности.
0: Audio Stories.

дни. И шагал я совершенно неженатый, и жалел о том, что я

0: Audio Stories.
1: Стробоскопический эффект возникает, когда объект движется периодически с определенной частотой, которая совпадает или близка к частоте наблюдения. Из-за этого движение кажется замедленным, остановившимся или даже обратным. Этот феномен объясняется особенностями восприятия человеческим глазом движущихся объектов. Стробоскопический эффект можно наблюдать в флуоресцентных лампах. Кажется, что лампа горит непрерывно, хотя она мигает каждую секунду. Если частота мигания совпадает с вращением какого-то механизма, например, вентилятора, он может казаться неподвижным. Иногда колеса автомобиля кажутся неподвижными или даже вращающимися назад при движении машины вперед. Это связано с совпадением частоты вращения колеса и кадровой частоты камеры видеонаблюдения или съемки фильма. Такой же эффект можно увидеть на лопастях вертолета. Они будто замирают в одном положении. Этот эффект возникает потому, что мозг человека воспринимает объекты через последовательность изображений. Кадры. Когда человек смотрит на быстро движущиеся предметы, мозг обрабатывает лишь отдельные моменты, пропуская промежуточные фазы. Таким образом, если кадры фиксируются недостаточно долго, восприятие движения искажается, вызывая иллюзию остановки или обратной динамики.
0: Audio Stories.

Маяк.

раствори окно. Серенаду я бы пел с чутким сердцем заодно. И сказать

0: Audio Stories.
1: На земле от цветочных горшков иногда появляется белый налет. И для этого есть несколько причин. Первое – избыточное внесение удобрений. Некоторые из них содержат соли кальция, магния и калия. Если подкормки вносятся чрезмерно часто или в больших количествах, соли накапливаются в почве и образуют белесые отложения на поверхности грунта. Из-за солей в жесткой воде также может появляться налет. Вторая причина – жесткая вода и перелив. В жесткой воде также содержится множество солей, которые и оседают на поверхности. А постоянно влажная почва способствует накоплению минеральных веществ, особенно солей, которые поднимаются вверх вместе с влагой и оседают на поверхности субстрата. Третья причина – это недостаточный дренаж и неправильно подобранный грунт. При плохом дренаже лишняя вода остается в грунте, вызывая застой влаги и образование солевых отложений. Использование некачественного или неподходящего субстрата также может привести к появлению белого налета, поскольку некоторые грунты изначально содержат избыток минералов. Чтобы избавиться от белого налета на почве цветов, нужно регулярно рыхлить верхний слой грунта, использовать для полива мягкую воду и умеренно вносить удобрения.
0: Audio Stories.

Доброй ночи, с вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон@радиомаяк.ру.

Не забудь, браток, ты моряк. Ну а главное, то, что славное, все равно матроса ждет. Если нравится флот,

0: Audio Stories.
1: На территории китайской провинции Ганьсу в пустыне Гоби введена в эксплуатацию крупная энергетическая установка, которая работает на принципе концентрированной солнечной энергии. Это самый крупный объект солнечной термальной генерации. Он состоит из двух башен, каждая из которых имеет высоту в 200 метров. Пространство вокруг башен занято приблизительно 30 тысячами подвижных зеркал-гелиостатов, которые точно следят за движением Солнца и фокусируют солнечные лучи на приемниках, расположенных на вершине каждой башни. Общая площадь поля зеркал достигает 800 тысяч квадратных метров, что обеспечивает эффективное поглощение солнечного излучения. Особенность проекта – применение расплавленных солей в роли теплоносителя и средства накопления тепловой энергии. После попадания сконцентрированного солнечного света на приемнике они передают большое количество тепла солям, доводя температуру жидкости до отметки в 500 градусов Цельсия. Полученное тепло сохраняется в специальных резервуарах, что позволяет накапливать значительное количество энергии и поддерживать выработку электричества круглосуточно, независимо от погодных условий. Эту тепловую энергию используют для нагрева воды и образования перегретого пара, который подают на паровые турбины. Турбина, которая приводится в движение паром, запускает генератор, который производит электроэнергию. Процесс похож на функционирование классических тепловых станций, однако в данном проекте энергия получается экологически чистым способом, без потребления ископаемых ресурсов. Установленная мощность способна ежегодно производить почти 2 миллиарда киловатт в час, что достаточно для покрытия потребностей примерно 170 тысяч домашних хозяйств. Китай – ведущий игрок в области развития возобновляемой энергетики, реализует подобные проекты в рамках своей программы по увеличению доли альтернативных источников энергии.
0: Audio Stories.

если я богат, как царь морской, крикни только мне, лови блесну, мир подводный.

0: Audio Stories.
1: Охладители атомных реакторов играют ключевую роль в обеспечении безопасной эксплуатации ядерных установок. Основная задача охладителей заключается в отводе тепла, которое выделяется в активной зоне реактора в результате цепной реакции деления ядер топлива и передачи его дальше для преобразования в электроэнергию либо использования в промышленных целях. Теплоноситель, обычно вода, газ или жидкий металл, циркулирует внутри корпуса реактора и поглощает тепло. Затем нагретый теплоноситель поступает в теплообменники, где передает тепловую энергию воде второго контура. Вода первого контура превращается обратно в пар, вращая турбины генератора электроэнергии, а затем возвращается охлажденной обратно в активную зону реактора. Самые распространенные современные системы охлаждения – водяные. Как правило, это большие озера, которые находятся рядом с атомными электростанциями. Реактор забирает воду из озера, пропускает через себя и выбрасывает обратно горячую воду в водоем.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на Маяке. Традиции продолжаются.
1: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
2: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
3: Столичный житель, объездивший весь мир, вместе с семьей отправляется в деревню, чтобы отыскать там главное.
4: А у нас вот вечерочком выйдешь, а небо ясное, звезд так много. И вот смотришь, эти звезды тебя соединяют со всеми, кто жил до тебя. Немножко подумаешь о тех, кто будет после тебя. Что им достанется, что мы им оставим, да? Какую природу, какие традиции.
2: Подкаст «Сцены из деревенской жизни».
4: Найдите медиаплатформу смотрим.ру. Там маяк. И найдите такую картинку с домиком, с коровками, деревьями. Это «Сцены из деревенской жизни».

0: Audio Stories.
1: Великий аттрактор или большой аттрактор. Это загадочная область пространства во Вселенной, которая обладает огромной гравитационной силой. Она притягивает соседние галактики и скопления галактик, включая нашу местную группу. Он расположен примерно в 250 миллионах световых лет от Земли. Впервые существование Великого аттрактора было предположено астрономами в конце 20 века, когда были обнаружены аномалии в движении некоторых галактик нашей окрестности космоса. Оказалось, что большинство ближайших галактик движется к одной общей точке пространства быстрее, чем ожидалось бы, исходя из стандартной модели расширения Вселенной. Есть две гипотезы происхождения аттрактора. Согласно первой, Великий аттрактор представляет собой невидимое суперскопление галактик, которое преимущественно состоит из темной материи. Вторая гипотеза утверждает, что два крупных кластера столкнулись друг с другом миллионы лет назад, образовав зону притяжения. Так появился аттрактор. Однако точное происхождение и природа большого аттрактора пока остаются предметом научных исследований и дискуссий среди астрофизиков.
0: Audio Stories.

0: микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Новую семейную налоговую выплату смогут получить более 4 миллионов российских семей, в которых воспитывается свыше 11 миллионов детей. Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что 1,5 миллиона человек уже обратились за семейной выплатой.
1: Для работающих родителей, которые воспитывают 2 и более детей, и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. С 1 июня текущего года такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. С заявлением на возврат НДФЛ за прошлый год обратилось порядка 1,5 миллиона человек.
0: Президент поручил усилить антитеррористическую безопасность образовательной и социальной инфраструктуры. На совещании с правительством Путин подчеркнул, что в период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы.
1: Спонсоры киевского режима, европейские правящие элиты, вводят санкции против организаций, где проводят лето, набираются сил наши дети. Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают. Деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят. С точки зрения здравого смысла, нормальных людей и в России, да и в Европе, во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость.
0: Инвестиционной паузы в России нет, заявил Путин. Президент отметил, что принятые властями меры по снижению инфляции дают результат. Глава государства заявил, что можно рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ. Президент подписал закон, позволяющий арестовывать имущество граждан, которые совершили правонарушение за рубежом, по статьям о нарушении порядка деятельности иноагента, злоупотреблении свободой массовой информации, распространении материалов с призывом к терроризму и экстремизму, публичном отождествлении действий и решений СССР и нацистской Германии. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 11 бригад войск киевского режима в районах населенных пунктов Николаевка, Дружковка, Малиновка, Новоселовка, Юрковка, Николаеполе и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 1,5 сотен боевиков, 5 бронемашин, 15 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили около 300 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной егерской бригад в районах Доброполя, Рубежного, Ивановки, Новотроицкого, Анновки, Сергеевки, Новогришина, Белицкого, Новопавловки и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 285 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 8 автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и реактивная система залпового огня производства Аргентины.
0: За день дежурными средствами ПВО уничтожены 203 украинских беспилотника на территории 13 регионов и над акваториями Черного и Азовского морей. Российские зенитчики за сутки сбили 14 авиабомб, 4 крылатые ракеты и 766 вражеских дронов. История. Надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки, заявил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, атака на Севастополь – яркое тому подтверждение. Украинские боевики повторили удар фашистов 1942 года, который тоже произошел в июне, сказал Мединский.
3: Люди, которые отдают подобные приказы, это люди с глубоко деформированным сознанием. Это люди, которых надо лечить. Чем больше наши враги предпринимают таких демонстративных атак на нашу общую историю, нашу общую культуру, тем очевиднее становится самому последнему сомневающемуся, что мы имеем дело с такой же агрессией объединенной Европы. История – плохой учитель, но она отличный надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки.
0: Степень повреждения панорамы обороны Севастополя оценят позднее. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия. Жара в Москве и Подмосковье продержится до конца недели. Местами столбики термометров могут подниматься до плюс 32. В Москве до вечера пятницы действует оранжевый погодный уровень. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков, жаркие дни в столичном регионе скоро закончатся.
4: К Москве похолодание пробьется в субботу. В четверг, пятницу в столице по-прежнему рекордные плюс 30-32. А затем по вине холодного фронта мегаполис накроет ливни с грозами и шквалистыми усилениями ветра. А температурный режим постепенно вернется в рамки климата. По предварительным прогнозам, такая погода будет преобладать в Центральной России практически всю следующую неделю.
0: Погода. В Петербурге в четверг без осадков плюс 22, в Москве малооблачно 28 тепла. Сейчас в столице плюс 23, давление 748 миллиметров ртутного столба. Все новости на сайте Вести.ру.

0: Аудиосторис.
1: Американский доллар. Всемирно известная валюта. Но столь же известным стало и его неофициальное название. Бакс. Оно давно укоренилось в разговорной речи и распространилось по всему миру. Происхождение слова «бакс» уходит корнями в Америку колониального периода 18 века. Переселенцы того времени активно вели торговлю с местными племенами индейцев, обменивая товары на ценные предметы, включая шкуры животных. Особенно востребованными считались оленьи шкуры, которые называли на английском «бакс скинс». Само слово «бакс» означало «оленя», и шкуры этих животных служили не только материалом для изготовления одежды, но и выступали своего рода деньгами. Прочность, универсальность и доступность сделали их мерилом ценности. Первые купцы и торговцы нередко фиксировали стоимость товара в баксах. Например, цена винтовки равнялась 20 баксам, то есть двум десяткам оленьих шкур. Появление первых американских бумажных денег не вытеснило привычного термина. Напротив, в 19-м столетии, когда доллар официально утвердился в качестве национальной валюты США, понятие «бакс» постепенно перешло в повседневную речь, обозначая деньги в принципе. Краткость и выразительность сделали этот термин популярным среди простого народа и коммерсантов. Постепенно бакс трансформировался из меры стоимости шкур в синоним самого американского доллара. Широкая популярность термина пришлась на 19-20 столетие, когда американская культура начала доминировать на международной арене. Слово «бакс» регулярно использовалось в литературе, кинематографе и музыке, прочно войдя в массовое сознание американцев и жителей других стран.
0: Аудио сторис.

Вновь чужие города, и вновь над ними серые дожди. Затерялся я в толпе, я от себя хочу уйти. Где искать и как найти любовь, которую не уберег? Словно этот серый дождь, бездомен я и одинок. Я помню, я помню.

снег, надежды белый парус смят волной. Прошлой ночью снилось мне, вернулся я в Марсель родной. И к тебе опять бегу, но ты не возвращаешь мне любовь. Я проснуться не могу и расстаюсь с тобою вновь. Я помню всегда любовь твою теперь лишь. Я понял, как я любил и как люблю.

что вам до моей любви? Облака плывут в Марсель, как письма грустные мои. Где искать и как найти любовь?

0: Аудиосторис.
1: Белый налет на шоколаде появляется из-за так называемых сахарного и жирового поседения. Когда шоколад хранится в условиях повышенной влажности, сахар в составе шоколада может поглощать влагу из воздуха. Это приводит к образованию кристаллов сахара на поверхности плитки. Эти мелкие кристаллы придают шоколаду белый оттенок. Так проявляется сахарное поседение. Если шоколад подвергается резким изменениям температуры, масло какао, которое в нем содержится, может начать отделяться от остальной массы и подниматься на поверхность. Здесь оно образует тонкий слой жира, который выглядит белым или серым. Сахарное или жировое поседение совершенно безвредны и никак не влияют на вкусовые качества продукта. Однако внешний вид шоколада ухудшается, и многие потребители воспринимают такое покрытие как признак испорченности. Чтобы избежать появления белого налета, нужно хранить шоколад в сухом месте при комнатной температуре, избегая прямого солнечного света и перепадов температуры.

тосковать не мог, больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный

цветов у ночей, отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его ни злого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе.

0: тропа, так зажглась от судьбы судьба, так зажглась от судьбы судьба, от судьбы судьба.
1: Я Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон собака радиомаяк.

0: Audio Stories.
1: Комплекс водяных мельниц «Барбигал» был открыт учеными в 1937 году. Он расположен на юге Франции и считается выдающимся образцом римского технического прогресса. Этот уникальный объект был возведен в начале II века н.э. и стал первой промышленной фабрикой в европейской истории. Сам комплекс устроен на крутом холме и состоит из 16 отдельных мельниц, которые выстроены двумя параллельными рядами по 8 устройств в каждом ряду. Система подачи воды была организована с помощью 9-километрового акведука, который обеспечивал последовательное заполнение всех механизмов. После прохождения верхнего уровня поток падал ниже, заставляя двигаться соседнюю мельничную установку. Такое решение обеспечило максимальную экономичность использования водных ресурсов. Предположительная производительность комплекса оценивалась специалистами от 4,5 до 25 тонн муки ежедневно, что соответствовало потребностям крупного поселения. Анализируя осадочные породы в дренажных каналах, исследователи установили, что работа мельничного хозяйства осуществлялась циклично, с периодическим перерывом. Возможно, кроме снабжения мукой местного рынка, продукция мельниц использовалась и для коммерческих целей. Продажа кораблям, которые прибывали в местные гавани сезонно. Римские суда плавали преимущественно весной-летом. Соответственно, зимой и осенью деятельность существенно сокращалась. Комплекс работал непрерывно вплоть до 3 века н.э., но начал медленно разрушаться и окончательно прекратил свою деятельность к 5 веку, когда Западная Римская империя пришла в упадок.
0: Аудио Stories.

0: Это мы. Это про нас.
1: Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда.

0: где ж вы мои весенние года?
1: Аудиосторис.
2: Ло Винь, известный фотограф, родился в северной части Вьетнама. После завершения учебы в области искусства и литературы во французском вузе в 43-летнем возрасте он женился и переехал с женой в Сайгон, убегая от власти коммунистов. Фотографирование стало основным средством заработка семьи, которое впоследствии было передано сыну. Ло Ман Хун появился на свет приблизительно в 1956 году в Южном Вьетнаме в период активного обострения конфликта. Хун провел детство рядом с отцом в лаборатории обработки фотографий, изучая технику работы с пленочными негативами и печати снимков. Уже к 11 годам в условиях войны мальчик помогал отцу на городских улицах Сайгона. К началу 1968 года в 12-летнем возрасте Ло Ман Хун стал полноценным военным фотокорреспондентом. Во время тэцкого наступления, широкомасштабной атаки Вьетконга и северянских войск на силы юга и американцев, Хун сопровождал подразделения армии Южного Вьетнама в опасные зоны, занятые неприятелем. Мальчик делал фотографии сцен боевых действий, которые затем поставлял различным информационным агентствам. За одну такую фотографию тогда давали $10. Огромные деньги по меркам Вьетнама. Их хватало, чтобы содержать семью целый месяц. В мирные дни отец и сын путешествовали по столице на мотоцикле, документируя важные государственные мероприятия, свадебные церемонии, прибытие гостей в аэропорту, торжества, пожары и любые значимые происшествия, достойные освещения в прессе. Позже Хун эмигрировал из Вьетнама и обосновался в Сан-Франциско, открыв здесь собственное фотоателье. Дальнейшие подробности жизни Хуна неизвестны. Вероятно, он также живет в Америке, продолжая заниматься фотографией и ведет спокойную, незаметную жизнь вдали от горячих точек и военных конфликтов.
1: Аудиосторис.
3: Мы стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели. Нагаснущий день тихо плыл перед нами, белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде тихо плыл перед нами, белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли, и на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде.
1: Аудиосторис.
2: В 1922-1923 году владелец земельного участка Лалабита в Испании Армандо де Сото Морильяс натолкнулся на древнюю постройку – дольмен. Де Сото продолжил копать в надежде найти сокровища, но драгоценностей найдено не было. После уговоров супруги земледелец продолжил изыскание и обнаружил полное строение памятника. О находке стало известно немецкому ученому Гугу Абермайеру. Археологические работы под руководством Абермайера проводились в 1924-1926 годах, в результате чего впервые документально зафиксировали устройство и размеры комплекса. А также была опубликована книга с отчетом экспедиции. К сожалению, большая часть найденных предметов уже была вывезена самим Морильясом и продана. Де Сото рассматривал дольмен как свою личную собственность, и только в 1931 году монумент получил статус национального достояния Испании. Внешне он представляет собой округлый холм диаметром примерно 80 метров. Внутри холма находится каменная структура в форме буквы V. Этот проход длиной около 21 метра, который постепенно расширяется от узкого входа шириной всего 80 сантиметров и высотой 1,5 метра до камеры размером 3×4 метра. Конструкция состоит из вертикально установленных крупных камней, которые сверху укрыты массивными горизонтальными плитами. Центральная камера предназначалась для захоронений. Строительный материал, который использовали при возведении монумента, включает в себя преимущественно мелкообломочную осадочную горную породу, которая содержит сланцы, кварц и пылевые шпаты. Головной камень имеет высоту в 3,5 метра, а весит порядка 21 тонны. Многие блоки сделаны из андевальских вулканических пород, привезенных издалека, что свидетельствует о значительных затратах сил при сооружении дольмена. Предположительно, сначала он был построен около 3000 лет до нашей эры и позже преобразован путем перестройки. Особое внимание привлекают многочисленные рисунки-петроглифы, вырезанные на поверхности более чем 43 камней. Среди изображений встречаются фигуры людей, сосуды, оружие, геометрические символы и орнаменты. 60% камней покрыты остатками древних красителей, которые свидетельствуют о практике окрашивания для повышения контрастности рисунков. Архитектурная ориентация дольмена подчеркивает важность связи между смертью и природой. Проход расположен таким образом, что лучи утреннего солнца проникают внутрь структуры и достигают центральной камеры дважды в год, в дни весеннего и осеннего равноденствия, символизируя возрождение умерших и подчеркивая понимание сезонных солнечных ритмов.
1: Аудиосторис.

«Маяк». Имена собственные. Всемирно известный русский композитор Петр Ильич Чайковский. С детства он отличался особой тягой к музыке, которую поощряла его гувернантка. Однако сам будущий композитор был невысокого мнения о своем музыкальном даровании, поэтому отправился в Петербург изучать правоведение. Переломным моментом стал 1862 год, когда Чайковский оставил занятия юриспруденцией и поступил в консерваторию, в класс композитора и педагога Антона Рубинштейна. Окончив курс с золотой медалью, Чайковский стал профессором Московской консерватории. Он по праву считается одним из величайших композиторов в истории, а его вклад в мировую культуру невозможно переоценить. Это мы. Это про нас. Маяк. Чем может навредить человеку наше светило? Подкаст «Физики и лирики. Солнечная активность». В эту пятницу в 6 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Audio Stories.
1: Петролонская пещера находится на греческом острове Халкидики. В 1960 году местные жители обнаружили здесь почти идеально сохранившийся человеческий череп. Он застыл в стене пещеры на уровне чуть выше полуметра над полом и был покрыт слоем коричневого кальцита. Череп сохранился лишь частично. У него отсутствует нижняя челюсть. Особенности строения затруднили точное определение его принадлежности к какому-то определенному виду человека – гоминидам, типа Homo sapiens или неандертальцу. Вопрос о возрасте петролонского черепа долгое время оставался открытым. Ранние научные гипотезы предлагали широкий диапазон датировок – от 170 до 700 тысяч лет назад. Недавнее научное исследование значительно уточнило оценку возраста черепа. Примененный метод уранториевого анализа основывается на изменениях соотношения количества урана и образовавшегося в результате его распада тория в минеральных слоях, которые покрывают череп. Эти слои образовались в пещере и включают небольшие примеси урана, который распадается с постоянной скоростью. Проведенное исследование позволило установить минимальный возраст черепа в районе 277 тысяч лет. Новая оценка возраста черепа из Петролоны заставляет пересмотреть знания о населенности Европы в древности. В регионе могли одновременно обитать представители различных групп древнего населения еще до появления классических неандертальцев или параллельно с ними. Audio Stories.

0: час ночи в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Укрепление здоровья детей – это общенациональный приоритет, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент отметил, что российские власти строго выполняют все взятые социальные обязательства и вводят новые меры поддержки семей с детьми.
1: Помимо серьезного обновления действующей сети к 2030 году, планируется ввести еще более 200 тысяч новых мест для детского отдыха и оздоровления. Нужно обязательно создавать условия, чтобы не только государство вкладывало средства в развитие и обновление детских лагерей и здравниц, но и наш бизнес, предприятия и компании финансировали такие востребованные, важные для страны проекты. И таких примеров становится все больше.
0: Глава государства также напомнил о новой мере поддержки семей для работающих родителей, имеющих невысокие доходы. Подоходный налог фактически снижается до 6%. Владимир Путин заявил, что снижение инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки в будущем.
1: Принимая меры, которые должны были привести к ослаблению, понижению инфляции, мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. На инвестпауза нет, инвестиционный процесс продолжается. Это в известной степени, можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает.
0: Президент подписал закон об аресте имущества уехавших за рубеж россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов России. К ним относятся, в частности, дискредитация армии, призывы к введению санкций и пропаганда нацистской символики. Закон вступает в силу с сентября. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих противника, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Север» ликвидировали более 200 ВСУшников за сутки, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Лужки, Могрица, Уланово, Хотинь и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 4 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шиповатая, Сосновый Бор, Редкодуб, Рубежная и Избитская Харьковской области. Противник потерял более 230 военнослужащих.
0: За минувший день дежурными средствами ПВО уничтожены 203 украинских беспилотника на территории 13 регионов и акваториями Черного и Азовского морей. Российские зенитчики за сутки сбили 14 управляемых авиабомб, 4 крылатые ракеты и 766 вражеских дронов. Армии России за сутки поражены военно-морская база, склады боеприпасов и горючего, объекты транспорта и энергетики, места хранения, подготовки и запуска БПЛА. Людей, которые отдают приказ бить по музею в Севастополе, надо лечить, заявил помощник президента России Владимир Мединский. Атаку на панораму обороны Севастополя он сравнил с нападением фашистов в 1942 году и уничтожением Пальмиры боевиками в Сирии в 2014-2015 годах.
3: Мы один раз восстановили это полотно после победы над одними фашистами, с учетом того, что сохранилась огромная часть этого полотна в запасниках музея подлинного, сохранились изображения, значит, рано или поздно восстановим после победы над другими фашистами. Это не главное. Главное сегодня – это сплотиться и не допускать самообмана и иллюзий. Все эти действия сами себя характеризуют.
4: Да, это удар по общей истории, в общем-то.
0: ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия. Генерал-полковник Александр Чайко указом президента назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. Он сменил Виктора Авзалова, который командовал ВКС с октября 2023 года. С 2014 года Чайко был командующим общевойсковой армией, затем танковой армией, группировкой российских сил в Сирии, а с июня 2025 года по май 2026 года являлся замначальника российского генштаба. Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале нанесения ударов по Ирану. Как заявил военный министр Пит Хексет, Соединенные Штаты с большой эффективностью воспользовались режимом прекращения огня с Ираном, в том числе уточняя разведданные и списки целей в Исламской Республике. Любые военные действия против Ирана встретят немедленный и решительный ответ. Тегеран нанесет удар по американским объектам в регионе, передает агентство ТАСНИМ. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: Погода.
0: 11 июня днем в Петербурге без осадков, плюс 22. В Москве малооблачно и 28 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 20.

0: Audio Stories.
1: 18 февраля 2004 года примерно в 4 часа утра на железнодорожной станции недалеко от города Нишапур в Иране неожиданно самостоятельно тронулся состав из 51 вагона. Набирая скорость, он прошел около 20 километров, прежде чем сошел с рельс около Хайям. Сошедшие с путей вагоны врезались друг в друга, переворачивались и мгновенно воспламенялись. Местные жители поспешили к месту аварии, привлеченные шумом катастрофы. Спасательные службы, включая полицию, пожарных и представителей властей, прибыли на место ЧП около 9:30 утра. Началась борьба с огнем, эвакуация пострадавших и попытки спасти оставшихся в живых. Однако прибывшие на помощь специалисты еще не знали содержимого вагонов, которое оказалось крайне опасным. Среди прочих материалов в составе находились 17 вагонов с серой, 6 с бензином, 7 с нитратными удобрениями и 10 с хлопком. Вскоре последовал взрыв огромной силы, равный примерно 180 тоннам в тротиловом эквиваленте. Глубокая воронка образовалась там, где ранее стояли вагоны, а деревня Хайям оказалась практически стерта с лица земли. Повреждения наблюдались также в расположенных поблизости населенных пунктах. Звуки взрыва были слышны вплоть до города Мешхеда, расположенного почти в 70 километрах от места трагедии. Там многие приняли произошедшее за сильное землетрясение. Очаги пожара продолжали гореть в течение нескольких следующих дней. По словам министра транспорта Ирана, груз официально не считался опасным. Именно поэтому меры предосторожности не соблюдались должным образом. Причины, почему поезда потеряли сцепление с путями, остаются неясными. Первоначальные предположения о землетрясении впоследствии были отвергнуты властями. Эта трагедия привела к гибели 295 человек и оставила ранеными еще порядка 460 местных жителей. Audio Stories.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: 9 ноября 1970 года на побережье рядом с городом Флоренс в США был выброшен труп кашалота длиной около 14 метров и массой 8 тонн. Животное погибло несколькими днями раньше, и гниющая плоть издавала ужасный запах. Обычно применяемые способы утилизации – закапывание, расчленение или сожжение – оказались неприемлемы. Зарывание столь массивного тела в песок представляло опасность повторного вымывания волнами. Разрезка потребовала бы значительных ресурсов, и чиновники остановились на самом простом варианте решения проблемы. При поддержке военных консультантов ВМС США и специалистов-взрывников было решено взорвать тушу кита динамитом, рассчитывая, что крупные фрагменты будут растащены птицами-падальщиками. 12 ноября местные жители, журналисты и представители общественности собрались посмотреть на зрелище. Подводные заряды установили с подветренной стороны животного, надеясь, что ветром остатки отнесет подальше в море. После детонации произошел взрыв, последствия которого вышли далеко за рамки ожиданий. Облако из песка, жира и частей тела взлетело вверх на высоту около 30 метров. Фрагменты кита упали на землю на расстоянии до 500 метров вокруг, засыпая собой территорию пляжа, автостоянки, машины и строения. Особенно драматичным стал случай с автомобилем марки «Oldsmobile». Местный житель купил его недавно по акции под названием «Огромная скидка размером с кита». Большой кусок туши пробил крышу этого автомобиля. Птицы, которым предназначалось съесть остатки туши, не прилетели. Вероятно, звук взрыва отпугнул их. Большинство останков остались лежать на берегу, и сотрудникам пришлось самим заняться ручной сборкой и утилизацией. Хотя серьезных травм никто не получил, неприятные ощущения от случившегося оставались длительное время. Сегодня подобные случаи предпочитают решать иначе. Туши погибших морских животных либо оставляют разлагаться естественным путем, либо аккуратно хоронят. Аудио сторис.

0: fois se passe un peu trop bien. Audio Stories.
1: Синайский кодекс – это самая древняя сохранившаяся рукопись священного писания на греческом языке, датируемая 4 веком нашей эры. Она была найдена немецким ученым Константином фон Тишендорфом в монастыре святой Екатерины на Синайском полуострове в середине 19 столетия. Согласно воспоминаниям ученого, случайно спасенные от уничтожения страницы готовились монахами монастыря для утилизации. Позже выяснилось, что большая часть рукописи все еще хранилась в монастырских архивах. Только в 1859 году, получив статус официального представителя российского императора Александра II, Тишендорф смог заполучить полную версию документа. Монастырские власти приняли решение подарить кодекс российскому царю, защитнику православной веры, после длительных обсуждений. Царь выплатил монахам значительную сумму – 9 тысяч рублей золотом. Кодекс стал гордостью императорской публичной библиотеки в Петербурге, пока революция 1917 года не поставила его судьбу под угрозу. Уже в 1920-х годах возникли разногласия относительно правомерности передачи рукописи русским властям. Константинопольский патриархат выдвинул обвинение в мошенничестве, утверждая, что монахи были введены в заблуждение. Историки подготовили обширную докладную записку, доказывая законность сделки. Тем не менее, советская власть решила избавиться от кодекса. Страна переживала эпоху форсированной индустриализации, остро нуждалась в иностранной валюте для покупки западного технологического оборудования. Атеистическое государство видело в древней книге лишь товар, который мог принести доход государству. В конце концов, переговоры привели к решению продать кодекс Британскому музею. Покупатель проявлял значительный интерес, предлагая колоссальные деньги – 100 тысяч фунтов стерлингов. Для приобретения уникального артефакта британцы организовали народную кампанию сбора средств среди населения. Операция по вывозу состоялась зимой 1933 года. Рукопись покинула Ленинград тайно. Так груз избежал обыска таможней. Эта сделка вызвала негодование среди монашества монастыря святой Екатерины, которые пытались возвратить утраченное сокровище, однако усилия оказались тщетными. Сегодня храмовая община владеет лишь фрагментами, которые были найдены позднее в стенах здания, а также отдельными листами, оказавшимися случайно в фондах современной Российской национальной библиотеки. Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Строительство проекта 816 стартовало в 1960-е годы, когда отношения между Китаем и СССР резко ухудшились. Разрыв связей с бывшим союзником заставил китайские власти задуматься о защите от возможной ядерной угрозы. Ответом на возникшую опасность стала реализация сверхсекретного плана. Создание грандиозного подземного комплекса, способного укрыть высшее руководство государства и стать предприятием по производству атомного вооружения. Начало работ приходится на 1967 год. Район расположения – территория возле современного мегаполиса Чунцинь. Трудились над проектом около 60 тысяч военнослужащих и технических специалистов, которые прокладывали многокилометровые тоннели и помещения на глубине 9 этажей. Высочайшая точка комплекса – потолок реакторного зала высотой 79 метров, что сопоставимо с домом в 20 этажей. Протяженность коридоров, камер и шахт превысила 20 километров. Общая площадь подземелья составила 104 тысячи квадратных метров. В процессе было вынуто 15 миллионов кубических метров горных пород. Подземный город задумывался автономным и самодостаточным. Внутри разместились фермы для выращивания продуктов питания, энергоустановки, система подачи чистой воды и вентиляции, способная обеспечивать жизнедеятельность комплекса на длительные сроки в условиях полной изоляции от внешнего мира. Тем не менее, завершить грандиозный замысел китайцам не удалось. Изменившаяся международная обстановка и постепенное затухание холодной войны привели к тому, что в 1984 году, когда строительство было завершено на 85%, оно было прекращено. Гигантский подземный объект превратился в памятник эпохи противостояния великих держав. До 2002 года существование проекта оставалось строжайшим государственным секретом. Позже власти разрешили раскрыть некоторые факты о проекте широкой публике, а в 2010 году отдельные части подземного укрепления были открыты для экскурсий. Аудио сторис.

0: «Маяк». В эту субботу утром «Хочу все знать».
1: Начнем с игры «Что из этого?». В следующем часе проведем каникулы с пользой, будем решать занимательную математику. В 11 утра поговорим про историю праздника «День России». И в полдень в цикле «Речное путешествие. Волга от истока к устью» отправимся осматривать соленые озера, бескрайние степи, меловые горы и древние монастыри Волгоградской области. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Жизнь прекрасна.
2: Уснул он быстро, и ему снилась Африка его юности. Длинные золотистые ее берега и белые отмели, такие белые, что глазам больно. Высокие утесы и громадные бурые горы. Каждую ночь он теперь вновь приставал к этим берегам, слышал во сне, как ревет прибой, и видел, как несет на сушу лодки туземцев. Во сне он снова вдыхал запах смолы и пакли, который шел от палубы, вдыхал запах Африки, принесенный с берега утренним ветром. Обычно, когда его настигал этот запах, он просыпался и, одевшись, отправлялся будить мальчика. Но сегодня запах берега настиг его очень рано. Он понял, что слышит его во сне, и продолжал спать, чтобы увидеть белые верхушки утесов, встающие из моря, гавани и бухты Канарских островов. Ему теперь уже больше не снились ни бури, ни женщины, ни великие события, ни огромные рыбы, ни драки, ни состязания в силе, ни жена. Ему снились только далекие страны и львята, выходящие на берег.
0: Эрнест Хемингуэй. «Старик и море». «Маяк».

0: Audio Stories.
1: В голливудском кино часто можно увидеть, что герои курят определенные сигареты. Пачка внешне совершенно неотличима от знаменитых «Мальборо», но название другое – «Морли». Эта марка была создана специально для кинематографа. Первые появления сигарет «Морли» датируются началом 1960-х годов, когда они начали мелькать в популярном телешоу «Шоу Дика Ван Дайка». Именно тогда реквизит, который имитирует настоящие сигареты, попал в эфир и постепенно получил известность благодаря другим проектам. Созданием этих фальшивых сигарет занимается компания «Эрл Хейс Пресс». Голливудская мастерская реквизита, которая существует уже больше века. Их продукция использовалась в известных фильмах, вроде «Психо» Альфреда Хичкока и в сериале «Сумеречная зона». Однако настоящий всплеск популярности пришел вместе с выходом сериала «Секретные материалы». Морли стали настолько узнаваемыми, что появлялись не только в новых проектах, но и проникли в компьютерные игры и музыкальные клипы. Таким образом, хотя изначально бренд существовал исключительно для экранов, он прочно закрепился в массовой культуре.
0: Audio Stories.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские власти строго выполняют все социальные обязательства и вводят новые меры поддержки семей с детьми, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент сообщил, что 1,5 миллиона человек уже обратились за новым семейным налоговым кэшбэком.
2: Мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержки. Так, для работающих родителей, которые воспитывают 2 и более детей и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. Считаю данное решение абсолютно справедливым. Оно соответствует логике, духу всей нашей демографической и социальной политики.
0: Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей, заявил Путин. Президент призвал спецслужбы усилить антитеррористическую безопасность образовательной и социальной инфраструктуры.
2: И наши противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью.
0: Социальный фонд России начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным семьям при небольшом превышении дохода. Как заявила вице-премьер Голикова, теперь выплаты будут определяться суммой превышения прожиточного минимума.
3: Многодетные семьи, которые прежде получали единое пособие, при повторном обращении смогут оформить пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка еще на 12 месяцев, если среднедушевой доход в семье превышает величину прожиточного минимума не более чем на 10%. И с 22 мая социальный фонд начал проактивный пересмотр тех отказов многодетным семьям, которые были вынесены ранее.
0: Путин заявил, что снижение инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки. Кроме того, российский лидер сообщил, что принимаемые властями меры дают запланированный результат. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 10 бригадам противника в районах населенных пунктов Краснополье, Лужки, Могрица, Уланово, Хотине и Вольная Слобода Сумской области, Шиповатая, Сосновый Бор, Редкодуб, Рубежная и Избицкая Харьковской области. ВСУ потеряли более 200 боевиков, бронемашину, 17 автомобилей, станцию РЭП и РЛС обнаружение воздушных целей производства Израиля. Бойцы группировки «Запад» уничтожили свыше 200 ВСУшников за сутки, сообщил офицер пресс-центра Леонид Шаров.
4: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники механизированной штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и бригады терробороны в районах населенных пунктов Гусинка, Вишневка, Васильевка Харьковской области, Пришиб, Сидорово, Пискуновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 самоходных гаубицы «Гвоздика» и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Рада» производства Израиля.
0: Боевой авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего радиуса действия. Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиабомб, 4 крылатые ракеты и около 800 вражеских дронов. Атаку на панораму обороны Севастополя можно сравнить с нападением фашистов и уничтожением Пальмиры боевиками в Сирии, заявил помощник президента Владимир Мединский. По его мнению, если целью удара ВСУ по музею было желание побольнее уколоть, то враг допрыгается.
5: Это удар по символу города, это удар по символу несгибаемости русского Севастополя и, конечно, одному из военно-исторических символов России. Люди, которые это делают, они понимают, какую реакцию они вызовут? Что, думают, они кого-то напугают, что ли? Они думают, что сломают веру в то, что Севастополь – город русских моряков? Чтобы думать как-то по-другому станем? Испугаемся? Какую цель ставить? Если вы хотите поставить цель как бы побольнее уколоть, как говорится, допрыгайтесь.
0: Все исторические фрагменты полотна Франса Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. США атаковали военные объекты на юге Ирана, сообщил портал Axios. Центральное командование Пентагона подтвердило, что удары наносились после полуночи по приказу Трампа. Уточняется, что атаки подверглись системы ПВО, радары, командные пункты и пункты управления беспилотниками. Иранское агентство ТАСНИМ передавало, что Иран не будет бездействовать в случае атаки США и нанесет ответные удары. Все новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня днем в Петербурге без осадков плюс 22. В Москве малооблачно и 28 градусов. Сейчас в российской столице 22 градуса тепла.

0: Audio Stories.
1: Гампер или армянский волкодав. Древняя порода пастушьих собак родом из Армении. Эта собака была выведена специально для охраны скота и защиты от хищников, особенно волков. Гампры отличаются крупными размерами, мощным телосложением и густой шерстью, которая защищает их от суровых климатических условий высокогорья. Средний рост кобелей составляет около 68 сантиметров, а вес достигает 65 килограммов. Гампры известны своей преданностью хозяевам, спокойствием и терпеливостью. Они отличные сторожа и защитники своего хозяйства. Недоверчиво относятся к незнакомцам, однако редко проявляют агрессию без причины. Эти собаки обладают высоким уровнем ответственности, часто принимают решения самостоятельно. История породы насчитывает тысячи лет. Первые упоминания о собаках типа гампра встречаются еще в древних источниках, которые относятся к временам раннего армянского государства. В течение многих веков гампры использовались исключительно местными жителями горных районов Армении. Во времена Советского Союза интерес к породе возрос, и ее начали разводить целенаправленно, сформировав стандарты внешности и характера. Сегодня гампер считается символом национальной гордости Армении и даже изображен на почтовых марках и памятниках.
0: Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Страсть к кофе возникла среди населения Османской империи в XVI веке. Первую кофейню открыли в Стамбуле, и после того, как горожане оценили вкус нового напитка, подобные заведения начали множиться повсеместно. Они превратились в своеобразные клубы для общения, где не предлагалась еда, но гости свободно вели беседы, независимо от своего социального статуса, уровня образования или богатства. За ароматной чашкой кофе завязывались дискуссии на самые разнообразные темы. И даже богатые горожане переместились сюда из собственных домов, предпочитая атмосферу общественных собраний. Доступ в кофейни был ограничен исключительно мужчинами. Женщинам посещать их было запрещено, а сами мужчины зачастую коротали здесь большую часть свободного времени, обмениваясь слухами, договариваясь о деловых сделках, либо обсуждая политические события. Среди постоянных клиентов выделялись янычары, которые активно участвовали в разговорах и дискуссиях на острые социальные и государственные проблемы, порой затрагивая личность самого султана. Особое значение имели заведения, отмеченные знаком военного подразделения, которые принадлежали самим янычарам. Хотя двери таких кофеен формально оставались открытыми для всех, основными посетителями становились представители этого элитного войска и сторонники агрессивных взглядов. Подобные заведения часто превращались в центры заговорщической активности, служили местом сбора для планирования мятежей и политических выступлений против официальной власти. Поскольку янычары составляли мощную военную силу, правительство внимательно следило за их деятельностью. Для контроля над ситуацией власти направляли тайных агентов, которые подслушивали и информировали полицию и самого султана. Однако полной ликвидации влияния янычаров достичь не удавалось, поскольку любые попытки закрыть кофейни оказывались неэффективными.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных и об ударениях в них. Примеры у нас будут просто отборные, высший сорт. Так что готовьтесь, это вам не звонит. Ну и начинаем мы с примера от Максима Шмырева, гостя программы «Как знать».
2: Поэтому оранжевый мяч уже опять практически не в моде, не пользуется им, если только так на, может быть, дворовых соревнованиях или что-то. А на профессиональных играем белым мячом.
1: Дворовых соревнований, дворовые – это неверно. Правильный вариант – дворовый, дворовые соревнования. Прилагательное, образованное от существительного «двор» – дворовый, с ударением на втором слоге и окончанием «ый». Других вариантов словари не фиксируют, так что дворовые соревнования. Ну а мы от спорта переходим к искусству вместе с гостьей утреннего шоу.
3: Образ Шурале, который многие артисты хотят и мечтают танцевать. Он такой гротесковый, необычный по пластике.
1: Гротесковый, неверно. Правильный вариант – гротесковый. Кстати, если мы хотим образовать от существительного «гротеск» прилагательное, то предпочтительным вариантом будет слово «гротескный» с однозначным ударением на втором слоге. Вариант «гротесковый» тоже допустим, но ударение на втором слоге сохраняется. Гротеск, гротескный, гротесковый. От искусства переходим к технике вместе с ведущим Сергеем Стилавиным и его гостем Александром Артамоновым.
4: Ну, для начала, просто для знакомства, естественно, многоступенчатая, жидкостная, тяжелая. Называется это официально комплекс пятого поколения РС-28.
5: Понятно, что есть жидкостные, да, вот жидкостные ракеты, есть твердотопливные.
4: Да,
1: итак, прозвучали варианты «жидкостный» и «жидкостной». А какой из них верный? Вариант «жидкостный» является литературной нормой. Ударение исходного существительного «жидкость» в нем сохраняется, но окончание должно быть «ый». «Жидкость» – «жидкостный». И еще один сложный пример, вернее, он уже простой, но обо всем по порядку. И сначала слушаем высказывание гостя программы «Ассамблея автомобилистов».
6: И там по-другому работают сами зубчатые зацепления, там другие условия трибоузла, потому что там очень маленькая скорость скольжения по эвольвенте, зубчатые зацепления перекатываются.
1: Мы услышали прилагательное «зубчатый» с ударением на первом слоге. И это правильный вариант. Но правильным он стал совсем недавно. Раньше нужно было ударять второй слог «зубчатый». Однако в новый словарь, рекомендованный Министерством просвещения, внесены уже два варианта – «зубчатый» и «зубчатый». На этом выпуск завершаю. И я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
7: Звенит в ушах лихая.

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь, но если надо, защищается блестяще.

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало, и не забудем, не забудем.

0: Audio Stories.
1: Качество какао-бобов определяется множеством условий, которые возникают как в период их выращивания и созревания, так и после уборки урожая. Один из ключевых моментов – стадия ферментации. В ходе этого естественного процесса местные бактерии и грибы начинают перерабатывать мякоть плодов. Они создают специфические химические компоненты, которые формируют уникальные характеристики вкуса и аромата будущего продукта. Проблема заключается в том, что сам процесс практически непредсказуем и неуправляем. Производители не имеют возможности регулировать деятельность микроорганизмов, что приводит к значительным различиям качества и вкусовых характеристик какао-бобов в зависимости от сезона, хозяйства и географического района. Помимо производства шоколада и напитка какао, плоды используются для изготовления масел, востребованных в пищевой, медицинской и косметической индустрии. Ученые международного уровня поставили перед собой задачу выяснить, возможно ли искусственное регулирование процессов ферментации в контролируемых лабораторных условиях. Создав специальную смесь конкретных бактериальных и грибковых культур, исследователям удалось точно воссоздать условия ферментации, характерные для природных условий. Это дало возможность получить высококачественный продукт с утонченным вкусом. Авторы подчеркнули значимость своего открытия для повышения стабильности и улучшения качества продукции в индустрии шоколада. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Группа американских исследователей провела масштабное научное изыскание среди более чем 6 тысяч добровольцев. Участникам проводили анализы крови и задавали вопросы относительно частоты приступов дневной сонливости. Затем команда ученых детально изучила почти 1000 метаболитов, выделенных из образцов крови участников. Метаболиты – это молекулы, которые присутствуют в кровотоке и участвуют в процессах обмена веществ. Среди множества исследованных молекул специалистам удалось выявить 7 ключевых соединений, которые прямо влияют на ощущение бодрости днем. Эти соединения выступают своеобразными биологическими индикаторами утомляемости, некоторые из которых зависят от рациона питания. Например, жирные кислоты омега-6 обладают природным тонизирующим действием. Их источник – орехи, семена, зерновые культуры, жирная рыба и морские растения. А вещество тирамин оказывает противоположный эффект, вызывая повышенную сонливость. Тирамин содержится в зрелых сырах, копченостях, ферментированных продуктах, переспелых плодах овощей и фруктов. Особенно заметна связь между высоким уровнем тирамина и усталостью именно у мужчин. Полученные результаты вносят вклад в создание персонализированного подхода к лечению синдрома хронической усталости. Индивидуально подобранные рекомендации по коррекции образа жизни и пищевого поведения позволят эффективно бороться с постоянной утомляемостью.
0: Audio Stories.
2: Орятам учатся летать, им салютует шум прибоя. В глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.

учатся летать. Будят тревоженные горны, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильные крылья взоры, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: Лучшие исполнители народных песен из разных регионов России на сцене Государственного Кремлевского дворца. Одиннадцатый международный фестиваль народной песни «Добровидение». 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
0: Категория 6+. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Рост и воспитание детей – это большое, серьезное и страшно ответственное дело. И это дело, конечно, трудное. Отделаться здесь легким трюком нельзя. Если вы родили ребенка, это значит, на много лет вперед вы отдали ему все напряжение вашей мысли, все ваше внимание и всю вашу волю. Вы должны быть не только отцом и шефом ваших детей. Вы должны быть еще и организатором вашей собственной жизни. Ибо вне вашей действительности как гражданина, вне вашего самочувствия как личности, не может существовать и воспитатель.
0: Антон Макаренко, педагог, писатель.

0: Audio Stories.
1: Вечером 31 октября 1986 года неподалеку от швейцарского города Базель вспыхнул крупный пожар на складе компании «Сандос». Охранник заметил возгорание около полуночи, и уже вскоре на место происшествия отправились 160 пожарных. К моменту прибытия огнеборцев здание склада было практически объято пламенем. Внутри хранилось около 1350 тонн сельскохозяйственных химикатов, включающих пестициды, гербициды и прочие опасные вещества. Чтобы остановить огонь, пожарные использовали тысячи литров воды и пены. Вода вступила в реакцию с горючими веществами, образуя высокотоксичные растворы, которые стекли в канализационную систему склада, а оттуда прямо в реку Рейн. Согласно подсчетам, от 10 до 30 тонн ядовитой смеси, которая содержала ртуть, фосфаты и другие особо вредные компоненты, оказалась в воде. Уже утром следующего дня вода в Рейне приобрела кроваво-красный оттенок. Анализ речной воды выявил присутствие не менее 200 килограммов ртути, а спустя несколько дней вдоль участка длиной около 200 километров обнаружили миллионы погибших водных обитателей. Позже выяснилось, что помимо веществ со склада, в воду попали дополнительные загрязнители, которых не было на территории Сандоза. Расследование показало, что за сутки до пожара на расположенном рядом заводе химической промышленности произошла утечка 400 литров гербицида атразина, следы которого завод попытался скрыть, переложив вину на Сандос. Другие предприятия тоже воспользовались моментом и тайно сбросили собственные отходы в реку, что усугубило масштаб экологической катастрофы. Результатом стало превращение некогда живой реки в безжизненный водоем на долгие годы вперед. Кислотные дожди, вызванные испарениями токсинов, выпали на окрестности Базеля и север Франции. Токсичная вода достигла Северного моря, отравив подземные водные горизонты и нарушив работу десятков колодцев. Несмотря на значительный ущерб, руководство Сандоза избежало уголовной ответственности, равно как и остальные заводы-нарушители. Компания «Сандос» добровольно выплатила компенсацию в размере 43 миллионов швейцарских франков на восстановление экологии региона. Только через десятилетия комплексных мероприятий ситуация начала улучшаться. Были построены новые системы очистки сточных вод, усилены ограничения на выброс отходов, проводились ежедневные анализы качества воды, реализованы проекты восстановления биоразнообразия. В начале 21 века рыба семейства лососевых вновь вернулась в Рейн. Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем. Но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон собака радиомаяк.ру

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Новую семейную налоговую выплату могут получить более 4 миллионов российских семей, в которых воспитывается свыше 11 миллионов детей. Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что 1,5 миллиона человек уже обратились за семейной выплатой.
2: Для работающих родителей, которые воспитывают 2 и более детей и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. С 1 июня текущего года такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. С заявлением на возврат НДФЛ за прошлый год обратилось порядка 1,5 миллиона человек.
0: Президент поручил усилить антитеррористическую безопасность, образовательные и социальные инфраструктуры. На совещании с правительством Путин подчеркнул, что в период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы.
2: Спонсоры киевского режима, европейские правящие элиты, вводят санкции против организаций, где проводят лето, набираются сил наши дети. Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают. Деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят. С точки зрения здравого смысла, нормальных людей и в России, да и в Европе, во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость.
0: Снижение инвестиционной активности в России происходит на фоне высокого накопленного уровня прошлых лет, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Министр добавил, что текущая денежно-кредитная политика влияет на уровень инвестиций.